и бесславное древо креста. Значит, они имеют алтари, приличные злодеям и разбойникам, и почитают то, чего сами заслуживают. То, что говорят об обряде принятия новых членов в их общество, известно всем, и не менее ужасно. Говорят, что посвященному в их общество предлагается младенец, который, чтобы обмануть неосторожных, покрыт мукою. И тот, обманутый видом муки, по приглашению сделать будто невинные удары, наносит глубокие раны, которые умерщвляют младенца. И тогда о нечестие. Присутствующие с жадностью пьют его кровь и разделяют между собой его члены, а их вечери известны. В день солнца они собираются для общей вечери со всеми детьми, сестрами, матерями, без различия пола и возраста, когда после различных яств пир разгорится, а вино воспламенит в них пыл любострастия, то собаки, привязанные к подсвечнику, бросают кусок мяса на расстоянии большем, чем длина веревки, которую она привязана. Собака, рванувшись и сделав прыжок, роняет и гасит светильник. Перейдя затем к вероучительной стороне христианства, язычник Цицилий говорит: «Откуда? Что такое? И где этот Бог? Единый, одинокий, пустынный, которого не знает ни один свободный народ, ни одно государство, или, по крайней мере, римская набожность. А какие диковины выдумывают христиане? Они говорят, что их Бог, которого они не могут ни видеть, ни другим показать, тщательно следит за нравами всех людей, делами, словами и даже помышлениями каждого человека, всюду проникает, везде присутствует. Таким образом, они представляют его постоянно беспокойным, озабоченным и бесстыдно любопытным. Ибо он присутствует при всяких делах, находится во всяких местах. Но это еще не все. Христиане угрожают земле и всему миру с его светилами сожжением, предсказывают его разрушение. Недовольствуясь этим нелепым мнением, они прибавляют и другие старушечьи басни, говорят, что после смерти опять возродятся к жизни из пепла и праха, двойное безумие. Небу и звездам, которые мы оставляем в таком же виде, в каком их находим, они предвещают уничтожение. Себе же, людям умершим, разрушившимся, обещают вечное существование. Однако я желал бы знать, без тела или с телом, и с каким, новым или прежним, воскреснет каждый из вас. Без тела, но без него, сколько я знаю, нет ума, ни души, ни жизни. С прежним телом, но оно давно уже разрушилось в земле, с новым телом. В таком случае рождается новый человек, а не прежний, восстанавливается. Но вот уже протекли бесчисленные века, и ни один из умерших не возвратился из преисподней. Обращаясь, наконец, к внешней жизни христиан, Цицилий ставит им в упрек их бедственное положение, как доказательство слабости или несправедливости их Бога, и уклонение христиан от языческих праздников. «Большая часть из вас, — говорит он, — притом лучше, как вы говорите, терпит бедность, страдает от голода и холода, обременена тяжким трудом, и вот Бог допускает это, или будто не замечает. Он не хочет или не может помочь вам. Значит, он слаб или несправедлив». Вы чуждаетесь даже благопристойных удовольствий, не посещаете зрелищ, не присутствуете на праздниках наших, не участвуете в общественных пиршествах, гнушаетесь священных игр, жертвенных яств и вина. Вы не украшаете своих голов цветами, не умощаете тело благовониями, вы даже не украшаете венками гробниц, несчастные. Вы и здесь не живете, и там не воскреснете. Закончив свою речь, которую ему самому кажется неопровержимую, Цицилий уже с сознанием собственного превосходства делает Октавию вызов. «Что на мои слова осмелится сказать Октавий из поколения Плафта, первый из хлебопеков и последний из философов?»
Ответная речь Октавия по конструкции похожа на речь Цицилия и также распадается на три части, потому что Октавий считал нужным опровергнуть все положения Цицилия и шел шаг за шагом по пути, намеченному противником.

«Мой брат высказал, — говорит он, — что ему противно, возмутительно и больно то, что не ученые бедные, не искусные христиане берутся рассуждать о вещах небесных. Но он должен бы подумать, что все люди, без различия возраста, пола, состояния, созданы разумными и способными понимать. Поэтому нет ничего возмутительного или прискорбного в том, что каждый занимается исследованием вещей божественных. Мы, говорит Октавий, главным образом отличаемся от животных тем, что они, наклоненные и обращенные к земле, не способны видеть ничего другого, кроме пищи. Между тем, как мы, имея лицо, обращенное вперед, и взор, устремленный на небо, и будучи одарены способностью говорить, и умом, посредством которого мы познаем Бога, чувствуем Его и подражаем Ему, мы не должны, не можем не знать небесной красоты, так поражающей наши глаза и все чувства. А как скоро человек будет познавать Вселенную, то все здесь укажет ему на ее Творца и Промыслителя. В самом деле, если только поднимешь взоры на небо и рассмотришь то, что под ним и на нем, то может ли быть что-нибудь яснее и достовернее той истины, что есть некоторое существо превосходнейшего разума, которое проникает, движет и направляет всю природу? Посмотри на самое небо, как широко оно раскинулось! Какое быстрое движение совершается там, посмотри на него ночью, когда оно испещено звездами, или днем, когда оно сияет яркими лучами, и ты узнаешь, в каком удивительном, божественном равновесии держит его Верховный Управитель. Посмотри, как все растения получают свою жизнь из внутренности земли. Посмотри на вечно волнующийся океан, на эти всегда струящиеся источники, на эти реки, никогда не останавливающиеся в своем течении, особенно же в красоте нашего образа, открывается, что Бог есть художник. Прямое положение, взор, устремленный кверху, глаза, помещенные высоко, как бы в сторожевой башне, и все прочие чувства, расположенные как бы в укреплении». Признание же промысла неизбежно ведет к признанию единства Божия. Когда нельзя сомневаться в провидении, ты должен же исследовать, управляется ли небесное царство властью одного или произволом многих. И этот вопрос нетрудно уяснить, когда размыслишь о земных царствах, которые суть образы небесного. Где царствование многих соправителей начиналось верностью и кончалось без кровопролития? Далее посмотри. Один царь у пчел, один вожатый у овец, один предводитель у стада. Уже лишь ты думаешь, что на небе разделена верховная власть и раздроблена полномочия этого истинного и божественного господства. Кроме этого, единство Божие утверждается и самим понятием о Боге. Бог — это Отец всех вещей. Он Сам вечен. Он несущее вызвал к бытию Своим словом, привел в порядок своим разумом, совершил своею силою. Его нельзя видеть, он слишком величественен. Его нельзя осязать, он слишком тонок. Его нельзя измерить, он выше чувств, бесконечен, неизмерим. И во всем своем величии известен только самому себе. Наше же сердце слишком тесно для такого познания. И не ищи другого имени для Бога. Бог — Его имя. Далее Октавий говорит, что даже
верховные божества греко-римской мифологии — ничто иное, как простые люди, после своей смерти возведенные услужливым потомством на степень божества. И в новом своем божеском положении они сохраняют те же качества, какие имели на земле. Могут стариться, умирают, бывают погребаемы. Испытывают на небе те же чувства, какие волнуют и обыкновенных смертных. Плачут, радуются, любят, ссорятся, мирятся. Нередко они совершают и такие деяния, которые непростительны и нравственным людям. Всего же хуже то, что язычники не только чтут таких богов, но еще кланяются их идолам. Если камень или дерево или серебро не составляют Бога, то как же он делается им? Вот его отливают, обделывают и высекают. Это еще не Бог. Его спаивают свинцом, устраивают, воздвигают. И это еще не Бог. Вот его украшают, воздают ему почтение и молятся. И он, наконец, становится Богом, когда уже человек захотел и посвятил его. И как ваших богов ценят по своему естественному инстинкту бессловесные животные? Мыши, ласточки, коршуны знают, что боги ваши не чувствуют. Они гложут их, садятся на них, и если не прогоняете, устрояют свои гнезда в самых устах вашего бога. Что касается гаданий, предсказаний и вещих снов, то, например, Павел Эмилий при Каннах потерпел страшное поражение, несмотря на то, что цыплята предвещали успех. Цезарь пренебрег гаданиями, которые воспрещали ему отправиться в Африку прежде зимы, однако он легко переплыл и победил. Амфиарий предсказал, что будет после его смерти, а не знал, что жена изменит ему за ожерелье еще при жизни его. Если же предсказания и гадания иногда исполнялись, то Октавий видит в этом главный корень нечестия и языческого обольщения, так как это было делом злых демонов. Они-то отвращают людей от неба к земле и от Бога к веществу. Вселяясь тайно в тела людей, как духи тонкие, вселяют болезни, чтобы принудить людей почитать их за то, что будто они, насытившись кровью жертв и запахом их мяса, исцелили тех, кому перестали вредить. Но эти же духи, имеющие такую власть над язычниками, открыто сознаются в своем бессилии при столкновении с христианами. Заклинаемые именем единого истинного Бога, они тотчас же оставляют тела одержимых ими, не имея возможности явно вредить христианам, которые их побеждают. Они стараются вредить им тайно, настраивают против них язычников, чтобы они, узнавши христиан, не стали подражать им, или, по крайней мере, не перестали их гнать. Нелепые же слухи относительно христиан объясняются или незнанием христиан, или же тем, что язычники переносят на них свои собственные пороки, свои предметы поклонения. Например, слух о поклонении христиан ослиной голове легко мог возникнуть среди язычников, которые чтут Елону, покровительницу ослов, чтут Пана, представляющего смесь человека с козлом, Аписа, быка и других животных. Сами привыкшие к обоготворению людей, особенно императоров, они и христианам желают навязать такое же поклонение, не зная того, что Христос, которого они чтут, был не только не преступник, но и не простой человек, а сам Бог, принявший вид человека. Обвиняя христиан в заклании младенца, язычники опять судят по себе, так как у них существует вытравление плодом детоубийства и приношение детей в жертву. Ничего подобного не встречается в обществе христианском. Что же касается нас, говорит Октавий, то нам не позволено и видеть человекоубийства, не даже слышать о них.
А проливать человеческую кровь мы так боимся, что воздерживаемся даже от крови животных, употребляемых нами в пищу.

Еще менее с нравственным обществом христиан мирится обвинение их в половой распущенности, тогда как среди самих язычников она царит во всей силе. Ваши истории и трагедии, которые вы читаете и слушаете с удовольствием, богаты примерами кровосмешения, и боги, которых вы почитаете, также кровосмесники. А у нас целомудрие не только в лице, но и в уме. Мы охотно пребываем в узах брака, но только с одной женщиной для того, чтобы иметь детей. Собрания наши отличаются не только целомудрием, но и трезвенностью. На них мы не предаемся пресыщению яствами, не услаждаем пира вином. Самую веселость мы умеряем строгостью, целомудренную речью и еще более целомудренными движениями тела. Мы питаем между собою взаимную любовь и называем друг друга братьями, как дети одного Отца Бога, как сообщники веры, как сонаследники упования. Но упрек в безбожии, основанный на том, что христиане не имеют ни храмов, ни жертвенников, Октавий отвечает: «Какой храм ему, Богу, построю, когда весь этот мир, созданный его могуществом, не может вместить его? Стану ли я приносить Господу жертвы и дар, которые Он произвел для моей же пользы, чтобы повергать Ему Его собственный дар? Угодная Ему жертва — доброе сердце, чистый ум и незапятнанная совесть. Посему, кто чтит невинность, тот молится Богу. Кто удерживается от обмана, тот умилостивляет Бога. Кто избавляет ближнего от опасности, тот заколает самую лучшую жертву. Мы потому и веруем в Бога, что не видим Его, но можем Его чувствовать сердцем, ибо во всех делах Его, во всех явлениях мира мы усматриваем пресносущную силу Его, которая проявляется и в раскатах грома, и в блеске молнии, и в ясной тишине неба. Точно так же и всеведение Его не подлежит сомнению, потому что все небесное и земное, и все находящееся за пределами этого видимого мира, все известно Богу, все полно Его присутствия. Он повсюду. И не только близок к нам, но и находится внутри нас. Мы не только все делаем пред очами Бога, но, так сказать, живем с Ним. Относительно воскресения мертвых слабый намек дают философы Пифагор и Платон в учении о существовании душ по смерти человека. Но христианское учение бесконечно превосходит их и по своей полноте, и по своему совершенству. Оно учит не только о существовании душ, но и о воскресении всего человека в том же самом теле, в самом деле. Кто столько глуп и бессмысленен, что осмелится говорить, будто Бог, который мог первоначально создать человека, не может потом воссоздать его? Гораздо труднее дать бытие тому, что не существовало, нежели возобновить то, что уже получило его. Думаешь ли ты, что исчезает и для Бога что-нибудь, как скоро скрывается от слабых очей наших? Всякое тело, обращается ли оно в пыль или влагу, в пепел и пар, исчезает для нас, но Бог сохраняет его элементы. Посмотри также на то, как вся природа к нашему утешению внушает мысль о будущем воскресении. Тело на время, как деревья на зиму, скрывает жизненную силу под обманчивым видом мертвенности. Сомнение же язычников в воскресении Октавий объясняет их страхом посмертного суда за свои худые дела. А что по большей части слывем бедными, это не позор для нас, а слава, потому что душа,
как расслабляется от роскоши, так укрепляется от умеренности. Как путешественнику тем удобнее идти, чем меньше он имеет с собою груза, так точно на этом жизненном пути блаженнее человек, который облегчает себя посредством бедности и не задыхается от тяжести богатства. А что мы чувствуем недостатки тела и терпим их, это не наказание, а доказательство нашего воинствования. Ибо мужество укрепляется немощами, а несчастье бывает часто школою добродетели. Поэтому не думайте, чтобы Бог не был силен помочь нам или оставил нас, ибо Он управляет всем и любит Своих. Но Он подвергает каждого несчастью для испытания. Таким образом, мы испытываемся несчастьями, как золото огнем. Несчастные! Может ли быть счастье без знания Бога? Когда, подобно сну, это счастье улетает, прежде чем его схватят. Поэтому христиане справедливо гнушаются безнравственных языческих зрелищ и не употребляют жертвенного мяса. Украшать себя венками они считают бесполезным, так как цветы созданы для обоняния, а не для ношения на голове. Еще более бесполезно класть венки на умерших, которые ничего не чувствуют. Христиане же ищут венков только неувидаемых, даваемых Богом за их терпение. Доказательства Октавия, скрепленные ссылками на авторитетных для Цицилия философов, и его убежденный тон настолько оказали действие на Цицилия, что он должен был сознаться в своем заблуждении. Он сказал: «Мы оба победили, и я справедливо приписываю себе победу, ибо Октавий победил меня, и я одержал победу над своим заблуждением». Результатом этого разговора было обращение в христианство Цицилия, и недавние противники, сделавшиеся теперь единомышленниками, в радости возвратились домой.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучала передача по страницам книги «Апологеты защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым. Читал Георгий Корольчук.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса».

0: первых трех главах Библии о сотворении мира, о грехопадении. И вот, отец Александр, давайте с вами сначала поговорим о том, вот почему нам важно не просто читать священный текст, почему важно вот подробно об этом говорить.
1: Ну, вообще, Слово Божие, оно не может оставаться вне внимания верующего человека. Если это Слово Бог обращает к нам, то мы должны быть предельно внимательны. Если говорить о том цикле, который мы сейчас начинаем, он будет касаться только первых трех глав первой книги Библии. Эти три главы выделены совершенно особенно, и мы можем найти действительно очень много толкований и святоотеческих, и древнееврейских на этот текст, потому что эти три главы закладывают некоторую основу мировоззрения, дают понимание, кто такой Бог, что такое мир, кто такой человек, в каком отношении все они находятся друг к другу, и почему мир устроен именно таким образом, каким мы видим. В частности, проблемы теодицеи. Да? То есть, почему же благой, добрый и любящий Бог создает мир, в котором человек так мучается? Так вот, именно поэтому стоит вот эти первые три главы разобрать действительно очень подробно, ибо в них насыщенность текста чрезвычайно высока. Мы знаем, что в Евангелии тоже довольно краткие тексты. В Евангелии мы уже на нашем радио обсуждали довольно много и видим, как много стоит за тем коротким, сжатым повествованием, которое мы читаем. Если говорить о Библии, то, конечно, она неоднородна. Библия – это книги, и там собраны разные книги по жанру, по объему. Поэтому там тоже вот эта степень насыщенности смыслом, она может быть больше или меньше. Так вот, первые три главы, они предельно такие плотные. Мы получаем на пасторские часы довольно много вопросов от наших слушателей по поводу той информации, которая содержится, вот, собственно, в этих первых трех главах. Многое вызывает недоумение, вот то, что я уже упомянул. Другие какие-то вопросы уже конкретные, что значит то-то или то-то. Одним словом, у меня появилось ощущение, что имеет смысл прокомментировать как-то раз и навсегда эти первые три главы, коли они, ну вот так действительно не вполне уяснены значительной частью наших слушателей.
0: Ну да, человек открывает Библию, и вот он читает первую главу, и сразу у него возникают какие-то вопросы, то есть он соотносит это с нашей реальной жизнью, со своей жизнью.
1: И... Ну да, с опытом, с тем, как его учили в школе и так далее, что представляет собой мир Вселенной. И, конечно, очевидно, для него какие-то несоответствия и даже несуразности определенные вот этого текста, например, в хронологии, появляются светила уже после того, как трава растет, и зелень, и деревья, а еще солнца и луны нету, например, в этом тексте. Они появляются только.
0: Ну да, детям особенно тяжело это объяснить, как же так был свет, а не было солнца.
1: Вот. Конечно, этот текст требует комментария. И, разумеется, в нем нету никаких глупостей, несуразностей. Эти несуразности возникают из-за непонимания того, о чем идет речь. Если говорить о том, как вообще понимать этот текст, прежде всего, что бросается в глаза? Во-первых, в первых двух главах содержится два повествования, в общем, об одном и том же. То есть мы имеем не один такой связанный рассказ от начала до конца, а имеем просто два повествования. Причем можно заметить, что первое повествование заканчивается не первой главой. Разбиение на главы, как, наверное, большинство наших слушателей знает, оно стоялось уже гораздо позже, там, в средние века. А до этого текст вообще никак не разделялся, не разбивался. Ну вот, на книги разделялся. Да, это также было характерно и для античного мира, не только для древнееврейской традиции. Так вот, первое повествование заканчивается четвертым стихом второй главы. Там такие слова. Вообще, было бы, наверное, полезно, если кто-то хочет внимательно следить за нашим рассказом, чтобы слушатели имели перед собой Священное Писание. Вот книгу Библию, ее надо открыть на самой первой странице, вот мы находимся там. Так вот, четвертый стих. «Вот происхождение неба и земли при сотворении их». Тут даже точки нету в этой фразе, а на самом деле здесь надо поставить точку, это конец первого повествования. А второй начинается словами «в то время, когда Господь Бог создал землю и небо» и так далее.

0: Ну, мы не будем, наверное, вдаваться в такие исторические подробности, почему и как возникли вот эти два повествования, почему их два, почему они не были скомпилированы, так сказать, в некоторое одно целое. Вот, действительно, это две традиции древнееврейские. Но вот я думаю, что достаточно сказать, что по той же причине, по какой у нас четыре Евангелия, а не одно. Каждый из самовидцев изложил ту версию, которую, так сказать, он запомнил. Ну, или два евангелиста, они не были самовидцами, но, во всяком случае, они слышали непосредственно вот тех, кто таковыми являлись. И вот эта множественность повествования, она дает некоторый, как бы, объем ситуации. Ну, вот так здесь тоже зафиксировано два повествования, которые дополняют друг друга. Наверное, первое впечатление у человека при прочтении вот этого текста, что это такой немножко детский рассказик, детская сказочка. Ну, или миф. Миф – это по форме своей, да, это что-то такое, может быть, сказочное, это образное изложение каких-то представлений, но которое совсем не имеет смысла развлечь, а имеет смысл раскрыть содержание чего-то очень важного и глубокого.
1: Но вот здесь я хотела бы спросить. Вы говорили о том, что два евангелиста были самовидцами, очевидцами событий, и записывали то, что они видели, то, что передавалось из уст в уста. А здесь автор явно не был очевидцем событий. То есть это именно передача какого-то представления народа, да, вот о чем-то, о мире, об его устройстве.
0: Ну, это не совсем так, конечно, потому что это не просто представление. Это представление, во всяком случае, сложилось в результате откровения. Откровения. Господь открыл автору этих текстов. А кто автор? Вот, написано прямо. Значит, это автор Моисей, конечно.
1: Первая книга Моисеева,
0: Бытие. Да, вот Моисей написал эти книги, да? Ну, написал, или это устная была традиция. Так или иначе, они восходят к учению Моисея. В то время, когда он пребывал на горе Синайской, в облаке темном, Бог ему нечто открывал. И один из подходов, между прочим, к пониманию этого текста называется визионерским. Но это более, конечно, позднее такое название. Визио – видеть, телевизор от этого слова происходит. Теле – это на расстояние, да, видеть на расстоянии. Да, вот телевизор позволяет нам видеть на расстоянии. Так вот, визионерский подход говорит о том, что Бог не рассказывал Моисею последовательно вот эти как бы истории, а он как бы озарял его такими вспышками видения. И Моисей видел временные срезы того, как возникал мир. Вот первая вспышка, день один, и он видит вот мир в таком состоянии, второй день он видит в таком состоянии, третий день и так далее. Да? Вот многие святые отцы, даже очень значительная их часть, она склоняется именно к такому пониманию, что это последовательность неких видений. Поэтому в определенном смысле можно говорить, если этот подход использовать, что Моисей был самовидцем. Самовидцем. То есть Бог ему открывал то, как творился этот мир.
1: Ну вот откровение Иоанна Богослова сразу вспоминается. То есть сам Иоанн Богослов пишет о том, что ему именно вот
0: да, видение. Визуально. Да, совершенно верно. И не только, конечно, и у многих пророков мы видим эти видения, да, вот, скорее всего, Бог говорит со своими пророками, а Моисей тоже пророк, на языке видений. И поэтому дальше вопрос в том, как человек будет излагать. Будет излагать, разумеется, на том языке, в тех образах, в тех понятиях, которые ему свойственны для его времени, культуры и так далее, да. Поэтому никогда не надо, например, пугаться того, что образы, которые мы встречаем в Ветхом Завете, в частности, в этих трех главах, будут родственны образом, например, мифологии других древних народов, которые были соседними, там, вавилонин, ассирин, египтян и так далее. То есть мы увидим определенные сходства.
1: Да, часто говорят о том, что Библия – это просто вот часть, ну, одного, один из мифов. Вот,
0: да, один из древних.
1: Сравнивают мифов, разные да. мифы и говорят, что Библия – это просто в ряду, так сказать, других.
0: Угу. Ну, вот можно, на самом деле, действительно как-то сравнить то, о чем повествует Библия, с другими примерно того же времени повествованиями. И мы увидим, что действительно в образной системе есть много общего, но для всех других повествований есть некоторые общие черты, которые абсолютно не свойственны этому повествованию. В каком-то смысле оно действительно, в самом глубоком смысле, оно абсолютно уникально. Ну, может быть, к этому вернемся сейчас. Какие еще могут быть подходы к этому тексту? Ну вот в древности иудеи прежде всего старались уловить прямой смысл. То есть, когда мы читаем Евангелие, опять-таки, обращаясь к более знакомому тексту, мы знаем, что там есть как бы такой поверхностный смысл, ну, скажем, притча, самый яркий пример, да, вот говорится о пастухах, овцах, ну, можно понимать, Христос рассказывает о сельском хозяйстве. Но ясно, что за этим стоит какой-то смысл более глубокий, да, обращенный к нам, обращенный к человеку, отношение Бога и человека и так далее. Так вот, в Ветхом Завете тоже, конечно же, существуют вот эти как бы два пласта, такой поверхностный и более глубокий. Для иудейской традиции свойственно было прежде всего улавливать вот этот буквальный смысл. Вот этот подход можно назвать буквалистическим и историческим, или там буквалистически-историческим. Если говорить о христианской традиции, то вот эта буквалистическая традиция была характерна для так называемой антиохийской богословской школы. Антиохия – это был крупный центр Римской империи, мегаполис своего времени, огромный город, столица провинции или диоцеза Восток, или Сирия, там в разные периоды по-разному назывался. И там, естественно, сложилась своя христианская богословская школа. Так же, как вот мы знаем, в Александрии были такие великие учителя, как Ориген, например, в катехической школе. Точно так же в Антиохии сложилась своя традиция. Ну и я полагаю, что именно потому, что Антиохия была ближе всего к Иерусалиму, именно туда двинулось рассеяние еврейское после разрушения храма и неоднократного разрушения Иерусалима, они находились под сильным влиянием такой ветхозаветной традиции христиане Антиохии. И поэтому они наследовали вот этот буквалистический подход, который у отцов из этой области прослеживается гораздо более ясно. Другая традиция была связана с Александрией, вот этим другим крупным центром, центром эллинистического мира, да, то есть того мира, который возник в результате завоевательных войн Александра Македонского и попытки объединить вот все Средиземноморье, все прилегающие территории в одно государство. Естественно, это должно было произойти в результате некоторого культурного объединения. Ну и поскольку действительно во главе этих царств, которые получились на месте империи Александра, стояли его полководцы, скажем, в Александрии Птолемей, в Сирии Селевк, да, и поэтому, значит, вот Селевкиды династия, там Птолемаиды, то вся верхушка, элита, так сказать, общества в этих местах, она была эллинистической, то есть античной по культуре. И вот эллинизм – это как раз такое явление, когда на глубокий пласт местной культуры языческой был нанесен такой тонкий слой, некоторый глянец эллинизма. Вот. Возникло, возник этот сплав такой, да? Вот, и Александрия была несомненным центром эллинистического мира, там была библиотека, как, наверное, все знают, самая богатая в мире, огромная, которая потом сгорела. И понятно, что там влияние греческой культуры было очень сильно, а для греческой культуры было характерно такое понимание этого мира, как мира не вполне реального, вот этого материального мира, а как бы реален мир другой, это мир идей. То есть каждой вещи, каждому предмету в этом мире соответствует некоторая первая идея в мире идей. И дальше эти идеи, они как бы проецируются на бесформенную материю. И вот эта тень, это и есть вот та реальная вещь, которую мы видим и которая дана нам в ощущениях, как мы говорим, в материалистической философии. То есть за тем миром феноменальным, который мы видим, ощущаем, стоит некий ноуминальный мир, да, то есть мыслимый мир, который является первоосновой вещей. Если тот мир исчезнет, здесь все превратится в совершенно бесформенную материю. Да? Вот то, что, например, в этом тексте называется «безвидно и пусто». Вот мир будет безвиден и пуст. Так вот, при таком понимании мира подход к любому тексту, он тоже содержал вот эту двойственность. То есть, есть некоторая поверхность, которая выражает только какие-то очень грубые смыслы, а есть внутренность текста, есть его глубинное содержание, его идея, как бы, да, и настоящий гностик, скажем, да, то есть человек, обладающий знанием, он пытается проникнуть в этот глубокий смысл. Ну, скажем, разделил Бог свет от тьмы, да, вот мы читаем там в каком-то стихе. А, конечно, гностик скажет, ну, конечно, речь идет не о свете и тьме, а о добре и зле, например. Две духовные реальности, которые должны быть принципиально разделены, они никак не могут быть смешиваемы. Таким образом, значит, вот сложились две эти традиции. Но, разумеется, они находились в таком активном взаимодействии, и нельзя сказать, что одна традиция полностью игнорировала другую. Так что, как всегда, истина где-то находится посередине. Если мы слишком отдаемся буквализму, то мы теряем действительно какой-то все-таки глубокий смысл, так как если притчи мы, например, Христовы понимали бы только в виде повествования о сельском хозяйстве, немного бы мы оттуда вынесли. С другой стороны, если мы слишком пускаемся вот в поиск этого тайного смысла и начинаем отходить от конкретности текста, который перед нами, то мы оказываемся в опасности попасть на поле совершенно произвольных толкований. Поэтому уклонение в каждый из этих подходов, такое всецелое, стопроцентное, оно, конечно, будет приводить к крайностям. И церковь выбирает, как всегда, вот этот средний путь, иногда прибегая в тех местах, где кажется достаточно очевидным, не натянутым какому-то поиску смысла, и найдя этот смысл, он для нас ценен, вот где-то мы удерживаемся все-таки в русле тех слов, которые мы можем читать. Ну вот если говорить о своеобразии, да, вот мы говорили, что мифологемы сходны у разных народов, в разных культурах. В чем своеобразие? Вот главное, пожалуй, своеобразие этого текста заключается в том, что мир не пантеистичен. Вот в большинстве древних мифов мир является как бы частью божества. Ну, например, там в каком-нибудь вавилонском эпосе боги борются там между собой, дети убивают своих родителей, и вот части их расчлененных тел, они являются составляющими того мира, в котором мы живем, да? Тело там матери – это там воды, тело отца – это там подземное царство, ну, что-нибудь в таком роде, да? То есть божества сами находятся в этом мире. Другой тип космогоний древних, скажем, в античном мире распространенных, там картина другая. Там существует, как правило, у греков, например, два начала. Начало пассивное, так сказать, материя, и начало активное, демиург. Они в каком-то смысле равнозначны, они предсуществуют тому миру, который мы сейчас видим, имеем на сегодняшний день. Существует, с одной стороны, это пассивная материя и некое активное начало, которое начинает эту материю как-то там лепить, из нее что-то делать. Но, в принципе, не будь бы этой равной ему онтологически, да, материи, ему не из чего было бы творить этот мир. И то, и другое в каком-то смысле божественное. Повествование библейское говорит о творении мира Богом из ничего. Никакой предсуществующей материи мы здесь не увидим, не найдем. И не найдем никакой драмы божественной, борьбы там, с убийствами, какими-то кровосмешениями и так далее. А видим вот это творение из ничего. И при этом, что принципиально важно, Бог оказывается вне этого творения. Он не является частью его. Вот это очень важно сразу понять, что Бог, он принципиально вне положен этому миру. Он не находится в этом мире, который подчиняется законам пространства и времени. Значит, он не внутри этого пространства. Он не внутри течения времени. Он создает этот мир вне себя.
1: Ну, то есть чисто по физическим как бы показателям, да, он вне этого. Но все равно он присутствует же в этом мире, да?
0: Он присутствует своими там энергиями, да? То есть он может влиять на этот мир. Он не оставляет этот мир. Мы называем Бога вседержителем, то есть того, который держит как бы в своих руках этот мир. Значит, вот это противоположно другой еще идее такой, что Бог творит мир и как бы полностью устраняется из него. Он дает ему некие законы, и дальше только со стороны смотрит, как ну, как ученые смотрят на то, как в колбе развиваются какие-нибудь химические процессы, да? Вот Бог Библии, он присутствует в этом мире, но присутствует не сам, не своей природой, да, не своей сущностью. Он присутствует как некая сила, которая может действовать в этом мире. Но вот идея того, что в каждой былинке, каждой травинке, всюду там Бог, и я сам Бог, и во мне Бог, это то, что называется пантеизм. То есть, когда Бог во всем, он как бы разлит в этом мире. Повествование библейское, оно категорически запрещает мыслить в этом направлении. Значит, есть этот мир и есть Бог. Они разведены, принципиально онтологически разведены. Таким образом, библейское повествование, главное его своеобразие заключается вот в этом самом творении из ничего, или, как по латыни говорят, экс нигило. Такой идеи мы действительно не находим ни в одном древнейшем повествовании. Ну, дальше, что можно еще заметить в целом? Мы видим, что здесь повторяется все время вот в шестодневе определенная формула, как Бог творит. Вот не просто взял, сотворил это, а следующий момент, он сотворил это. Всегда используется формула «и сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Да? «И сказал Бог, да будет твердь там посреди воды». Потом мы разберемся с твердью, что это значит. То есть вот эта формула абсолютно всегда каждый акт творения предваряет. То есть вот какое-то особое значение имеет слово. Действительно, для древних людей слово имело совершенно иное значение, чем для нас теперь. Сейчас это так, сотрясение воздуха. Мало чего-то значит. Почему? А потому что слово очень часто не подтверждается делом. Да? Слова пустые. Вот мы говорим, слова истираются, там политики говорят какие-то слова, и их уже никто не слушает, потому что все это болтовня, за которой, к сожалению, очень часто ничего не стоит. Древние люди гораздо больше придавали значение слову. Дать слово – это значило, ну, свою жизнь поставить на карту, да? И для Бога сказать и сделать – ведь практически одно и то же. Если он всемогущ, то это значит, любая его мысль, которая желает быть воплощенной, она не имеет никакого препятствия для своего воплощения. Вот всемогущество ровно это и означает. В то время как для человека, конечно, сказать и сделать – это, в общем-то, разные вещи. Мы можем сказать одно, хотеть одного, желать одного, а реализовать эти желания мы совсем не всегда можем. И вот здесь эта формула, конечно, подчеркивает то, что, во-первых, во всем, что творится, есть смысл, потому что слово – это концентрированное выражение смысла, да, идеи, которая заложена в той или иной вещи, которую Бог творит. Во-вторых, все, что он говорит, оно действительно является к жизни. Ну, если мы уже, так сказать, с христианской точки зрения взглянем, то мы знаем, что Сын Божий называется Словом Божиим, Божественным Логосом. Да? То мы видим, что здесь в творении принимает участие и Сын, то есть и Слово. Творение осуществляется Словом. Ну и точно так же уже во втором стихе мы видим упоминание, что Дух Божий носился над водами. Вот будем говорить потом о том, что значит носился и почему он носился. Но во всяком случае упоминается Дух Божий. И вот таким образом уже в самых первых стихах мы видим участие всех трех лиц Пресвятой Троицы в творении этого мира. И святой Ириней Леонский, например, говорит, что Бог творит этот мир как бы двумя руками – Сыном или Словом и Духом. При этом есть определенное разделение функций, да, каждый творит присущим ему способом этот мир. Бог при этом – Отец, начало волящее, то есть от него исходит этот импульс воли, да, да будет. Слово – начало творящее. То есть именно словом вызывается к жизни то, что велит Отец, и Дух – начало усовершающее, то есть доводящее как бы до совершенства, потому что творится много как бы в потенции, мы увидим, имея в дальнейшем возможность развития. И вот Дух как раз, его роль – способствовать вот этому дозреванию как бы того, что в потенции уже сотворено словом. Вот такое некоторое разделение функции трех лиц притворения.
1: Ну вот, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Сейчас мы заканчиваем. И в следующих наших передачах мы еще немножко поговорим, может, об общих таких моментах, да, вводных, и уже обратимся непосредственно к тексту Священного Писания. Но это будет уже в следующих наших передачах. А сейчас мы с вами прощаемся. У микрофона был протоиерей Александр Степанов и Анна Павлович. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: прозвучало песнопение божественной литургии «Единородный Сыне» композитора Александра Кастальского в исполнении хора Свято-Троицкого собора города Саратова.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломническая служба монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: «Лето Господне». Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Соборование. На Покров рубили капусту. Привезли, как всегда, от огородника Павла Ермолаевича много крепкой крупной капусты. Горой свалили у погребов. Привезли огромное корыто, долгий ящик, сбитый из толстых досок. Кочней по сотне рубить, сечек в 20. Запахло крепким капустным духом. Пришли банщицы и молодцы из бань, нарядные все в праздник. Веселая работа. Но в эту осень не было веселья. Очень уж плох хозяин. Говорит чуть слышно и нетвердо, и уже не различает солнышко. Анна Ивановна раздвигала занавески, впускала солнышко, а он и к окнам не поглядел. Горкин мне пошептал, уж и духовную подписал папашенька, ручкой его водили. Все знают, что нет никакой надежды, отходит. У нас и слез не осталось, выплакались. Все без дела бродим, жмемся по уголкам, а к ночи всем делается страшно. Тут она где-то близко. Последние дни спим вместе на полу в гостиной, чтобы быть ближе к отцу при последнем его дыхании. И вот как рубили капусту, он очнулся от дремоты и позвал колокольчиком. Подошла Анна Ивановна. «Это что, стучат, дом рубят?» Она сказала, «Капустку готовят, рубят, веселую капустку. Бывало, и вы, голубчик, с нами брали с сечкой поиграть, кочерыжечками швырялись». Он словно удивился, уж и лето прошло, не видал. А потом, погодя, сказал, «И жизнь прошла, не видал». И задремал. А потом опять слышит Анна Ивановна колокольчик. «Поглядите, Аннушка, кочерыжки!» Анна Ивановна прибежала к корыту. «Сергей Иванович кочерыжечки хочет! Скорее давайте!» Выбрали парочку сахарных к сердечку. Понесла на золотенькой тарелке Поля. Не сама вызвалась, а ей закричали, «Тебе, Полюшка, нести! Все тебе отличал, Сергей Иванович!» Зарабела Поля, а потом покрестилась и понесла за Анной Ивановной. Когда вернулась, сказала горестно. «Сменился с лица-то, как Сергей Иванович! Седенький стал, по голосу меня признал, нащупал кочерыжечки, понюхал, а силы-то и нет хрупнуть». Она надвинула на глаза платок, золотенький, как желтик, и стала рубить капусту. Антон Кудрявый под руку ее толканул. «Крепше, солоней будет!» и засмеялся. Никто словечко не проронил, только Полугариха сказала, «Шутит дурак, нашел время». Уж после Анна Ивановна сказывала, Поля заплакала в капустку, пожалела. Она была молоденькая вдова-солдатка, мужа на войне убили, и вот плакала она в капустку, а кому он не нравился, папашенька-то, дурным только, ангел чистый. На другой день Покрова отца соборовали. Горкин говорил, какое великое дело собороваться, омыться баню водную, воглагольную святым Илеем. Устрашается эти потому чистая душенька, покаялась, приобщилась и особоровалась. 7 раз апостола вычитывает и 7 Евангелия, 7 раз помазует болящего, а помазки из хлопчатки чистой и накрученные на струцы Господне творение стручец-то, особоровать надо, покуда болящий в себе еще, уж не видит папашенька, а позвать отзывается, вот и особоруется в час светлый. Приехали родные, полна и зала, и гостиная, понабралось разного народу, и всех дверей смотрят головы, никому до них дела нет. Какой-то в кабинет забрался, за стол уселся. Застала его Маша, он пальцем вертит только, глухонемой, Лавочников племянник дурашливый, и пропал у нас лисий солоб двоюродной тетки, так она ахала. Горкин велел Гришке на ворота припереть, незнакомых не пускать. Мне суют яблочки, пряники, орешки, чтобы я не плакал. Да я и не плачу, уж не могу. Ничего мне не хочется, есть не хочется. Никто у нас не обедает, не ужинает, а так сухомятку дают чайку. Анна Ивановна отведет меня в детскую, очистит печеное яичко, даст молочка, и все жалеет. Болезные вы, болезные. Стали приходить батюшки, отец Виктор еще от Ивана Воина, старичок от Петра и Павла, Яки-Манки, от Троицы Шаболовки, Успения в Казачьи, еще откуда-то маленькие в синих очках, псаломщики с облачениями сели в зале, дожидают отца благочинного от Спаса в наливках. Отец Виктор Горкин допросил: «Ну, Всевет, все присноровил, а седем помосков не забыл из лучинки выстрогать? Ничего не забыл, Панкратыч, и свечи, и пшеничку, и красного вина в запивалочке, росного ладану достал, и хлопковые ватки на помоски. А в помоски не лучинки, а по древнему благочестию седем стручеч бобовых сухеньких из чистого платочка вынул, береженных от той поры, как прабабушку Устинью соборовали». Прибыл отец благочинный Николай Копьев, важный, строгий. Батюшки его боятся, все поднимаются навстречу. Он оглядывает все строго. Протодьякона опять нет, намылю ему голову и глядит на отца Виктора. «Осведомили? С благочинным будет?» Предуведомлял отец Николай, да его загодя в город на венчание пригласили на апостола, на рысаке обещали срочно сюда доставить. Говорят, от окна как раз и подкатил, рысак весь в мыле. Все смотрят, и отец благочинный. Огромный вороной мотает головой, летят во все стороны клочья пены, а протодьякон стоит на мостовой и любуется. Благочинный стукнул кулаком в раму, стекла задребезжали. Протодьякон увидал благочинного, побежал во двор, но ему ничего не было. Благочинный махнул рукой и сказал: «Что с тебя, баловника, взять? На баловнике домчали». На баловнике отец Николай летел на молчании в 5 минут через всю Москву. Горкин после сказал, что благочинный сам любит рысаков, а баловника знает, вся Москва его знает за призы. Папашеньку тоже вся Москва знает. Узнали купцы, что протодьякон на соборов не спешит, вот и домчали на призовом. Гости повеселели, и батюшки, и я тоже чуть повеселел. Страшного будто нет. Выздоровеет папашенька с соборования. Благочинный погладил меня по голове и пригрозился протодьякону: «Голосок-то поздержи, баловник. Бабушку у Паленовых с твоего рыку душу Богу отдала, заели освящением, и апостола недовозгласил, а из нее и дух вон». И опять все повеселели, будто приехали на именины в гости, и стол с закусками в зале, и чайный стол с печеньем и вареньем. Батюшкам подкрепиться, служение-то будет долгое. Горкин велел мне упомнить: будет протодьякона возглашать, и воздвигнет его Господь. Может, выздоровеет папашенька, воздвигнет его Господь. Батюшки облачились в ризы и пошли в спальню. Родным, говорят, душно в спальне, отворяют двери в гостиную, в дверях помолитесь. Тетя Люба ведет нас в спальню и усаживает на матушкину постель. Занавески раздвинуты, видно, как запотели окна, ширмы отставлены. Отец лежит в высоких подушках, глаза его закрыты, лицо желтое, как лимон. Перед правым кивотом на середине спальни поставлен стол, накрытый парадной скатертью. На столе фаянсовая миска с пшеницей, а кругом воткнуты пшеницу, седем стручец бобовых, обернутых хлопковой ваткой. Этими помазками будут помазывать святым елеем. На пшенице стоит чашечка с елеем и запивалочка с когорчиком. Горкин в великопраздничном казакинчике кладет на стол стопу восковых свечей. Перед столом становятся благочинные, а кругом остальные батюшки. Благочинный возжигает свечи от лампадки и раздает батюшкам. Потом влагает в руку отцу и велит Анне Ивановне следить. Горкин раздает свечки нам и всем. В дверях гостиной движутся огоньки. Начинается освящение елея. Служит неторопливо, благолепно. Отец очень слаб. Трудно даже сидеть на подушках. Все время поправляют подушки и придерживают в руке свечку. То Анна Ивановна, то матушка. Протодьякон возглашает: «Уеже благословитесь елею сему, Господу помолимся». Благочинный говорит ему тихо, но все слышно. «Потише, потише». Дрожит дребезжанием в стеклах. Кашин в дверях чего-то подмигивает дяде Егору и показывает глазом на протодьякона, а тот возглашает еще громчей. Благочинный оглядывается на него и говорит уже громко и строго: «Потише, говорю, не в соборе». Протодиакон все возглашает, начинает читать молитву, держа над Илием книжку, батюшки повторяют за ним негромко. Отец дремлет, закрыв глаза. Протодиакон берет толстую книгу, начинает читать все громче, громче. И я узнаю самое важное, что говорил мне Горькин. «И воздвигнет его Господь». В спальне жарко, трудно дышать от ладана, в комнате синий дым, по окнам текут струйки, на дворе, говорят, морозит, не видно, как блестит у отца на лбу от пота, Анна Ивановна отирает ему платочком, едва касаясь, такое у нее лицо, будто вот-вот заплачет, я чувствую, что и у меня такое же скосившееся лицо, отцу трудно дышать, по сорочке видно, она шевелится, открывается полоска тела, и знакомый золотой крестик в голубой эмали. Великим постом мы были в бане, и отец сказал, видя, что я рассматриваю его крестик, нравится тебе, ну, я тебе его и откажу. Я уже понимал, что это значит, но мне не было страшно, будто никогда этого не будет. Благочинный начинает читать Евангелие, я это учил недавно, о милосердном самарянине, и думал тогда, вот так бы сделал папашенька и Горькин, если пойдем к Троице и встретим на дороге избитого разбойниками. Слушаю благочинного и опять думаю про то же, открываю глаза, начинается самое важное. Протодиакон громко возглашает, благочинный берет из миски стручец, обмакивает святой елей и подходит к отцу. Анна Ивановна взбивает за больным подушки. Благочинный помазывает лоб, ноздри, щеки, уста, раскрывает сорочки, помазывает грудь, потом ладони, когда делает стручем крестики, молится, да исцелит Господь болящего Сергия и да простит ему все прегрешения его». Протодиакон опять читает апостола, а после апостола старенький батюшка читает Евангелие и помазует вторым стручцем. Потом протодиакон стал опять возглашать апостола. Потом отец Виктор читает из Евангелия, как Иисус Христос дал ученикам своим власть изгонять бесов и исцелять немощных. Трудно дышать от духоты. Анна Ивановна отирает лицо отцу одеколоном. Слышен запах лесной воды. Матушку уводят. Тетя Люба держит руку отца со свечкой. А батюшки все читают. Мне душно. Кружится голова, роняю свечку, она катится по коврику под кровать, кидаются за ней, а я гляжу на свечку в руке отца, с нее капает на сорочку. Кашин глядит на свою свечку и колупает оплыв. Он у нас и не бывал с того дня, как обидел папашеньку, но дядя Егор каждый день заходит. Горгин поведал мне, как папашенька слезно просил его обещать перед образом Спасителя, что не обидит сирот. И он перекрестился, что обижать не будет. У него вексельки за кирпич. Отец строил бани в долг, задолжал и ему, и Кашину. И они процент большой дерут, могут разорить нас. Узнал еще, и совсем мы не богаты. Трудами папашеньки только и живем. А папашенька, дядя Егор на дворе кричал, «Не деляга, народишко балует». А Горькин говорил, совесть у папашеньки, сам не допьет, не доест, а рабочего человека не обидит, чужая копеечка ему руки жгет. Трудами, заботами дедушкиными дела поправил. Разорили дедушку на подряде чиновники, взятку не дал он им. Новые бани выстроил в кредит, и теперь, если не разорят нас ироды, бани и будут вывозить». Протодиакон в седьмой раз возглашает апостол, батюшка в синих очках прочитывает седьмое Евангелие и в последний раз помазывает святым елеем. Все стружцы вынуты из пшеницы. Конец сейчас. Благочинный спрашивает у матушки, может ли болящий подняться, принять возложение руки Христовой. Тетя Люба в ужасе поднимает руки. «Что вы, батюшка? Он и в подушках-то едва сидит». Тогда все батюшки обступают болящего. Благочинный берет святое Евангелие. Я подумал, когда же перестанут? После сказал я Горькину, он побронил меня. «Страмник, просвещенное так, а? Перестанут. Пресвятое Евангелие». Нет, благочинный больше не читал. Он раскрыл святое Евангелие, перевернул его и возложил святыми словами на голову болящему. Другие батюшки все помогали ему держать. Благочинный возглашал великую молитву. Горкин сказал мне после: «Великая эта молитва, и сколь же касатик ласково». В этой молитве читается: «Негрешную руку мою полагаю на главу болящего, но твою руку, которая во святом Евангелии, и прошу молитвенно, сам кающегося раба твоего, прими человеколюбием и прости прегрешение его и исцели болезнь». Отец приложился ко святому Евангелию и слабым шепотком повторил, что говорил ему благочинный: «Простите меня, грешного». Соборование окончилось. После соборования приехал Клин и дал сонного. Спальню проветрили, в ней от духоты лампадочки потухли. В зале тетя Люба почует батюшек. Остались только близкие, родные. Матушку увели. Мы сидим в уголку, к нам подходит Кашин, гладит меня по головке, не верит плакать и дает гривенничек. Я зажимаю гривенничек и еще больше плачу. Он говорит: «Ничего, крестничек, проживем». Я хватаю его большую руку в жилах и не могу ничего сказать. Батюшки утешают нас. Благочинный говорит: «На сирот каждое сердце умягчается». Кашин берет меня за руку, манит сестриц и Колю и ведет к закусочному столу. «Не ели чай, ничего, голчата, ешьте. Вот и корки возьми, колбаски. Ничего, как-нибудь проживем, Бог даст. Мы не хотим есть, но батюшки велят, а протодьякон накладывает нам на тарелочки всего, хрипит. Ешьте, мальцы, без никаких, и от этого ласкового хрипа мы больше плачем». Он запускает руку в глубокий карман, шарится там и подает небольшую, всю в кружевцах, я знаю, свадебную конфетину, потом опять запускает и дает всем по такой же нарядной конфетине. Все начинают закусывать вместе с ними. Дядя Егор распоряжается за хозяина, наливает модерцы и кемчику. Протодьякон сам наливает себе большую протодьяконову. Пьют за здоровье папашеньки, мы жуем. Падают слезы на закуску, все на нас смотрят и жалеют, говорят, вздыхают: «Вот она, жизнь-то человеческая, яко трава». Благочинный говорит протодьякону: «На свадьбу пировать?» Настаивали, отец благочинный, слово взяли, не отмахнешься. Трынка с протодьяконом молодым на счастье говорят. Люди-то больно хороши, отец благочинный. Баловника прислать сулились, за вечерним столом многолетие возглашать. Отказать нельзя. И слезы, и радование, говорит благочинный, вот оно, житейское попечение. «А вы, голубчики, — говорит он нам, — не сокрушайтесь, а за папашеньку молитесь, берите его за пример, редкостной доброты человек». Все родные разъехались, а Кашин все сидит, курит. Анна Ивановна уводит меня спать. Начинаю задремывать и слышу, кто-то поглаживает меня. А это Горкин, уже в ночной, в рубахе, присел ко мне на постельку. «Намаялся ты, сердешный, что ж воля Божия касать их плохо, папашеньки? Господь испытания посылает, и все мы должны принимать кротко и покорно. Про Иова многострадального читал на медне. Все ему воротилось. А папашенька может воротиться? Угодно будет Господу, и свидимся, не плачь, милок, а ты послушай, чего я тебе скажу-то. А вот, крестный-то твой заходил к папашеньке, до ночи дожидался, как проснется, и гордый, а вот досидел, умягчил и его Господь, сидел у него, за руку его держал. Узнал ведь его папашенька, назвал Александра Данилыч. Узнал, по-хорошему простились, по-православному. Только двое их и видали, простились-то, как они, Анна Ивановна, да еще. Он перекрестился, задумался. А кто еще видал? А кто все видит? Господь, касатик. Анна Ивановна поведала мне. За ширмой она сидела, подремывала будто. «Хорошо, — говорит, — простились. ласково так пошептались. Пошептались, а чего? Не слыхала она, а будто говорит, пошептались. Заплакал папашенька, и Кашин заплакал будто.

0: в исполнении Марии Юдиной прозвучала соната-элегия Николая Метнера.
1: 3 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-процентщицы. Экскурсию 3 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

Здравствуйте. В этой передаче я расскажу о вдовьем доме, самой аристократической женской богадельне Санкт-Петербурга, которая до революции размещалась в келях Смольного Воскресенского Новодевичьего монастыря. Монастырь с таким же названием был возрожден на Московском проспекте в 1844 году после упразднения монастыря в Смольном. В 1803 году праздновалось первое столетие со дня основания Санкт-Петербурга. Этот юбилей, кроме военных парадов и народных гуляний, решили отметить и открытием новых благотворительных заведений – Мариинской больницы для бедных и Вдовьего дома для вдов благородного звания, которые были основаны по инициативе вдовы Павла I, императрицы Марии Федоровны. Ее сын Александр I в том же году подписал указ об открытии Вдовьего дома и Мариинской больницы не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве. Официальное открытие Петербургского Вдовьего дома состоялось 12 сентября 1803 года, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского и именин императора Александра I. Сначала Вдовий дом находился на Выборгской стороне, в каменном двухэтажном здании с садом. Это был, как его называли, маленький старушничек для 30 вдов. Но было много одиноких и необеспеченных женщин, желающих попасть в него. Ведь пенсия по старости тогда была не у всех. Предполагалось, что престарелых родителей должны содержать и заботиться о них их взрослые дети. Но далеко не всегда получалось так. По высочайшему повелению императора Александра I в 1806 году у каменной ограды Смольного Воскресенского Новодевичьего монастыря по проекту придворного архитектора Джакомо Кваранки началось строительство нового здания для Вдовьего дома. Ныне всем это здание знакомо как Смольный институт благородных девиц и штаб Октябрьской революции 1917 года. И лишь немногие знают, что это здание было построено специально для Вдовьего дома, самой аристократической женской богадельни. И в настоящее время там располагается правительство Санкт-Петербурга и канцелярия губернатора. В 1809 году строительство этого здания было закончено. Императрица Мария Федоровна внимательно осмотрела его, и ей настолько понравилось это творение Кваранги, что она приняла решение передать его Смольному институту благородных девиц, который тогда ютился в кельях Смольного монастыря, а благородных вдов решили разместить в монастырских кельях, так как, по мнению императрицы, вдовы больше имеют нужду в покое, чем в движениях. Осенью 1809 года вдовы с Выборгской стороны перебрались в кельи Смольного монастыря. Там еще оставались доживать свой век несколько монахинь. Когда умерла последняя монахиня, монастырь окончательно упразднили. Императрица Мария Федоровна, сама ставшая вдовой после кончины императора Павла I, всю оставшуюся жизнь посвятила делам благотворительности. Расположенный в кельях Смольного монастыря вдовий дом, Мария Федоровна хотела видеть похожим на монастырскую общину со строгим уставом. Как в монастыре, начальницу называли настоятельницей. На эту должность назначали вдов. Все проживающие в Вдовьем доме были в послушании у настоятельницы. Право на поступление в Вдовий дом имели дворянки старше 60 лет, вдовы чиновников и офицеров. В первую очередь принимали тех, чьи мужья погибли на войне, и тех, кто не получил никакой пенсии. Немало там было вдов с титулами графинь, княгинь и баронесс. Принимали и более молодых овдовевших женщин с детьми до 9 лет. Потом мальчиков определили в кадетские корпуса, а девочек – в институты благородных девиц. Если у женщины были взрослые дети, но они не могли содержать по различным причинам, то требовалось предоставить доказательства этого. Были во вдовьем доме и пансионерки, за содержание которых платили родственники или благотворители. При основании Вдовьего дома императрица Мария Федоровна

Анна обратила внимание на то, что некоторые вдовы еще полны сил. В избежание праздности императрица предложила им занятие полезное и благотворительное – уход за больными в Мариинской больнице для бедных на Литейном проспекте. Ранее за больными в больницах ухаживали отставные солдаты и необученная прислуга. Императрица Мария Федоровна считала, что женщины в обхождении с больными попечительнее и нежнее мужчин. В 1813 году при вдовьем доме был учрежден разряд сердобольных вдов. Из числа желающих были выбраны 24 вдовы, которые прошли обучение под руководством врачей. С января 1814 года сердобольные работали в Мариинской больнице вахтовым методом. Каждые две недели в наемной карете 8 вдов из вдовьего дома приезжали в Мариинскую больницу и жили в ней, круглосуточно ухаживая за больными. За работу им полагалось небольшое жалование, а к обеду давали дополнительное кушанье, а желающим и рюмку сладкой водки. Ежегодно 1 марта, в день памяти императора Павла I, в церкви вдовьего дома во имя святой великомученицы Екатерины после литургии присутствия митрополита и почетных гостей сердобольные вдовы произносили клятвенное обещание, которое начиналось такими словами: «Обещаю и клянусь, что по долгу христианского милосердия не только буду пищись о телесном, но и о духовном здравии болящей». «Должность немногосложная», писалось в инструкции для них, «но важна для страждущих и требует хорошего рассудка, много терпения, человеколюбия и кроткого обхождения с больными». Сердобольные ухаживали за больными не только в Мариинской больнице для бедных, но также в лазаретах вдовьего дома и Смольного института благородных девиц. Сердобольные вдовы носили позолоченный крест на зеленой ленте с надписью на одной стороне «Сердоболие», слово ныне забытое, а на другой – изображение иконы, скорбящей Божьей Матери. Деятельность сердобольных вдов оказалась настолько успешной и востребованной, что вдов-наставниц из Санкт-Петербурга стали посылать в московский вдовий дом для передачи опыта. Таким образом, за 30 лет до основания в 1844 году первой в России Свято-Троицкой общины сестер милосердия сердобольные вдовы положили начало женскому служению в медицине. Постепенно во второй половине XIX века сестры милосердия сменили их, но сердобольные вдовы вдовьего дома были предшественниками сестер милосердия, а затем и профессионального труда женщин в российской медицине. Когда в 1854 году началась Крымская война, то для ухода за ранеными в Крым отправились сестры милосердия, только что созданные по инициативе великой княгини Елены Павловны Крестовоздвиженской общины. Сестры этой общины стали первыми оказывать помощь раненым на поле боя. Но малоизвестно, что на фронт поехали и сердобольные вдовы из Санкт-Петербургского и Московского вдовьих домов. По распоряжению Николая Ивановича Пирогова крестовоздвиженские сестры работали в Севастополе, где шли бои, а сердобольные вдовы ухаживали за ранеными в госпиталях Симферополя, куда привозили раненых из Севастополя. Пирогов писал: «Сердобольные вдовы, забывая собственную свою опасность, с материнской попечительностью заботились о раненых, которые, видя нежную заботливость вдов, меньше чувствовали тяжесть своего положения». Из Санкт-Петербургского вдовьего дома отправились на войну 40 сердобольных, 12 из них скончались там от болезней и сильнейшего переутомления.

1852 году при Санкт-Петербургском вдовьем доме было открыто отделение для престарелых благородных девиц. Однажды к начальнице Смольного института обратилась его выпускница с просьбой о помощи. Более 40 лет она прослужила гувернанткой в частных домах, воспитывала чужих детей, замуж не вышла, а в старости осталась бедной, одинокой и больной. Пенсия гувернанткам тогда не полагалась. В таком же бедственном положении были другие учительницы и гувернантки, не имевшие детей и близких родственников. По распоряжению императора Николая I в кельях бывшего Смольного монастыря был открыт дом презрения престарелых благородных девиц с церковью во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Если вдовы принимались во вдовий дом по заслугам своих мужей, то престарелые девицы старше 50 лет за свои труды и заслуги. Принимали прослуживших не менее 15 лет учительницами и классными дамами или не менее 20 лет гувернантками. Право на поступление во вдовий дом предоставлялось также лицам женского пола, награжденным Мариинским знаком отличия за долгую и беспорочную службу на Неве Просвещения. Этим знаком награждались не только дворянки, но и образованные женщины других сословий. Дом презрения благородных престарелых девиц стал отделением вдовьего дома и находился под одним с ним начальством. Разделение вдов и девиц было традиционным для русского общества, ведь жизненный опыт и психология у них совершенно различные. До революции и женские монастыри нередко разделялись на девичьи и женские. Положение вдов во вдовнем доме было различным. Равенства между ними не было. Одни жили в отдельной комнате с собственной прислугой, другие вдвоем или втроем. Все вдовы разделялись на сердобольных, ухаживающих за больными, общих, которые жили в одной комнате вдвоем с более слабой для ухода за ней, и спокойственных, освобожденных от послушаний. Вдовы носили черные платья, сердобольные коричневые, а престарелые девицы серые. Каждая женщина при поступлении получала кровать, белье, обувь и одежду, а также комод с ключами для хранения своих вещей. Платье и белье выдавалось в начале каждого года в раскроенном виде, а шить их насильницы были обязаны сами. Также выдавалась шерсть для вязания носков и чулок. Все женщины тогда умели это делать. Каждый месяц они были обязаны связать 3 пары чулок для тех, кто не в состоянии это был делать сам. Проживающим во вдовьем доме разрешалось носить свою одежду, но к обеду, ужину и богослужению все должны были быть в форменных платьях и белых чепчиках. Устав вдовьего дома, утвержденный императором Николаем I, указывал, в каких случаях вдова могла быть уволена из вдовьего дома. 58-й параграф устава гласил: «Если вдова по беспокойному и сварливому нраву не удержит себя в пределах благопристойности и учинит в доме шум, крик, ссору или драку». Могли уволить из-за явное неподчинение настоятельницы, неблагопристойное поведение и когда все меры к исправлению окажутся тщетными. Некоторые, проживающие во вдовьем доме и доме презрения престарелых девиц, были выпускницами Смольного института, их жизнь начиналась и заканчивалась Смольным. Название «презреваемые» нередко обижало старушек, так как означало тех, кто не может управлять своей волей и разумом, за которыми нужно присматривать, презревать. Большинство же старушек сами присматривали за порядком в вдовьем доме. Но были и те, кто от старости и болезни уже теряли память, уходили в город и блуждали по улицам, не помня, кто они и куда идут. В 1839 году для них было открыто специальное слабое отделение. Из этого отделения не отпускали без сопровождения, чтобы не подвергать старушек случайностям и насмешкам. Попечителями и опекунами вдовьего дома были люди, известные в обществе. Сенатор Васильчиков, граф Кушлев-Безбородко, сенатор Евреинов, генерал-барон Фридерикс. Нередко вдовий дом посещали чьи-то императорской семьи,
и чаще других Петр Георгиевич Альденбургский, возглавлявший ведомство учреждения императрицы Марии, старейшую в России благотворительную организацию, основанную его бабушкой, императрицей Марией Федоровной. Известен такой случай. Однажды одна старушка, слабая зрением, открыла дверь своей комнаты, видела, что по коридору кто-то идет. «Любезный, поди-ка сюда и закурай меня в юшке, а то девушка моя куда-то отлучилась, а печка истопилась». Проходивший зашел в комнату, встал на скамеечку и закрыл в юшке. Через несколько минут в комнату к старушке вошел смотритель вдовьего дома. «Зачем у вас был принц Альденбургский?» «Никакого принца не было. Был вахтер и закрыл в юшке в печи». Поняв свою ошибку, старушка очень расстроилась. Тем более, что по решению начальства она должна была извиниться перед принцем. Но принц Альденбургский утешил ее. «Я был очень счастлив услужить такой почтенной даме», и поцеловал ей руку с поклоном. Инцидент был исчерпан. В 1903 году, когда праздновалось столетие вдовьего дома, в нем на попечение находилось 576 презреваемых. Из них 376 вдов и 209 престарелых девиц. К юбилею священник вдовьего дома протоиерей Константин Знаменский написал книгу по истории вдовьего дома. Во вдовьем доме, кроме православной, была католическая и лютеранская церковь. Если католические и лютеранские священники приезжали в вдовий дом для совершения богослужений, то православный священник постоянно там жил. Последней настоятельницей вдовьего дома была Александра Александровна Анжу, вдова действительного статского советника. Несколько раз в церкви вдовьего дома служил и проповедовал отец Иоанн Кронштадтский. С началом Первой мировой войны во вдовьем доме был открыт лазарет для раненых нижних чинов. Вместе с сестрами милосердия за ранеными ухаживали бывшие сердобольные вдовы, доживавшие там свой век на покое. Бывшие учительницы и гувернантки по своей инициативе обучали грамоте неграмотных и малограмотных солдат. Вдовы читали им книги вслух, вязали носки и рукавицы, шили постельное белье и одежду. Выздоравливающие гуляли в саду вдовьего дома, ходили на прогулки по городу в сопровождении сестер милосердия. Для раненых на Рождество устраивали елку, приглашали артистов, а иногда показывали немые фильмы, что было тогда большой редкостью. После февральской революции 1917 года в связи с закрытием ведомства учреждений императрицы Марии сократилось финансирование многих благотворительных заведений, в том числе и вдовьего дома. Ведомство учреждения императрицы Марии стало Министерством государственного презрения. Летом 1917 года, когда воспитанницы Смольного института были отпущены на каникулы, это министерство временно предоставило Совету рабочих и крестьянских депутатов часть институтского здания. Но рабочие и крестьянские депутаты стали захватывать соседние помещения, устроив в Смольном штаб по подготовке революционного восстания. Осенью занятия в институте так и не начались. Смолянок, у которых не было родственников, перевели сначала в Сенинский институт благородных девиц, а затем и вовсе на юг России, на Новочеркасск. После Октябрьского переворота большевики полностью захватили все здание Смольного института и разместили там свое правительство, Совет народных комиссаров, Совнарком под руководством Ленина, который до переезда правительства в марте 1918 года в Москву 4 месяца вместе с Крупской жил в Смольном в комнате классной дамы. В ноябре 1917 года в белоколонном актовом зале Института благородных девиц проходил Второй Всероссийский съезд Советов, в котором принимало участие более 600 революционно настроенных депутатов. При таком соседстве лишились покоя и натерпели страха и престарелые обитательницы вдовьего дома, соединенного общими коридорами со зданием Смольного института. В начале 1918 года старые женщины были выселены из своих комнат. Некоторых пустили к себе родные и знакомые, а те, кому было некуда деваться, ютились во дворах Смольного. Потом они исчезли неизвестно куда. Совет народных комиссаров
не интересовался их судьбой. Архив вдовьего дома был свален в одном из флигелей Смольного на чердаке для сушки белья и использовался для растопки печей жителями коммунальных квартир, устроенных в бывших монастырских корпусах. Сейчас в помещении вдовьего дома располагаются факультеты Санкт-Петербургского государственного университета. Несколько лет тому назад меня пригласили рассказать студентам о вдовьем доме. Перед лекцией спросила, знают ли они, что было в этом здании до революции. Студенты ответили, что здесь был институт благородных девиц. Про вдовий дом они не слыхали. Да, действительно, Смольный институт располагался в этих корпусах около 40 лет. Вдовий же дом более 100 лет до самой революции. За годы советской власти вдовий дом стал забытой страницей нашей истории.

Программу «Невидимый Петербург» для вас подготовила и провела Татьяна Трифилова. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломническая служба монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: прозвучала вторая часть седьмой симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 5 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Ораниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Ораниенбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 5 июля.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Сравнивая гонения на христиан в 250 году и 303, то есть сравнивая репрессии двух императоров Деция и Диоклетиана, нельзя не увидеть двух существенных отличий. Во-первых, если Деций обрушился всей силой государственной репрессивной машины на христиан с самого начала своего короткого правления, то Диоклетиан это сделал под самый занавес своего ухода из власти. Под уход. Это вполне осознанно, ведь Диоклетиан заранее объявил о своей предстоящей отставке и уходе в частную жизнь. То, что все предыдущие 20 лет Диоклетиан не обнаруживал политической враждебности к христианам, говорит о том, что он изначально не имел относительно христиан сколь-либо определенного, ну, во всяком случае, враждебного отношения. Он считал их полезными для империи и считал, что они вполне могут вписаться в создаваемую им структуру тетрархии. Понятно ведь, что гонения не могут произойти вдруг. Понятно, что какие-то внутренние предубеждения у императора, наверное, имелись, но он все-таки не считал христианский вопрос для себя в течение очень долгого времени главенствующим. Теперь, во-вторых, гонения Деция, они были обращены против всех христиан, не оставляя для христиан никакого шанса ни спастись от террора, ни, так сказать, сохранить лицо, найдя компромисс между своим вероучением и жестокими требованиями империи. А вот что же до Диоклетиана, то по изначальному замыслу гонения обрушивались только на церковь, на клириков, прежде всего на епископов. Для рядовых христиан Диоклетиан предусмотрел в своих распоряжениях множество юридических лазеек и был весьма удивлен и был озабочен тем, что подавляющая часть христиан не захотела этими лазейками воспользоваться. Недоумение Диоклетиана свидетельствует о том, что он при всей своей проницательности так и не понял ни существа христианского вероучения, ни того, что означает для христиан церковь. За предельно короткий срок, месяца за два, то есть к ноябрю 303 года, тюрьмы восточной части империи и Италии были переполнены христианами. Социальный, этнический, профессиональный состав заключенных охватывал всю полноту имевшихся в империи сфер. Среди заключенных оказались и представители знатнейших фамилий. И вот тут Диоклетиану пришлось испытать на себе огромное давление со стороны римской и провинциальной знати. Как ни странно, первым почувствовал это давление и, более того, угрозу Август Максимиан Геркулий. К христианам ведь давно уже привыкли, и они воспринимались органической и даже неотъемлемой частью империи. Мы ведь с вами не во втором веке, а в четвертом. Аристократия увидела в гонениях на христиан сначала форму элементарного ужесточения режима, а вскоре она увидела в гонениях, ну, скорее, повод для тотального уничтожения знатных родов, что, учитывая такую социальную институцию, как клиентела, приводило к угрозе разрушения всех веками отлаженных механизмов в обществе, тех самых механизмов, на которых держалась империя. знать по всей империи на время предало забвению имевшиеся многочисленные конфликты и претензии друг к другу. Знать сплотилась перед общей грозой и настоятельно требовала у деспота прекращения репрессий. Более того, категорического отказа от них. И перед их сплоченным и мощным натиском дрогнул даже Диоклетиан. Тем более, что ему пришлось столкнуться с нарастающим, как снежный ком, кризисом в управлении. Христиан ведь было полно на всех иерархических ступенях власти, и заменить их равноценными кадрами даже в обозримом будущем представлялось крайне проблематично. То есть ситуация приближалась к административному параличу, и Диоклетиан для начала вынужден был внести ясность в свою политику. Тогда появился февральский эдикт 304 года. Этим эдиктом акцентировалась мысль о том, что репрессии касаются отнюдь не всех христиан, а главным образом их руководства, то есть прежде всего епископата. Диоклетиан оставался в полной убежденности, что церковь, лишенная своих лидеров, неизбежно распадется, прекратит свое существование. Он был убежден, что руководство церкви видит в ней источник своей власти, авторитета и благосостояния, и едва церковь перестанет обеспечивать статусно-материальные блага и преимущества, более того, станет опасной, как ее немедленно покинут. Собственно, именно об этом и говорил император в своем февральском эдикте. Оставьте церковь, и вы сохраните свои дома, свои земли, свои драгоценности, своих рабов, свое общественное положение, свой социальный статус. Оставьте церковь. В том же эдикте указывалось, что для того, чтобы сохранить свою жизнь и состояние, для простых христиан достаточно участвовать в установленных правительством жертвоприношениях. Участие в официальных обрядах свидетельствовало бы о лояльности людей к верховной власти. По сути дела, Диоклетиану было на самом деле все равно, во что человек верит. Верит, так сказать, про себя. Потому что человек, он был, сам Диоклетиан, рациональный. Рациональный до вульгарного материализма и циничный. Поразительно, что, имея внутри собственной семьи христиан, он так и не понял ничего о христианстве. Вместе с тем, Диоклетиан ведь отнюдь не хотел заходить в репрессиях слишком далеко. Он надеялся и, пожалуй, был убежден, что достаточно одной угрозы. Однако угроза не подействовала, и все же пришлось прибегнуть к террору. Но и опять же, Диоклетиан был уверен, что необходимо лишь ярко продемонстрировать решительность власти. Необходимы отдельные жертвы, показательные отдельные действия, ну, вроде горящего собора в Никомедии, чтобы вызвать паралич воли и массовое отречение христиан. Для Диоклетиана не было разницы между христианским священником и языческим жрецом, между епископом и сановником. Жить, и жить хорошо, жить комфортно хотят все. Если поле перестает быть плодоносным, если источник высыхает, их ведь бросают. Для императора это было так очевидно, и поэтому он даже и не сомневался в массовом уходе из церкви. Предательство же вождей, соответственно, их дискредитация в глазах паствы, разрушит церковь как жизнеспособный и влиятельный институт. И кому тогда церковь будет нужна? Нет, на упорствование, на, так сказать, невменяемость к словам эдикта и голосу разума император не рассчитывал. И считал, что в массовом терроре необходимости просто не возникнет. Отдельные фанатики возможны и, в общем, даже неизбежны, но массовый фанатизм в рациональном сознании Диоклетиана просто не вмещался. Фанатики будут уничтожены, остальные разбегутся. На долгое упорное сопротивление он не рассчитывал. Здесь, понимаете ли, сказывался полководческий опыт Диоклетиана. Можно очень долго готовиться к сражению. Но вот сам удар, он должен быть точным, молниеносным и парализующим. Затянувшееся же сражение, оно свидетельствует об утрате контроля над ситуацией и, как правило, по своим результатам может оказаться непредсказуемым. Именно потому, что Диоклетиан был рационалистичен, он понимал, действительно массовый террор просто невозможен, поскольку он просто подорвет основы империи. Но вот ситуация стала развиваться непредсказуемым путем, непрогнозируемым. Епископы не отрекались от веры, клирики и миряне проявляли завидную стойкость. Сверх этого сопротивление христиан местным властям консолидировалось с социальными бунтами и с национальными сепаратистскими движениями, а значит, реально замаячила перспектива распада империи, и это при том, что Диоклетиан-то пришел к власти с искренней целью спасти и укрепить империю. Одновременно с этим стремительно формировалась аристократическая оппозиция, наэлектризованная до такой степени, что готова была перейти к заговорам и мятежам. А это, исходя из опыта, накопленного римской историей, уже реальные перспективы гражданской войны. А гражданская война может длиться десятилетиями, и бремени новой большой гражданской войны, Диоклетиан это понимал, империя уже не вынесет. Диоклетиан был в растерянности.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

Февральский эдикт ведь как раз и свидетельствовал об известной растерянности императора. Он словно бы пытался еще раз объяснить свою позицию и имеющиеся в эдикте условия выживания подчеркнуть. Но ситуация, она больше ему, кажется, не подчинялась. Если в Никомедии у императора еще были иллюзии, то в Риме, куда он прибыл зимой, в январе 304 года, иллюзии растаяли. Именно в Риме ему наиболее наглядно пришлось столкнуться с категорическим неприятием своей политики в отношении христиан со стороны древнего римского нобилитета, римских сенаторов, и это был очень сильный удар. Гиббон ведь прав, когда он отрицает какое-либо лицемерие у Диоклетиана в его приверженности к старым римским добродетелям, в приверженности ко всему исконно римскому. Но вот при этом нельзя не видеть противоречивости как политики, так и самой личности Диоклетиана. Ведь в выстроенной им тетрархии, если приглядеться, нет ничего уже собственно римского. И прав Эрнст Майер, который отказывался видеть в мышлении Диоклетиана присутствие именно римского государственного мышления. И вот, с одной стороны, Диоклетиан исходил из подлости ситуации, то есть из конкретного исторического времени, и пытался конструктивно реагировать на исторические вызовы в кардинально изменившемся мире, и здесь он был, конечно, реалист и рационалист, и здесь был его рассудок, но здесь не было его души и сердца, а с другой стороны Диоклетиан был исполнен идеей, что причиной всех кризисов является отступление от римских добродетелей, и, по сути, занимался стилизацией Древнего Рима. И вот здесь-то он был идеалист, и именно здесь лежала его душа. Но если стиль является выражением мышления, то стилизация — это ведь заимствование мышления. Это игра в мысль. Кроме того, что явление это декоративное, а потому непрочное, сам факт стилизации свидетельствует о глубоком и, возможно, безысходном кризисе. Стилизация — это послевкусие умершей эпохи. Это воспоминание, ностальгия по идеализированному, почти сказочному прошлому. Это подмена истории фантазией, и это подмена существа эстетикой. Римский сенат в тетрархии утратил свое былое значение, и в то же время в нем воплощались иллюзии, духи прошлого, столь дорогие для Диоклетиана. Но ведь и Рим, который так обожествлялся Диоклетианом, он ведь именно Диоклетианом и был обречен на прозябание и запустение, навсегда перестав быть императорской резиденцией и столицей империи. Февральским эдиктом, который был написан и оглашен императором именно во время его последнего в жизни пребывания в Риме, он попытался в том числе и объясниться с сенатом, и с римским нобилитетом, но так и не был понят. В дополнение ко всему Диоклетиан заболел. Точнее, некоторые недомогания обнаружилось еще во время дороги.
Но император был уверен, что в Риме, у древних алтарей, болезнь отступит. А случилось же наоборот. Именно после пышных обрядов и жертвоприношений он едва не умер. И именно вот эта последовательность, которая им воспринята была как роковой знак, она явилась для него страшным ударом. Болезнь была результатом не столько возраста и даже не столько недомогания физического, сколько явилась психологическим надломом и глубокой внутренней катастрофы. Некоторое время состояние здоровья императора оставалось столь безнадежно, что в ближайшем окружении ожидали его смерти. Не без труда он вернулся в Никомедию, где недуг то ослабевал, то усиливался, но уже не отпускал никогда полностью. И с весны Диоклетиан стал заметно устраняться от управления, что не замедлило сказаться на гонениях. Они перешли в той же Малой Азии в откровенно инерционную фазу. Казни и аресты приостановились, но из тюрем пока никого не выпускали. В судах началась волокита, потому что многочисленная бюрократия безупречно ощутила наступление безвременья. А сам же Диоклетиан окончательно уверен,

известно, из власти тиранической добровольно не уходят. Тем более, что это и небезопасно. В истории Рима давались разные обещания, и не такие давались обещания, но всегда находился повод от них уклониться. Всегда какие-то благодарные граждане, искусно организованные префектами, возлагали на пурпуроносцев еще большие полномочия и не пускали их из власти. Впрочем, 20-летний срок казался огромным. Зато сам по себе вот этот ограниченный срок, он способствовал динамизации преобразований. Но слишком много времени ушло на подавление восстаний, на войну с персами. Восстание подавили, войну выиграли. С невероятной помпезностью в ноябре 303 года Диоклетиан в Никомедии отпраздновал свой триумф. Помпезная театрализованность. Вот этого архаического спектакля помпезная театрализованность, она была не в состоянии скрыть того, как из-за вопроса о христианах империя готова была в этот момент впасть в состояние комы. Между прочим, проводя в Никомедии триумф, вот тогда, в ноябре 303 года, Диоклетиан праздновал официальное 20-летие своего пребывания на императорском престоле. А традиция требовала в этих случаях, а Диоклетиан, как мы знаем, свято чтил римские традиции. Традиция требовала амнистии для всех томящихся в тюрьмах, если они не уголовники. Амнистия была проведена, и заключенные были выпущены на свободу, в том числе и все к тому моменту там находящиеся христиане. Диоклетиан воспользовался традицией, чтобы показать свое миролюбие и тем снять или хотя бы минимизировать накал страстей и сопротивления со стороны христиан. Но оказалось, что христиане в равной степени стойки и к угрозам, и к лукавому милосердию. Их невозможно ни испугать, ни подкупить. И в январе 304 года император вновь начал аресты, которые шли, ну, месяца два-два с половиной. Сам факт подобного колебания Диоклетиана свидетельствует о его растерянности и о потере контроля над ситуацией. И в Рим Диоклетиан отправился не для того, чтобы повторить триумф, а чтобы понять, что же происходит на самом деле? А реальность была хуже всяких предположений. Даже при очень сильном желании собрать благодарных сограждан для триумфа и нижайших просьб о продлении полномочий не представлялось возможным. Диоклетиан был потрясен и, кажется, впервые не знал, что делать. Он утратил интерес к власти и официально объявил о скором уходе, добровольно став вот той самой хромой уткой, запустив механизм передачи власти преемникам. Ослабленному телом и духом божественному Августу было, кажется, все равно, кто придет на Олимп империи. Если верить Лактанцию, то при обсуждении с Галерием кандидатур новых цезарей он назвал предложенного Севера танцором, пьяницей, легкомысленным человеком, перепутавшим день с ночью. А Максимина, например, вообще не знал. Но все же их выдвижением не препятствовал. Он только в завершении очень устало сказал Галерию: «Не таких ты даешь людей мне, которым можно верить в защиту государства, но я согласен. Смотри теперь ты, а я потрудился достаточно. Если же произойдет что-либо плохое, вина будет не моя».

0: начатые августовским эдиктом 303 года гонения, заметим, проходили весьма неравномерно. Активными они были в восточной части римского мира, причем если в 303-м, начале 304 года эпицентр приходился на малоазийские провинции, прежде всего в провинциях Пропонтиды и Ионии, то затем эпицентр перемещается на провинции Балканского полуострова. В Италии гонения пришлись на самый конец 303-го, самое начало 304-го года, а затем произошел резкий очевидный спад, и все обрело формальный характер. На самом же западе, от Гибралтара до Твида, гонений вообще не было, нити не практически. И уже одно это свидетельствует, что масштабная, наверное, как понимал Диоклетиан, очистительно-историческая задача, поставленная в терроре против христиан, она была при тетрархии как раз в принципе невозможна для осуществления. Ни одно из гонений христиан за всю историю античности не продумывалось столь долго, основательно и всесторонне, не имело столь основательную философскую концепцию и не осуществляло столь планомерно наступление на политическом, социальном, экономическом фронтах, как то, что задумано и проведено было Диоклетианом. И ни одно из гонений не имело столь ничтожных перспектив, причем буквально с самого начала. Ни одно не имело в конечном счете столь непоследовательностей, противоречий и результативной ничтожности в финале. Решение, которое Диоклетиан принял в Риме и которому склонил Максимиана, оно было реализовано 1 мая 305 года. Диоклетиан удалился в роскошный дворец в Сплите, на берегу Адриатики, величественные руины которого и сегодня производят весьма сильное впечатление. В роскоши поистине сказочной он проведет 8 лет, демонстрируя свое равнодушие ко всему, что происходило в римском мире. Был ли счастлив этот сильный и странный человек, одновременно удивительно умный и совершенно безумный? Вряд ли. Ведь его уход из власти был вызван крахом его политики, основой которой был в принципе невозможное соединение современной реальности и идеализации умершего прошлого. Здесь, в Сплите, в 313 году он и окончит жизнь. По не слишком достоверному свидетельству Аврелия Виктора, бывший император принял яд, поскольку боялся очередного поколения своих преемников Константина и Лициния. Но вот что примечательно, Диоклетиан ушел из жизни, добровольно ли, нет ли, но как раз в год Медиоланского эдикта, успев увидеть полный крах своей религиозной политики. К тому времени умер и старый его боевой соратник и соправитель, грозный Максимиан. Он погиб 3 года ранее в Мессалии, это современный Марсель, либо тоже покончил с собой, либо был убит. Почему? Ну вот как раз это-то хорошо известно почему. Он попытался, конечно, неудачно оспорить власть у Константина Великого. Но если уход Диоклетиана вызывает и недоумение, и какую-то недосказанность, то с Максимианом-то Геркулием все совершенно ясно, очевидно. И в отличие от Диоклетиана, это был абсолютно однозначный человек.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

мая 305 года августами, то есть старшими императорами, стали. Во-первых, на востоке, со столицей в Никомедии, Галерий. На западе, с заявленной столицей в Равенне, Констанций Хлор. Соответственно, цезарями стали, во-первых, иллириец Флавий Север, которому благоволил и всячески его продвигал Галерий. Флавий Север должен был занять место на самом западе империи вместо Констанция Хлора. А во-вторых, племянник Галерия, Максимин Даза, которому предстояло заменить дядю на Балканах. Правда, вскоре Балканы заменены были на Переднюю Азию и Египет. Вот таково было заявленное положение. Другое дело, что порядок тотчас стал разрушаться. Прежде всего, Констанций Хлор не соблаговолил въехать ни в одну из своих новых возможных столиц. Его не увидели ни в Риме, ни в Медиолане, ни в Равенне. Конечно, Констанций сильно врос в западные провинции, где его уважали, любили, боготворили буквально все, и где он ощущал себя не только нужным и делающим полезное дело, но и, что немаловажно, защищенным.

Он слишком долго обустраивал провинции, чтобы передать их на легкомысленное разорение Флавию Северу. А кроме того, Констанций Хлор был не молод. Он ведь всего-то на 4 года моложе Диоклетиана. И он был нездоров. Он все чаще болел. Положение его осложнялось тем, что его старший сын, на которого он смотрел как на настоящего своего наследника, мы имеем в виду Константина, так вот Константин волею обстоятельств оказался в Никомедии и таким образом стал как бы заложником в руках Галерия, проницательно увидевшего в Константине опасного соперника. Ну, кроме того, что Галерий ненавидел Констанция Хлора как второго императора и, следовательно, соперника, Галерий ненавидел Констанция Хлора также и за явное покровительство христианам. Акцентируем. Все эдикты против христиан Констанций Хлор проигнорировал, не утрудив себя хотя бы формальными объяснениями. Благодаря беженцам с востока в западных провинциях количество христиан многократно увеличилось, и всем им нашлось место, и все они чувствовали себя здесь в полной безопасности. Уверенность позиции Констанция Хлора не в последнюю очередь способствовала ведь и отказу Максимиана Геркулия от жестоких репрессий в Италии. Жесткие правила политической игры не позволяли, правда, самому Констанцию принять таинство крещения. А, впрочем, кто знает, имелись ли у него такие мысли. Но, не будучи христианином, он был, несомненно, одним из самых стойких защитников христианства. А Константин вполне разделял позицию отца и таким образом становился идеологическим врагом Галерия. Правда, что-либо открыто предпринять против Константина новый божественный император опасался. Опасался, но при дворе способного на коварство Галерия сын Констанция Хлора ежемгновенно находился в смертельной опасности. И Константину пришлось проявить настойчивость и незаурядную отвагу, чтобы вырваться из цепких объятий переменчивого в настроениях Галерия. И Константин успел добраться до Эборака, это ныне город Йорк в Англии, где находилась резиденция Августа Запада вовремя. Смертельно больной Констанций Хлор, привыкший при всей свойственной ему внешней мягкости и деликатности сам в веренных его попечениях провинциях устанавливать правила игры, успел представить западным легионам своего сына Константина и объявить его наследником. И встречено это было с восторгом. Во-первых, слову Констанция Хлора верили безоговорочно, а во-вторых, Константина любили заранее. Любили как сына обожаемого Констанция Хлора. А кроме того, никто не хотел, и христиане прежде всего не хотели появления на Западе галлиенской марионетки Флавия Севера. И, наконец, во время войн на Востоке Константин успел отличиться распорядительностью и отвагой, так что имел в войсках империи высокий авторитет. Кстати, Лактанций как раз и указывает, что Галлиен, конечно, уничтожил бы Константина, если бы не опасался нежелательной реакции в легионах. 26 июля 306 года Констанций Хлор умер. Вопреки всем планам Диоклетиана и Галиена, Константин вступил в управление западными провинциями, опираясь на
Единственное.

0: единодушную поддержку легионов и гражданской администрации на Западе. Ярость Глена передать вряд ли возможно. Но сил на войну с новым хозяином Пиренеев, Галлии и Альбиона божественный Август не имел. А потому, вопреки своей воле, вынужден был признать случившееся легитимным. Правда, Константин получил не титул Августа, а только Цезаря, то есть младшего императора. Это понижение статуса Константин очень быстро и очень легко преодолел уже в следующем 307 году. Титул Августа был получен от Максимиана Геркулия, которому не сиделось на покое и который фактически на короткое время стал соправителем своего сына Максенция. Но все по порядку. Предсмертное самовольство Констанция Хлора и решительность его сына Константина поставило Галерия в крайне неловкое положение перед всем римским миром, узаконив свершившийся факт, демонстративно нарушающий договоренности 305 года, божественный Август, Галерий демонстрировал ведь свою политическую слабость. Эту слабость он попытается компенсировать новой волной гонений на христиан в пределах своей непосредственной юрисдикции. Попытается и сделает, хотя отнюдь и не в желаемых ему масштабах, потому что все было на самом деле непросто. Во-первых, то, что можно было разрушить в Малой Азии, оно все уже было разрушено, или почти все. А во-вторых, Галерий не менее Диоклетиана опасался заговоров и мятежей, отлично понимая, что оказавшиеся в его распоряжении средства весьма ограничены. А в-третьих, как и Диоклетиан, Галерий вынужден был оставить неприкосновенной зоной пограничные восточные провинции. Напомним, Галерий был даровитый талантом и опытом стратег. Гонения в пограничных провинциях он не может себе позволить, его провоцирует персов на новую войну, и он заранее создаст в этой войне для римской армии проигрышную ситуацию, потому что войну можно вести, только опираясь на прочный тыл, а не на территории, охваченные мятежами. Кроме всего этого, превращение Константина из заложников хозяина западных провинций ведь фактически оставляло без места Галериева любимца Флавия Севера, которого божественный Август успел превратить в своего соправителя, передав ему освободившийся после кончины Констанция Хлора титул Август Запада. И в непосредственный удел Флавию Галерий, недолго думая, передал Италию и Африку, то есть земли бывшего Карфагена. Но тогда не удел оказывается Максенций, сын Максимиана Геркулия. Максенций хоть и был женат на одной из дочерей Галерия, однако тот ему откровенно не доверял. Причина была в том огромном влиянии, который оказывал на своего сына Максимиан Геркулий, который хоть и ушел в отставку под давлением Диоклетиана, но лелеял мысль о возвращении во власть. И вот сложившаяся ситуация показалась Максимиану удобной для реализации своих амбиций. В Риме из-за введенных Галерием дополнительных налогов вдруг вспыхнуло восстание. Максенций, живший близ Рима, на роскошной вилле, поспешил к восставшим и был провозглашен ими своим Цезарем. Максимиан Геркулий, отец Максенция, тоже поспешил в Рим, где ему удалось выставить именно себя восстановителем спокойствия, и Сенат подтвердил его титул Августа. Вот забавная сложилась ситуация на исходе октября 306 года. В империи оказалось сразу три Августа, три старших императора – Галерий, Максимиан и Флавий Север. Галерий не может допустить такой анархии. Он не может допустить вторичного за полгода публичного оскорбления, и с подачи Галерия Флавий Север двинул свои войска на Рим. Но мог ли Флавий Север справиться, этот изнеженный, капризный, распущенный и напрочь лишенный талантов человек, а главное, лишенный воли, мог ли он совладать с двумя такими зверюгами, как Максимиан Геркулий и его сын Максенций? Так что разгром Флавия Севера был предопределен. Вопрос был в масштабе поражения. Оно оказалось сокрушительно. Под стенами Рима Флавий потерял почти всех своих людей и, чудом избежав гибели, бежал в Равенну, где решил держать оборону до того момента, покуда Галерий не придет на выручку. Равенну, которая, как и Рим, укреплена была весьма основательно, немедленно осадил Максимиан Геркулий, который понимал, что с Флавием надо покончить как можно быстрее до подхода армии Галерия. Но и растрачивать силы на штурм Максимиану не хотелось. Легионы ведь понадобились бы для схватки с тем же Галерием. В окружении Флавия были люди Максимиана. Они убедили Флавия Севера, что в городе зреет мятеж, а при дворе составлен заговор, что единственный выход — это пойти на переговоры. Флавий пошел на переговоры с опытным и беспринципным Максимианом и был захвачен в плен и отвезен в Рим, и там его вынудили покончить жизнь самоубийством. Флавий выпил яда. Случилось это в апреле 307 года. А спустя месяц в Италию вторглись легионы самого Галерия. Это была схватка равновеликих полководцев. Оба — Галерий и Максимиан Геркулий — пытались обмануть друг друга. Легионы активно маневрировали в северной части Апеннинского полуострова. Положение Максимиана все-таки было предпочтительнее, потому что его легионы, его позиция, она опиралась на мощные крепости и еще более мощные по укреплениям крупные города. А кроме того, Максимиана и Максенция поддерживало местное население, и в конечном счете Галерий счел за разумное решение отвести свои легионы на Балканы. А что же гонение на христиан? Как только началась война, о гонениях забыли. Максенций вообще смог получить власть в Риме именно потому, что объявил себя защитником христиан. И говоря о поддержке населения Максимиана и Максенция, надо иметь прежде всего христиан. Христиан, которые вернулись в легионы, которые вернулись в магистратуры, которые вернулись на рынки, в суды и так далее. Не стоит обвинять христиан центральной части империи в короткой памяти. Они не обольщались личностью хорошо им знакомого Максимиана Геркулия. Но ведь времена меняются. И, кстати, этот свирепый человек в 305 году оказался, как известно, вполне вменяем. И потом, а какой у христиан в Италии был выбор? Либо Максимиан и Максенций, которые без массовой поддержки христиан не удержатся в Италии, а потому готовы, сознавая это, готовы христиан любить, либо Галерий, который известен был своей упорной ненавистью к христианам. Но вообще-то и Галерию тактически было невыгодно уже настраивать против себя доказавших свою живучесть и огромное влияние христиан. Так что период 306-307 года, он переломный. А гонения они, пожалуй, продолжались только в Египте, где сидел полный суеверия и языческой мистики Максимин Даза. Началась последняя фаза в агонии языческой империи.
1: Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в 15 часов 10 минут.
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
4: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
5: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

прозвучала третья часть серенады для струнного оркестра «До мажор» Петра Ильича Чайковского в исполнении камерного оркестра солиста Москвы, дирижер Юрий Башмет.

0: В эфире детский радиожурнал.
1: В эфире детский радиожурнал.
2: В эфире детский радиожурнал.
1: Жили-были дети.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Жили-были дети». У микрофона Соня Ванесова, Филипп Наталин. У нас в гостях сегодня Ольга Антипова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: И мы продолжаем говорить о монахах первых веков, о том, как зарождалось монашество.
5: Как проводил монах свой день? Что у него было? Какие занятия?
4: Ну вот это очень интересно. Когда Антоний Великий ушел в пустыню, он опытным путем пытался понять, как же ему организовать там свою жизнь. Работы такой привычной нет, семьи нет. Вот что он должен там делать? И в конце концов, ему явился ангел, который показал ему, как стоит проводить свое время. Ангел делал следующую вещь. Он то садился и плел корзину, то вставал, поднимал руки к небу и молился. Через некоторое время опять садился, плел корзину. Потом вставал, поднимал руки к небу и молился. «Делай так», — сказал он Антонию, — «и спасешься». То есть чередование труда и молитвы. По-латински эта фраза звучит так. «Оре эт лаборе». То есть молись и трудись. И вот монахи действительно всегда молились и трудились. Как они молились? И какие молитвы они произносили? С самых первых лет распространения христианства христиане пели псалмы. Не были исключением и египетские монахи. Они стремились каждую минуту своей жизни помнить о Боге. Каким образом они должны были молиться постоянно? Они выбирали какую-то фразу из псалма или какую-то короткую молитву и постоянно произносили ее в своем мозгу. И следили, чтобы ум их ни на что не отвлекался. А свои молитвенные правила они чередовали с работой, вот с таким ручным трудом. Например, плели корзины или, вот, может быть, чуть-чуть что-то выращивали на небольшом участке земли.
3: Неужели у них был просто труд и молитва, и больше они ничем не занимались?
4: Ну вот я думаю, что если бы к ним пришел просто какой-то человек и издалека смотрел на то, что делает монах, это бы, наверное, так вот именно и выглядело. Фактически весь день плели корзины и молились. Один раз в день ели, чуть-чуть пили, да, и, может быть, несколько часов спали. Потому что основное делание монаха невидимо для людей. Оно так часто и называется. Невидимая брань. Или внутреннее делание. То есть самое главное занятие монаха внешне никак не проявляется. Оно происходит внутри него. Я вам уже говорила, что монах оставлял всю мирскую суету и уходил в пустыню, чтобы избавиться от этой мирской суеты. И не отвлекаться никогда от мысли о Боге и от общения с Богом. Но на самом деле от суеты просто так вот не убежишь. Даже если ты уйдешь в пустыню, ты значительную часть суеты унесешь с собой. Где? Да в собственной голове. Наши мысли очень часто представляют из себя что-то похожее, не знаю, на ворон, которые там летают, да, и каркают у нас в голове. Очень часто нам на ум приходят какие-то пустые мысли, нехорошие мысли. А не бывало ли у вас так, что, например, с утра какую-нибудь слышишь фразу с какой-то песни, она потом весь день у тебя в голове крутится, правда?
3: Да.
4: Совершенно пустое, бессмысленное занятие. Так вот, монахи хотели не только, чтобы внешне их жизнь очистилась от суеты, но и чтобы внутри у них установился порядок и стройность, и все лишнее исчезло. А вот это сделать уже гораздо труднее, чем уйти из мира. Вот ушел из мира, и вокруг тебя тишина, ничего нет. А куда ты уйдешь от себя? От себя-то не уйти. Как можно победить эту суету внутри себя? Только очень большим вниманием и очень большой работой над собой. Монах постоянно, ежечасно, ежеминутно следил за тем, что происходит в его сердце.
3: Так в сердце или в голове?
4: А вот это еще одна очень интересная вещь. Вот у нас сейчас часто сердце и ум противопоставляются, правда? Это очень позднее явление, когда ум и сердце так разделены. Уже в эпоху просвещения, наверное, возникло такое противопоставление ума и сердца. В первые века христианства ум и сердце воспринимались как что-то единое, внутренняя жизнь человека. Например, во время молитвы святые отцы советовали свести ум в сердце, то есть молиться с теплотой. Не просто одним умом слова проговаривать, а всей душой. И монах следит за своим сердцем, то есть за тем, какие мысли приходят в голову и как он на них откликается. Если эта мысль хорошая, правильная, благочестивая, монах может ее принять, как бы согласиться с ней, да? А если ему на ум приходит что-то плохое, а такие мысли приходят каждому человеку, Монах не принимает ее как свою. Он говорит: стоп, я так думать не хочу. Это не моя мысль. И он как бы отсекает ее, не думает в этом направлении.
5: А вот откуда у нас в голове берутся такие мысли? Пустые или там нехорошие?
4: Вот мы сейчас с вами думаем, что все, что возникает у нас в голове, это наше, так сказать, какое-то произведение, да? Это мы сами подумали. Но вот интересно, что монахи первых веков, они так не считали. Они считали, что есть в голове, к нам в сознание приходят мысли, предложенные нам нашими страстями, нашими грехами, да, или даже, проще сказать, вот бесами. То есть какие-то искушающие нас мысли, плохие мысли. С этими мыслями монахи старались бороться, не принимать их, не вступать с ними в разговор. Бывает у вас такой внутренний разговор? Приходит вам какая-то мысль, и вы начинаете ее обдумывать. Иногда эта мысль вас смущает, вы начинаете как бы внутри сами с собой спорить. В результате соглашаетесь с ней или иногда все-таки отвергаете ее?
6: Да, очень часто.
4: Вот, конечно. Особенно часто возникает, когда вы хотите сделать что-то сомнительное и не очень хорошее. Всегда некоторые все-таки внутренний спор, правда, этому предшествует, стоит ли или не стоит. Иногда человек решительно отсекает, иногда все-таки, ай, если нельзя, но очень хочется, то можно, и поступает. Бывает такое?
5: Угу.
4: У всех, наверное, бывало, правда? Так вот, человек, который духовно невнимательный, он всегда и поступает, как потому, что на ум придет, он так и делает. Что нам пришло, то и говорит. Сначала сделал, потом подумал. Потом уже рассудил, что это все было неправильно. Вот монах стремился к тому, чтобы такое с ним не происходило никогда. Любую мысль, которая приходит ему в голову, он встречал как пограничник с ружьем. Он спрашивал: ты кто? Ты мысль какая? Если ты плохая, я тебя не пускаю, уходи, я не буду думать об этом. Если хорошая, заходи, принимаю. Представляете, в каком напряжении должен постоянно жить человек, чтобы каждую минуту, каждую свою мысль вот держать под контролем. Но если эти мысли держать под контролем, то удастся держать под контролем поступки. Если монах чувствует, что он, например, сердится на какого-то человека и понимает, что это плохо, он может в зародыше остановить гнев и предотвратить ссору. Правда? Или месть, или еще там что-то такое плохое. А, например, желание помочь, наоборот, не оставить без внимания и действительно из благого намерения совершить хороший поступок. Правда? То есть на самом деле монах – это просто воин вот в этой внутренней невидимой брани. Он постоянно стоит вот на этом рубеже, на фронте, и отслеживает каждую свою мысль. И для этого нужна очень большая сила воли. Представляете, чтобы годами жить вот так вот.
5: А вот какой результат был такой борьбы внутренней?
4: Результат был, скажу вам, просто потрясающий. Люди преображались. Они очищались от очень многих каких-то страстей, рассеянности. Они становились очень собранными, светлыми. Почему Бог не может войти в сердце человека? Потому что там одна суета какая-то. Потому что человеку нет как бы до него дела. Он постоянно о чем-то постороннем думает или занят какими-то грязными мыслями. А Бог свят, он не может во что-то нечистое такое совсем входить. Когда монах освобождал свой внутренний мир, свою душу от всего лишнего, вот благодать на него изливалась преизобильно. Эти люди просто светились божественным светом. Удивительно, что эти люди уходили от мира тихо, да, никому не рассказывая никаких своих подвигах. Окончилось все это тем, что мир христианский бросился к ним в пустыню, что их жития стали записываться, что их высказывания составили огромную аскетическую литературу. Очень ранее, уже в IV веке, появились первые сборники изречений отцов пустыни или истории монахов. И эти сборники читались уже не только монахами, но и мирянами во всех больших городах христианского мира. И читаются, и издаются до сих пор. То есть то, что сказал какой-то там египетский, малообразованный крестьянин, ушедший в монастырь, ставший монахом там в IV веке, мы читаем до сих пор, и это приносит чтение нам невероятную духовную пользу. Они смогли набрать такой невероятный духовный опыт, с Божьей помощью, конечно, что он оказался потом закваской и драгоценным сокровищем для христиан всех веков. Если подумать, то очень многое, то, что мы сейчас имеем в церкви, пришло к нам из монастырей. Например, богослужение сформировалось в монастырях, церковный устав в монастырях. Наши епископы – это только монахи. Монашество начиналось как мирянское движение, да? Крестьяне, которые уходили в пустыню, они не были священниками. Но теперь вся высшая церковная иерархия обязательно монахи. Монашество дало нам огромную литературу вот об этом самом духовном делании, внутренней брани. И скажу я вам, что многие из высказываний монахов не только не устарели, а дадут 100 очков вперед многим современным психологическим исследованиям. При таком внимании к себе монахи смогли очень глубоко проникнуть в тайны нашей души, в устройство нашей души, в специфику того, как нам обращаться с самим собой, чтобы стать человеком. Очень конкретные, практические советы. И даны очень просто и доступно для любого человека. То есть это сокровище. Господь, конечно, совершил чудо, но он не смог бы этого сделать, если бы у них не было столько желания послужить ему.
7: У меня вот есть вопрос, я не знаю, будет ли он по теме, но вот он меня давно меня мучает. А почему священники и диаконы – это белое духовенство, а все епископы – они черное духовенство?
4: Высшая ступень священства предполагает полное отдание человека на служение Богу. А вот как раз мерилом такой настроенности и погруженности в духовную жизнь стало именно монашество. Раньше епископы не были монахами. Но потом, с течением времени, становилось трудно совмещать и семейные, например, заботы, да, и заботу о пастве. И церковь посчитала, что тот, кто уже становится епископом, таким главой церкви, он должен оставить уже все земные действительно заботы и думать только о божественных, духовных, церковных делах. Поэтому епископы стали монахами.
7: А почему оно именно так называется, вот черное и белое?
4: А вот потому же, что и монах называется чернец. Монахи стали носить одежду, да, особую. У нас монахи носят черную одежду в знак того, что они отказываются от всего многоцветия жизни, да, и погружаются вот в это внутреннее делание.
7: А монахи имели друзей? Видели ли они кого-то, когда уходили в пустыню?
4: Ну, конечно, на самом деле, когда монахи уходили в пустыню, это не значит, что они жили вообще абсолютно одни, никаких больше людей никогда до смерти своей не видели, нет. Монахи жили такими своеобразными общинами, на расстоянии достаточно большом друг от друга, чтобы можно было друг друга видеть, но уже нельзя было расслышать, что человек говорит, стояли кельи. У нескольких кельей был один храм, куда монахи собирались по воскресеньям на богослужение и на причащение святых тайн. Кстати, вот что еще мог иметь монах, это специальную одежду для храма, которую он надевал поверх будничной обычной одежды, как правило, очень бедной. Для храма была такая чистая, тоже очень скромная, но все-таки парадная одежда. Во-вторых, у старцев были ученики. Когда приходил какой-то новый человек из мира, ему трудно было начать сразу жить одному. Ему требовался наставник, который подсказывал бы ему, как правильно организовать свою вот эту новую жизнь, иную жизнь. И такой человек поступал в ученики к старцу, к уже опытному монаху. Иногда он жил с ним в одном доме, а иногда просто в келье недалеко от старца и приходил к нему. Он помогал старцу выполнять какую-то работу, ухаживал за ним. Старец его учил. А вот как учил? Далеко не всегда словом. Ученик просто жил рядом со старцем и видел, как живет и как действует он. А вы, наверное, хорошо по своему опыту знаете, что пример гораздо более показательный, чем поучение, правда?
7: Да.
4: Если вам кто-то говорит, никогда не переходи дорогу на красный свет, а сам бегает, то странное обучение получается. Скорее убедят не слова, а сама жизнь, правда, человек?
7: Да.
4: Ученик просто жил рядом со старцем, смотрел на него, на его реакции, на то, как он молится, как живет, как помогает другим, как принимает гостей, как спит, как ест. И постепенно сам перенимал этот образ жизни. А про друзей, ну вот, например, известно, что Антоний Великий был другом епископа города Александрии Афанасия Великого. Афанасий Великий был епископом в очень трудное для церкви время. В это время церковь сотрясала ересь арианства. И много раз Афанасий был изгоняем еретиками со своей кафедры. И вот один раз была даже такая история. Император повелел схватить Афанасия, арестовать его. Воины окружили храм и велели Афанасию выйти. Тогда епископ Афанасий велел народу петь молитву, гимн Богу и расходиться по домам. И народ с зажженными свечами пошел из храма. Святитель Афанасий снял свои епископские одежды, взял в руки свечу и вместе с другим народом, с толпой народа, вышел из храма. И пропал на 6 лет. Воины императора рыскали по египетской пустыне, пытались его найти. Но монахи так славно прятали своего любимого епископа, что никто его не нашел. Он так и остался необнаруженным. Когда император этот умер, Афанасий получил возможность вернуться на кафедру, он сразу же нашелся и был радостно встречен народом в своем любимом городе, в Александрии. Есть еще интересный рассказ про старца и его ученика. Старцы иногда обращались с учениками достаточно сурово, чтобы проверить их терпение и смирение. И вот один старец велел своему ученику поливать сухую палку, пока она не прорастет. Но можете себе представить, как в пустыне это сложно сделать, особенно учитывая, что монахи селились довольно далеко от воды. То есть ученик должен был каждый день ходить к источнику воды, набирать этот кувшин, идти долго назад по каким-то там горам и поливать эту сухую палку, про которую так было понятно, что она никогда не прорастет. И он это делал 3 года. Ходил и поливал эту палку. И она проросла на 3-й год. Потом это дерево показывали всем молодым новоначальным монахам. Это дерево там прозвали древом послушания.
5: А вот кто такие были столпники, затворники, молчальники?
4: Это все виды монашеского подвига. Молчальники – монахи, которые давали на какое-то время обет молчания, вообще не произносили никаких слов. Затворники – монахи, которые уходили в келью в затвор, то есть затворяли дверь, и пищу им передавали только там раз в неделю в окошко. А столпники – это монахи, которые вообще придумали такой удивительный подвиг. Они строили себе так называемый столб, то есть такую высокую башню с лестницей внутри. Заходили в эту башню, закрывали дверь, поднимались по лестнице, оказывались на небольшой площадке наверху башни. Площадка не имела крыши. То есть монах был открыт всему солнцу, всем ветрам, всему холоду. И монах жил на этой площадке, на этом столпе. Тоже раз в неделю к нему приходил какой-нибудь ученик, монах спускал на веревочке корзинку, куда ученик клал сосуд с водой и, допустим, лепешки. И через какое-то время, когда было понятно, что он достиг уже больших духовных высот, часто монахи получали дары прозорливости, то есть могли предсказывать будущее, чудотворение, могли совершать чудеса, исцеления. К ним приходили люди, к таким вот монахам в пустыню, и, стоя под столпом, могли у них спросить какого-то совета, просить о помощи, об исцелении.
7: А ведь в пустыне ночью очень холодно. Там же вот между площадкой и выходом вниз была лестница. Почему они на лестнице не могли спать?
4: Вот видишь, обычно в жизни мы стараемся сделать так, как нам удобно. Сделать так, как мы хотим. А вот монахи больше всего на свете боялись делать то, что им хочется. Они старались отсечь свою волю. Не поступать так, как им хочется. Не тело руководило ими. Ой, мне холодно оденусь. Ой, мне хочется спать, засну. Мне хочется есть, наемся. Хочется сладкого, сладкого, наемся. Они так не делали. Они боролись не против своего тела, а за то, чтобы тело стало послушным. Чтобы не оно руководило человеком, а чтобы человек, как разумное существо, как духовное существо, руководил телом. Сейчас в основном мы слушаемся своего тела. Хочу и буду. А монах наоборот. Не хочу, но буду.
5: А бывали такие случаи, чтобы человек уходил из монастыря?
4: Да, я думаю, что такие случаи бывали и раньше, и сейчас такие случаи бывают. Конечно, очень печально, если к тому времени человек уже становился монахом, в смысле давал обеты монашества. Но, к сожалению, даже такие случаи бывают. Обычно, вот сейчас уже в монастыре, монахами становятся люди сразу. Его сначала сделают послушником. Человек имеет возможность в таком случае пожить в монастыре по всему монашескому укладу, да, присмотреться к этой жизни и понять, насколько он готов всю свою жизнь вот так прожить. Его ли это путь? Если спустя несколько лет человек говорит «да, вот именно так я и хочу жить, я готов к этому», его подстригают в монахи. А если человек говорит «мне нравится здесь, но я все-таки понимаю, что это не мое призвание, я хочу вернуться в мир, создать семью, воспитывать детей, работать», то он спокойно уходит назад в мир и продолжает служить Богу по-другому. Нужно иметь все-таки какое-то особенное призвание, особую, наверное, силу воли, внутреннюю сосредоточенность, да, и готовность оставить многие-многие вещи для того, чтобы стать монахом. И не каждый человек создан Богом для того, чтобы быть монахом. Кому-то нужно жить семьей, кому-то нужно быть и врачами, и учителями, и музыкантами. То есть на самом деле действительно 2 таких равнозначно хороших христианских пути. Кто-то становится мирянином, семьянином, да, а кто-то становится монахом. И у каждого внутри в его душе, в его складе, в его характере есть, ну, талант. Либо для одного, либо для другого пути. Впрочем, были люди, которые совмещали оба. То есть, например, какое-то время жили с семьей, растили детей, а потом в конце жизни, например, если супруг умирал или супруга, то другой становился монахом, уходил в монастырь. Дети уже были выращены, и человек мог дальше послужить Богу. Такие пути тоже были возможны.
5: Несмотря на все сложности жизни монахов в пустыне, они получали намного больше, чем люди, которые жили в миру.
4: Мирской путь, он такой пологий, спокойный. Постепенно человек, идя по нему, добирается до Царствия Божьего. А монашеский путь – это путь в гору, когда человек просто не дорогой обходит гору, а прямо лезет наверх, на скалы. И этот путь может быть более короткий, но такой гораздо более экстремальный и трудный.
7: Мы закончили наш разговор о монахах первых веков. И наша передача подходит к концу. В гостях у нас сегодня была Ольга Антипова. Спасибо вам большое, что вы пришли. Всего хорошего. До свидания.
4: До свидания.
5: До свидания.

прозвучало литургическое песнопение, слова пророчества «Так говорит Господь» — амвросианское пение V-VII веков.

0: Анне Катрине Вестли, папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании. Бабушка не могла понять, что она почувствовала – облегчение или разочарование. Во всяком случае, она могла написать в свой дом престарелых, что в Дании на пристани играл духовой оркестр, и ничего больше не объяснять. И пусть себе думают, что хотят. Наконец, пассажирам разрешили спуститься на берег. Оставалось только пройти таможенный досмотр.
1: «У вас есть с собой запрещенные предметы?» — спросил таможенник.
0: «Нет, ничего запрещенного», — ответил папа. «Мы приехали сюда на каникулы. У нас с собой только спальные мешки, велосипеды и ипподромная коляска».
1: «И лошадь тоже?» — с любопытством спросил таможенник.
0: «Нет, в коляске сижу я, Мортен и Мина, а везут нас мама и папа», — быстро ответила бабушка.
2: Таможенник не понял ни слова из того, что ему сказала бабушка, и с удивлением посмотрел на нее.
3: Бабушка наслушалась разговоров о том, что таможенники осматривают чемоданы, карманы и сумки пассажиров, чтобы они не завезли в их страну чего-нибудь недозволенного. Поэтому она быстро вывернула перед таможенником карманы своей куртки.
0: «Смотрите сами, у меня нет ничего недозволенного», — сказала она.
2: Таможенник покачал головой и сказал, что она может идти.
0: «Видно, он все-таки мне поверил», — пробормотала бабушка.
3: Она немного замешкалась, всовывая обратно вывернутые карманы куртки, а потом поспешила за папой.
0: Теперь им осталось дождаться своих велосипедов и коляски. На ожидание ушло какое-то время. Наконец, все было закончено. Бабушка, Милли и Мортен забрались в коляску. У папы была с собой карта, но он решил, что будет надежнее, если он спросит дорогу у местных жителей.
1: «Как нам доехать до Скагена?» — спросил он. «Поезжайте прямо», — ответил ему датчанин.
3: И бабушка восхитилась тем, как хорошо папа знает датский язык. Он понял датчанина, но самое удивительное, что датчанин понял его. Бабушку огорчало, что ее в этой стране никто не понимает. И она решила, не откладывая, поупражняться в языке мимики и жестов, чтобы хоть как-то объясняться с датчанами. Например, ей сейчас страшно хотелось выпить чашечку кофе. Наверное, папа забыл, что все они сегодня еще ничего не ели. Если они, к примеру, будут проезжать мимо маленького кафе, она могла бы зайти туда и попросить, разумеется, по-норвежски, чашечку кофе. Конечно, датчане ее не поймут. Тогда она сделает вид, что пьет из чашки, изящно оттопырив мизинец. Вот тогда до них сразу дойдет, что ей надо. А если ей вместо кофе принесут чай? Этого она не переживет. Надо каким-то образом показать им, что она хочет именно кофе, черный кофе. Наверное, надо показать на свою черную юбку и сделать вид, что она опускает ее в воображаемую чашку. И тогда каждому станет ясно, что она просит черный кофе. Бабушка сидела в коляске и готовила свою пантомиму. Не останавливаясь, папа оглянулся и увидел бабушкины упражнения. Мортен и Мина тоже с интересом наблюдали за ней. Сначала они с любопытством разглядывали дома в этом чужом городе. Но датские дома ничем не отличались от норвежских, и потому смотреть по сторонам детям стало скучно.
2: куда интереснее было смотреть на бабушку.
1: «А что делает наша бабушка?» — спросил папа у мамы. «Оглянись, ты что-нибудь понимаешь?»
2: Мама оглянулась только на мгновение. Она не могла себе позволить ехать вперед, а смотреть назад. Похоже, она изображает, что сидит в гостях. Наверное, рассказывает детям какую-нибудь историю.
1: Теперь они ехали уже по пригороду. И здесь было на что посмотреть.
2: Небольшие домики с черными переплетами, маленькие палисадники и множество людей на велосипедах. У всех были странные черные велосипеды с высокими рулями. И все кивали друг другу и улыбались.
1: «Какие тут добрые и приветливые люди!» — сказала бабушка. «Когда они молчат, они мне очень нравятся!» Местность была ровная, как скатерть на столе. Дорога шла вдоль полей. Бесконечные поля перемежались небольшими белыми усадьбами. Иногда по полю пробегал заяц.
2: Детям это так нравилось, что они останавливались и долго смотрели ему вслед.
1: «Как здесь много пахотной земли!» — заметила бабушка. «Пройтись по этим полям с плугом — одно удовольствие, ни единой кочки!»
2: «Кочек нет, зато есть кое-что другое. И это ветер», — сказал папа. «Здесь он дует постоянно, поэтому датчане вынуждены ограждать свои поля рядами деревьев. Глядите сами».
1: «Я не чувствую никакого ветра», — возразил Мац.
2: «Еще бы. Сейчас ветер дует нам в спину, поэтому мы его почти не чувствуем. По-моему, нам следует подумать о завтраке. Остановимся, как только приедем в местечко, где есть магазин. Вы позавтракаете, а я осмотрю наши велосипеды». Проехав еще немного, они увидели большой дом. В нем была продуктовая лавка, булочная и маленькое кафе, перед которым на улице стояли несколько столиков. Объявление гласило, что сюда можно приходить со своей едой.
1: «Как удобно!» — обрадовалась мама. «Тогда мы купим хлеба, масло и что-нибудь для бутербродов, а в кафе закажем кофе и сок».
3: «Это я сумею!» — неожиданно предложила бабушка.
2: Старшие дети пошли с мамой в магазин, а Мина и Мортен остались с бабушкой. Бабушке было любопытно, справится ли она со своей задачей. Она вошла в кафе и со всеми вежливо поздоровалась. Мортен поклонился, а Мина сделала реверанс. Бабушка изобразила, что она держит чашку и пьет из нее. При этом она показывала на свою черную юбку. Сначала хозяин кафе испугался, но, разглядев бабушку получше, понял, что она совершенно не опасна. Мортен сразу усвоил бабушкин способ объясняться и тут же сделал вид, что открывает бутылку с водой. Потом поднес воображаемую бутылку ко рту и сделал вид, что пьет из нее. Он глотал воображаемую воду так громко, чтобы хозяин кафе не мог не услышать его глотков.
1: «Хочешь пить, малыш?» — спросил хозяин. «Что тебе дать, кофе или лимонад?»
2: Бабушка улыбнулась. Оказалось, хозяин прекрасно их понял.
1: «Три кофе и 8 стаканов молока», — сказала она. «Вы должны знать, что на завтрак лимонад не пьют».
2: «Три кофе?» — повторил хозяин кафе. Но всего остального он не понял.
3: «Не лимонад, а молоко!» — сказала бабушка.
2: Хозяин непонимающе пожал плечами. Тогда бабушка быстро села на маленькую скамеечку, что стояла в кафе. подвинула ее к воображаемой корове и сделала вид, что начала ее доить.
0: «Ах, молоко!» — догадался хозяин. «8 стаканов молока!»
2: Через некоторое время из кафе вышла гордая бабушка и еще более гордый Мортон. Следом за ними хозяин нес большой поднос, на котором стояли 3 чашки кофе и 8 стаканов молока. Папа с мамой и остальные дети решили, что бабушка и Мортон замечательно говорят по-датски.
3: Папин маленький пляж. После завтрака папа сказал: «А теперь едем дальше. Сегодня мы должны добраться до моря. Погода прекрасная, и, может быть, мы еще успеем искупаться».
0: «Вот бы найти маленький песчаный пляж», — мечтательно сказала Мона. «По песчаному дну можно уйти далеко в море».
3: «И из песка можно строить, что захочешь», — подхватил Мац.
2: «По-моему, я знаю, где найти такой пляж», — сказал папа. И лицо у него сделалось хитрое-прихитрое. «Но тогда нам придется еще немного проехать». Они попрощались с приветливым хозяином кафе. Оказалось, что он понял почти все, о чем они говорили. Хотя бабушка по-прежнему шевелила пальцами, делала гримасы и размахивала рукой. «А теперь мы отдохнем на велосипедах после нашего завтрака. Местность здесь такая плоская, что крутить педали — одно удовольствие».
3: «Смотрите, коровы!» — вдруг сказал Мац.
2: Все повернули головы туда, куда он показывал. Только бабушка решительно замотала головой.
1: «Это не коровы!» — твердо заявила она. «Это зебры или похожие на них животные».
0: «Зебры полосатые, а на этих нет ни одной полосочки, только пятна», — возразила Мона.
3: «Это точно коровы!»
2: Ничего удивительного, что бабушка не признала коров, потому что датские коровы совсем не походили на норвежских. Черные и белые пятна на их шкурах делали их похожими на карты. Если корова не двигалась, можно было подумать, что она не живая, а нарисованная, и только подойдя ближе, можно было убедиться, что это самая настоящая корова. Просто бабушка никогда не видела таких странных коров. Полюбовавшись на коров, они поехали дальше. Навстречу им попалась телега с сеном. В нее были запряжены 2 ломовые лошади.
1: «Красивое зрелище, правда, бабушка?» — спросил папа.
4: «Славные битюги!» — кивнула в ответ бабушка.

Дорогие друзья, страницы книги Анни Катрини Вестли «Папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в то же время.

0: В исполнении Альфреда Бренделя и шотландского камерного оркестра прозвучала первая часть концерта для клавира с оркестром номер 20 «Ре минор» Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер сэр Чарльз Маккерас.
1: 3 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 3 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тремифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru. Дорогие друзья, в нашем эфире очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Савертинская. Творчество Валерия Александровича Гаврилина. Передача первая.
3: Последний композитор, о котором я хочу рассказать, это совсем другой музыкант, собственно, человек другой эпохи, переживший все, что пережила наша страна. И я говорю о нем потому, что, на мой взгляд, это удивительно русский композитор, последний музыкальный русский гений XX века. Это Валерий Александрович Гаврилин. Он родился в 1939 году и скончался преждевременно в 1999. Сам он писал не о себе. Есть искусство, вырастающий как веточка на пышной и богатой кроне нашей культуры, которая делает ее еще пышнее и богаче, а иногда гораздо реже побег выходит прямо из корня. Он не так тонок, не так нервен к каждому внешнему движению, не так роскошно окружен, не так высоко глядит, но зато более стоек, более основателен и сам способен вырасти в дерево. Именно к таким вот коренным явлениям нашего искусства относятся Твардовский в поэзии и Свиридов в музыке. Но вот, на мой взгляд, эти слова в высочайшей степени относятся к самому Гаврилину, композитору редкого своеобразия, глубины и подлинной народности. О себе же Гаврилин писал: «Я живу на своей родине, я охраняю и сохраняю ее музыку». Ему пришлось пережить все, что пережили многие люди, жившие в нашей стране в эти страшные и странные годы. Он родился в 1939 году, летом, в Вологде. Мальчику еще не исполнилось 2 лет, когда началась Великая Отечественная война. Отец ушел на фронт и вскоре погиб под Ленинградом. А Валерий с матерью переехал в деревню Перхурьево Вологодской области, где мать его, Клавдия Михайловна, стала директором детского дома. Она была очень занята и не могла уделять много внимания детям, сыну Валерию и его сестре Галине, и растила их няня, которую Гаврилин называл «крестная мама-няня». стало быть, обратим на это внимание, он был крещен еще в младенчестве, и он на всю жизнь сохранил тесную связь с этой своей крестной, простой русской женщиной русского севера с удивительным именем Асклиада. В 1950 году, то есть когда мальчику было, а может быть еще и не было, 10 лет, его мать была арестована, имущество семьи конфисковали, девочку взяли к себе родные, а Валерия устроили в детский дом. К счастью, ему повезло. Этот детский дом не был таким страшным учреждением, как те, о которых рассказывал Эдуард Кочергин. А это был, ну, достаточно, скажем, нормальный детский дом. И главное, что директором его оказалась знакомая его матери, которая поэтому и отнеслась к мальчику внимательно. Он еще был совсем мал, когда проявился его музыкальный дар. Он пел в хоре, играл в оркестре народных инструментов, начинал играть на фортепиано, его водили в музыкальную школу, и в это же время он пробовал сочинять. Окончив 7 классов в 1953 году, он поступил в Вологодское музыкальное училище на отделение хорового дирижирования. И там его услышал педагог из Ленинградской консерватории, некий Иван Белозенцев. Я его помню, у него была, по-видимому, такая миссия — объезжать все провинциальные города и разыскивать одаренных детей. И вот он-то и порекомендовал послать Гаврилина в Ленинград, в специальную музыкальную школу при консерватории. В этой школе, ну, как, собственно, и в московской ЦМШ, уже тогда имелся интернат для иногородних. И Валерий осенью 1953 года поступил в эту школу, в 7 класс. Но поскольку подготовка его для фортепиано была недостаточна, он поступил в класс кларнета. Однако почти сразу на него обратил внимание опытный преподаватель композиции Сергей Яковлевич Вольфензон. Это воспитатель практически всех ленинградских композиторов, начиная с 30-го года рождения. Все они первоначальную свою школу прошли именно у Вольфензона. И одновременно начал Гаврилин заниматься серьезно и фортепиано. И он делал очень большие успехи, заметно выделяясь среди сверстников, и даже получил от них, именно от соучеников, прозвище «Великий». Именно так его представили молоденькой воспитательнице, которая пришла работать в школьный интернат спустя 3 года в 1956 году. Она была выпускницей исторического факультета Ленинградского университета, была отправлена работать в Бологое, но, к счастью, скоро могла возвратиться в Ленинград, и вот единственное место, которое ей удалось найти, это было место воспитательницы в музыкальном интернате. Она вернулась, поскольку у нее здесь оставались мать и бабушка. Это были представительницы старинной прибалтийской лютеранской семьи. То есть это были тоже не просто советские люди без рода, без племени, а христиане. После того, как она устроилась в интернат, ей в первый же день поручили курировать выпуск стенгазеты, который в основном занимался как раз ученик 9 класса Гаврилин. И вот много лет спустя он рассказывал: «Я увидел ее, поднимающуюся по лестнице». А он спускался навстречу, и он сказал себе: «Я на ней женюсь». Несколько лет спустя так и случилось. Он женился, когда ему было всего 19 лет. Причем он удивительно красиво ухаживал. У него не было никакой провинциальной неуклюжести, грубоватой, скажем, такого отношения, к которому мы привыкли. Он был удивительно хорошо воспитан. И поэтому, когда он пришел делать предложение ей в 19 лет, он, заручившись ее согласием, пришел к матери и бабушке и официально просил у них ее руки, принеся букет цветов. А жизнь в интернате была достаточно тяжелой, и Гаврилину приходилось подрабатывать. В частности, Директор школы, тогда преподававшая гармонию, нередко просила его заменить ее на уроках. И уроки проходили блестяще при абсолютной дисциплине, потому что даже его соученики уважали великого. После смерти Сталина, через какое-то время, я не знаю точно через сколько лет, но мать была освобождена, и он на лето уезжал к ней в деревню. Исключением стал 58-й год, когда он готовился поступить в консерваторию, а после успешно сданных экзаменов, как и все принятые, был отправлен в колхоз. И так в 58-м году он поступил в консерваторию на композиторский факультет. В этом же году он женился. И еще раньше он стал подрабатывать. В частности, летом 1959 года он поехал в свою первую фольклорную экспедицию по Псковщине. И вот к этому времени относится знаменательная запись в его дневнике. «Музыка, сердце мое, жизнь моя, не учи людей жить, учи людей любить, страдать и еще любить, и еще любить». Потом состоялась еще одна фольклорная экспедиция, и, может быть, именно под впечатлением своих соприкосновений тесных с народным творчеством, а может быть и потому, что у него складывались непростые и нелегкие отношения с его преподавателем по композиции, он ушел с композиторского факультета, перешел на фольклористику. То есть на факультете-то он остался, поскольку факультет назывался композиторско-музыковедческим, но он перешел на музыковедческое отделение и стал заниматься народным творчеством. Хочу сказать, что фольклористика в 20 веке, я имею в виду музыкальную фольклористику, разительным образом отличалась от занятий фольклором прежних времен, в частности, 19 века. Мы знаем, что многие русские композиторы 19 века и занимались записью русских народных песен, и использовали их в своем творчестве. Но дело в том, что тогда, когда еще не было никаких технических способов записи, они записывали все на слух, карандашом на бумаге. А слух у них был ориентирован на музыку европейскую, которая очень существенно отличается от русского фольклора. Дело в том, что европейская музыка, даже и народные, в частности, немецкие, австрийские народные песни, они все отличаются четкой метроритмической сеткой. То есть любую песню, если вы возьмете любую музыку, то ее можно уложить в ритм либо двудольный, либо трехдольный, либо, скажем, марш – это дирижирование на четыре четверти. Иногда бывают более сложные размеры, скажем, 6/8, или 12/8, или 9/8. Но во всяком случае это очень четкий ритм, всегда один и тот же на протяжении всей пьесы. И кроме того, европейскую музыку отличает так называемая квадратность. То есть любая тема, я не говорю сейчас о темах баховского времени, а именно в XIX веке сложилась традиция, когда тема должна быть кратной четырем тактам. Ну, попробуйте напеть про себя любую, хоть однозвучно звучит колокольчик, хоть за здравную Дунаевского, любую абсолютно мелодию, вы услышите, что она четко делится на 8 такты, потом 16 тактов. В общем, это вот то, что в музыке называется квадратностью. И именно в эту схему композиторы, которые записывали народное творчество, укладывали то, что они слышали. И когда оно не укладывалось ни по ритмике, ни по продолжительности напева, то они подправляли это, потому что считали это, ну, недостатком, неграмотностью, что ли, какой-то. А вот когда в 20 веке стали собирать русские напевы, иногда те же самые, я в частности не говорю о частушке, потому что частушка — это произведение 19 века, и там как раз эта квадратность очень подчеркнута. А вот о старинной народной песне казалось, что она в эти рамки абсолютно не вмещается. Это услышали, когда стали ездить в экспедиции сначала с фонографами, потом с магнитофонами. В общем, когда могли потом спокойно, несколько раз повторяя, прослушивать уже в лабораторных условиях эти песни и поняли, что они гораздо своеобразнее, чем все то, что было известно до того. Может быть, это-то и особенно привлекло Гаврилина, и, как мы потом увидим, очень повлияло на его музыку. Однако первое его значительное произведение было вовсе не русским. Это была немецкая тетрадь романса на стихи Гейне.

вообще идейная. И Россия, идейная музыка – это может быть отдельной темой, только, разумеется, не моей, а какого-нибудь литературоведа, потому что он оказал огромное влияние и на русских поэтов. Вспомните, сколько самых крупных русских поэтов обращались к его поэзии и делали дивные переводы. И в то же время он удивительно музыкален, потому что, начиная с его современника Шуберта, который писал некоторые свои песни на стихи Гейне, и вот вплоть до Гаврилина, очень многие музыканты обращаются, и, как правило, воплощение получается достаточно убедительно. Гейне был близок к Гаврилину, потому что в дневниковых записях Гаврилина есть те же горечь, сарказм и тонкая ирония, что и в стихах Гейне. Через 10 лет появился второй вокальный цикл на стихи Гейне, поэтому первая немецкая тетрадь стала называться именно первой немецкой тетрадью, а второй цикл, вторая немецкая тетрадь, появилась несколько позднее, и именно эта музыка объявила появление в России очень интересного и очень своеобразного композитора.

Предисловие ко второй немецкой тетради Гаврилин пишет. Это сочинение вокально-фортепианное в полном смысле, то есть роль фортепиано столь же значительна, сколь и роль голоса. В исполнении предполагается элемент актерской игры. Автор не считает нужным в подробных мелких деталях навязывать манеру и характер исполнения, рассчитывая на художественную четкость и инициативу исполнителей. В 1964 году Гаврилин окончил консерваторию как композитор и музыковед. В следующем году им был создан новый вокальный цикл, который по аналогии с первыми получил название «Русская тетрадь». В основе 8 песен цикла «Народные тексты». «Над рекой стоит калина», «Что, девчоночки, стоите?» «Ах, милый мой, пусти домой! Ой, зима, зима, моя зима морозная! Сею вею молоденькая цветов маленько, дело было на гулянке, страдания, ой, не знаю, да ой, не знаю, милый, отчего за любовью гонятся, и в прекраснейшем месяце мая». Авторам было специально оговорено, что все песни исполняются без перерыва, и не только изъятие одного из номеров, но и перестановка их недопустима. Но, к сожалению, нам придется не послушаться автора и выбрать один из номеров цикла.

Эти песни написаны народные тексты, собранные в Ленинградской, Вологодской и Смоленских областях. Гаврилин пишет: «Я участвовал в этих фольклорных экспедициях. Что касается музыки, то фольклорных цитат народных мелодий в ней нет, но она непосредственно связана с интонациями народного творчества. Использованы здесь разные народные жанры». В 1967 году за русскую тетрадь Гаврилину была присуждена государственная премия имени Глинки. Цикл включила в свой репертуар выдающаяся наша певица Зара Талуханова. И исполняла его не только на родине, но и в гастрольных поездках по всему миру. Так музыка Гаврилина уже в те годы получила всемирную известность и признание. «Русская тетрадь» — это образец глубочайшего проникновения в самую суть русской народной песни. Гаврилин, вслушиваясь в народные интонации, но не используя их непосредственно, создает музыку, которая воспринимается как подлинно народная.

0: 1966 году в Ленинградском театре имени Ленсовета ставилась пьеса «Через 100 лет в Березовой роще» драматурга и сценариста Коростылева, а музыку пригласили писать Гаврилина, всего 3 года назад окончившего консерваторию, но он уже успел проявить себя как яркий и самобытный композитор, его уже знали. И Гаврилин вспоминал, что когда он познакомился с пьесой, он в нее влюбился. Гаврилин пишет, там были такие стихи, для спектакля были написаны так называемые 4 скоморожьих хода. «Как цари убили смех на Руси, скоморох смеется над барином, идущим на восстание, скоморох пугает царей страхом и про царево убиение». Кроме того, в сюите, которую он написал на основе этой театральной музыки, были императорский вальс, монашеский хор, хор царей, Николаевский марш и шествие на Петровскую площадь. К сожалению, партийному начальству спектакль оказался, по-видимому, чересчур острым. Он прошел всего 3 раза и в 1967 году был снят окончательно. К счастью, Гаврилин создал даже не сюиту, это, вот как он пишет, это первое сочинение, где я как-то нащупал формы действа, сохранил скрытую сюжетность. В идеале это сочинение предназначено для миманса и балета.
1: Рука Гончаровой коснулась, как лебедь горбушки царского эполета. Ах, бедный хлебет, ах, бедная лебедь, отбилась от стаи, ушла от полета, отбилась от стаи, ушла от полета. Вальс, вальс, вальс, императорский вальс, вальс, вальс, императорский вальс. Рука на горбушке из черстого золота, но сыть наливается в белые пальцы. А залито золото, залито золото, сияние мундиров струящихся вальс.

А в полночь отгрохает пушка-хлопушка, и шпоры в подъезде прощально оттенькают. И можно с плеча золотую горбушку приставить к любой из любой деревеньки. Получится хлебец, не хлебец, Россия! Россия получится двухгорбушная!

Уже много лет спустя, после падения советской власти, Гаврилин писал: «Я всегда считал, что художники – это люди, которые говорят правду, каждый способом своего искусства. Работая над скоморохами, я старался сказать правду, сколько я ее знал, сколько я его чувствовал. Я не люблю, как делают сейчас многие, рассказывать о том, что запрещалось и что не запрещалось. Любому художнику всегда приходится сталкиваться с властями, начальниками, независимо от строя. Какое бы устройство ни было, все равно за что-то будут бить обязательно». В скоморохах есть образцы, идущие прямо из народного крестьянского творчества. Для меня сам народ представлялся в виде огромного веселого скомороха, у которого смех сквозь слезы, видимый смех сквозь невидимые слезы.

Трин-брин гусельки, гусли-балалайчики, слушайте, дедушки, песенки-сказочки. Трин-брин гусельки, гусли-балалайчики, слушайте, дедушки, песенки-сказочки. Ладушки, ладушки, где были? У бабушки. Что вы ели? Кашку. Что вы пили? Брашку. Кашка сладенька.

0: закончилась очередная передача из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Салертинская, посвященная творчеству Валерия Александровича Гаврилина. В передаче прозвучали фрагменты первой и второй немецкой тетради, русской тетради и оратории действа «Скоморохи» Валерия Гаврилина.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17 часов 10 минут.
0: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефонам плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломническая служба монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

И на небесех да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во совесиях Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, умыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел и все жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечеся,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшего погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты, бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведы, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, очи са, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злаго и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобие, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, о сквернении скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 117-е зачало послания к римлянам, отрывок из 15 главы.
1: Братья, принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников — из милости, чтобы славили Бога, как написано: «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще: «Хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы». Исаия также говорит: «Будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами. На него язычники надеяться будут. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святаго обогатились надеждою. И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторую смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу.
0: Послушайте 48-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 12 главы.
2: В то время, приступив к Иисусу, некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Но Он сказал им в ответ: «Род лукавый прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел», и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Евангелие, в котором Господь опять сталкивается с непониманием со стороны своих современников. Они говорят ему: «Мы хотим от Тебя знамения, хотим от Тебя еще каких-то чудес, каких-то подтверждений». Людям всегда мало того, что им уже было дано. Нужны все новые и новые блага, все новые и новые доказательства. Для людей надо разбиться в лепешку, чтобы тебе поверили. Здесь, правда, есть и доля правды, как говорили аскеты: «Пролей кровь и примешь дух». Но здесь речь идет не об аскезе, здесь речь идет о духовной слепоте и глухоте. Речь идет о том, что людям трудно верить, они желают духовного насилия над собой. Но мы знаем, Христос этого не делал и на это не пошел. Он не претворил камни в хлеб, он не низринулся в крыла храма, Он отказался от земного царского владычества. Он отдал себя этим ленивым людям на распятие, чтобы своим воскресением воскресить и их. Но мы видим, что и это не на всех действует, потому что люди остаются людьми ленивыми, эгоистичными, с каменными сердцами. И здесь вот сегодня вспоминается царица Савская, которая уверила в единого Бога только ради мудрости Соломона. Но вот рядом с книжниками и фарисеями тот, кто больше Соломона. Но они не двигаются с мертвой точки. Трудно тому, кто считает себя самым мудрым, самым начитанным, самым образованным, услышать божественную мудрость. Нет поиска, есть самодовольство. И оно ответило на все вопросы. Вот и вывод. Сам сегодня напрашивается вывод такой, что наша самовлюбленность никогда не дает доброго плода. Только интеллектуальные забавы, только интеллектуальные развлечения, разговоры, и, к сожалению, самовлюбленность — это есть кружение по некому замкнутому кругу, который не имеет конца, не имеет цели. И вот сегодня это евангельское чтение нас призывает к тому, чтобы мы, во-первых, понимали, что, да, от христиан всегда требуется в какой-то мере разбиться в лепешку, распяться ради того, чтобы люди поверили тебе. Мы говорим много слов, но делаем мало дел. Господь пошел по этому пути, пути самопожертвования, когда доказал свои слова своей смертью и своим воскресением. Нам тоже этот путь крестоношения заповедан им. Но вместе с тем мы сегодня должны и узнать себя в книжниках и фарисеях. Как часто нам все мало тех даров, тех благ, которые мы получили от Господа. Того утешения, которое мы получаем и в причастии, и в молитве, и в чтении Евангелия. Нам кажется, что Господь нам должен еще что-то больше дать сегодня, большего утешения, большей поддержки, больших благ. То есть мы здесь сталкиваемся с тем, что в человеке нет благодарности, нет восприимчивости, нет духовного зрения острого, чтобы замечать те блага, которые уже посланы ему. Если мы этого не замечаем, если сегодня мы за это не благодарим, то мы можем не только не получить в следующий раз, а просто даже и потерять то, что уже было нам дано. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: В исполнении мужского хора Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке под управлением Бориса Литковского прозвучало песнопение Божественной литургии «Заповеди блаженства» московского напева. Запись архивная.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 1 июля, 18 июня по старому стилю празднуется память святых мучеников первого века – Леонтия, Ипатия и Феодула, римских воинов, служивших при императоре Веспасиане. Леонтий был глубоко верующим христианином. Когда начались преследования, на Леонтия донесли за его проповедь христианства. Трибун Ипатий с отрядом воинов был послан в город Триполи, чтобы задержать Леонтия. По дороге его сразила болезнь. Ему явился ангел, обещавший

0: Скончался преподобный Леонтий в молодом возрасте и после смерти был прославлен даром чудотворений. Мы чтим сегодня несколько чудотворных икон Божией Матери. 1 июля вспоминается явление Пресвятой Богородицы князю Андрею Боголюбскому, бывшее в 1155 году. В память этого события в XII веке была написана Боголюбская икона, на которой Божия Матерь изображена во весь рост с воздетыми руками, так, как она явилась благоверному князю Андрею. Позднее были дописаны другие детали иконы. В одной руке Богородицы появился раскрытый свиток, хартия, на котором написана молитва, произнесенная Богородицей к своему сыну. В верхней части иконы был помещен Иисус, воспроизводящий иконы, пред которыми молился князь Андрей Боголюбский, в ночь перед видением. Позднее в правом нижнем углу иконы стали изображать и самого князя Андрея, коленопреклоненного перед Богоматерью. Другие списки изображают на иконе предстоящий Богоматери собор избранных русских святых. Встречаются списки чудотворной Боголюбской иконы с поясным изображением Божией Матери. В этот день мы прославляем Богородицу, явившую себя в московском и зимаровском списках с Боголюбской иконы Божией Матери. Боголюбская московская икона была написана в 1157 году и находилась в Москве, на Соляной площади над Варварскими воротами Китай-города. Чудотворный образ прославился исцелениями во время свирепствовавшей чумы в 1771 году. Особенностью иконы является изображение на ней предстоящих святителей Петра, Алексея, Ионы и Филиппа, митрополитов московских, блаженных Василия и Максима, преподобной Параскевы, святителя Василия Великого, апостола Петра, Алексея, человека Божия, апостола Симеона, сродника Господня, мученицы Параскевы и преподобной мученицы Евдокии. Икона Божией Матери Боголюбская Зимаровская стояла на воротах города Пронска. Во время нашествия татар она была расколота и брошена в кусты, где сама чудесно срослась. Но как бы в свидетельство этого чуда одна половина ее так и осталась выше другой. Во второй половине XVIII века эта икона находилась у помещика Лопухина, жившего в Москве. Ввиду ветхости икону хранили в числе других вещей в кладовой. Во время моровой язвы 1771 года одному заболевшему жителю Москвы в сонном видении было приказано совершить молебен перед иконой, находившейся в доме Лопухина. Икону отыскали и передали болящему. После свершения молебна он исцелился. В этот день в Эстонии с особой торжественностью празднуется сретение Пюхтицкой иконы Божией Матери, именуемой «У Источника». Эту икону, изображающую явление Пресвятой Богородицы на Пюхтицкой горе, где забил святой источник, сестры Пюхтицкого монастыря в 1894 году подарили в День Ангела святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Внизу иконы подпись «Протоиерею отцу Иоанну Ильичу Сергиеву, труд живописец Успенского женского монастыря на Святой горе Слянской губернии». Эта икона пребывала с отцом Иоанном Кронштадтским до самой его кончины. По его завещанию она перешла благочестивой петербургской чете, которая впоследствии передала образ монахине Версавии, насельнице закрытого к тому времени Санкт-Петербургского Иоанновского монастыря. Пресвятая Богородица явилась монахине во сне и открыла свою волю о возвращении ее образа в Пюхтицкую обитель. Случилось это на Пасху 1946 года. В том же году, в день празднования Боголюбской иконы, образ Божией Матери у Источника вернулся в Пюхтицы. В сонме новомучеников и исповедников сегодня празднуется память преподобного мученика архимандрита Никанора Морозкина и священномучеников Василия Крылова, Александра Крутицкого, Василия Смирнова и Сергия Краткова, расстрелянных в 1938 году на Бутовском полигоне. В продолжение церковного календаря послушайте житие священномученика Сергия Краткова. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Сергий Кратков родился в 1876 году в Рязанской губернии в семье священника. Отец его умер, когда мальчику исполнилось 3 года, и с этого времени Сергий стал жить у родственников, а затем, как сирота, был отдан в Рязанскую духовную семинарию для обучения на казенный счет. По окончании семинарии Сергий Михайлович Кратков был определен преподавателем закона Божьего.

позже в церковно-приходской школе. Сочетавшись браком с девицей Марией, дочерью протоиерея Палладия Афанасьевича Орлова, служившего в городе Луховице в Рязанской епархии, он был назначен на его место и в 1903 году рукоположен в сан священника. Когда началась Первая мировая война, отец Сергей Кротков был направлен полковым священником в 139-й маршанский полк, который воевал на австрийском фронте. Будущий священномученик прошел всю войну вместе с частью, занимавшей позиции на передовой. За безупречное пастырское служение во время военных действий отец Сергий был награжден орденом Анны Третьей степени, Георгиевским крестом и возведен в сан протоиерея. Он прослужил полковым священником до большевистского переворота 1917 года, и лишь после того, как полк был расформирован, уехал в Воронежскую губернию. В 1922 году протоиерей Сергий был назначен настоятелем Никольской церкви в селе Царево Пушкинского района Московской области. В ней он прослужил 8 лет. Храм святителя Николая был одним из самых посещаемых в округе. Здесь всегда было много молящихся, что и послужило причиной возникновения для отца Сергия неприятностей. Неподалеку служил священник Николай Веселовский. Он часто бывал у гостеприимного отца Сергия и, в конце концов, выхлопотал себе назначение на его место. А отец Сергий был назначен в храм Покрова Божией Матери в село Покровское Московской епархии, рядом с Царицыным. Вместе с семьей он остался жить в своем доме в селе Царево. И добираться до нового места служения было крайне удобно. Нужно было ехать по железной дороге от Красноармейска до станции Софрино, от Софрино до Москвы, от Москвы до станции Царицыно, а затем пешком до села Покровского. В Покровском храме отец Сергий прослужил более 7 лет. В конце 1937 года власти приняли решение закрыть храм. Один из жителей села по распоряжению сельсовета стал собирать подписи под заявлением о закрытии храма, но соглашающихся подписаться было немного. Вскоре после этого отца Сергия вызвали в НКВД, где предупредили о готовящемся закрытии храма и потребовали прекратить в нем богослужение. Но отец Сергий сказал, что будет служить до конца. 2 марта 1938 года священник отслужил последнюю литургию, после которой его отвезли в местное отделение НКВД, а затем в Таганскую тюрьму. Протоиерей Сергий Кротков был расстрелян 1 июля 1938 года и погребен в бессвестной общей могиле на полигоне в Бутово под Москвой.

0: завершит церковный календарь на 1 июля протоиерей Виктор Грозовский рассказом о Боголюбской иконе Божией Матери.
1: Боголюбская икона Божией Матери написана в память чудесного явления Божией Матери святому благоверному великому князю Андрею в 1155 году. В этом году князь Андрей, переселяясь из Выжгорода, близ Киева, в Суздальскую землю, переносил с собой древнюю чудотворную икону, именуемую ныне Владимирской. В 7 верстах от Владимира, вниз по течению реки Клязьмы, лошади, везшие святую икону, неожиданно остановились. Лошадей переменили, но и эти не могли тронуться с места. Тогда благоверный князь Андрей приказал совершить перед иконой молебен. Сам он усердно молился Божьей Матери, сначала перед чудотворной иконой вместе с народом, а затем уединившись в своем походном шатре. Когда святой князь Андрей задремал, ему во сне явилась Пресвятая Богородица со свитком в правой руке. Она повелела поставить свой образ во Владимире, а на месте своего явления построить храм и основать обитель. Боголюбивый князь с радостью исполнил волю Царицы Небесной. На месте чудесного явления был построен храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы и основан Боголюбский мужской монастырь. По повелению князя Андрея была написана икона Божией Матери, названная Боголюбской или Боголюбивой. Искусные иконописцы изобразили Божию Матерь в том виде, как она явилась святому князю Андрею, во весь рост, со свитком в правой руке и молитвенно поднятой вверх левой. 18 июня по старому стилю, в день чудесного явления Божией Матери, установлено ежегодное празднование в честь Боголюбской иконы. В 1771 году в память избавления Владимира и его окрестностей от моровой язвы предстательством Богородицы было установлено перенесение чудотворной Боголюбской иконы из обители во Владимир, а затем обратно из Владимира в Боголюбский монастырь. Боголюбская икона Божией Матери – одна из древнейших на Руси, прославилась многочисленными чудесами. Особенно часто верующие люди прибегали к заступничеству Божией Матери в молитвах перед Боголюбской ее иконой во время моровых поветрий. Известны несколько списков с чудотворного образа, от которых также совершались чудеса. Чтимый список с Боголюбской иконы находился в часовне, устроенной в Москве в Китай-городе в 1880 году, внутри башни у Варваринских ворот. На этой иконе, кроме Спасителя Божией Матери, изображены святители московские, митрополиты Петр, Алексей, Иона и Филипп.

в исполнении хора духовенства Ленинградской митрополии под управлением протодиакона Павла Герасимова прозвучал концерт к Богородице Прилежно композитора Александра Архангельского.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит в Арсенофе вручил грамоты и дипломы. Состоялись встречи, посвященные Дню памяти и скорби. Об этих и других событиях более подробно. 30 июня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе наградил архиерейскими грамотами сотрудников миссионерского отдела. На церемонии присутствовал председатель отдела иерей Николай Свяченко. Были награждены опытные миссионеры и педагоги Алексей Леонов, Игорь Межов и Наталья Дворянская. Также грамоты митрополита был удостоен Павел Ильющенко за участие в организации и проведении фестиваля «Семейный круг. Основа будущего». Правящий архиерей также вручил дипломы выпускникам катехизаторских курсов при Казанском кафедральном соборе. Руководитель архитектурно-строительного отдела Гатчинской епархии иеромонах Николай Безуглов посетил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, где состоялась защита выпускных квалификационных работ на кафедре архитектурного и градостроительного наследия. Отец Николай дал отзыв о трудах студентов и отметил высокую значимость их исследований для церковной жизни региона. В текущем академическом году сразу 5 студентов выпускного курса выбрали для своих дипломных исследований практические темы, разработанные и предложенные епархиальным управлением. Будущие архитекторы-реставраторы подготовили и защитили комплексные проекты реставрации и приспособления следующих святынь: Спасо-Преображенского собора Копорской крепости и храма святителя Николая Чудотворца в селе Русско-Высоцкое Ломоносовского района, храма Рождества Христова в поселке Старополье и храма Рождества Иоанна Предтечи в урочище Каменные Поляны Сланцевского района, а также храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Вычелобок Лужского района. Все эти церковные здания в будущем планируется полностью восстановить. На данном этапе на объектах уже завершены первичные противоаварийные и консервационные мероприятия. Особенностью подготовки выпускных работ стало то, что молодые специалисты трудились в тесном соработничестве с церковью. На протяжении всех этапов проектирования студенты регулярно консультировались с представителями приходских общин и руководителем епархиального архитектурно-строительного отдела. В Ленинградской области в ходе региональной недели сенатор Российской Федерации от Ленинградской области Сергей Перминов вручил государственные и ведомственные награды жителям региона. Торжественная церемония собрала представителей органов государственной власти, муниципальных образований и общественных организаций. В числе награжденных секретарь епархиального управления Гатчинской епархии протоиерей Владимир Глазунов. Отец Владимир был удостоен благодарности за многолетнее служение, а также большой личный вклад в сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Также отдельные ведомственные благодарности за активное содействие в деле защиты духовных основ Отечества получили секретари епархиальных управлений Выборгской и Тихвинской епархии, протоиерей Игорь Аксенов и иеромонах Николай Бестужев. Наряду со священнослужителями благодарностями сенатора за вклад в развитие местного самоуправления и общественные инициативы была отмечена староста Гатчинского муниципального округа Ольга Павлова. 28 июня в Музее истории Спасо-Парголовского храма состоялась встреча с историком и коллекционером Вадимом Кустовым, посвященная 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны. На встрече присутствовали руководитель Центрального дома культуры и отдыха Выборгского благочения иерей Александр Гинкель, а также представители Организации российских юных разведчиков при храме Николая Чудотворца в жилом комплексе «Новая Скандинавия». Вадим Кустов предложил слушать взглянуть на события 22 июня 1941 года через призму фактов и архивных источников. Он использовал предметы из личной коллекции: книги, календари, путеводители, газеты военного времени. Гость поделился воспоминаниями о своем дедушке, скрипаче Евгении Мовсине, который служил в санитарных войсках, по 15 часов в сутки выносил с поля боя раненых, а в минуты затишья брал в руки скрипку. Под звуки музыки солдаты забывали о боли, возвращаясь душой к мирной жизни. Также исследователь представил свои книги и издания коллег, посвященные блокаде Ленинграда. 25 июня в подростковом молодежном клубе «Юбилейный» состоялись концерты, выставка, посвященная Дню памяти и скорби началу Великой Отечественной войны. Мероприятие организовано Невским благочинием, Центральным домом культуры и отдыха «Невский», Домом молодежи «Пулковец», подростковым молодежным клубом «Огонек» и спортивно-патриотическим центром «Партизан». В концерте «Память поколений» выступили участники молодежных клубов Невского района, детский хор «Воскресение», а также воспитанники воскресной школы храма святого апостола Петра. Хор под руководством Рахили Шамрук исполнил песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы». Звучали стихи и песни о войне. В фойе Дома культуры была организована выставка от Дома молодежи «Пулковец», на которой представлены вещи и военная форма времен Великой Отечественной войны, найденные поисковиками на территории Ленинградской области. По окончании экскурсии по выставке дети написали письмо солдату-победителю. 24 июня воспитанники детской воскресной школы Борисоглебского храма массива «Мертуть» вместе с родителями посетили пожарную часть номер 100 Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы. Сотрудники части познакомили гостей с работой пожарных и спасателей, продемонстрировали специальную технику, оборудование и оснащение пожарного автомобиля. Ребята узнали о правилах пожарной безопасности, увидели, как пожарные надевают боевую одежду, а также смогли примерить элементы защитного снаряжения. По окончании экскурсии воспитанники воскресной школы и их родители поблагодарили сотрудников пожарной части за теплый прием и познавательную встречу, пожелав им помощи Божией и сухих рукавов. 5 июля по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе в Петроградском благочинии состоится крестный ход из Князь Владимирского собора в Матвеевский сад к месту храма в честь апостола Матфея, разрушенного большевиками. Божественную литургию в Князь Владимирском соборе совершит благочинный Петроградского округа иерей Сергий Латушко. В 11 часов 30 минут начнется крестный ход. В 12 часов на месте разрушенного Матвеевского храма будет совершен молебен. В 12:30 будут организованы праздничный концерт и полевая кухня. В нынешнем году храм Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове отмечает 250-летие с момента основания. Торжества, приуроченные к престольному празднику храма, пройдут с 5 по 7 июля. 5 июля после божественной литургии в 12 часов состоится концерт и угощение на площадке за храмом. 6 июля в 17 часов будет совершено всенощное бдение. 7 июля будут совершены ранние и поздние божественные литургии, а также крестный ход. Приглашаются все желающие. 8 июля после божественной литургии и молебна святым Петру и Февронии на площадке за храмом Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове состоится праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. В программе интерактивные игры, мастер-классы и концерты. Начало в 12 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В последнее время людей спасает любовь, смирение и доброта. Доброта откроет двери рая, смирение введет в рай, а сохранившая любовь Бога узрит. Эти слова преподобного Гавриила Ургибадзе выразили главное в жизни и служении святого старца. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра слушайте на нашем радиопередаче, подготовленные по книге Малхаза Дженории «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Это сборник воспоминаний и свидетельств людей, лично знавших преподобного отца Гавриила, в числе которых известный грузинский актер Давид Георгибиани. Он прочитает для вас эту книгу.
2: Приглашаем слушателей на маленькие концерты. Краткий комментарий музыкального редактора Ольги Суровикиной поможет ближе познакомиться с шедеврами классической музыки, их создателями и исполнителями. 15 минут музыки. Даже такая короткая встреча может подарить очень много. Слушайте по вторникам и средам в 11:45, в субботу в 9:40.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Итак, мы продолжаем знакомиться с обновленной большой экспозицией Эрмитажа, которая называется «Галерея Петра Великого». Ее вторая часть посвящена атмосфере первой трети XVIII века, предметам, которые окружали в интерьерах и самого царя, и его сановников. Но есть экспонаты, которые делают образ императора совершенно уникальным. Это станки. Царь-плотник, царь-мастеровой. Экспозиция уже в достаточной мере нас познакомила с мастерством этого удивительного человека, но теперь мы можем увидеть, какие же инструменты находились в его творческой мастерской, в токарне. А по-другому и не назовешь это помещение, ведь на этих станках Петр I с большим мастерством изготавливал настоящие произведения искусства. Рассказ продолжает куратор экспозиции «Галерея Петра Великого», старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Наталья Юрьевна Бахарева. Ну вот я смотрю, тут наверняка какое-то, видимо, не знаю, английское влияние или какое, умывальный прибор. На Руси же вроде бы были такие умывальнички, как сейчас все часто на дачах мы используем. Вот в Новгородском музее сохранились вот такие чайнички, которые с двух сторон на цепочечку крепятся, и вот можно... А здесь в тазике из кувшинчика...
1: Ну, с другой стороны, если вам слуга поливает на руки из такого кувшинчика, ну, да, почему бы не воспользоваться? Да. Это лаковые изделия, то есть это папье-маше, расписанная вот, лаковая роспись. Мы видим, что вот этот тазик, он имеет повреждения, но, видимо, потому что им пользовались. Но я думаю, что пользовались, может быть, не очень долго, потому что если бы им постоянно пользовались, то он бы, наверное, так хорошо не сохранился. Но это действительно как произведение искусства, вот, папье-маше.
0: А как?
1: С лаковой росписью.
0: Он полностью из папье-маше тазик?
1: Да, это папье-маше.
0: Это не металл.
1: С лаковой росписью. Да, это имитация металла, так что это все папье-маше, мыльница и кувшин, поэтому это предметы, которыми, скорее всего, пользовались, но не очень долго. Здесь просто наша задача была показать, с одной стороны, европейские влияния, а с другой стороны, вот это вот сочетание в культуре петровского, как можно сказать, быта, да, предметов, окружавших людей, вот это сочетание традиционного и нового. Здесь, с одной стороны, какие-то новые предметы и новые орнаменты, а с другой стороны, вполне традиционные формы братин, кубков. Здесь у нас есть вот этот замечательный подголовник, внизу стоит. Вот этот ящик-подголовник, сундук-подголовник, туда можно было сложить все свои богатства, всю свою казну.
0: И положить голову,
1: поэтому он называется подголовник. И на самом деле вот такие подголовники, он абсолютно такой традиционный. Ну, единственное, что здесь утрачено, здесь должна быть роспись, и он должен быть покрыт слюдой. И вот кое-где, вот в этих накладках металлических, видны остатки слюды, но именно на данном он... У нас есть подголовники, которые сохранились лучше, и у нас есть роскошный подголовник, который стоит в экспозиции культуры Руси, вот в зале культуры 17 века. Но, несмотря на вот эти утраты слюды, все равно мы видим вещь своего времени. И на самом деле такие подголовники использовались довольно долго. И когда мы читаем обстоятельства следования Меншикова в 1727 году в Березов, вот там упоминается, что когда у него его семью догоняли на пути и отнимали у них оставшиеся какие-то драгоценности и одежду, то вот там упоминается подголовник, в котором он хранил вот то, что ему удалось увести. Но у него все равно это отняли. И вот все вот эти вот драгоценности, которые он вез в Березов в 1727 году, они хранились в таком вот подголовнике. На самом деле очень актуальная вещь. Знаете, мы на самом деле на этот подголовник смотрим и думаем, что очень полезная вещь, например, в наших поездах. Когда мы тоже обычно сумочку под подушку, да, а вот этот подголовник, который закрывается на ключик, и вы на нем спите, ну, сверху вы набрасываете, наверное, на него что-нибудь помягче, но вот у вас вся казна под головой, и все в сохранности.
0: А ручка у него была какая-то?
1: А сбоку две ручки. У него с боков две ручки, как к сундуку положено, его носили за две ручки. Так что, в общем, очень надежная вещь и очень такая практичная. Поднос-поставец, то есть на него можно было что-то ставить,
0: Стопочку какую-нибудь,
1: Можно и так,
0: Или, не знаю.
1: Вот здесь у нас в этой витрине показано, опять же, сочетание старого и нового. Это роскошное блюдо, которое использовалось, конечно же, для декорирования интерьера. Угу. Такие блюда, где в центральной части помещены вот такие объемные композиции, они не предназначены для того, чтобы на них выкладывать там фрукты или какую-то еду. Это именно декоративное блюдо, которое украшает интерьер. Сделано оно в Аугсбурге, но Аугсбург, Нюрнберг – это два центра серебряного производства, mm-hmm. где изготавливались самые роскошные такие вот предметы. Здесь же мы показываем предметы, которые использовались в сервировке стола. И здесь мы видим тарелки, которые могли ставиться гостям, блюда, на которых раскладывались угощения, чарочки небольшие с двуглавым орлом, подсвечники. Да, да. И вот эти столовые приборы, вилка, нож и ложка, и на них мы можем видеть вот на перевернутой ложке вензель Петра Первого. То есть это предметы, которые принадлежали Петру. Мы видим стопы, стаканы, которые не так сильно блестят. Да, да. И здесь опять же мы хотели показать, с одной стороны, сочетание старого и нового, а с другой стороны, все-таки у нас речь в основном о Петре Первом, поэтому здесь у нас вот на этих стопах и стаканах показаны гербы и вензели императора, и какие-то, так же, как на стекле в соседнем зале, вот надписи «Виват царь Петр», или, например, аллегорические композиции, взятые из очень популярной книги «Эмблематы и символы», которая была переведена на русский язык, и которая использовалась для украшения различных предметов, в том числе и посуды. И рядом мы видим вполне традиционные ковши жалованные. Жалованные ковши, причем ковши, которые мы здесь видим, это традиционная форма, это накладные вот эти вот двуглавые орлы на дне. По борту наружному надпись «Кому и за что ковш пожалован» – это награда. И здесь мы видим с вами ковши, которые относятся к эпохам сразу двух императоров. Два ковша – это Петр Первый, жалованный Петром Первым, а ближе к окну – это ковш, жалованный уже Петром Вторым, внуком Петра Первого. Да. То есть эта традиция, она существовала еще и в послепетровскую эпоху. Точно так же, как мы показываем здесь вот эту огромную кружку, тоже украшенную двуглавым орлом, это подарки. Это жалованные кубки, жалованные кружки. Это тоже вот такая вот как бы старая традиция, которая продолжала существовать, и кружки жалованные будут и при Екатерине II, да и, собственно говоря, при Александре III, и при Николае II.
2: Да, и
1: сейчас, в общем, да, традиция. Ну, да. Но вот формы традиционные, вот они тогда использовались. Но уже исключение, вот, например, кружка показывает нам включение такого абсолютно европейского декора. Хотя вот посвятительная надпись.
2: Да, вот я только хотела вам помнить.
1: Напоминает, да, надпись да, на иконах, да. Вот очень такая традиционная.
2: О, тут целая мастерская.
1: Да.
2: Ага. Слушайте, а это не вот из нумизматики были, там тоже стояли пара
1: станочков? Нет, нумизматики стоит своих, один станок наш.
2: Еще дополнительно нашлись.
1: Дело в том, что у нас этот зал, он и раньше был посвящен такой необычной и очень популярной теме токарни Петра Великого. Угу. Да, токарни, которая существовала при дворце Петра. И мы говорим о том, что при Петре начинают создавать станки, приборы под руководством Андрея Константиновича Нартова, портрет которого у нас здесь, конечно, тоже представлен. И о том, что Петр был увлечен токарным художеством, сам работал на токарных станках, и мы с вами уже говорили об этом, потому что у нас один из самых роскошных экспонатов нашей экспозиции – это паникадило, выточенное Петром. А вот здесь как раз мы показываем станки из его токарни, показываем инструменты, которые использовались при работе в этом токарном художестве, и показываем изделия мастеров токарни и изделия, собственноручные Петра Первого. Да, всего сохранилось из токарни Петра до настоящего времени сохранилось 12 станков. Угу. Один мы можем видеть во дворце Петра, один во дворце Меншикова, еще один станок у нас вот в экспозиции нумизматики. Есть станки, которые хранятся в фондах, но вот в данном зале у нас показано 7 из 12 сохранившихся станков. 6 станков здесь, и самый маленький, самый ранний стоит у нас вот здесь в витрине. Это станки разных типов, предназначенные для разных работ. Станки боковые, станки медальерные, станки гильеширные. И один станок зуборезно-фрезерный – это единственный станок, сохранившийся, предназначенный для технических работ, то есть не для художественных. А-а-а. Такие тоже делали, потому что в токарне Петра делали станки, в том числе для армии, флота, для промышленности, но сохранился только один.
2: Слушайте, а как их приводили в движение? Это же надо, нужна довольно большая скорость подвижных частей, чтобы на твердое что-то наносить, да? Это кто-то стоял, крутил вот эти приводы,
1: Ну, конечно, были, наверное, какие-то подмастерья, и вообще вот у нас периодический вопрос, да, на каком из этих станков работал Петр Первый, мы всегда говорим, что на всех, что это его станки, может быть, именно поэтому они еще очень красивые, они представляют настоящие архитектурные сооружения, очень изящные, очень красиво оформленные, и Петру в работе помогал Андрей Константинович Нартов. Он был его личным токарем, его помощником в работе, он занимался наладкой станков, он помогал в работе. Но ведь и мастерство заключается именно в том, чтобы владеть этим станком и переносить рельеф или создавать какую-то определенную изящную форму, придавать изделиям, заготовкам. Как, собственно говоря, знаете, я смотрю на эти станки, у меня, может быть, такое немножко примитивное сравнение, но как есть швейная машинка, которая, в принципе, крутится сама. Но надо обладать мастерством, чтобы
2: чтобы
1: при крушении этой машинки
2: сшить
1: что-то правильно. То же самое и здесь. Конечно, вы не должны постоянно что-то вытачивать, выпиливать вот руками, для этого есть станок, но вот добиться получения изящного произведения можно только умело работая на таком станке.
2: Ну, машинка швейная, раз уж мы сравнение привели, ее все-таки есть ручная.
1: Да.
2: У меня, кстати, дома ручная машинка старая-старая. Есть с ножной педалью, а здесь вот просто не очень, ну вот где-то...
1: А мы видим ручки. Вот наверху вот этот станок, там есть ручка. Здесь есть сбоку ручка. Ну, где-то эти ручки могут быть утрачены. Но, в принципе, здесь, да,
2: ручками.
1: И на самом деле мы вот эту экспозицию этого зала тоже, мы не стали повторять ту экспозицию, которая была раньше. Мы поставили здесь станки, но раньше в этом зале не было... изделий токарни. Здесь стояли станки, стояли данские шкафы, а изделия токарни показывались в других интерьерах. В данном случае мы соединили, но опять же вот эти стеклянные заборы нам позволили как-то более насытить экспозицию. И самое главное, мы поставили витрины, в которых мы показываем инструменты, которые использовались при работе на токарных станках. Мы показываем вот эти резцы, и мы специально здесь в этикетках не написали просто резцы, а мы воспроизвели их названия, потому что сохранились названия по путеводителям 18 и 19 веков. Здесь есть резец токарный круглый, или есть, например, долото, что направо резать. Нам очень хотелось показать вот эти исторические названия.
2: Или вот резец токарный, долото косое, направо с вырезкой.
1: Вот, да-да-да. Для нас
2: просто направо косое.
1: Долото косое направо, да. Долото с четверти кругом.
2: Да.
1: Вот для нас, мы очень хотели вот эти названия сохранить, и здесь мы показываем вот этот самый ранний, кстати, станок 1704 года мастера Блеера, который руководил токарней Петра, когда токарня еще была в Сухаревой башне в Москве. Ее оттуда перевезли. И здесь, кстати, вот в этой витрине у нас показаны изделия мастеров токарни и в том числе собственноручные работы Петра Первого. Мы в этой витрине показываем, насколько разными были работы, сделанные в том числе и Петром. Здесь есть челнок, сделанный на гильеширном станке, который, по легенде, Петр сделал для придворных дам, чтобы они занимались своим художеством, а он вот для них изготавливает вот такой челнок. Здесь есть кубок костяной, украшенный вот этими вставками из кости. Это изделие Петра Первого. И такие кубки чаще всего служили дипломатическими подарками. И такие подарки ценились больше, чем драгоценные камни, потому что это собственноручная работа Петра. А рядом мы показываем тонкую-тонкую деревянную тарелку. Это тарелка, сделанная Петром. Рядом миски деревянные, это миски, сделанные Петром. Эти изделия, кстати говоря, они выглядят довольно просто, но они восхищали, и о них очень хвалебно отзывались вот в литературе, в том числе 18 века, потому что они сделаны, они очень тонкой, чистой работы. То есть выточить вот такую тарелку, напоминающую бумажную нашу посуду, из дерева, ровно, тонко, чтобы она не треснула, чтобы она была одинакова со всех сторон. Это особое мастерство.
2: Так сколько времени прошло, они до сих пор не треснувшие. Гораздо более позднего времени предметы трескаются деревянные.
1: Но дело в том, что Петр, конечно, этой посудой пользовался, и он говорил, что он с большим аппетитом ест посуды, сделанные своими руками, но все-таки мы должны как бы вот учитывать, что это изделие Петра Первого, а все, что было сделано Петром Первым, после его смерти собиралось и хранилось на протяжении всего времени. То есть Петру в этом отношении повезло, потому что Петр – это тот император, который в нашей истории в опалу не попадал, и его вещи постоянно хранились, если бы они не были петровскими.
2: Ну, дерево, тут уж, знаете, такой предмет, плохо сделано, оно потрескается, как его не храни, я в этом смысле, что сделано так, что даже не потрескалось. А вот этот гномон, по-моему, на какой-то выставке его тоже...
1: часы. Ну, мы, они, конечно, предметы используются... Это солнечные часы, которые сделаны с участием Петра Первого, мастерами его токарни. Угу. Конечно, у нас...
2: То есть тоже они им сделаны? Не...
1: Ну, при его участии,
2: при его участии. Непривозные.
1: Да-да-да. И вот здесь это мне очень хотелось, чтобы у нас так получилось. Я очень рада, что получилось. Поскольку мы все время говорим, что да, у нас есть там станки медальерные, боковые, гильеширные. Но вот правда разобраться, а как же на них работали, очень тяжело человеку непрофессиональному. Хотя, в принципе, все показано у нас. Вот сделан, поставлен копир в станок, вот заготовка, и мы понимаем, что это, вот как дети сразу они понимают, и говорят, как 3D-принтер. То есть, когда станок считывает рельеф с копира металлического и в уменьшенном размере с помощью резцов повторяет его на деревянной или костяной заготовке. Да. Но все-таки, чтобы это было видно еще более наглядно, у нас появилась вот эта витрина, где мы показываем копир, и сверху то изделие, которое по копиру получается. Вот мы видим копир, вот изделие. Кстати, вот этот копир с изображением Тайной Вечери и распятия с обратной стороны, он еще для нас важен тем, что точно такой же вот цилиндр, он украшает паникадило, которое у нас вот в зале Петровской коллекции. То есть Петр работал вот с этим копиром. И вот здесь тоже мы видим, вот копир, вот изделие. На стене медальон копир, и вот компасная крышка, сделанная Петром по этому копиру. То есть в этой витрине мы показываем вот эти, как работали медальерные станки и боковые. Боковой — это потому, что он режет на боку цилиндра, да, как кубок украшает.
2: А значение не имеет... Из какого металла из какого материала делается само изделие? То есть вот есть копир, и, в принципе, его можно использовать, ну, хоть для... Один и тот же, я имею в виду, копир. Хоть для дерева, хоть для, там, кости, хоть для...
1: Это мы можем видеть еще. Вот на копирах, которые представлены здесь. Вот еще одна витрина, где мы хотели показать не только само по себе изящное изделие, вот этот вот запрестольный крест, украшенный вот этими медальонами, лучи, сделанные на гильяширном станке, медальоны на медальерном станке. Но здесь же внизу мы показываем и копиры, по которым сделаны эти украшения. Здесь у нас 4 копира, потому что 5-й как раз у нас вот в той витрине. А говоря о разных материалах, вот здесь у нас витрина, где показаны копиры, предназначенные для триумфального столпа. Модель, составленная из копиров, у нас представлена как раз вот в первом зале, в ротонде. И мы в ротонде говорим о том, что вот эта модель столпа, она предназначалась для изготовления аналогичного изделия в слоновой кости. То есть копиры предназначались для вырезания медальонов из слоновой кости. Но здесь же мы с вами видим по этим же копирам сделанные медальоны из дерева. То есть, наверное, я боюсь здесь как бы уже рассуждать о той области, в которой я не очень разбираюсь, но думаю, что для этого и существовала наладка станка, для этого существовали разные резцы, и вот для этого существовал Нартов, который мог наладить станок, потому что, наверное, твердость материала разная у дерева. И здесь же еще у нас есть витрина, которая показывает, что Петр делал изделия не только в подарок королям и дипломатам, но и для своих подданных. Вот здесь у нас маленькая витрина с мелкими изделиями, где есть в том числе и 3 работы Петра Первого. Это вот табакерка, которая сейчас она лежит отдельно, в кожаном футляре, предназначенная в подарок. Вот здесь красный футляр и овальная табакерка. Если мы открываем этот футляр, там есть чернильная надпись что на подкладке как бы вот этого футляра, что он изготовлен в подарок графине Чернышовой. Ну и самый такой, может быть, значимый здесь подарок, это вот эта небольшая круглая деревянная табакерка, которая предназначалась для подпоручика Ботома, который построил первый корабль Балтийского флота. И она имеет такую очень странную дырку на крышке в виде восьмерки. И это не повреждение коробки.
2: Это, наверное, закрывается так она.
1: Там видно вот эта закрывающаяся часть, она поворачивается и закрывается. А вот такая форма дырки в виде восьмерки, она сделана специально, чтобы табак брать двумя пальцами. Это как раз вот по форме очень удобно. И она закрывается крышечкой для того, чтобы табак не высыпался. Это вот подарки Петра своим подданным.
2: Это же, наверное, для нюхательного табака, потому
1: да,
2: что
1: конечно.
2: Больно маленький.
1: Конечно, ну, конечно. Вот. Ну и для того, чтобы, да, когда набивали трубку, то все-таки для этого существовали совершенно другие.
2: Да.
1: А это именно нюхательный табак, это, в общем-то, смесь травы, немножко другой табак.
2: Наталья Юрьевна, а кто-нибудь пробовал, ну, я не знаю, может быть, при реставрации станков или как-то вообще в нашем, ну, более-менее, наши, там, может быть, конец 20-го, там, вообще что-нибудь на них сделать? Или боятся, ну, все-таки не рискуют, чтобы не испортить...
1: На этих станках нельзя ничего сделать, потому что они требуют наладки. В них, насколько я знаю, вот я задавала этот вопрос своему коллеге, который хранит, требуются какие-то там, есть утраты. Но была предпринята попытка, и, собственно говоря, был на основе вот этих станков, на основе документов создан станок, современный станок, частным
2: как таким реплика,
1: специалистам,
2: да?
1: Да, как реплика станок, который действует. Угу. Но на этих станках сейчас, естественно, никто не работает.
2: В общем, я как бы даже не имела в виду, что совсем сейчас, да, но, может быть, там 50 хотя бы лет назад как-то пытались что-нибудь попробовать.
1: Ну, вот они стали, вот на их основе сделан современный станок, который воспроизводит станок Нартова. Но эти станки сейчас в нерабочем состоянии.
2: Угу. Нартов, молодой человек совсем на портрете. Что-то как-то вот у меня со школьной скамьи сложилось впечатление, что такой уже взрослый, пожилой мужчина. Но действительно, ведь при Петре-то он, наверное, еще молодым был.
1: Он совсем молодым стал работать... еще на Сухаревой башне, вот под руководством Блеера, в токарной мастерской. Потом Петр перевел токарню в Петербург, и Нартов приехал в Петербург и учился у своих вот западных учителей. Но это был тот случай, когда ученик превзошел своих учителей, и когда в 1718 году Нартов отправился в Европу для обучения, то выяснилось, что, собственно говоря, мало чему он может там научиться, его мастерство восхищало всех, и он получал хвалебные отзывы, и когда он захотел заказать станок по чертежам своим, то выяснилось, ему сказали, что такого станка сделать не могут. Вот. И Нартов, он на самом деле, это вот человек 18 века, он инженер, он не только занимался токарным художеством, он проявил себя и как медальер, он работал на Монетном дворе уже после смерти Петра, и потом он работал для российской артиллерии, и вот создана им такая, я даже боюсь, как правильно, неправильно ее назвать, по-моему, мортира есть такая, которая по кругу стреляет, там много-много-много стволов, вот это нартовское изобретение, то есть он проявил себя как инженер и... вот уже и в артиллерии, и в нумизматике. То есть действительно человек такого широкого профиля. А здесь портрет, написанный после его возвращения из Европы в 1719 году. Мы не знаем точную дату создания этого портрета, но здесь он изображен с жалованным медальоном прусского короля, потому что он в 1718 году начал свое путешествие с Пруссии, куда он привез станок и обучал прусского короля работе на токарном станке. Но вот есть такой секрет в этом портрете. Дело в том, что жаловал-то его портрет был другой прусский король. Сейчас здесь портрет Фридриха Великого, Фридриха II. Видимо, портрет был позже переписан, потому что Фридрих Великий, он все-таки позже был на престоле, но портрет могли, вот этот вот жалованный портрет могли чуть позже переписать. Так что...
2: Я так понимаю, что здесь самые ближайшие сподвижники Петра, да, рядом же с ним.
1: Коллекция живописных портретов, она на самом деле больше. Это коллекция, это серия портретов, она была написана в середине XIX века по воле Николая I и предназначалась для галереи Петра Великого в Императорском Зимнем дворце. Сделались эти копии из более ранних портретов, и задача их именно показать окружение Петра I. Да, здесь действительно больше портретов, мы не все размещаем в этом зале, кстати, портрет Меньшикова происходит из этой же серии, но у нас, во-первых, здесь не очень много места, а во-вторых, нам нужны какие-то портреты для временных выставок.
2: А это не Меньшиков?
1: Это Бутурлин. Здесь Бутурлин, Румянцев, очень это много долгоруких, Головкин, да. Чернышов, Рамадановский, Строганов, Куракин, вот это все сподвижники Петра. В центре у нас шпалера, которая относится уже к царствованию Елизаветы. Но почему она помещена здесь? Ну, во-первых, у нас в этой галерее все-таки не будет такого строго хронологического разделения, потому что залы, которые будут посвящены Анне Иоанновне и Елизавете Петровне, это будут залы, которые будут рассказывать о продолжении традиций в культуре, в искусстве, вот заложенных Петром Первым. Поэтому здесь мы можем себе позволить такое небольшое смешение эпох. С одной стороны, это поэтому, а с другой стороны, это тоже отсылка к петровскому времени. Дело в том, что когда Петр во время путешествия своего во Францию в 1717 году посещает королевскую мануфактуру гобеленов, он выбирает себе, ему предлагают выбрать в подарок какую-нибудь серию ковров, и он выбирает в качестве своего подарка так называемую индийскую серию, ковры индийской серии, где показаны различные экзотические звери, и привозят эту индийскую серию в Петербург, передает ее на шпалерную мануфактуру для того, чтобы мастера использовали ее для своих работ. И вот ковры индийской серии, они не сохранились. Вот эти ковры, привезенные в 17 году. А вот исполненные на их основе уже в царствовании Елизаветы Петровны шпалеры, которые предназначались для пригородных дворцов, они сохранились. И вот эта шпалера, вытканная уже в царствовании Елизаветы Петровны, она как раз восходит к индийской серии, приобретенной Петром Первым. Поэтому здесь у нас вот этот ковер, это с одной стороны украшение интерьера, потому что станки, естественно, стояли в интерьерах дворцовых, петровские станки, а с другой стороны, это вот такая вот связь продолжения петровской истории, петровского времени, вот уже в царствование его потомков.
2: Ну, красота. Вторая часть поражает воображение не меньше, чем первая, если не больше. Ну, потому что как бы на свежесть восприятия, да. Но очень интересно. Спасибо вам большое, Наталья Юрьевна. Я надеюсь, что мы дойдем и до следующих императриц, потому что там Елизавету Петровну мы все знаем, что она такая вся себя последовательница, ну и, так сказать, дочь великого Петра. Но мне кажется, что и Анна Иоанна, в общем, довольно интересный все-таки персонаж.
1: Конечно.
2: Хотя так ее только ассоциируют с Бероном и с Ледяным домом, но тем не менее все-таки... Сколько там она, не помню, там почти 10 лет, по-моему, процарствовала.
1: Да, 10 лет ровно, да.
2: Да. Много чего могло быть при ней. Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: Надеюсь,
1: вам.
2: Что вот еще раз придем к вам дальше записывать.
0: Эрмитаж – музей, начало которого принято считать от Екатерины II. Но собирать и привозить произведения искусства начал еще Петр I. Более того, он такие произведения еще и создавал. Вспомним Паникадило в одном из залов галереи Петра Великого. Поэтому мемориальные предметы этой эпохи можно вполне назвать как Эрмитаж до Эрмитажа. В символическом образе Петра, который у многих из нас сложился с детства, много реальности и много мифов. Мифы являются в некоторых случаях своеобразным украшением, декоративным элементом реальности. Но всегда необходимо точно знать, где основа, а где декор. Мемории, памятники эпохи во многом помогают нам самостоятельно разобраться в деталях, потому что они истинные свидетели того или иного времени. И с эпохой Петра Великого нам действительно очень повезло, потому что все, связанное с ним, старались бережно сохранять и собирать. А у нас есть возможность погрузиться в нее. На этом наша беседа с куратором экспозиции галереи Петра Великого Натальей Юрьевной Бахаревой завершена. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

Дорогие слушатели, мы продолжаем серию передач по сборнику статей литургического богословия «Крины молитвенные» архимандрита Киприана Керн. Сегодня мы будем говорить о службах четверга, четвертого дня суточного круга шестоднева. День этот посвящен самовидцам слова и слугам, то есть свидетелям слова, его ученикам, апостолам, свидетелям жизни Христа и святителю Николаю. В высоком иконостасе, живом памятнике неумирающей древней красоты церковной, в третьем ярусе длинный ряд святых апостолов с обоих концов тянется к центральной иконе. Идут 12, богоизбранный лик, то есть собрание апостолов, свидетели жизни Божественного Слова. Идут от обеих сторон с слегка согбенными головами, склоненные с протянутыми руками. Выписаны царским изографом по древнему подлиннику, по преданию отеческому. И снова они вместе собранные стоят на другой иконе, собор святых 12 апостолов. А с ярусов главного купола 4 евангелиста, 4 благовестителя с символами своими, живые, как бы в образах вещающие, как бы в красках говорящие, поющие, вопиющие, взывающие и глаголющие. И в богослужебных книгах снова они, снова свидетели слова, его ученики, братья, сонаследники, часто и много, на многих страницах вспомянутые и воспетые. Каждый четверг совершается память их совместно со святителем Николаем, а в лице их, первых святителей, память всего сонма всех святых святителей. Вот как церковь величает святителя Николая. «Отче священно-начальниче Николае, ангелов согражданине, апостолов и пророков равностоятели, пресветил воистину явился еси мир».

0: Вникнем же в то, что Церковь вещает нам в четверги актоиха, в дни апостолов, в их святых иконах. В Церкви все таинственно, у Бога все чудотворно, и мир этот, из ничего созданный, и жизнь, и рождение, и смерть — все это чудо. И литургии, и освящение воды, и крещение, и пострижение, и брак — все, все это чудо неисследимое, неуразумеваемое. И покаяние грешной души, и восстание падшего, и обновление унылого и безнадежного, умудрение немудрого, укрепление слабого. Все это таинственно и чудесно, ибо все это совершается не по велению разума нашего, не по хотению нашей воли, а по благоизволению Божию, по благодати Духа Святого. Такова вся жизнь Церкви. Божественная благодать — всегда немощь врачующая и скудость восполняющая. Она чудотворит, она тайно совершает. Вот совершается чудо преславное и великое. Господь избирает себе учеников и слуг. Сначала 12, потом и 70. И вот по евангельским повествованиям рыбаки и мытари становятся апостолами, не книжные, мудрецами, простецы, учителями и светильниками света. Разве не чудо? Чудо их призвания, чудо весь путь их ученичества, чудо их просвещения. В апостолах просияла спасена благодать Духа Твоего. Дух Святой обновляет старое, немощное, от которого ничего не остается. Вместо немощи — сила, вместо скудости — богатство. Служением Слову и жизнью с Ним они проникают в глубину воплощения. Воистину, все таинственно и чудесно в избрании и житии их. Весь путь их за Спасителем как бы дивный узор. Призывает их ловцов рыб, чтобы ловить человеков, поучает словом из уст своих и собою с самим Божиим Словом, ведет от Иордана через всю святую землю, от их домов и рыбачьих лодок через бурные ночи и тихие закаты ко кресту и воскресению, через Елеон, Фавор и Сионскую горницу. Посылает их сначала в свой народ, а потом и во весь мир, почерневший мраком безбожия. Не бойся, малое стадо. Сначала малое стадо, потом Вселенская Церковь. Посылает 70 как агнцев, и 12, как овец посреди волков, и снова чудо. Богоизбранные овчата пастыря доброго сами становятся пастырями словесных овец.
1: Постараемся и мы проходить следом за ними путь их служения, путь их духовного роста, проходить по Евангелию, по канонам и стихирам, по всем праздникам и дням церковного года, по живым воспоминаниям их жизни и проповеди. Живым, потому что и сами мы молитвенно переживаем и живем в Церкви этими моментами, молитвенно и тайно образующе соприсутствуем и содействуем всякому празднику. То они неизвестные и не знающие рыбари Христа, то вдруг как призванные им слуги Его, потом ученики и апостолы, потом дети, затем друзья, потом братья. И сам пастырь и начальник всегда с ними. И когда мы молимся с ними, то и он среди нас.

Вот они по порядку своего избрания. Первый – Андрей Первозванный. Второй – Иоанн Богослов Зеведеев. Третий – Петр Симон, сын Ионы, брат Андрея Первозванного. Четвертый – Филипп. Пятый – Нафанаил, он же Варфоломей. Шестой – Иаков Зеведеев Больший. Седьмой – Матфей Левий. Восьмой – Фома Близнец. Девятый – Иаков,

0: Алфеев меньший. 10. Иуда, он же Фаддей, брат Иакова Алфеева. 11. Симон Кананит Зелот. 12. Иуда Искариот, замененный впоследствии Матфием. Но кроме икон апостольского лика в иконостасе и собора их, и кроме четвергов Актоиха, церковь выносит в дни памяти отдельных апостолов при пении Палеолея икону каждого из них и ублажает его особыми, ему посвященными песнопениями. Торжественны службы всех их, но между ними особенно значительны некоторые. Так, святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову полагается бдение, то есть всеношное, а праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла приравнивается по значению своему и важности к великим господским и богородичным праздникам, как и праздник святого пророка и предтечи Иоанна. Ко дню первоверховных апостолов Петра и Павла церковь нас предуготовляет постом, и на другой день по нем совершается собор всех 12 апостолов.
1: Знаменательна память их, первоверховных, столь разных, но и в то же время столь похожих и близких. Замысловаты и смелы сравнения их и параллели в песнопениях церковных. Петр – камень веры, и Павел – вития, то есть красноречие святых церквей. Петр принимает небесные ключи рая, Павел в рай восхищается. Петр – трижды отрекся и покаялся. Павел был прежде хульник и потом уверовал. Петр – апостолов основания, христиан начала. Павел – ловец язычников, светильник вселенной. Различные по характеру, разные по образованию, по жизни и деятельности, по призванию к вере, все же они едины по духу своему. Вера их объединяет в едином Христе. Вера их приводит их к единому краеугольному камню, к подвигу, к крестоношению, к смерти за Спасителя.

С древней иконы смотрит лик седого и древнего старца, апостола любви, любимого наперстника Христа Иоанна Богослова. Кисть византийского и московского изографа представляет его старцем в одни Патмоса и Ефеса. Тщательностью зарисовки отличается только лик, но выписан он тонко и любовно. Тело же, все мелочи, окружающая обстановка, одежда, признанные второстепенными и неважными. Декоративность в этой иконе отсутствует, но прекрасна. Темными красками выписан образ. Взор глубокий, далекий, умеренный и бездонный один выражает все. Действительно, все остальное неважно и даже мешает той духовной устремленности взора старца. Он устремлен в ту неземную, иную совсем действительность, в ту другую реальность, из которой сама икона, в бытие другого порядка. Приложенный палец к устам свидетельствует о том, что можно сказать и о чем должно умолчать. Над ухом ангел, вещающий ему неизреченные тайные слова. Взор Иоанна во тьме прошлых веков провидит предвечное рождение слова у Бога и в тумане грядущих веков тайно зрит и предрекает грядущие судьбы человечества.

0: зритель неизреченных откровений, Исказатель вышних Божьих тайн, Сын Зеведеев, написав нам Христово Евангелие, богословите Отца и Сына и Духа Святого научил есть. Церковь и сему апостолу уделяет особливое почитание и совершает дважды его память, знаменуя эти дни 8 мая и 23 сентября торжественными бдениями. Данное ему первому великое звание богослова, тайнозрение его и догматическое видение его, любовь к нему, Господа, его особая заботливость по отношению к Богоматери, все это наше богослужебное сознание прекрасно воплощает в своих стихирах и канонах. Из всех апостолов начало мученичеству положил брат Иоанна, Иаков Зеведеев, называемый больший не по возрасту, а по росту. Он вместе с Петром и Иоанном является свидетелем и избранным сотаинником особых чудес и моментов жизни Христа. Вместе с братом он удостаивается наречения «сына грома».
1: И апостолу Фоме, близнецу неверному, церковь в своих песнопениях уделяет немалое молитвенное внимание, окрашивая его духовный облик оттенком особой любви и почитания, как бы заботливо защищая и ограждая его память от возможных упреков в маловерии. Но эти упреки не верны. В евангельском повествовании святой апостол встает перед нами как пытливый ученик с желанием разумной, обоснованной веры, как пылкое и горячее сердце. Вспомним же его слова «Пойдем, и мы умрем с ним». Порыв, весьма сроднящий и приближающий его аналитическую разумную веру к Петровой пылкой и горячей вере. Церковь не воспрещает, а наоборот поощряет такую разумную, обоснованную веру и отмечает это особое значение Фоминой веры, ибо Фомино неверие родило крепкую веру.

0: то есть по-русски «верным твоим неверием». Ты утвердил верных и стал исповедовать Господа и Бога всей твари ради нас, земных, воплотившегося. Крест же и смерть претерпевшего, и пронзение гвоздями, и прободение ребр копьем, от них же жизнь мы заимствуем. Близнец Фома своим верным неверствием разумно обосновывает веру, дает правильный подход религиозному сознанию.
1: Филипп же апостол своей жаждой лицезрения, созерцания Бога показывает нам другой характер религиозного ведения, высшую степень истинной веры. Его вопросом во время прощальной беседы Спасителя с учениками «Покажи нам Отца и довлеет нам» он показывает особую устремленность и напряженность своей веры, желание как бы известных доказательств в религиозном опыте. Этот порыв в еще непросвещенном духом сознании ученика так понятен, и это внесение некоторого эмпиризма в трансцендентное познание заслуживает кроткий упрек Спасителя. «Толикое время с вами есть, и не познал еси меня, Филиппе. Види во мене, види Отца, и како ты глаголишь и покажи нам Отца, не веруешь ли, яко аз во Отце, и Отец во мне есть?» То есть по-русски «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне?» Просьба Филиппа о лицезрении Бога Отца имеет опять-таки важное значение для нашего правильного понимания веры и ее различных степеней высоты и совершенства. В вере разумной, не в рассудочности и рационализировании, не нужно и недопустимо эмпирическое смотрение, лицезрение, так как оно есть знак несовершенной, слабой веры, желание доказательств, подтверждения правильности своей веры. Но не только вполне уместно созерцание, а даже оно есть знак особо совершенной веры, особенного достижения в религиозном познании. И ответом Спасителя апостолу Филиппу из момента веры исключается не созерцание, как благодатное достижение, как особый дар, а только лишь жажда эмпирического зрения, познания в категориях времени и пространства. Итак, в примерах Фомы и Филиппа нам не только указывается истинный характер веры, но и благодаря им нам с Божьего произволения вскрываются особые догматические вопросы. И всех их, учеников Слова, его сотаинников и апостолов, прославляет Святая Церковь в песнях и иконах, словами и красками поет им и величает их. Прославляет она святого Андрея Первозванного, как брата Верховного Петра, как ученика Иоанна Крестителя, как просветителя наших земель. Прославляет Церковь апостола и евангелиста Матфея, поет и величает апостола Матфея, заменившего в числе 12 апостолов Иуду предателя. Матфея, апостоле, лик божественный наполнил еси, из него же Иуда исподе. То есть апостол Матфей дополнил апостольский лик, от которого Иуда отпал. Величает церковь и чтит и Симона Канонита, Варфоломея, распятого головой вниз, Иакова Меньшего. Наконец, почитает из лика 12 и Иуду Алфеева. В службе каждого из них церковь находит ряд примечательных слов и похвал для величания их подвигов, имеющих более личное, биографическое для них значение. В один день с Первоверховным, а также и среди лика 12, церковь празднует память и 13-го апостола Павла. Он и вне их лика, и в то же время и неотделим от них. Он дополняет их и неразделим по духу и воспоминания с Петром.

0: Каждый четверг церковь празднует их общую память. И вместе с ними святителя Николая, а в лице его почитается и весь святительский, то есть епископский чин. И таким образом этот день является по преимуществу особым прославлением церкви.
1: Великий и страстной четверг – день установления таинства Евхаристии, день всеобщего соборования, освящения мира, омовения престола, день омовения ног. Особой важности воспоминания соединяются в этот день и предание учеником учителя, и тайная вечеря, и умовение. Возлежат ученики с Господом на вечере, и вот сама воплощенная премудрость Божия открывает ученикам своим великое таинство своего вочеловечения, устанавливает таинство Евхаристии. Великий исключительный момент в догматическом учении о Церкви. Открывается самая евхаристичность ее. Церковь есть тело Христово, мы – члены Его. Христос в Евхаристии дает нам свое тело ради приобщения, то есть соединения, крепкой внутренней связи. И только приобщаясь с телом, можно быть реальным членом Церкви. Вкушаем тело и крови, принимаем их в себя так, что они проходят во все суставы наши, в кости, в утробу, в сердце, проникают все наше существо, освящают его, обожают. И нас, приявших тело, то есть самой Церкви, вводят в нее, оцерковляют нас. Церковь сама себя дает верным. Великий четверг – установление таинства Евхаристии. Великий четверг – исполнение Церкви. Каждый четверг – постоянное воспоминание именно этого. Хлеб благословив, хлеб Сын Небесный, благодарив Отца Родителя, приемы и чашу, учеником давал еси вопия. Приимите, едите, сие есть тело мое и кровь нетленные жизни. Церковь движима и управляема и освящаема Святым Духом, и поэтому-то в тот же день Великого и Страстного Четверга совершается в патриарших церквах после освящения даров освящение Святого Мира. Им преподается благодать Святого Духа, как печать дара Его всем верным сразу после крещения при вступлении на подвижнический путь христианского крестоношения. А на темных досках дивных древних писем икон шестоднева в четверге живописаны снова они, самовидцы слова и слуги, вокруг Него, склоненного перед ними и умывающего их ноги.
0: В каждый великий четверг мы мысленно, молитвенно переносимся в Сионскую горницу, вспоминаем Спасителеву тайную вечерю, установление спасительного и животворящего таинства святого тела и крови. В каждом таинстве умовения ног, совершаемом епископом среди церкви, мы совершаем молитвенное воспоминание того же великого события. Мы как бы сами переживаем с апостолами трепетные моменты того дня. Укрепляется наша взаимная молитвенная связь с ними, и в каждой хиротонии, то есть посвящении, когда через возложение рук святителя с неба сходит на голову посвящаемого огонь благодати Духа, через руки святителя как бы протягивается невидимая связь ко всем прежде почившим святителям, и через них все далее и далее в глубину прошлых веков к самим апостолам и к самому пастыреначальнику. При каждом чтении молитвы хиротонии божественная благодать всегда немощная, врачующая и оскудевающая, восполняющая, восстанавливается та связь, и от дня вот этой хиротонии идет через тьму веков ко дню всеапостольской хиротонии, к сошествию огненных языков Духа, к Тайной Вечере и Евхаристии Церкви. Во Великий Четверг приобщаются апостолы телу Христову. В четверг Вознесения сиротеют. Херувимы удивляются, видя Бога на облаках восходящего. Апостолы рыдают, наполняясь скорбями. Снова ученики остаются одни, ожидая обещанного Святого Духа. С ними и церковь ждет, 10 дней не слыша давно уже не петая Царю Небесной, чтобы в день Троицы получить его в огненных языках. И в день 50-й совершается это новое чудо. Церковь основывается на земле. Апостолы посвящаются теловидным сошествием на них Святого Духа. Говорятся и иностранные языки, увеличиваются исцеления, совершаются чудеса, служится первая литургия воспоминания Великого Четверга, приносится бескровная жертва. Завершается чудо. Сперва призвание, потом приобщение тайне тела и крови и, наконец, посвящение, хиротония огненными языками. Сначала как бы наречение, а потом и хиротония. Рыбаки, ученики, друзья, братья, агнцы, овцы, пастыри, епископы. Малое стадо – Вселенская Соборная Церковь. Заканчивается и завенчивается исполнение Церкви. Божественная благодать всегда немощь врачующая и скудость восполняющая. Молитвами святых апостолов Твоих и святителя Николая, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Аминь. Дорогие слушатели, в следующей беседе мы коснемся служб Пятницы, посвященных образу Пречистой Девы Марии у креста, Сына Ее и Господа.
2: Говорит Голос Православия. Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, Голос Православия.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Старец Гавриил. Сердце полное любви. Страница книги Малхаза Дженории читает Давид Гергибиани.

На протяжении многих лет я старался жить церковной жизнью, искал духовника. Около года я присматривался к отцу Гаврилу, не мог понять, откуда в нем такая духовная сила. Перед поездкой в Мцхету я от всего сердца помолился Господу и Пресвятой Богородице. Литургия закончилась, и я собирался уходить из храма. Но услышал полный любви и тепла голос отца Гавриила. «Малхаз, иди ко мне, иди!» Я подошел. Старец указал на стоявшую там же скамейку. «Сядь со мной!» Затем он посмотрел мне в глаза и сказал, «Я знаю твое бессилие, что не понял ты меня. Верь мне!» Он начал говорить о моей жизни. Ему было все открыто. Он напоминал грехи, которых я забыл покаяться, даже грех, совершенный в юности. Великим угодником Божиим был отец Гавриил, избранным сосудом благодати Божией. Как-то мы с супругой повздорили, поэтому, приехав к отцу Гаврилу, я был не в духе. А он неожиданно сказал мне, что я стану архимандритом. Его слова испугали меня. Неужели с моей супругой что-нибудь случится, или она уйдет в монастырь? Внешне я это никак не проявил. А старец Гавриил, который видел мое сердце, спросил, «Ты испугался?» Вернувшись домой, я все рассказал супруге. Она тоже испугалась. Но я ее успокоил, сказав, что не собираюсь быть архимандритом. Мы помирились. Так соединил нас старец. Я спросил у отца Гавриила, «Что мне делать? У меня нет слез покаяния». Он же ответил, «Некоторые плачут потому, что у них нет раскаяния». Сказанное им сильно подействовало на меня. Отец Гавриил мог без слов понять сердце человека. Он не только понимал, но и чувствовал чужую радость и боль. Старец говорил, «Сердечное раскаяние — это когда не повторяешь сказанный на исповеди грех. Значит, тебе настолько опротивил этот грех, что ты отверг его». При сердечном раскаянии, быть может, не будет слез. Это больше, чем все время плакать на исповеди, а после опять совершить грех. Это не сердечное раскаяние. Случайных грехов никто не избежит. Они всегда должны быть упомянуты на исповеди. Скорби потому посылаются нам грешным, чтобы испытать нас, укрепить. Через скорби человек учится вере и любви. С нас, бессильных и слабых, Господь меньше спросит, сильных же больше. Когда я сказал отцу Гаврилу, что считаю себя самым большим грешником, услышал в ответ, «Это гордыня. Ты должен сказать, большой грешник. Иначе получается, что ты видишь грехи всех, поэтому знаешь, что более других грешен. Радуйся, если осознаешь свою греховность, но грехов избегай». Старец Гавриил сидел возле лестницы, ведущей в его келью, и разглядывал входящих в церковь. Его внимание привлекла одна женщина, которая была одета в легкую белую накидку. Стоявшая рядом с ним монахиня высказала свое удивление. Отец Гавриил сказал ей, «Почему судишь? Ты тоже можешь надеть белую накидку. Почему человек падет в грех, чтобы встать? Господь это допускает, чтобы восстановить, привлечь к себе. Если Господь допускает, ты не человека осуждаешь, а Бога за то, что этот человек оказался в таком положении». Некоторые спрашивали старца Гавриила, спасутся ли мусульмане. Старец отвечал, какое вам дело? Не надо судить. Горе тому, кто задает такие вопросы. Такие забывают о спасении собственной души. Часто к нему приходила одна верующая.
постоянно плакавшая о своих грехах, она все время жаловалась на одно и то же. Однажды отец Гавриил опередил вошедшую и сам начал плакать и перечислять свои грехи. Ошеломленная женщина забыла о себе и стала успокаивать отца Гавриила. То же самое повторилось, когда старец ехал вместе с монахиней и мирянином. Отец Гавриил неожиданно начал перечисление своих грехов. Всю дорогу не останавливался. Монахиня задумалась над словами старца. «А я-то думала, что он святой». Мирянина же потрясли слова отца Гавриила, потому что он называл его грехи, на которые тот не обращал внимания. Старец говорил, «Перед сном на несколько минут вспомни, что ты делал на протяжении всего дня, что не понравилось, в чем согрешил, что не должен был говорить. Отчитайся перед самим собой, попроси прощения у Господа, постоянно будь внимателен и трезв к себе». Из христианских добродетелей отец Гавриил особо выделял смирение. Он постоянно повторял, что только смирением достигается духовная мудрость. Рассказывал нам притчу. Жил один святой старец, и был у него послушник. Сказал этот старец послушнику, «Пойди на огород и посади рассаду капусты вверх ногами». Послушник подумал, сам не знает, что говорит по старости, и посадил рассаду правильно. Рассада не принялась. Старец сказал ему, «Вот это и есть плод непослушания». Тогда послушник признался в своей воле и попросил прощения. Пошел и посадил рассаду наоборот. Она принялась. А это уже плод послушания. Старец с улыбкой посмотрел на нас. Однажды отцу Гавриилу пожертвовали яблоки. Он сказал матери Параскеве, «Сделаем варенье, только свари с семенами». Она не послушалась, подумала, что скиснет, и сделала по-своему. Скоро все банки скисли. Однажды послушник попросил ключницу монастыря дать еду его знакомому. Она ему отказала, поскольку для нее это было затруднительно. Послушник вновь просил дать еду, упал на колени. Но монахиня твердо стояла на своем. Позднее она спросила старца Гавриила, «Право ли было в этой ситуации?» «Ты правильно поступила, что не дала еду, так как это не твое послушание. Впрочем, сказала бы настоятельнице, она бы дала, но что мужчину вынудила бить земные поклоны перед женщиной, еще и не остановила его, пойди и в два раза больше делай перед ним земных поклонов», — ответил старец. Вспоминает один прихожанин. «Однажды отец Гавриил меня и одного монаха оставил ненадолго в его келье и сказал, «Никуда не уходите, пока я не приду. Угощайтесь всем, что есть на столе». Монах строго постился. Он отказался от угощения. Он предложил мне, чтобы я поел. Сначала я подумал, что поскольку он ничего не ест, то я тоже должен воздержаться ради любви к нему». Однако не выдержал и вкусно поел. Вскоре вошел отец Гавриил. Он подошел к столу, заглянул в глубокую тарелку, смотрел 2-3 минуты, опять накрыл тарелку крышкой и быстро вышел. Я расстроился, что не выдержал этот экзамен. А как бы это порадовало отца Гавриила? Я был свидетелем чуда. Однажды я пришел к старцу. Он был нездоров, лежал. Он попросил матушку Параскеву нажарить ему картошку. Матушка пожарила целую сковородку и подала мне. Через несколько часов отец Гавриил сказал ей, «Еще пожар». «Больше нет», — ответила мать Параскева. «Как это нет? Гость приходит, а ты говоришь, что нет?» И выставил ее из кельи. Затем он обратился ко мне. «Господь 5000 человек накормил пятью хлебами.
Давай попросим Господа. В это время я испугался, потому что знал, что по его молитве происходят многие чудеса. Представил, в какое положение попаду, если пустая сковородка наполнится картофелем. Я промолчал. Отец Гаврий понял и сказал мне: «Ладно, посмотри-ка, кто идет». Я сидел у дверей. Старец сидел по другую сторону, в углу. На секунду я выглянул. В ворота входили две монахини. Отец Гаврил их не мог видеть, так как ему мешала стена. Я тотчас повернулся к нему и сказал: «Как удивительно, отец Гаврил, вошли две монахини». Он ответил: «Да? Хорошо, прав я был. Ну-ка садись и кушай». На столе стояла полная сковородка горячей картошки. Масло еще шипело. Я сел и начал есть. У него был удивительный вкус. Мы немного поговорили со старцем, потом я взял у него благословение и вышел. По дороге я понял, что старец попросил меня взглянуть на двор, потому что хотел переключить мое внимание, чтобы я не испугался.

Владыка Иларион Самхаразе дал обещание, что в течение определенного времени будет соблюдать обет молчания. День Светлого Христова Воскресения святец Ховели этого архиерея приветствовал отец Гавриил. «Христос воскресе!» Владыка кивнул головой. «Что такое?» И отец Гавриил бодро повторил. «Христос воскресе!» В ответ на это владыка вновь кивнул головой. Тогда отец Гавриил тоже молча кивнул головой, и так они расстались. Потом он повернулся к стоявшим там и сказал, «Этот епископ в самом деле угоден Господу и оправдан своим поведением пред ним». Из воспоминаний к этому Бекаури. Я приехала к нему в воскресенье утром. Старец был нездоров. В келью зашли монахини и сказали, «Отец Гавриил, привезли черную ткань, должны пошить монашеские облачения». Они просили его совета. Старец повернулся ко мне и сказал, «Ты когда пошьешь платье, сестра, останься в монастыре». Для меня это было неожиданным, и я ответила, «Я не могу остаться». В это время я про себя подумала, если он хочет, чтобы я осталась, пусть Бог покажет чудо по его молитве, чтобы я укрепилась в вере. Затем мне стало стыдно. Я попросила прощения у Бога, ведь сказано, не искушай Господа Бога твоего. Я получила благословение и пошла обратно. По дороге взглянула на крестовый монастырь и увидела чудо. Монастырь был целиком окутан золотым дымом. Этот дым, как языки огня, стремится к небесам. Я почувствовала благоухание, ощутила несказанную радость. Господи, неужели существует такое чудо? Но я владела такое ощущение, как будто это видимая благодать литургии. Какое счастье, что существует богослужение. Если не будет служить литургию в церквях, то и страна погибнет. Поблизости я увидела мужчину. Он не замечал, что происходит. Тогда я смутилась. Может, это вражье наваждение? Решила вернуться к отцу Гавриилу, спросить у него. Перед кельей прочла молитву, вошла. Только хотела рассказать, что произошло, а он остановил меня. Поднес указательный палец к губам и едва слышно сказал. «Тихо! Враг здесь ни при чем!» «Не произноси имени Господа напрасно. Сестра, мы должны научиться молчанию. Сядь сюда, не подавай голоса. А если что-нибудь захочешь сказать, вот бумага, ручка, напиши мне и дай. Не упоминай имени Господа напрасно». Сижу час, два, больше. Только я хотела подать голос, как встречала строгий взгляд старца. Затем он написал мне на бумаге, «Не упоминай имени Господа напрасно». Так прошли еще 4 часа. В келье был слышен только звук часов. Это были те 4 часа, в течение которых в сознании пробежала вся моя жизнь. Я вспоминала все мои грехи, о которых забыла. Чувство раскаяния овладело мной. С тех пор я стараюсь сдерживать свой язык, всегда помня слова старца, не упоминая имени Господа напрасно. Отец Гавриил говорил, что пустые беседы не ведут Царство Небесное. За каждое праздное слово мы ответственны пред Господом. Старец Гавриил из-за любви ко Христу терпел множество невзгод. По его же словам, его мучили сильные физические боли в течение 15 лет, но он никогда не жаловался. Жил в большой нищете и за это тоже благодарил Господа. Отец Гавриил никогда не заботился о внешней красоте. Ходил в старом, залатанном одеянии и проповедовал людям – «Монахи и монахини, простаньте, просто должны жить. И это большая милость Божья,
Христос простым был, по мудрости и скромности узнали Господа.

Ты будешь матерью Крузы. Матушка Кетеван Копальяни, игуменья женского монастыря Сам-Тавро, вспоминает, как ее благословил отец Гавриил еще в миру. Этого удивительного старца я встретила в Сионском храме. Литургия только что закончилась. Прихожане брали у него благословение. Он кого-то благословлял именем Бога, кого-то Божьей Матери, а кого-то святой равноапостол Лейнини. Я приблизилась и услышала от него: «Да благослови тебя Господь, знай, ты будешь матерью Грузии». Я удивилась и смутилась. Воспринял его слова как преувеличение, так как мать Картли всегда представляла себе с мечом в руке, как видела на крепости нарекала. Когда уже была послушницей, однажды после трапезы отец Гавриил закрыл двери и не выпустил монахин. Он велел мне принести посуду и всем дать помыть руки. Я молча исполнила приказание старца. Принесла ему обратно чашу, наполненную использованной водой. Старец, испытывающе, посмотрел на меня и сказал: «Эту чашу выпей до конца». «Полностью?» — переспросила я. «До дна». Времени на раздумья у меня не было. Слова отца Гавриила казались непререкаемыми. Молча выпила. Старец прижал меня к груди и с любовью благословил. Прошло время, и святейший, блаженнейший католикос-патриарх всей Грузии Илья II постриг меня в монахини. Через несколько лет он должен был назначить игуменью женский монастырь Сам-Тавро по имени святой равноапостольной Нины. Я боялась, как бы на меня не возложили этот тяжкий крест. Доверила свой страх отцу Гавриилу. Он утешил меня: «Не бойся, сестра, не отвергай. Если патриарх благословит, значит, есть на это воля Божья. Сан игумени ведет к смирению. Это спасительно». 13 июля 1991 года, день собора славных и всехвальных 12 апостолов, святец Ховели, святейший блаженнейший католикос-патриарх Илья II утвердил меня настоятельницей монастыря в Сан-Игумени. Награду он передал мне посох и украшенный крест. Сбилось пророчество старца. Женский монастырь Сам-Тавро во имя святой равноапостольной Нины считается матерью монастыря Грузии, а его игуменья – матерью Грузии. Тяжела полна искушений и препятствий монашеская жизнь. Склоненная под этим тяжелым грузом, игуменья однажды пожаловала старцу: «Отец Гавриил, больше не могу. Я должна снять крест». Старец повернулся к иконам, вслух помолился и через некоторое время сказал: «Имей терпение, сестра и мать. Сама не снимай креста. Кто снимет, тот будет отвечать. Разве патриарху легко? Ты не знаешь, как тяжел крест католикоса. Много опасностей ожидает тебя. Бог бросит тебя в разгоретую печь, чтобы вразумить и очистить. Что делать? Как мне быть? Когда я кому-нибудь делаю замечание, не принимает. Место покаяния в своих грехах падет в осуждение. Может, лучше ничего не говорить, не обращать внимания. Пусть делает, что хочет. Бог же все видит». Старец ненадолго задумался, потом строго сказал: «Ты же игуменья. Прости, сестра и мать, но на тебя крест архимандрита. И Бог накажет, если не сделаешь замечания. Обличение обязательно, это же не осуждение. Как можно не видеть плохого поступка? Ты должна указать, а они должны выполнять. Если не выполнят, Господь сам с них спросит».
В это время в монастыре гостила матушка Георгия, игуменья Иерусалимского монастыря во имя святого Иоанна Крестителя. Матушка этого знала ее по Пиухтицкому монастырю в Эстонии. Она захотела встретиться со старцем Гавриилом. Провела в его келье достаточно много времени. Потом она плакала от радости и не скрывала своего восхищения. «У вас есть истинный старец, вы в раю!»

прозвучала передача по страницам книги Малхаза Джанории «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Читал Давид Гергебиани. Продолжение следует.

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломническая служба монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: В исполнении Валерия Костельского прозвучала прелюдия «Си мажор, опус 2» Александра Николаевича Скрябина.
1: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем эфире в календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная замечательному русскому художнику и коллекционеру Константину Егоровичу Маковскому. У микрофона Нина Жирова. 20 июня по старому стилю или 2 июля по новому стилю 1839 года в Москве в семье бухгалтера и художника-любителя, одного из основателей Московского училища живописи, ваяния и зодчества, Егора Ивановича Маковского, родился сын Константин. Творчество и жизнь Константина Маковского, одного из самых талантливых отечественных живописцев второй половины XIX столетия, очень многогранны. У широкого круга зрителей представление о нем связано с яркими картинами жизни патриархальной Руси. По мнению одного из критиков начала XX века, Константин Маковский открыл красоту в древнерусской старине и воспроизвел ее перед нами в бесчисленных картинах из древнерусской и боярской эпох. Он вдохновенный певец эпохи, в которой так много своеобразной прелести и живой колоритности, позабытой и умершей, но воскрешенной талантливым художником. Маковский – поэт-историк, живой и вдохновенный комментатор Забелина и Соловьева. Одному его боярскому пиру мы более обязаны русской стариной, чем десяткам учебников. Живописец стал создателем совершенно особого предметно-образного стиля, воплощенного в полотнах так называемого боярского цикла. Столь самобытного и убедительного, что эти картины знают в разных странах. Но мало кому известно, что самобытность, своеобразие и убедительность картин, которые можно отнести к тому национальному направлению, которое получило название «русский стиль», напрямую связаны с его истинной страстью, художественным собирательством, которым Маковский увлеченно занимался на протяжении всей своей жизни. Прежде чем мы будем говорить о маковском коллекционере, а это, на мой взгляд, очень интересная и мало кому знакомая тема, связанная с жизнью и биографией Константина Маковского, мне хотелось бы вам напомнить основные вехи его жизни и творчества. Художник учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где главным его наставником был Зарянко, а также в Академии художеств. Он был участником бунта 14, одним из членов учредителей товарищества передвижников. Однако уже в 80-е годы XIX века выставлял свои вещи самостоятельно, занимая независимую позицию по отношению и к передвижникам, и к Академии. В 1876 году Константин Маковский посетил Ближний Восток, в том числе Египет, а также Болгарию и Сербию. Жил и работал в Петербурге, Москве и Париже. Академическую золотую медаль он получил за картину «Агенты Дмитрия Самозванца убивают Бориса Годунова», решенную всецело в русле романтического историзма. Он написал немало сентиментальных типажей и сценок из народного быта, в том числе популярных «Детей, бегущих от грозы», «Алексеича». Он проявил себя как крупный мастер портрета, известен его портрет оперного певца Осипа Петрова. Однако подлинный авторитет завоевал он полотном «Балаганы на Адмиралтейской площади» 1869 год. Жанровой сцене здесь художник придает невиданный монументальный размах, представив в этом масленичном гулянии образ всего Петербурга, как заметил Владимир Васильевич Стасов, оценивший картину весьма высоко. Здесь проявился его главный дар – талант художника-режиссера, умеющего к тому же придавать своим вещам особый колористический лоск. Этот лоск вместе с усиливающейся любовью к экзотическим средневековым темам надолго закрепили за Константином Маковским репутацию салонного художника, наглядным укором которому как бы служил его более политически ангажированный младший брат Владимир. Однако на деле искусство мастера было подобно искусству салонного Семирадского. Оно открывало прямую дорогу к символизму и модерну с их упоением ослепительной сверхреальной красотой. Развитию режиссерского дара способствовала любовь мастера к домашним оперным спектаклям, в которых он сам выступал как незаурядный певец. Сказочная живописность Востока воплотилась в масштабном полотне «Возвращение священного ковра из Мекки в Каир». В 80-е и 90-е годы XIX века Маковский часто обращался к русской истории XVII века. Он написал целый ряд пышных боярских пиров и свадеб, которые имели очень шумный успех за рубежом. Особым

не имело семейные корни. Егор Иванович Маковский, отец художника, являлся большим любителем искусства, был одним из крупнейших коллекционеров Москвы второй четверти XIX века. Он собирал произведения изобразительного искусства, преимущественно старинную гравюру. В его коллекции находились лучшие образцы немецкой, английской, итальянской, фламандской школ. Коллекционер Цветков, создатель известной художественной галереи, отмечая непритязательность Маковского в быту, но беззаветную любовь к искусству, писал: «Квартира у него была большая, но очень скромно обставлена. Большая часть была даже без мебели. Все стены сверху донизу были увешаны картинами». Младший сын Егора Ивановича, Владимир, будущий знаменитый передвижник, в своей ранней картине «Семейная сцена в кабинете любителя художеств» передал атмосферу отчего дома. Егор Иванович с альбомом на коленях показывает рисунки одному из сыновей. На стенах квартиры картины «Старый Рим», «Сильвестра Щедрина», копия Карла Брилова с картины Гвидо Рени «Эссе Хома» и другие. На этажерке бюст Карла Брилова, работы скульптора Витали. В такой обстановке происходило формирование эстетических вкусов детей Егора Ивановича, ставших впоследствии замечательными художниками. Константин Маковский унаследовал собирательную увлеченность отца. Однако в его коллекционировании преобладали иные интересы. По определению сына живописца, известного художественного критика Сергея Маковского, это была красивая старина, которую, по его мнению, отец безостановочно покупал со вкусом знатока, но без особого разбора. И нужное, и ненужное, и то, что могло пригодиться как аксессуар для исторической картины, и то, что просто понравилось своим изяществом, своеобразием или вычурой, и что можно было куда-нибудь пристроить в жилых комнатах и мастерских. Однако, безусловно, в этом собирании была своя особая логика. В принципах подбора предметов, их стилистическом множестве, отразились не только его профессиональные интересы, но само время с его художественным мировоззрением и вкусовыми пристрастиями. Интересы художника в области коллекционирования сформировались под влиянием эпохи историзма, когда не только исторические события, но и особенно материальная культура прошлого оказались предметом пристального интереса. Не случайно именно тогда в России возникает большое количество коллекций прикладного искусства. Собирательством занялись многие художники. Это тоже было новым явлением в русской культуре. Коллекция, принадлежавшая Константину Маковскому, выделялась своим объемом, качеством и разнообразием состава, отражавшим всю широту интересов собирателя. Начало коллекционированию было положено в 60-е годы и неразрывно было связано с творческой деятельностью молодого художника. Вырученные за продажу первых картин деньги он стал вкладывать в приобретение красивой старины. Характер собирательства во многом был определен личностью Маковского. Он отдавался этому занятию с особой страстью, присущей его артистической натуре, расходуя на него порой без остатка свои гонорары. Так было, когда он продал картину «Масленица» в Петербурге, 1869 год, одно из самых замечательных произведений его раннего творчества. Композитор Бородин, в это время близко общавшийся с художником, в письме своей жене сообщал: «Квартира у Константина – прелесть. Он на нее и туалет жены ухлопал все 900 рублей, полученные за картину. И теперь они по-прежнему перебиваются без гроша. Черт знает, что такое». Из этого и других свидетельств вырисовывается образ художника, характерный для эпохи, породивший термины «богема» и «дандизм». Культ красоты постепенно пробивал себе дорогу через позитивизм и утилитарное мышление, характерное для середины XIX столетия. Стремление к красоте выражалось и в стремлении художника окружить себя красивыми вещами. Коллекция его играла главную роль в этой эстетической атмосфере. Его мастерская отражала особенности жизни художника-артиста, далекие от обывательской повседневности. Вообще тема мастерской художника, наполненная красивыми вещами, была широко распространена в европейской живописи этого времени. Интерьеры и его вещевое наполнение занимали большое место в творчестве Маковского, особенно в полотнах с изображениями его мастерской. В первом из них, одновременно являющийся групповым портретом и потому получившим название «семейный портрет», 1869 год, изображена та самая мастерская, о которой говорит Бородин. В ней еще нет роскоши и обилия антуража, которые будут отличать картины начала 80-х годов в мастерской художника и маленький антиквар, и более поздний большой семейный портрет 1894 года. В них предметная среда становится самодавлеющей. В этом проявилось влияние представления эпохи историзма с тенденцией ввести в жилое пространство как можно больше вещей, когда роскошь убранства стала одним из критериев красоты.

0: В начале 1870-х годов, под влиянием идей народничества, которые сказались на большом интересе к народной культуре, художник, путешествуя по российским губерниям, собирает предметы крестьянского быта. Если изучение и собирательство памятников отечественной старины и прежде имело широкое распространение, то коллекционирование предметов народного искусства стало новым явлением в России в 70-е и 80-е годы XIX века. Константин Маковский был в числе первых его собирателей. На процесс формирования его отношения к национальному наследию большое влияние оказывал и критик Владимир Васильевич Стасов. В процессе личного общения и благодаря знакомству художника с его трудами, альбомами «Русский народный орнамент», «Образцы русского орнамента», которые содержали, кроме прочего, образцы вышивок, столь важных для работы художника над картинами из жизни крестьянской деревни. В создании таких картин Маковский большое значение придавал изображению народного костюма, передавая этнографические особенности, присущие одежде той или иной российской губернии с максимальным приближением к натуре. Это привлекало и вызывало одобрение критика. Их объединяло также оказание практической помощи кустарям. Неизвестные ранее архивные документы свидетельствуют, что Маковский вместе со Стасовым принимал активное участие в просветительской деятельности кустарного музея и школы народного искусства при нем. В начале 1870-х годов Маковский параллельно с путешествиями по России совершал поездки в страны Ближнего Востока, в результате которых он стал также обладателем обширного собрания предметов восточного быта. И в дальнейшем художник приобретал антиквариаты, предметы декоративного искусства разных стран и эпох, как во время своих многочисленных поездок за границу, так и на родине, где он, по словам его сына, пополнял коллекцию чуть ли не ежедневно, скитаясь по антикварам в поисках древностей русских и нерусских, на толкучке Александровского и Апраксина рынков. Еще об одном из источников пополнения рассказывает, вспоминая свое детство, дочь художника. Пришла продавщица старины из Александровского рынка, известная старьевщица с помощницей. Она скупала со всех концов России сохранившиеся старинные уборы, а больше с севера и для Константина Егоровича особо старалась. И ставятся уже ларцы, развязывается большой узел, и прямо на блестящий паркет зала против света больших окон на Неву падает с ее рук целый поток материи, ложатся ломаными складками старинные платья, парчевые кусочки. Оживленно совещается папа с матерью, но увлекается и жадно до каждой тряпицы забирает зачастую все. Так ценил он русскую древность, был знатоком и не скупился на такие покупки. К 1880 годам собирательство приобрело такие масштабы, что квартиру и мастерскую художника современники уподобляли музею. Корреспондент газеты «Новое время» сообщал, свой заработок Маковский употреблял на убранство своей квартиры, которая представляет некоторые музеи мебели, ковров, бронзы, парчи и прочего. Придавая своей собирательской деятельности самодавляющее значение, вкладывая в нее огромные деньги, со временем Маковский достиг столь значительного успеха, что его коллекция стала достопримечательностью, восхищая и удивляя современников, бывавших в его квартире и мастерской. Собирательство живописца нашло отражение даже в беллетристике. Константин Маковский стал прототипом художника Рощина, героя повести «Умереть, уснуть», автор которой популярный в то время писатель Бабарыкин, был хорошо знаком и с Маковским, и с его творчеством, и неоднократно описывал квартиру художника, наполненную разнообразными богатствами. Собрание Маковского положило начало традиции собирательства русскими художниками второй половины XIX века аналогичных коллекций для создания особой эстетической среды, которая способствует созданию особого творческого состояния. Известно, что впоследствии даже Крамской обставил свою квартиру и мастерскую предметами такого рода. В мемуарах сына художника, дополняющих литературное описание мастерской Маковского, подчеркиваются особенности, характерные для интерьера эпохи историзма, заключающиеся в обращении к стилям разных эпох, но не за счет архитектурного решения, а за счет наполнения его антикварными вещами. Основная часть русской коллекции была собрана в столовой. Ее изображению отведено значительное место в главе «В комнатах» воспоминаний Елены Маковской. Громадный старинный стеклянный шкаф черного дерева во всю стену с витыми колоннами полон развешанных и расставленных старинных боярских костюмов. Парча, разноцветные сарафаны, жемчугом унизанные поручи, кокошники в мелких жемчужных кружевах. Чудно светятся узорчато роскошные уборы, поблескивают матово-голубым, розово-золотым шелком и серебром. На карнизе камина старинная домашняя утварь, красота. Серебряные ковши, кубки раковинные, рукомойники, опахала – все любимые предметы отца боярских времен. Он их отыскивал, собирал, изображал на многих своих картинах свою русскую, настоящую, преемственную старину. Тематическая связь картин Маяковского с русской историей, поиски в них художественно-образных средств для выражения национального колорита, в определенном смысле предвосхитивших достижения отечественных живописцев конца XIX века, дают основание говорить об особом феномене творчества Константина Маяковского. Для исторического живописца изначально собирательство было вызвано насущной необходимостью. Вместе с тем стремление к точности исторических и этнографических деталей совмещалось с фантазией, богатым воображением художника. Это придавало его полотнам особую поэтичность. И это сразу заметили современники в связи с появлением в 1883 году нового произведения Маяковского «Боярский свадебный пир XVII века». Отмечалось высокое живописное мастерство художника в изображении картинных аксессуаров, поэтическое видение мира и одновременно подчеркивалась их документальная достоверность. В историческом отношении картина эта верна с истиной до мельчайших деталей, составляющих, по-видимому, немалую заботу художника. На поставце серебро, снятое со старинных образцов коллекции графа Строганова, костюмы, парчи, скатерть, брачная свеча – все исторически верно. Все аксессуары сделаны удивительно. Константин Маяковский в этой картине дал вполне волю проявлению своего чувства и в то же время не пропустил интересных подробностей ни костюмов, ни характерных особенностей тогдашней боярской обстановки, писал один из критиков того времени. «Боярский пир» – первое большое полотно Маяковского, открывшее череду картин боярского цикла. Свадебная обрядность представлена художником в соответствии с популярными представлениями того времени. Сводчатые комнаты напоминают огромные чертоги, заполненные причудливой заморской посудой, золотом, серебряными кубками, кружками разнообразных форм. Это вынималось из прадедовских сундуков в такой праздник, как свадьба. Художник изобразил один из важнейших моментов свадебного пира – внесение традиционного блюда «лебедь», которым обыкновенно заканчивалось угощение. В русской истории Маяковского прежде всего привлекал XVII век, самый декоративный, бытовой, ритуальный, особенно эпоха царя Алексея Михайловича. Быт этого времени был особенно интересен и к тому же хорошо изучен. Взгляды художника на отечественное прошлое совпадали со взглядами историка Ивана Забелина, считавшего, что история народа – это история народных представлений, запечатленных в быту и культуре. Полотна Маяковского отличает именно такое отношение к истории и к собирательству. Наиболее ценными его приобретениями были коллекции русских ларцов с резьбой по кости и русского костюма, особенно кокошников и головных уборов. О том, как художник использовал их в своей работе, рассказывает писательница Фортуната, которую тот пригласил в качестве модели. «Маяковский молча снял с меня шапочку, вытащил шпильки из моей прически, волосы рассыпались по плечам. Оглядев меня, Маяковский стал заплетать косу, и я удивилась, как ловко он это делает. Покончив с косой, достал из венецианского резного шкафчика великолепный голубой штофный боярский сарафан с самоцветными пуговицами и голубую повязку с жемчужными поднизями. По-прежнему молча он повел меня к венецианскому граненому трюмо, накинул на меня сарафан поверх платья и надел мне на голову повязку. Ни слова не говоря, он поворачивал меня то так, то этак. И, смотря то на меня, то в зеркало щурил глаза. Отметим, что женские образы в национальном костюме XIX века становились способом выражения национальной идеи в русском искусстве и связаны были с поисками национального идеала женской красоты. Нередко Маяковскому вменяли в вину чрезмерную скрупулезность в передаче бытовых деталей. Перебор аксессуаров в картинах Маяковского очевиден, но само изображение этих давно забытых предметов русской старины в то время было новацией и большим достижением отечественного искусства, которое мы должны, наконец, оценить по достоинству. Маяковскому принадлежит честь ознакомить зрителей с этими этнографическими и историческими раритетами. Вместе с тем он не только перенес на картины свое восхищение ими, но и сумел привить своим зрителям любовь к ним. Исторические атрибуты в сочетании с занимательностью сюжетов, живостью образов, воплощенных на полотнах художника с присущим ему живописным мастерством и артистизмом, вызывали в зрителях горячий интерес. Через картины Маяковского они приобщались к культуре предков, к познанию российской истории. В этих спектакльных, как их называли авторы критических статей, игровых по существу полотнах, по воспроизведению примет старины художник относился с большой ответственностью и серьезностью. Прежде чем перенести их в свои полотна, он тщательно их изучал, копировал, порой затрачивал немало времени в поисках нужных образцов, нередко обращаясь с этой целью даже к другим коллекционерам, хотя собственное его собрание было бесспорно велико. Однако исторические произведения Маковского нельзя воспринимать с археологической, документальной точки зрения. Это театр, это игра современников, примеряющих на себя различные исторические эпохи, в которых им виделась гармония жизни и красота быта. И в этом смысле Маковский стал в определенной степени предшественником художников мира искусства. В эволюции русского исторического жанра на пути к обобщению и стилизации творчество художника было необходимым звеном. В этом звене необходимым было достоверное изображение примет старины. Однако памятники материальной культуры из коллекции художника являлись не только объектом изображения. Сами по себе они оказывали влияние на художественный язык и приемы изображения. Уже современники Маковского отметили, что картина «Боярский пир» несколько напоминала то впечатление, которое производили древние роскошно шитые иконы, хоругви и пелены, на которых лики нашивались или наводились красками. С неподражаемым мастерством передает живописец физические качества материального мира – золота, драгоценных камней, парчи, бархата, дерева, металла, кости. Творчество художника, вдохновлявшегося мотивами и образами народного искусства, вскоре само стало источником сюжетов для изделий мастеров народных промыслов. Особенно они полюбились мастерам лаковой миниатюры, работавшим в Федоскине, а также художникам-ювелирам известных фирм Фаберже, Курлюкова, Овчинникова, мастерской Рюкерта. В начале 1890-х годов у Маковского мастерская не только в Петербурге, но и в Париже, куда он поместил некоторую часть своей разросшейся коллекции. Он использовал ее для работы над картиной «Воззвание Минина к нижегородцам», «Поцелуйный обряд» и ряда других картин. Критик Плещеев, побывавший во французской столице, информировал соотечественников: «Мастерская Маковского весьма обширна и занимает совершенно изолированное здание. Здесь находится склад русских боярских костюмов, привезенных художником из Петербурга». Следующее сообщение о коллекции, появившееся в прессе спустя четверть века, ярко отражает поворот в эстетическом сознании его современников. Его квартира на первой линии Васильевского острова, так же, как и мастерская на Каменноостровском проспекте, наполнена ценными коллекциями, достойными музеев. В это время в эстетике появляется новое понятие – декоративно-прикладное искусство. Отраженное в периодике восприятие современниками коллекции и коллекционерской деятельности художника – это яркое свидетельство процесса его формирования. К началу XX века за Маковским прочно закрепился статус крупнейшего коллекционера. Он начинал свою собирательскую деятельность как художник, увлеченный красотой предметного мира, а заканчивал как знаток и крупный специалист в области русской старины, стремившийся сберечь художественное достояние России. Долгое время занимаясь собирательством, общаясь с крупными историками и коллекционерами, он приобрел обширные познания в этой области. Поэтому не случайно в 1915 году, когда, как писали газеты, вопрос о русской старине был поставлен особенно остро и с любовью исследуется, художник становится членом общества возрождения художественной Руси, важнейшей задачей которого было изучение, сохранение и пропаганда русской старины. Маковский не без основания гордился своим собранием. Он с удовольствием, как некогда его отец Егор Иванович, показывал свою коллекцию, вещи предоставлял на выставки. Одной из последних была выставка церковной старины, устроенная музеем при училище технического рисования барона Штиглица весной 1915 года. И вряд ли он мог даже представить, что коллекция, собиравшаяся с любовью в течение более полувека, занимавшая столь важное место в его жизни и искусстве и сама по себе уже ставшая отражением целой эпохи в русской культуре, совсем скоро будет пущена с публичных торгов. Дальнейшая судьба коллекции Маковского – это новый этап в истории ее бытования. В начале марта 1916 года в петроградских газетах появилось объявление о богатом аукционе имущества оставшегося после смерти знаменитого художника и коллекционера, профессора Императорской академии художеств Константина Георгиевича Маковского. Маковский стал жертвой уличной аварии. Его пролетка была сбита трамваем. Он умер в Петербурге 17 сентября по старому стилю или 30 сентября по новому стилю 1915 года. Прошло всего полгода, как художника не стало, в результате трагического случая, а уже его коллекция пошла с молотка. После его смерти вдова его, Марина Алексеевна Маковская, устроила аукцион по продаже всего, что до недавнего времени было частью его жизни. На торги наряду с кистями, тюдниками и даже насильными вещами выставлялось богатое собрание русских художественных вещей, состоявших из бриллиантов, жемчуга, золота, бронзы, фарфора, картин старой голландской, итальянской и французских школ, а также 15 картин профессора Маковского и 10 картин Николая Маковского. Мебель старая, трон персидский, усыпанный бирюзой, витрины, шкафы, коллекции русских ларцов с резьбой по кости, всевозможные старинные серебряные бокалы, кубки, кружки, прочие старинные медные ковши, собрание очень ценных и редких бриллиантов, имеющих историческое значение, работы Лялик, Бушерон, Харток, Ляклеш, Фаберже, Булона, коллекции русских кокошников и головных уборов, всевозможные старинные парчевые и шелковые боярские костюмы, ширмы, ландо, коляска, карета, пролетка, сани, черная медвежья полость и сбруя. В каталоге, сопровождающем аукцион, было перечислено 1100 предметов. Коллекция Маковского, как и собрание других художников, не был присущ системный научный подход. И это нашло отражение в каталоге аукциона. Нет разделения ни по видам искусства, ни по времени их создания, ни по именам, ни по школам. Однако в этом хаотичном, на первый взгляд, перечне проявляются признаки времени, и это делает каталог по-своему ценным историческим документом, дополняющим представление не только о личности художника, но и об эпохе, в которой он жил и работал. Аукцион проходил в известной галерее Ауэра, Вознесенский проспект, дом 18, вблизи Мариинского дворца. Торги, начавшиеся 14 марта 1916 года, продолжались 11 дней. Они собрали коллекционеров, антикваров и музейщиков не только Петрограда, Москвы и других городов России, но и иностранцев. Почти все столичные периодические издания откликнулись на это событие. Многие из изданий вели хронику работы аукциона, представляя читателям довольно подробные отчеты о том, что происходило в каждый очередной день его работы. Нередко сообщения содержали довольно детальное описание наиболее значительных экспонатов коллекции, информацию о ценах, а в некоторых случаях сведения о новых владельцах. Коллекция была выгодно продана. Вдова художника выручила за нее больше 500 000 рублей. Она купила имение одной высокопоставленной особы за 350 тысяч рублей, где намеревалась построить фамильный склеп и перенести туда прах супруга из Александро-Невской лавры. В то же время в результате распродажи распался некий образ, своеобразный духовный портрет художника, составленный из меры его любимых вещей. Собрание, которое сыграло столь важную роль в формировании исторической живописи Маковского и которое опосредованно укрепляло чувство национального своеобразия, интерес современников к отечественным древностям, это собрание было распылено. Лишь небольшие фрагменты коллекции Маковского оказались в музеях. Ряд предметов приобрел русский музей императора Александра III. Они поступили в собрание этнографического отдела, ныне Российский этнографический музей. Сюда попали разнохарактерные экспонаты, такие как русская деревянная мебель, кованые костяные ларцы, подсвечники, детали парадного женского костюма, пряничные доски, медная и деревянная посуда. Именно их мы узнаем в полотнах художника. Всего по списку хранящемуся в русском отделе музея, в его собрании с аукциона поступило более 20 вещей. Лучшие из них занимают постоянное место в экспозиции этнографического музея. Если русский музей приобрел предметы древнерусского декоративно-прикладного искусства и народного творчества, то музей училища барона Штиглица интересовали вещи не только отечественного, но и зарубежного происхождения. В течение всего времени работы аукциона в музее проводили своего рода закупочные комиссии под председательством Половцева-младшего. Так в журнале приобретений было зафиксировано, что на первом из этих заседаний с аукциона было решено приобрести определенные вещи. Всего 3. Состоялось 10 таких заседаний, и на каждом из них решался вопрос о приобретении тех или иных предметов. Всего с аукциона было закуплено несколько десятков экспонатов. Несмотря на то, что в последние годы отечественное искусствознание уделяет очень большое внимание истории и проблемам коллекционирования, личные собрания художников еще ни разу не становились предметом специального комплексного исследования. Именно поэтому и сведения о коллекции Маковского представляют для нас сегодня такой большой интерес. Именно поэтому мы и решили в нашей передаче биографического характера в большей степени рассказать вам не о самих полотнах художника, которые всем хорошо знакомы, а о той стороне его жизни и деятельности, которые неразрывно связаны с его художественным творчеством. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.
1: слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и те, кто нас каким-нибудь способом смотрит в интернете. С вами Радио Град Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях сотрудник Ленинградской областной детской библиотеки Екатерина Кузьмина.
1: Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Катя, я очень рада, что мы сегодня встретились и можем поговорить о проекте, который уже в какой-то прямо 20...
1: В 2012 году мы отправились в первый раз в наш книжный путь, а сейчас у нас 26-й, это сколько?
0: 14 раз
1: мы ездили по разным маршрутам с нашими читателями, с прекрасными подростками из детских библиотек Ленинградской области, с замечательными библиотекарями, коллегами и с прекрасными нашими спутниками, писателями. Вот такой вот у нас есть проект, у которого есть множество разных задач. И это, конечно же, познакомить наших ребят из разных районов с другими прекрасными местами нашей области и сопредельных. А еще мы устраиваем праздники чтения, да, потому что мы едем 4 дня на большом автобусе, на библиобусе, везем с собой читающие шатры. И там в этих читающих шатрах, которые мы разбиваем на площадях и в парках у библиотек, можно встретиться с нашими спутниками, писателями и художниками и вот окунуться в мир большой литературы. Это вторая наша такая задача. Ну и, конечно же, показать всем, что вот они, классные подростки, они читают, готовы делиться своим чтением, и не только чтением, а вообще самим собой. Вот. И еще мы размышляем каждый раз на какую-то тему. Вот. И в этом году нас объединило путешествие. Потому что мы все время говорим, что книжный путь — это движение читающих, да, движение читающих, не экскурсионная поездка, а мы познаем мир, но и делимся своими историями. Вот. А в этом году мы размышляли о путешествии, о том, как оно помогает творить, как оно помогает нам открывать самих себя. Вот. И вдохновитель наш был Александр Сергеевич Пушкин. И мы с его истории начали наше движение в Ире, погрузившись в музей станционного смотрителя, в эту атмосферу. Подумали, как хорошо, что мы живем в современности, а не в прошлом.
0: Правда? Но... А что вас так...
1: Ну, сложно было путешествовать во времена Александра Сергеевича. Все было довольно неспешно. Нужно было быть особенным человеком, чтобы с удобствами двигаться. А мы вот сейчас сели и поехали. Вот. Ну, очень классный музей. Очень он как-то преобразился после реставрации. И вот такой очень интерактивный. Устраивали праздник чтения в Сиверском. Потом доехали до Пскова и побывали еще в одной прекрасной точке такого литературного движения, да, это музей двух капитанов в библиотеке в Псковской, тоже путешествие такое, да, путешествие на север, вот, ну и в Псковской библиотеке, которая нас гостеприимно приняла в связи с тем, что был дождь, не испугавшись погоды, мы устроили нашу встречу с жителями Псковской земли. Еще были в Острове, это такой город в Псковской области с довольно большой историей, тоже связано с Александром Сергеевичем.
0: Мосты видели там эти чудесные.
1: Да, совершенно прекрасные. Подумали о том, какой вообще гений инженерной мысли, как люди все это делали. Вот. Доехали до Михайловского, конечно, прониклись духом. Все ребята говорили, что вот прямо вдохновляются они Александром Сергеевичем, и он наш спутник. Нам в течение этих самых дней ребят писали нам эссе на разные темы, и вот когда мы просили их рассказать о спутниках, они многие написали, что Александр Сергеевич, они прям почувствовали его присутствие. Вот. Ну и вернулись обратно в нашу Ленинградскую область, в Луге. Произошла тоже прекрасная встреча. А спутниками нашими в этом году были прекрасные совершенно люди, совершенно уникальные тоже путешественники на самые дальние расстояния и замечательные писатели. И это Женя Русинова, петербургская писательница, она получила множество разных литературных премий, живет в нашем городе, и мы ее очень любим, книжки ее на все возраста. Вот. И замечательная Хельга Потаки, московская писательница и редактор, педагог, редактор Настя и Никиты, такое классное издательство познавательной литературы, тоже невероятный совершенно человек. И художница Леся Уланова, мы с ней уже знакомы некоторое время, и она иллюстратор книжек, которые получают знак «Нравится детям Ленинградской области». Вот. И она проводит прекрасные встречи с детьми, и она мастер скетча о путешествиях. Они вот все это творили, что-то совершенно невероятное. Так что вот 4 дня мы в таком общении друг с другом, мы в открытии всего мира были. Вот такой вот у нас проект.
0: А сколько вас было? Целый автобус? 40 человек?
1: Порядка 30 детей. У меня плохо с цифрами. Это подростки, да, 12+, из Ленинградской области. С нами было 8 районов. Это были Выборг, Вырица, Тихвин, Тосно, Приозерск, Сланцы, Луга и Кировск. Вот. Это места, где такие очень активные библиотеки, где они нас поддерживают очень, и они готовы собрать вот своих самых выдающихся читателей, ну, где-то там 3-4 человека в команде, да, и вот один библиотекарь и отправится с нами на такое приключение. Вот. И писатели наши прекрасные, вот, и команда Ленинградской областной детской библиотеки. Вот. Еще с нами чудесный фотограф Олег Семенов. Он вообще фотограф Федерации космонавтики, но мы с ним тоже давно сотрудничаем, и он помогает как-то взглянуть на вещи с новых ракурсов.
0: Вот. Из космоса практически.
1: Да.
0: А для детей, для ребят, для подростков, это что-то стоит? Они должны заплатить за свою поездку? Или это как-то финансируется?
1: Нет, мы очень благодарны Комитету по культуре и туризму Ленинградской области, потому что, конечно, когда вот в 2012 году первый раз мы сказали, что мы хотим такую историю начать, то комитет нам позволил, и каждый год выделяют средства на вот именно этот проект. Вот. И это позволяет нам его реализовывать, потому что, конечно, это не так прям, чтобы... Вот. Но на самом деле это прекрасная возможность для ребят, которые живут довольно далеко. Ну, мы понимаем, что Сланцы, Тихвин, да, Приозерск, там иногда берем ребят из Бокситогорска, из Водейного поля, из дальних районов, да, возможность оказаться в другой точке Ленинградской области.
0: Это хорошо, это приключение.
1: Да, это уникальный момент. И мы понимаем, что очень важно вот знакомиться с этим, с гением места, что называется, да, потому что это же не просто поездка, это такое историческое погружение. Мы смотрим, какие люди там жили, там писатели, ученые, композиторы, художники, да. Каждый раз нас объединяет какая-то тема. Вот в прошлом году, например, это была Великая Отечественная война, и мы посещали те места нашей Ленинградской области, которые как-то особенно связаны с этим, да, были в Тихвине, в Кировском районе, где Невский пятачок и все такое, и знакомились с этим местом, чтобы оно было не просто какое-то название на географической карте, а история, которую ты вместе с этим местом пережил. И, может быть, тот разговор с писателем, который у тебя был вот здесь, да, на этом месте, или, например, разговор с местным жителем, с таким же твоим сверстником, который пришел к тебе на книжную, в читающий шатер, да, и вместе с тобой обсуждает какую-то книжку. Это все про то, что мир, в котором мы живем, он наш, и мы можем его менять, можем творить этот мир, создавать. И мы очень рады, что у нас есть такая возможность.
0: Ну, конечно, конечно. А вот хотела еще расспросить подробнее о читающих шатрах. Вот как это происходит? То есть вы просто ставите шатер?
1: Да, у нас есть такие 4 шатра буквально.
0: Это прям вот настоящий шатер?
1: Настоящий шатер, такая, да, крыша, ножки, но мы не делаем стены, потому что мы открыты, да? Вот, там на ковре буквально, да, располагается наш писатель или художник. Вот, дети, наши подростки, да, они делятся по этим читающим шатрам и в течение дней могут переходить и знакомиться со всеми, да, вступать в диалог с каждым из наших прекрасных спутников. И в эти читающие шатры приходят ребята, местные жители, да, это могут быть какие-то дети, которые ходят в летний лагерь, или дети, просто проходящие мимо, или читатели библиотеки, которые увидели рекламу, что мы к ним приедем и хотят встретиться именно с Михаилом Бучковым, да, который вот опять-таки несколько лет назад, я помню, это была прекрасная встреча в Череповце, когда пришли люди специально увидеть Михаила Бучкова, который когда бы еще доехал до Череповца. Вот. Или там в Весегонске люди очень ждали Екатерину Вадимовну Мурашову, подростки, родители пришли сказать ей спасибо за книги, которые она написала, ну и вообще за много чего еще, да. И в каждом шатре происходит диалог. То есть это не презентация писателя, не то, что вот писатель говорит: здравствуйте, я вот тут написала такие классные книжки, хотя это, конечно, тоже. А это размышление или какое-то творчество, или что-то еще. Вот, например, с Женей Русиновой и ребята размышляли, мы говорили о том, что путешествие бывает еще и книжное, да, не просто в реальности, а еще и книжное, да, и это можно попасть в волшебные города и при помощи волшебных предметов. Как, например, попасть в волшебный город, ну, при помощи, я не знаю, ну, просто билет, да, можно его дать какому-то контролеру, а можно вдруг оказаться на нем и как на ковре самолете отправиться в какой-то фантазийный город. Или ракушка, например, да, можно посмотреть вот эту ракушку, а можно на нее как на удочку вытащить себе целый мир. Вот. А у Хельги Потаки ребята в течение нескольких дней создавали такую книгу целую. Они нам ее подарили, и мы ее скоро отсканируем и выложим. Это совершенно что-то невероятное. Из каких-то маленьких артефактов, деталей, каких-то камушков, листиков, чего-то еще, да, с некоторыми подписями, но запечатлевается вот это место, где ты есть, да, и местные жители, ребята тоже вкладывали туда про свой город, что они хотели сказать про Александра Сергеевича, в частности, да, там было камушек, по которому ходил Пушкин, это было так мило, вот, и у Леси Улановой там они рисовали героев, с которыми можно отправляться в путешествие на одной из стоянок. И этих героев, оказывается, можно рисовать довольно просто, да, ты, ну, любой человек может это сделать, не обязательно быть каким-нибудь там суперхудожником. Mm-hmm. И этот момент еще тоже интересен, да, мы говорим, мы знакомим наших подростков с писателями, художниками, в общем, значимыми людьми, которые им говорят: знаете, а вы вообще-то все можете. И мне кажется, это очень важно человеку в каком-то таком возрасте услышать, что он вообще-то может и что он ценен. А еще тоже мы показываем людям, ребятам, да, показываем всех тех людей, писателей, библиотекарей и так далее, которым нравится делать то, что они делают. Вот. И можно просто познакомиться с классными людьми. И вот мы приезжаем, да, в какой-нибудь небольшой поселок или деревню, и этот писатель, он, ну, он настоящий, он живой, он, конечно, не такой великий пока еще, как Александр Сергеевич, но вот он, и ему нравится то, что он делает. И это тоже, мне кажется, очень важно, чтобы взрослая жизнь была не каким-то обременением, да, mm-hmm. а была чем-то настоящим и интересным.
0: Лучше взрослым, как говорила одна моя знакомая. Друзья, у нас сегодня в гостях библиотекарь, сотрудник Ленинградской областной детской библиотеки Екатерина Кузьмина. И мы сегодня говорим о проекте «Книжный путь», который с 2012 года уже существует. И это такое движение читающих, любящих книгу людей. Вот если вы хотите задать нашей гости какие-нибудь вопросы о чтении там, детей, подростков, пожалуйста, звоните 328-29-32, телефон нашего прямого эфира. Это Град Петров, «Культурная реакция». У нас сегодня Екатерина Кузьмина, библиотекарь.
1: Библиотекари обычно спрашивают самый частый вопрос, да, чтобы такого почитать.
0: Вот.
1: Да. Вот, поэтому не могу не сказать о том, что в наш книжный путь мы всегда берем большую библиотеку. С одной стороны, это новые классные книжки. В партнерстве с издательствами мы сотрудничаем, и они нам предоставляют демонстрационные экземпляры своих суперновинок, издательства «Самокат» и многие другие. Мы очень благодарны издательствам за этот такой порыв. Вот. И на нашей книжной поляне мы говорим с нашими читателями и теми, кто вот присоединился, об этих книжках, потому что дети Ленинградской области уже тоже много лет выбирают лучшую десятку книжек, вручая ей знак «Нравится детям Ленинградской области». Все это можно у нас на сайте посмотреть, Ленинградская областная детская библиотека, мы легко ищемся в интернете. А еще каждый раз мы собираем такую, ну, краеведческую подборку, да, вот раз у нас, или там тематическую, раз в этом году у нас тема путешествия, книжный путь, наше совершенное путешествие, мы специально... Не использовали букву «Ё», поэтому каждый может прочитать это как захочет. Вот. И мы, конечно, берем с собой взяли с собой самые классные путеводители. Это и ралли того же «Самоката», который готовила Хельга Потаки. Это очень классное такое здание с картами, где можно рассматривать их и выполнять какие-то задания, бродя по нашему прекрасному Петербургу и по Москве. Еще, конечно, взяли с собой замечательную книжку «Карты» Александра Голубева, издательство «Речь». Она такая, знаете, невероятно прекрасная. Всем очень советую ее хотя бы посмотреть, ну и, конечно, раздобыть, потому что это что-то удивительное. Вот. И есть у нас в Петербурге издательство «Детское время», в котором тоже есть множество книжек, с которыми можно путешествовать. Например, «Как мы искали клад» Аграфенина — это путешествие по Ленинградской области, по ее замечательным крепостям, по каким-то памятным местам, музеям. И это такая семейная история, семейное путешествие. Или, например, книги Сергея Анатольевича Махотина про мосты Санкт-Петербурга и Анны Игнатовой, и про сфинксов. Сейчас вылетело случайно название. Вот, но «Атланты и сфинксы». Вот. В общем, это классные путеводители в стихах замечательных петербургских писателей. Да, Сергея Анатольевича Махотина и Анны Игнатова. Вот. Еще есть прекрасная книжка Зины Суровой «Синее перо». Это «Путешествие по Ладоге». То есть такая книжка семейного путешествия. Там прекрасные Зинины коллажи и истории того, что же вообще делать, если ты взял всю семью и отправился сплав на лодке по Ладоге. Вот. В общем, такие книжки тоже были у нас на нашей книжной поляне. Так что всем очень советую. Особенно «Детское время», «Саперный переулок 10», издательство «Самокат». Это на Кронверском проспекте. Сейчас опять-таки забыла номер дома, но посмотрите в интернете, ну,
2: главное,
1: там все есть.
2: Что это? Да. «Детское время», «Самокат», «Речь», да, и еще одно издательство,
1: «Архипелаг».
2: Хорошее. «Архипелаг».
1: «Архипелаг», да.
2: Вот, это книги о путешествиях, да?
1: Да.
2: Хорошо, а вот если почитать, ну, какую-то книжку, не обязательно про путешествие, но про жизненное путешествие, вот про то, как человек уживется, как он свое место находит на белом свете, что тут хорошего можно посоветовать?
1: На нашей книжной поляне вот просто воспроизвожу, да, историю моей коллеги Елизаветы и Любовь, которые, собственно, говорили с детьми про книжки. Они придумали такую, как сказать, такой метод, как можно рассказывать про книги. Они подготовили множество разных вопросов. Например, там, по какой книжке ты хочешь увидеть фильм? Обложка какой книжки тебе не совсем понравилась? Книжку какую ты читаешь, когда грустно, и так далее. И среди нас был такой читатель, прекрасный Ахмед, который выяснил, что на все вопросы можно ответить так. Книжки Станислава Востокова. Вот. Поэтому действительно книги Стаса Востокова очень всем рекомендую. Это прекрасный писатель, который очень любит животных. Причем настолько их любит, что у него множество историй именно про зоопарки. И «Не кормите и не дразните» о московском зоопарке. Причем в нескольких изданиях с его собственными иллюстрациями, с иллюстрациями Веры Цепиловой. С прекрасной его книжкой, с которой он, собственно, начал почти что, да, свою историю как писателя, это «Остров, одетый в джерси». Он там в предисловии пишет, что он так вдохновился биографией Джеральда Дарова, что написал ему письмо, что вот, восхищаюсь вашей работой. И Дарова сказала, да, пожалуйста, приезжайте знакомиться поближе. Ну, он и поехал на стажировку. И об этом пишет в своей истории. «Брат Юнац», замечательная книжка, о том, как он работал в Ташкентском зоопарке, когда был совсем еще тоже подростком. Вот. Но одна из последних его историй — это переиздание книги «В зальстве розовый жираф. Коза и великаны» в полосатой серии, которая на самом деле называется вот эта книга. Вот. Это история тоже о путешествии. О девочке, 12-летней девочке, которая сбежала из детского дома и отправилась в горы. Там, собственно, много чего таинственного увидела, нашла друзей и поддержку. Вот. Книжка такая очень загадочная, лирическая. Но нам она нравится не только в издательстве «Розовых жираф» вышедшая, а еще и в издательстве «Волчок» с иллюстрациями петербургской художницы Кати Толстой, потому что это, ну, совершенно уникальный образ книжки, который создает художник. Вот. И вот в тех иллюстрациях она получила знак «Нравится детям Ленинградской области». Вот. Если говорить о той же самой полосатой серии, которую все читатели очень любят, вышло в ней недавно, не так давно, да, две истории Гэри Шмидта, такого американского писателя. Одна из них, вспоминая «Юпитер», там душераздирающая история, но очень-очень обретая «Юпитер». Вот. История мальчика, подростка, его сводного брата. В общем, история про семью и про то, что в этой семье важно, и о том, как важно друг с другом говорить. Uh-huh. Вот. Много чего еще было на нашей поляне, и каждый мог найти историю для себя и для своего чтения.
2: А как-то ребята готовятся вот к этим встречам? То есть заранее известно, какие книги будут обсуждаться? Или это все...
1: Мы просили их приносить с собой на книжную поляну, да, то, что, чем им особенно хочется поделиться. Вот. Так у нас, например, оказался дом, в котором, у которого продолжают множество фанаты. Вот. Тоже, кстати, жизненная история, тоже о путешествии, но не о совсем реальном, да, таком. Вот. Потому что одна из наших читательниц, у нее есть такая особенность, она любит вклеивать в книжку множество разных закладок, там, где-то отмечать там, какую-то музыку, которая звучит на страницах, где-то отмечать какие-то сюжетные повороты, и в итоге книжка превращается в целый арт-объект. Вот, и это совершенно уникальная история. А еще вот книжка «На все случаи жизни» в том же издательстве «Самокат» вышел прекрасный сборник стихов в этой «Солнечной системе». И там все современные поэты. Там есть и Алексей Зайцев, и Стас Востоков, и многие-многие-многие другие. Наталья Волкова, и Елена Мамонтова. В общем, много-много всего. Вот. И в какой-то момент, говоря об Александре Сергеевиче, говоря о стихотворениях, ребята на этой самой читающей книжной поляне вдруг начали делиться стихотворениями. Одна потом читательница писала, так вот зачем я учила их в школе такое количество. Там звучали и стихи Александра Сергеевича, и других поэтов. И мы выяснили, что поэзия — то, что поддерживает современного, и современного читателя тоже. Вот. И такой вот классный сборник. Да вообще современная детская поэзия — это то, что можно открывать на любой странице. И что удивительно, физика Тузик у нас заставляет чесать ему пузико. Это Алексей Зайцев. Вот. Очень люблю этого современного поэта. И Михаил Давыдович Кисновы тоже не устаю цитировать. И Сергей Анатольевич Махотин, и Анну Игнатову. В общем, многих-многих.
2: А как вы выбираете художников книги и писателей, которые с вами поедут?
1: Каждый раз, когда мы выбираем тему, мы думаем, а кого бы взять с собой? У кого есть какая-то классная книжка на эту тему? Или кто-нибудь может иллюстрировать что-то похожее? И в этот раз мы выбрали, ну, я не знаю, это какая-то удивительная история бывает, какой-то уникальный просто случай. Потому что с Хельгой Потаки мы встретились в прошлом году на книжном салоне и позвали ее сначала в тот, в прошлый книжный путь, потому что была встреча на детской площадке, и они вместе с Юлией Ивановой, с нашей питерской писательницей, говорили о Юлиной книжке, посвященной «Дороге жизни». Это вот книга, вышедшая в «Насте и Никите», а Хельга — редактор. И нам невероятно понравилось, как Хельга общается с аудиторией, и она говорила про то, что это ее тоже личные воспоминания с блокады Ленинграда, ее бабушка была эвакуирована и так далее. И мы позвали Хельгу с собой в тот, в прошлый книжный путь, но, к сожалению, она не смогла. Тогда мы сказали, так, Хельга, ну, в этот-то книжный путь вы с нами должны поехать, потому что путешествие. А у нее же в этом прекрасном издательстве «Настя и Никита» есть книжки про Арктику, есть книжки про наш Петербург. В общем, невероятная совершенно какая-то история. И оказалось, что Хельга уникальный человек, потому что, я не знаю, она изъездила, по-моему, весь мир много-много раз и привезла с собой показать детям китовый ус из Баренцева моря, бивень мамонта, песок с Камчатки, золотой песок с Амура, в общем, чего только не. И наши подростки, конечно, ходили восхищенные, потому что это был такой пример того, что это бывает. Вот. Женю Русинову мы очень любим, и она очень классно встречается с ребятами, заражая всех вот этой вот идеей того, что ты можешь творить, ты можешь придумывать, и фантазия твоя безгранична. И когда мы ей написали, выяснилось, что она вместе с Большим детским фестивалем, это такая тоже программа всероссийская, где-то тоже в на острове Шпицберген, ну, в общем, короче, где-то далеко, и мы такие, о, так надо же обязательно нам брать Женю. Вот. И когда мы на волшебном дне чтения поближе познакомились, нет, даже на декабрьских встречах, наверное, в конце прошлого года, еще поближе с Лесей Улановой, когда она рассказала о своих скетчах, которые создает в них создает историю о путешествиях, о своих, мы тоже подумали, что это невероятный человек, с которым можно ехать в путешествие и говорить о путешествии, которое тебя вдохновляет. И Леся нам нарисовала прекрасный мерч. Вот там такое, знаете, дерево, то самое Лукоморье, которое, мы подумали, символ мудрости. Вот, и прям про нас.
2: А кот ученый там был на дереве?
1: Кот ученый был у нас на значке, на нем было написано, что он путник. Вот. Что-то я плохо подготовилась, надо бы принести.
2: Ну, да.
1: Но на радио как-то думаешь, что не сможешь показать, а тут, оказывается,
2: можно
1: было бы. Но ищите на нашем сайте Ленинградской областной детской библиотеки и группа ВКонтакте Ленинградская областная детская библиотека. Пока что там еще это прекрасное оформление, мы не можем с ним расстаться, оно невероятно хорошо.
2: Угу. Спасибо. Друзья, у нас сегодня в гостях Екатерина Кузьмина из Ленинградской областной детской библиотеки. И мы говорим, ну, о чтении вообще и о таком чудесном проекте под названием «Книжный путь», который предназначен для того, чтобы подростки Ленинградской области, писатели, художники книги и библиотекари вместе отправились по разным чудесным местам Ленинградской области, и не только, да, в этом году вот были
1: в Обсковской,
2: в Обсковской, в пушкинских этих местах.
1: Вот. Еще о них самих подростках на самом деле, вот о них, о самих читателях, да,
2: расскажите.
1: Потому что они совершенно невероятные. И знаете, ну, до сих пор все время кто-то, кто и дело говорит, вы знаете, а дети не читают.
2: Да, есть такое устойчивое заблуждение.
1: А я тогда вспоминаю каждую встречу с нашими читателями, каждое наше большое событие, будь то летние дни детской литературы в Вырице или книжный выборг в сентябре, в конце сентября, или вот книжный путь, я вспоминаю, смотрю на них и думаю, да, вот же они. Они мне что, мерещатся, что ли? Да нет, вроде не мерещатся. А текст, который они пишут, да, в своих впечатлениях по поводу пережитого, они говорят о том, что все работает. Потому что они открывают этот мир, открывают возможность творить, открывают возможность делиться своими открытиями, понимают, что это кому-то интересно. Вот, они какие-то совершенно невероятные. И удивительно и приятно, да, что ну, наши писатели и художницы, да, они тоже это заметили и тоже везде написали у себя, что вот наши подростки Ленинградской области, они такие прекрасные. Но на самом деле не только Ленинградской области, а везде, везде стоит, мне кажется, поверить в то, что он существует, и он сразу же окажется видимым, что называется. Вот, поэтому хочу сказать большое спасибо этим ребятам, которые ну, пережили вот эту вот необходимость в публичном пространстве что-то создавать, вести диалоги, куда-то долго-долго ехать, слушать экскурсии, вот, ходить и открывать весь мир вместе с нами. И это такая прекрасная возможность с ними со всеми общаться и знать, что они существуют, несмотря на всякие реплики разных людей.
2: А вот эти эссе, которые ребята писали во время путешествия, они будут как-то опубликованы, их можно почитать?
1: Да, в группе Ленинградской областной детской библиотеки можно посмотреть.
2: ВКонтакте,
1: да? Да, да, ВКонтакте. Вот. Ну и с нашего сайта тоже есть туда ссылочка. Также наши, у нас вообще вот там 3-4 человека в команде, да, в каждом районе. И в каждой команде, помимо лидера, который собирает команду вокруг себя, да, и как-то помогает ее объединить, и помимо хранителя, который следит за тем, чтобы ничего не потерялось, вот, есть еще и репортеры. И эти репортеры, они вместе со всей командой создают материал для своих социальных сетей библиотек, вот, и еще берут интервью у наших спикеров, у коллег-библиотекарей, у других команд и так далее. И в этом году наши репортеры прям постарались очень хорошо. Вот, за что им тоже большое спасибо, потому что как библиотеке стать видимой, ну, только благодаря читателям, которые они всем расскажут. Вот, так что интервью с нашими прекрасными писателями, фотографом, библиотекарями можно тоже смотреть и в наших социальных сетях, и в контактах вот этих вот библиотек, которые ездили с нами. Вот, так что можно убедиться, что я ничего не придумала, ни одного слова.
2: Ну, такого даже не было, даже не было такого подозрения. Просто мне всегда очень интересно то, что люди говорят о своем чтении, о своих отношениях с книгой. Мне кажется, что это одна из самых прекрасных составляющих жизни. Возможность вот открыть книжку хорошую, поговорить об этой книжке с людьми, с другими. Да,
1: да. Одной из тем было, зачем отправляться в книжное путешествие? Зачем и как отправляться в книжное путешествие? Да? Мы так ее обозначили. И, ну, мы всегда ставим такой вот вопрос, который можно как-то немножко неоднозначно, может быть, понять и как-то проявить возможность посмотреть с разных сторон на какую-то тему. Угу. И интересно было, что во многих эссе было прям про книжный путь, что книжное путешествие — это вот наше путешествие, когда мы вместе с Александром Сергеевичем и с его рукописями, да, которые в предыдущей теме эссе было «Мои спутники» сегодня, и там было одно эссе про то, что спутники — это рукописи Александра Сергеевича, потому что это как раз, по-моему, в Ире у них представлены его рукописи, ну, много чего такого, ну, как бы реконструкции, да, а mm-hmm. это вот прям mm-hmm. живое, вот, вместе с писателями, да, вот музеи, но... Там, мы движемся, мы открываем мир. И вот такое книжное путешествие для того, чтобы расширять свои границы, для того, чтобы как-то меняться. Но мне очень понравилось одно эссе про то, что книжное путешествие — это когда ты уютно, накрывшись пледом, взявши там, любимую книжку, отправляешься в путь по ее страницам и вместе с героями переживаешь самые невероятные приключения. Вот, это тоже было очень интересно. Можно действительно ведь путешествовать, не сходя с места, но, конечно, сходя, это гораздо интереснее.
2: Ну, наверное, и то, и другое как-то важно для человека. А вот ты упомянула, что у вас есть волшебный день чтения. Я правильно услышала?
1: Да.
2: Что это такое?
1: Да.
2: Расскажи.
1: Это праздник, с которого, можно сказать, начинается наш книжный год. В этом году, кстати говоря, наш президент прямо обозначил, да, что есть у нас теперь в календаре

0: Бывали в государственной детской библиотеке вот такую вот неделю, там были встречи с читателями, какие-то события и так далее, такой вот праздник. И с тех пор это все продолжается, и несколько лет назад РГДБ решила как-то в едином порыве это оформить красиво, и вот прям уже, чтобы вот все-все-все знали о том, что такое проводится, хотя, конечно, библиотеки и до этого везде всегда что-то такое проводили. И в рамках этой недели мы устраиваем такой волшебный день чтения, когда вот в нашу библиотеку на Тарезе 32 приглашаем, опять-таки, прекрасных писателей, художников, еще кого-нибудь. Обычно это там 3-4 человека. И приглашаем наших читателей. Поскольку мы областная библиотека, то прежде всего это читатели из области. Они к нам приезжают со своими библиотекарями. И это команды, уже такие разных размеров, больших. Мы вмещаем где-то до 80, наверное, человек, может быть, даже больше, наши залы. Вот. И приезжают ребята, которые вот такие энтузиасты своего дела, да, чтения у себя на местах. И также те, кто просто, интересуется или просто пользуется возможностью приехать в Питер. Да. Угу. И удивительно, что волшебство происходит, потому что в нашей библиотеке, мы устраиваем выставки новых книжек, происходят разные творческие мастерские с нашими прекрасными писателями-художниками. И вот эти вот ребята, которые, приехали, такие, случайно что зашли. Это библиотека? Интересно, наверное, тут. Они как-то погружаются в этот мир и уезжают уже совершенно другими людьми, можно сказать. А еще мы тоже, благодаря поддержке наших учредителей, можем подарить каждому участнику волшебного дня чтения ту самую книжку. Мы стараемся, чтобы это была та самая, самая интересная. Вот. И кормим всем волшебными конфетами, говорим, знаете, волшебство, оно забывается. Кто съест конфету, будет настоящим читателем теперь. Да-да-да. Я так прямо публично открыла все секреты. Ничего страшного. Приходите, мы и вас накормим волшебными конфетами. Вот. И такой вот праздник открывает этот самый читатель год, книжный год в библиотеке в Ленинградской областной детской. А потом уже начинаются множество разных других событий. Волшебный день чтения — это март. Потом вот начинается лето, и это летние дни детской литературы в Вырице. Потом книжный путь, потом книжный Выборг, потом школа детского чтения в Сланцах. Потом декабрьские встречи, когда читатели подводят свои итоги года читающего, и вручают знак «Нравится детям» еще прекрасным 10 книжкам. Вот. Конечно, это другие наши проекты, потому что вот в этом году мы, например, сначала отметили в Тихвине День славянской письменности, устроили такой большой фестиваль, вначале было слово, и там много говорили про нашу азбуку, и что можно делать при помощи слов, и как можно в это все играть, и там была встреча для библиотекарей тоже. Вот, и потом мы в коммунаре отмечали День защиты детей, говоря про народы разные, которые населяют нашу большую страну. Вот, в Выборг мы поедем, и там будет вот уже сейчас, пятница, суббота, воскресенье, вот эти ближайшие, третье, четвертое, пятое, ничего не пятое, или второго, третьего,
1: третье, четвертое, пятое,
0: Вот, там будет краеведческий книжный салон, будет программа для взрослых, путешественников, тех, кто занимается краеведением. Ну, а мы делаем детскую площадку, и у нас можно будет вдохновиться на какое-нибудь новое путешествие, потому что мы будем вспоминать крепости Ленинградской области, говорить о всяких литературных усадьбах, о музеях, и опять-таки рассматривать классные книжки и делиться историями семейными всякими, о путешествиях, в общем, обо всяком таком, и говорить о народах, которые населяли Ленинградскую область, о коренных народах, и об их традициях. Вот. И летние фестивали всегда проходят. В общем, короче, жизнь в библиотеке кипит круглый год.
1: А ведь человек, который не является жителем Ленинградской области, а живет в Петербурге, он тоже может прийти и записаться в библиотеку?
0: Да, в Ленинградскую областную детскую библиотеку.
1: То есть просто надо приехать на улицу Тареза,
0: с паспортом кого-то из родителей, Тареза 32.
1: Проспект Тареза 32.
0: Тареза 32, метро Мужества, с Много всего у нас есть классного, чтобы почитать.

0: для любых возрастов, так что, ну, для любых возрастов детей, потому что мы детская библиотека, да, и обслуживаем детей до 15 лет.
1: Мне кажется, иногда взрослым ничуть не хуже заходят детские книги, книги для подростков, чем детям.
0: Ну, я сама их читаю с гораздо большим удовольствием, чем некоторые взрослые, надо признать. Вот, и поэтому очень благодарна нашим современным и не только прекрасным детским писателям, которые говорят о том, что в мире все будет хорошо. И про это пишут книжки. Вот, у взрослых как-то писатели не так оптимистично настроены. А когда хочется какой-то поддержки, вот всегда можно детские читать.
1: Ну, мне кажется, что детские писатели всегда смотрят в корень.
0: Да.
1: Потому что в самой взрослой книжке в Библии написано, что все будет хорошо. Хорошо. Последний самый вопрос. Время очень быстро идет. Что ты привезла из этого книжного пути? Это же уже какой-то, наверное, не первый далеко раз.
0: Да.
1: Но в чем особенность вот этого года?
0: Еще раз я убедилась, но в этом пути как-то вот особенно совпало, да, что случайностей не бывает. И что все случайное, оно не случайно. И мы, например, приезжаем в музей двух капитанов, да, заходим, и Хельга видит книжку, к которой она писала предисловие. Она прочла ребятам рассказ, который еще не напечатали, свой рассказ, и он такой с отсылом к Гайдару «Голубая чашка». Мы совсем недавно играли с моей подругой в «Блиц», мы там пишем рассказы коротенькие, и моя подруга, которая тоже знает Хельгу и вдохновлена ей примерно так же, как все наши читатели и библиотекари тоже, ну, в общем, она тоже про Гайдара. Я такая, о, не случайное совпадение. В общем, короче говоря, это еще одно доказательство того, что в мире очень много совпадений, и они не случайны. И во всем этом есть какой-то замысел, я в это верю. Вот. А еще это опять-таки взгляд, сами ребята об этом говорили, когда мы в конце нашего пути благодарили их и тоже вручали книжные подарочки и давали слово вот прям непосредственно сказать что-то, о чем хочется сказать, и об открытиях. И это мое открытие тоже, которое я снова и снова открываю, что, знаете, а все люди разные. И это невероятно прекрасно. Если бы мы были все одинаковые, было бы ужасно скучно. А мы можем дружить с человеком, который вообще не похож на тебя, но это очень обогащает и делает твой мир больше. И вот такое вот открытие тоже в очередной раз. Я такая, ну, значит, все правильно.
1: Ну да, иногда нужно как будто бы переоткрыть, ну то есть еще раз подтвердить, да, слишком много у нас вокруг таких вещей, которые нас, ну, немножечко сбивают с толку и говорят, да ладно, может быть, ты это просто сама себе придумала для утешения, а на самом деле все не так.
0: А еще вот я вдруг вспомнила другого моего любимого, все-таки есть у меня взрослый писатель, любимый Гуарески, из истории про Дона Камилла, где в предисловии он пишет о том, что нужно возвращать ценности те самые, да, любовь, красоту, верность и все такое прочее, да, которые становятся иногда просто словами, а нужно возвращать им смыслы. И вот каждый раз, когда происходят такие события, как наш книжный путь или еще какие-то встречи, и когда это все по-настоящему, и я это вижу, я понимаю, что смыслы, они возвращаются. И это для меня очень ценно. И как это подтверждает, что мы все делаем правильно.
1: Ну да, что мир, как он стоял, так и стоит.
0: Да.
1: И хотя иногда нас пытаются
0: как это, хорошие книжки пишут, и хорошие книжки читают. Подростки прекрасны. Природа невероятна, история существует, литература тоже. В общем, искусство, оно
1: всё на своих местах.
0: Да.
1: Ну, я думаю, что на этой оптимистической ноте мы можем смело закончить наш разговор. Спасибо, дорогая Катя. Друзья, у нас сегодня была в прямом эфире Екатерина Кузьмина,
0: заведующая отделом обслуживания да, Ленинградской областной детской библиотеки. Смотрите наш в социальных наших сетях и на сайте Ленинградская областная детская библиотека. Это открытая библиотека для всех людей.
1: Спасибо. Всем доброго вечера и хорошей встречи с хорошей книгой.
0: Спасибо.
1: До свидания.
0: До свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В наших маленьких концертах мы продолжаем слушать музыку Сергея Васильевича Рахманинова. Великая заслуга Рахманинова в его напевнейшей мелодии, пишет историк музыки Борис Асафьев. И продолжает. Здесь он упорно утверждал свою линию, и это не было теоретическим исканием. Мелодика Рахманинова всегда стелется, как тропа в полях, непридуманная, никому не навязываемая. Подсказана ли она стихом, внушена ли симфоническим замыслом, напета ли чуткими пальцами Рахманинова пианиста, в ней всегда чувствуется плавное дыхание и естественность рисунка, рожденные сильным, но глубоко дисциплинированным чувством. Кажется, что эти строки сказаны именно о той музыке, которую мы сегодня послушаем, о знаменитом «Адажио» второй части второго концерта для фортепиано с оркестром Сергея Васильевича Рахманинова. Но все же еще несколько строк из удивительной статьи Бориса Владимировича Асафьева «Воспоминания о Рахманинове». Одним из пленительных, завораживающих моментов рахманиновской лирики всегда были своего рода стояния, застывание музыкального развития на какой-либо особенно понравившейся композитору интонации. Мысль как бы останавливается, созерцает или, может быть, озирается в мире явлений, как бы отыскивая путь-дорогу дальше. Так нежатся струи прихотливо извивающейся степной речки. Можно долго и далеко идти вдоль нее, любуясь сменами и оттенками окружающего пейзажа. Трудно не любить рахманиновские медленные восхождения, изгибы, завитки и колыхания музыки, когда мелодический рисунок словно нехотя расстается с каждым своим поворотом и извивом. Такое чувство, будто слух совершает неспешную прогулку в садах человеческого сердца. Лучшим страницам музыки Рахманинова всегда были свойственны подобные состояния, как и лучшим поэтическим прозрением русских художников-пейзажистов. Недаром эпоха рождения рахманиновской мелодии совпадает с развитием русского лирического пейзажа, в котором живопись моментами столько же видится, сколько одновременно и слышится. Итак, вторая часть второго концерта для фортепиано с оркестром Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Филадельфийского симфонического оркестра под управлением Леопольда Стаковского. Партия фортепиано Сергей Васильевич Рахманинов. Запись 1929 года.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала вторая часть второго концерта для фортепиано с оркестром до минор Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Филадельфийского симфонического оркестра под управлением Леопольда Стаковского. Партия фортепиано Сергей Васильевич Рахманинов. Запись 1929 года. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровикина и Святослав Драчев. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости Русской Православной Церкви». У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Русской Православной Церкви предложили ввести в медицинских вузах курс о христианских ценностях. В Великом Новгороде реставрируют храм Георгия на Торгу. Об этих и других событиях более подробно. Всемирный русский народный собор выдвинул инициативу по введению в медицинских и других вузах занятий под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей». В частности, руководитель секретариата Всемирного русского народного собора и юридической службы Московской митрополии Иерей Василий Лосев отметил, что религиозные измерения помогают создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание. Таким образом, научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях жизни и достоинства человека, не объясняя духовный аспект, то у человека светского может формироваться совершенно иное восприятие этих ценностей, сказал отец Василий. Он также отметил, что многие научные кодексы подтверждают христианский аспект. Например, Гиппократ не приветствовал прерывание беременности. По словам священника, традиционные ценности России, о которых сказано в указе номер 809 президента России Владимира Путина, имеют глубокие христианские корни, и их понимание невозможно без религиозного аспекта. Медицинский адвокат Ирина Гриценко считает, что введение нового курса вряд ли повлияет на то, как врачи принимают решения о тактике лечения и оказывают медицинскую помощь. По ее словам, медицинская помощь оказывается на основе клинических рекомендаций, которыми руководствуется врач. Любое отклонение от них должно быть обосновано. Также врач руководствуется принципами медицинской этики и деонтологии и обязан действовать прежде всего в интересах пациента. Оказание помощи при прерывании беременности детально регламентировано, а требования к таким услугам в последние годы существенно ужесточились, добавила Ирина Гриценко. 29 июня в Успенском Вышинском женском монастыре в поселке Выше Рязанской области состоялись торжества по случаю праздника перенесения мощей святителя Феофана, затворника Вышинского. Божественную литургию в обители возглавил сонм архипастырей. Глава Среднеазиатского митрополичьего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Рязанский и Михайловский Никодим, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, епископ Скопинский Ишатский Петерим и епископ Касимовский и Сасовский Исааки. За литургией молились заместитель председателя синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатевского Ставропигиального женского монастыря города Москвы, игуменья Иулиания Калида, настоятельница Успенского Вышинского монастыря, игуменья Дмитрия Лукьянова, настоятельницы других женских монастырей, сестры, прихожане и гости обители. На праздник прибыли многочисленные многочисленные паломники со всей России. Богослужебные песнопения исполнил смешанный хор города Касимова Рязанской области. Проповедь перед причастием произнес игумен Лука Степанов. По окончании богослужения духовенство совершило славление празднику у мощей святителя Феофана и крестный ход. Затем митрополит Викентий обратился к верующим с архипастырским словом. Далее владыка совершил литию в крипте храма Рождества Христова, где покоятся обретенные останки архимандрита Аркадия Чистонова. В Великом Новгороде в церкви Георгия на Торгу на Ярославовом дворище проводятся работы по реставрации, которые выполняет компания «Наука строительству» из Санкт-Петербурга. Авторский надзор и научное руководство осуществляет Новгородское научно-реставрационное управление. Окончание работ запланировано на декабрь 2027 года. Первое упоминание о храме относится к 1356 году. Церковь Георгия на Торгу несколько раз горела и отстраивалась вновь. Нынешний вид храм приобрел к середине XVIII века. 26 июня в Кинешемском епархиальном управлении состоялся семинар «Организация церковной помощи семьям с детьми и молодыми взрослыми с инвалидностью, детям-сиротам и приемным семьям». В семинаре приняли участие 46 представителей храмов, государственных и некоммерческих организаций из Ивановской, Владимирской, Московской, Курской областей и Москвы. Мероприятие организовал Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Кинешемской епархией. Семинар открылся божественной литургией в Троице-Успенском кафедральном соборе города Кинешмы. Богослужение совершили секретарь Кинешемского епархиального управления иерей Иоанн Дубровин и участники семинара в священном сане. Возглавил семинар епископ Кинешемский и Палехский Илларион. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Первые три главы Библии выделены совершенно особо. Эти три главы закладывают некоторую основу мировоззрения, дают понимание, кто такой Бог, что такое мир, кто такой человек, в каком отношении все они находятся друг к другу и почему мир устроен именно таким образом, каким его видим. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 слушайте беседы о Библии протоиерея Александра Степанова, главного редактора радиостанции «Град Петров». В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовучий благовест. Помни, помни, это жалостный колокол по грешной душе плачет. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературное чтение» главы «Скорби» из книги Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
4: Ежедневно на радио «Град Петров» выходит в эфир программа «Церковный календарь». Это чтение апостола и Евангелия, проповедь, краткие жития святых, включая новомучеников и исповедников российских, церковные новости. Все это можно услышать ежедневно в 8:10, в 12:10, в 18:10 и в 23:10.
1: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова». Более чем за два века российская благотворительность перешла от личной, частной инициативы членов императорской фамилии к мощной государственно-общественной системе. Каждую среду в 16 часов 10 минут слушайте в нашем эфире беседы Екатерины Степановой с известным краеведом Еленой Игоревной Жирихиной из цикла «Два века российской благотворительности».
4: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1: Так случилось, что музыка очень давно вошла в мою жизнь. И моя жизнь — это, собственно, и есть жизнь в музыке. На волнах радио «Град Петров» звучит цикл передач «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Салертинская. Слушателей ждут рассказы о композиторах разных стран и эпох, творчеству которых были посвящены многолетние труды одного из ведущих отечественных музыковедов. Передачи в эфир выходят по вторникам и средам в 17 часов 10 минут.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 117-е зачало послания к римлянам, отрывок из 15 главы.
1: «Братья, принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников — из милости, чтобы славили Бога, как написано: «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще: «Хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы». Исаия также говорит: «Будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами. На него язычники надеяться будут. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святаго обогатились надеждою. И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторую смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу».
0: Послушайте 48-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 12 главы.
2: «В то время, приступив к Иисусу, некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Но Он сказал им в ответ: «Род лукавый прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел», и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Евангелие, в котором Господь опять сталкивается с непониманием со стороны своих современников. Они говорят ему: «Мы хотим от тебя знамения, хотим от тебя еще каких-то чудес, каких-то подтверждений». Людям всегда мало того, что им уже было дано. Нужны все новые и новые блага, все новые и новые доказательства. Для людей надо разбиться в лепешку, чтобы тебе поверили. Здесь, правда, есть и доля правды, как говорили аскеты: «Пролей кровь и примешь дух». Но здесь речь идет не об аскезе, здесь речь идет о духовной слепоте и глухоте. Речь идет о том, что людям трудно верить, они желают духовного насилия над собой. Но мы знаем, Христос этого не делал и на это не пошел. Он не претворил камни в хлеб, он не низвинулся с крыла храма, он отказался от земного царского владычества. Он отдал себя этим ленивым людям на распятие, чтобы своим воскресением воскресить и их. Но мы видим, что и это не на всех действует, потому что люди остаются людьми, ленивыми, эгоистичными, с каменными сердцами. И здесь вот сегодня вспоминается царица Савская, которая уверила в единого Бога только ради мудрости Соломона. Но вот рядом с книжниками и фарисеями тот, кто больше Соломона. Но они не двигаются с мертвой точки. Трудно тому, кто считает себя самым мудрым, самым начитанным, самым образованным, услышать божественную мудрость. Нет поиска, есть самодовольство, и оно ответило на все вопросы. Вот и вывод. Сам сегодня напрашивается вывод такой, что наша самовлюбленность никогда не дает доброго плода. Только интеллектуальные забавы, только интеллектуальные развлечения, разговоры и, к сожалению, самовлюбленность — это есть кружение по некому замкнутому кругу, который не имеет конца, не имеет цели. И вот сегодня это евангельское чтение нас призывает к тому, чтобы мы, во-первых, понимали, что да, от христиан всегда требуется в какой-то мере разбиться в лепешку, распяться ради того, чтобы люди поверили тебе. Мы говорим много слов, но делаем мало дел. Господь пошел по этому пути, пути самопожертвования, когда доказал свои слова своей смертью и своим воскресением. Нам тоже этот путь крестоношения заповедан им. Но вместе с тем мы сегодня должны и узнать себя в книжниках и фарисеях. Как часто нам все мало тех даров, тех благ, которые мы получили от Господа. Того утешения, которое мы получаем и в причастии, и в молитве, и в чтении Евангелия. Нам кажется, что Господь нам должен еще что-то больше дать сегодня, большего утешения, большей поддержки, больших благ. То есть мы здесь сталкиваемся с тем, что в человеке нет благодарности, нет восприимчивости, нет духовного зрения острого, чтобы замечать те блага, которые уже посланы ему. Если мы этого не замечаем, если сегодня мы за это не благодарим, то мы можем не только не получить в следующий раз, а просто даже и потерять то, что уже было нам дано. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: В исполнении хора Александра Невского собора в Париже под управлением Петра Спасского прозвучала молитва Господня композитора Александра Костальского. Запись архивная.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 1 июля, 18 июня по старому стилю празднуется память святых мучеников первого века – Леонтия, Ипатия и Феодула, римских воинов, служивших при императоре Веспасиане. Леонтий был глубоко верующим христианином. Когда начались преследования, на Леонтия донесли за его проповедь христианство. Трибун Ипатий с отрядом воинов был послан в город Триполи, чтобы задержать Леонтия. По дороге его сразила болезнь. Ему явился ангел, обещавший выздоровление, если он призовет того бога, которому служит Леонтий. Трибун выздоровел, а в Триполи Леонтий сам подошел к нему и пригласил к себе в дом. По молитвам святого воина Леонтия, его собратья, трибун Ипатий и воин Феодул, приняли святое крещение. Вскоре все они были схвачены и приняли мученические венцы в 70-х годах I века. Сегодня празднуется память еще одного святого Леонтия, канонарха Печерского, жившего в XIV веке. Он с юных лет поступил в Киево-Печерскую обитель, где принял постриг. В монастыре он обучился грамоте. Обладая прекрасным голосом, он был поставлен исполнять послушание канонарха. Скончался преподобный Леонтий в молодом возрасте и после смерти был прославлен даром чудотворений. Мы чтим сегодня несколько чудотворных икон Божией Матери. 1 июля вспоминается явление Пресвятой Богородицы князю Андрею Боголюбскому, бывшее в 1155 году. В память этого события в XII веке была написана Боголюбская икона, на которой Божия Матерь изображена во весь рост с воздетыми руками, так как она явилась благоверному князю Андрею. Позднее были дописаны другие детали иконы. В одной руке Богородицы появился раскрытый свиток, хартия, на котором написана молитва, произнесенная Богородицей к своему сыну. В верхней части иконы был помещен Иисус, воспроизводящий иконы, пред которыми молился князь Андрей Боголюбский, в ночь перед видением. Позднее в правом нижнем углу иконы стали изображать и самого князя Андрея, коленопреклоненного перед Богоматерью. Другие списки изображают на иконе предстоящий Богоматери собор избранных русских святых. Встречаются списки чудотворной Боголюбской иконы с поясным изображением Божией Матери. В этот день мы прославляем Богородицу, явившую себя в московском и зимаровском списках с Боголюбской иконы Божией Матери. Боголюбская московская икона была написана в 1157 году и находилась в Москве, на Соляной площади над Варварскими воротами Китай-города. Чудотворный образ прославился исцелениями во время свирепствовавшей чумы в 1771 году. Особенностью иконы является изображение на ней предстоящих святителей Петра, Алексея, Ионы и Филиппа, митрополитов московских, блаженных Василия и Максима, преподобной Параскевы, святителя Василия Великого, апостола Петра, Алексея, человека Божия, апостола Симеона, сродника Господня, мученицы Параскевы и преподобной мученицы Евдокии. Икона Божией Матери Боголюбская Зимаровская стояла на воротах города Пронска. Во время нашествия татар она была расколота и брошена в кусты, где сама чудесно срослась. Но как бы в свидетельство этого чуда одна половина ее так и осталась выше другой. Во второй половине XVIII века эта икона находилась у помещика Лопухина, жившего в Москве. Ввиду ветхости икону хранили в числе других вещей в кладовой. Во время моровой язвы 1771 года одному заболевшему жителю Москвы в сонном видении было приказано совершить молебен перед иконой, находившейся в доме Лопухина. Икону отыскали и передали болящему. После свершения молебна он исцелился. В этот день в Эстонии с особой торжественностью празднуется сретение Пюхтицкой иконы Божией Матери, именуемой «У Источника». Эту икону, изображающую явление Пресвятой Богородицы на Пюхтицкой горе, где забил святой источник, сестры Пюхтицкого монастыря в 1894 году подарили в День Ангела святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Внизу иконы подпись «Протоиерею отцу Иоанну Ильичу Сергиеву, труд живописец Успенского женского монастыря на Святой горе Слянской губернии». Эта икона пребывала с отцом Иоанном Кронштадтским до самой его кончины. По его завещанию она перешла благочестивой петербургской чете, которая впоследствии передала образ монахини Версавии, насельницы закрытого к тому времени Санкт-Петербургского Иоанновского монастыря. Пресвятая Богородица явилась монахине во сне и открыла свою волю о возвращении ее образа в Пюхтицкую обитель. Случилось это на Пасху 1946 года. В том же году, в день празднования Боголюбской иконы, образ Божией Матери у Источника вернулся в Пюхтицы. В сонме новомучеников и исповедников сегодня празднуется память преподобного мученика архимандрита Никанора Морозкина и священномучеников Василия Крылова, Александра Крутицкого, Василия Смирнова и Сергия Краткова, расстрелянных в 1938 году на Бутовском полигоне. Наш церковный календарь продолжится чтением жития святых мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святые мученики были римскими воинами. Святой мученик Леонтий, грек по происхождению, в правлении Веспасиана служил военачальником в императорских войсках в финикийском городе Триполи. Христианин Леонтий отличался храбростью и благоразумием. К нему с глубоким уважением относились воины и граждане Триполи за его добродетели. Император назначил римского сенатора Адриана правителем Финикийской области с полномочиями преследовать христиан в случае отказа принести жертвы римским божествам, предавать их мучению и смерти. По дороге в Финикию Адриану донесли, что святой Леонтий отвратил многих от поклонения языческим богам. Правитель послал трибуна Ипатия с отрядом воинов в Триполи, чтобы найти и задержать христианина Леонтия. По дороге трибун Ипатия сильно заболел и, находясь при смерти, увидел во сне ангела, который сказал: «Если хочешь быть здоровым, воззови трижды вместе со своими воинами. Бог Леонтия, помоги мне!» Открыв глаза, Ипатий увидел ангела и сказал: «Я послан задержать Леонтия, как же я призову его Бога?» В это время ангел стал невидимым. Ипатий рассказал воину, в числе которых был его друг Феодул, о своем сне, и все они вместе трижды призвали на помощь Бога, имя которого исповедовал святой Леонтий. Ипатий сразу исцелился ко всеобщей радости воинов, и только Феодул сидел в стороне, размышляя о чуде. Душа его прониклась любовью к Богу, и он оговорил Ипатия немедленно пойти вдвоем в город на поиски святого Леонтия. При входе в город их встретил неизвестный человек и пригласил к себе в дом, где щедро угостил путников. Узнав, что гостеприимный хозяин и есть святой Леонтий, они упали на колени и просили его просветить их верой в истинного Бога. Здесь же совершилось крещение, а когда святой Леонтий произнес над ними молитвенное призвание во имя Пресвятой Троицы, новокрещенных осенило светлое облако и пролился благодатный дождь. Остальные воины в поисках своего начальника пришли в Триполи, куда явился и правитель Адриан. Узнав о происшедшем, он приказал привести к себе святого Леонтия, трибуна Ипатия, Феодула, и, угрожая им мучениями и смертью, потребовал отречения от Христа и жертвоприношения римским богам. Все мученики твердо исповедали веру во Христа. Видя их непоколебимость, святым Ипатию и Феодулу отрубили головы. Святого Леонтия после истязания отправили в темницу. Утром он предстал перед правителем. Адриан пытался прельстить его почестями и наградами, но, ничего не достигнув, предал жестоким истязаниям. Правитель приказал бить палками страдальца до тех пор, пока он не умрет. Тело святого мученика Леонтия выбросили за город, но христиане с честью предали его погребению вблизи Триполи. Кончина святых мучеников последовало около 70-79 годов. Допрос святого Леонтия, его страдания и смерть записал на оловянных дощечках присутствующий на суде писец. Эти дощечки были положены в гроб святого мученика и обнаружены при открытии его святых мощей.

0: продолжение церковного календаря послушайте житие священномученика Сергия Краткова. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Сергий Кратков родился в 1876 году в Рязанской губернии в семье священника. Отец его умер, когда мальчику исполнилось 3 года, и с этого времени Сергий стал жить у родственников, а затем, как сирота, был отдан в Рязанскую духовную семинарию для обучения на казенный счет. По окончании семинарии Сергий Михайлович Кратков был определен преподавателем закона Божия в церковно-приходской школе. Сочетавшись браком с девицей Марией, дочерью протоиерея Палладия Афанасьевича Орлова, служившего в городе Луховице в Рязанской епархии, он был назначен на его место и в 1903 году рукоположен в сан священника. Когда началась Первая мировая война, отец Сергий Кратков был направлен полковым священником в 139-й маршанский полк, который воевал на Австрийском фронте. Будущий священномученик прошел всю войну вместе с частью, занимавшей позиции на передовой. За безупречное пастырское служение во время военных действий отец Сергий был награжден орденом Анны III степени, Георгиевским крестом и возведен в сан протоиерея. Он прослужил полковым священником до большевистского переворота 1917 года, и лишь после того, как полк был расформирован, уехал в Воронежскую губернию. В 1922 году протоиерей Сергий был назначен настоятелем Никольской церкви в селе Царево Пушкинского района Московской области. В ней он прослужил 8 лет. Храм святителя Николая был одним из самых посещаемых в округе. Здесь всегда было много молящихся, что и послужило причиной возникновения для отца Сергия неприятностей. Неподалеку служил священник Николай Веселовский. Он часто бывал у гостеприимного отца Сергия и, в конце концов, выхлопотал себе назначение на его место. А отец Сергий был назначен в храм Покрова Божией Матери в село Покровское Московской епархии, рядом с Царицыным. Вместе с семьей он остался жить в своем доме в селе Царево. И добираться до нового места служения было крайне неудобно. Нужно было ехать по железной дороге от Красноармейска до станции Софлино, от Софлино до Москвы, от Москвы до станции Царицыно, а затем пешком до села Покровское.

и потребовали прекратить в нем богослужение. Но отец Сергий сказал, что будет служить до конца. 2 марта 1938 года священник отслужил последнюю литургию, после которой его отвезли в местное отделение НКВД, а затем в таганскую тюрьму. Протоиерей Сергий Кротков был расстрелян 1 июля 1938 года и погребен в бессвестной общей могиле на полигоне в Бутово под Москвой.

сестра Парь, новомучеником и исповедником российским восьмого гласа греческого распева, прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Запись произведена во время чина канонизации Собора новомучеников и исповедников российских в Храме Христа Спасителя 20 августа 2000 года.

Кандак собора новомучеников и исповедников российских третьего гласа греческого распева прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Запись произведена во время чина канонизации собора новомучеников и исповедников российских в храме Христа Спасителя 20 августа 2000 года.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. Пожалуй, вряд ли какой-либо район Петербурга может сравниться по глубине изучения прошлого своей территории с Коломной. Ежегодно там проходят коломенские чтения. Темой прошедшей в этом году 24-й конференции стало развитие искусства и литературы в этой части города, а также творчество современных мастеров культуры и добрососедские отношения. Кроме имени Блока, знатоки города собрались в его музей-квартире. В выступлениях прозвучали имена его жены Любови Менделеевой, ее родителей, сатирика Салтыкова-Щедрина. Собравшимся представили спектакль и книгу, созданные по мотивам биографии Блока. Был дан анонс фестиваля «Коломна-Фест-2026». Главный археограф Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга Татьяна Плюхина продемонстрировала возможности электронной книги,

0: Вседневная жизнь Коломны в исторических документах.
1: Центральный исторический архив Санкт-Петербурга, который я представляю, долгие-долгие годы находился непосредственно в Коломне. Выставка находится на портале архива Санкт-Петербурга. Идея этой выставки – прощание, что ли, с Коломной. Если говорить вот о титуле этой выставки, то картина «Съезд же дом», она была написана сотрудником нашего музея. Первый стенд посвящен территории Коломны. От реки Мойки до Фонтанки, от Пряжки до Крюкового канала. Театры на территорию Коломны не входят. Но, тем не менее, очень часто вот театральная площадь, Никольский собор, все они попадают на территорию Коломны. Это несколько не так. В этом разделе представлено несколько карт. И самое, наверное, интересное – это план 4-й адмиралтейской части. Так называлась до 1865 года территория Коломны. На этом плане обозначены все постройки, которые существовали на 1836 год. Нужно увеличить и разглядеть каменные постройки. Они закрашены красным цветом. От построек деревянных. Они закрашены желтеньким. Второй раздел посвящен общественным местам. В архиве сохранился план и чертеж Литовского замка. В начале XIX века в этом здании размещался Литовский мушкетерский полк. Ну, а затем оно было передано тюремному ведомству. Здесь содержался и уголовный элемент, затем и политический. В феврале 1917 года площадь перед Литовским замком стала местом бурных событий, ну и в результате здание тюрьмы сгорело, его разобрали в 30-х годах. Вставлены чертеж фасада губернаторского дома, чертеж верстового столба и план расположения съезжего дома. Интересные документы, которые говорят о месторасположении церкви и сторожевого домика для того, чтобы надзирать и смотреть за порядком в вере Покровской церкви. Можно посмотреть на чертеж как раз того здания, где с 1936 года находился Центральный исторический архив Санкт-Петербурга, Псковская, 18, это наш прежний адрес. Мы занимали дом отделения городского ломбарда. Оно было построено архитектором Берзиным. Участок, который занимал бывшее отделение ломбарда, входит вглубь архива хранилища, находились аж на 7 этажах. Ограничиваются периодом до 1917 года. Вообще на территории Коломны находилось порядка 20 церквей практически всех конфессий. То, что касается религиозной жизни, у нас большой комплекс документов, представленный в фонде Петроградской духовной консистории. Это метрические книги церквей Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской губернии. Вот, в частности, на этой выставке вставлен метрическая запись о рождении Дмитрия Сергеевича Лихачева, который был крещен в церкви Воскресения Христова в Малой Коломне. Коломна имела и свои промышленные заведения. Это, безусловно, заводы Берта. Та территория, которая сейчас занимает адмиралтейскими верфями. Первые паровые машины, да, и первый пароход был изготовлен у нас здесь, в Коломне. Незадолго до нашего переезда мы с радостью отметили, что владелец первого завода машиностроительного Берт был увековечен своеобразно на побережье Пряжки. Набережная украсилась розами, которых никто не сорвал. Барельеф Берда порадовало то, что жители это все не осквернили. Далеко отсюда, на Английском проспекте, завод Жоржа Бормана, представлена фотография транспортного средства, которым кондитерские шоколадные изделия развозились по всем магазинам. Предприятие Ниссена выпускало шелковые ткани, здания в кирпичном стиле, очень красивых. Находилось недалеко на Матисовом острове картографическое заведение «Ильина». Выпускали все, начиная от меню званых обедов, заканчивая сложнейшими картами, в том числе и картами-планами Санкт-Петербурга. системы торговли до 17 года представлены маленькими магазинчиками и крупными. Речь идет, конечно, о рынках. Ни одного рынка не сохранилось. Первый – это литовский рынок, который находился напротив литовского замка. Кусочек его вмонтирован в стене второй сцены Мариинского театра. Он занимал территорию офицерской улицы до торговой. Первоначально там шла розничная торговля, а затем уже это были скорее торговля оптовая. Большое количество складов находилось на территории этого рынка. Второй рынок находился на Лоцманской улице, за Пряжкой, это уже территория Адмиралтейских верфей. Этот рынок был на тот момент достаточно современный, потому что уже металлические каркасы из больших медицинских учреждений. Здесь можно говорить только о больнице Николая Чудотворца. Само по себе это лечебное учреждение, нам известно как скорб, да, заведение для людей не совсем психически здоровых, но оно начиналось как лечебное учреждение для рабочих, в основном, конечно, фабрики Берда, и использовалось помимо того, что лечили местных рабочих, жители туда могли приходить, но это было не особенно распространено. В 30-х годах 19 века именно в Коломне, именно на канале Грибоедова появляется первая в России детская больница. В числе устроителей этой больницы были Демидов, Бенкендорф, Дубельт. В конце 19-го, начале 20 века появились в этой части города большое количество частных кабинетов терапевтов, зубных техников. Представлен прескурант на изготовление искусственной челюсти. А о системе образования, такой стройной системе, можно, конечно, говорить, начиная со времен, наверное, Екатерины II. Удалось найти документ о том, что вот в Малой Коломне в конце 18 века открывается Никольское училище, недалеко от места, называемого Бугорки. Место западнее Лоцманской улицы, напротив Витебской и Псковской. Одно из первых специально построенных зданий для учебных заведений – это здание у Аларчина моста. Здание 5-й гимназии, или Аларчинской, как ее знают и помнят. В этом здании размещались и квартиры директора, безусловно, от прислуги и учителей. В Аларчинской гимназии началось у нас высшее женское образование. В 1869 году помещения Аларчинской гимназии стали снимать высшие женские курсы, те, которые у нас называются нынче Бестужевскими. С именем Лесгарта Коломна тоже тесно связана. Именно здесь появляется биологическая лаборатория, именно здесь он открывает курсы. Именно здесь появляется учебное заведение для, опять же, лиц женского пола, которые готовили как воспитательниц физических упражнений. Даже в Смольном институте вводится курс физического воспитания. В здании лаборатории курсов проходили публичные лекции. Вообще публичные лекции, которые читали очень многие выдающиеся деятели науки того времени, были очень популярны. Как же без развлечений у нас здесь в Коломне? И самое популярное, известное место – это место Лунопарка. До этого место на Офицерской улице, да, между улицей Писарева и набережной Мойки, назывался Демидов садом, но принадлежало одному из богатейших людей того времени, Анатолию Николаевичу Демидову. Там располагался дом трудолюбия, но участок был настолько большой, что часть давалась в аренду. На этом месте в 1912 года появляются аттракционы, устраиваются буфеты, гуляния, появляются уже современные на тот момент аттракционы и развлечения, и сад уже именуется Лунопарком. До 1883 года у нас не существовало частных театров, да, у нас существовала монополия императорских театров, включительно императорские, а после 83 года появляются театры частные. частности, на месте Демидова сада, на одной из частей, был построен театр Неметти, а в начале 20 века здесь же устраивают свои спектакли уже драматический театр Комиссаржевской.
2: Я приглашаю Владимира Ивановича Карпова, культурное пространство «Где бабуля» и вдохновитель и создатель «Коломна Феста», в котором наш дитон принимает активное участие, это потрясающее событие, учреждение, и сейчас Владимир
3: Ивановича. У нас команда, это я, Варвара, еще есть Татьяна у нас, кроме я как директор этого всего дела, и идейный вдохновитель, Варвара как арт-директор, она много что оформляет в нашем фестивале, и есть продюсер Татьяна, вот наша команда. И мы создаем вот этот фестиваль. Коломна Фест, он был создан в 2024 году. Первый раз мы его провели. Это было такое больше местечковая история. Мы собрали 10 организаций. Это было 5 организаций государственных и 5 негосударственных учреждений. Мы предложили всем сделать какую-то культурную активность. Вот, кстати, первым уже участвовал, да, музей Блока, да. Вот, и он собрал 500 человек. Это было сделано за 3 дня. Мы все лето думали, как бы вот так вот собрать вот такое вот интересное коломенское действие, потому что у нас самый, мне кажется, интересный район в плане культуры. Весь золотой серебряный век здесь начинали варить. И это не только поэты наши великие, но это и ученые, это и певцы, и танцоры, ну, художники. Много чего можно перечислять. Вот, и в 24-м году оно так случилось. 500 человек пришли, везде как-то там наполнились экскурсиями, какие-то сделали творческие высказывания каждому месту. И мы решили, что это хорошая инициатива. И в 2025 году мы нашли спонсоров и уже расширились. И у нас пришло на наш фестиваль, вот вы можете видеть, 4000 человек. Было 40 мест участников, из них 10 было это государственные учреждения, это несколько музеев, в том числе музей Блока участвовал, да. Каждый представлял свою культурную программу. Кроме этого, у нас была создана площадка поэтическая, то есть это, мы придумали, что это ванна, точнее, душевая кабина, на которую смотрит Блок, наклонившись вот так. Кто в ней находится, почему душевая кабина, потому что где мы находимся в одиночестве, где мы можем ото всех закрыться и подумать о чем-то своем. В первую очередь были современные поэты петербургские, а также такая есть группа, которая называется «Поэзия за углом», молодые ребята, которые читают классику.
4: В том числе был открытый микрофон, где наши коломенцы прекрасные могли и гости фестиваля, и прочитать какие-то свои стихи, которые живут в этих домах, спускались, увидели, что что-то происходит, и присоединялись к этому мероприятию и рассказывали свои истории жизни. Конечно, случилось мало того, что такой поэтический обмен, но в том числе и перекрестный обмен поколений, потому что спустился мужчина, который оказался, что в третьем поколении.
3: Напротив, да, в доме семья живет больше 110-150 лет, он сказал, что такое. При этом он там всю жизнь с детства.
4: Он рассказал и стихотворение, да, свою историю жизни. Здесь вот соприкоснулись, пересеклись и разные поколения, что тоже для нас очень важно, как для местных жителей.
3: Да, на Матисовом острове в этот день у нас была ярмарка, где мы пригласили художников, а также людей, которые создают своими руками в основном какие-то изделия. И был дом помощи безнадзорных детей, да, тоже они участвовали в ней. И была большая концертная программа, естественно, на Кисовом. Было с 5 вечера до 10. Пришли все с семьями, нам это очень понравилось, какая публика к нам пришла, что это прямо коломенцы, и не только, и гости города тоже были.
4: Для этого фестиваль создан, чтобы люди знали и приходили в Коломну в первую очередь через культуру. И как раз таки люди, которым культура и этот срез интересен, чтобы они притягивались сюда в том числе.
3: Вот теперь немножко про настоящее будущее такое. Вот в этом году мы проверили годовую программу. Мы создали зимой такое теплое событие вместе с издательством «Самокат». Это книжные выходные, сделали всякие тоже чтения книг, лекции о том, что такое книга современная.
4: И как читать с детьми.
3: Да, как читать с детьми, как, что такое вообще электронная книга, является ли это книгой. Ну, вот такие вот у нас были рассуждения. Затем недавно второе событие – это культурные выходные «Май-сосед». Такое название «Май-сосед». Ну, вот мы в мае соседи собираемся и разговариваем об искусстве. Тоже два дня проходило в мае. И на следующее наше большое событие – это сам фестиваль 26-го года, который уже часть программы точно известна. Это будет уличная культура танцевальная «Коломны» комитетом по молодежной политике. Мы делаем современные виды танца, искусства. И там будет батл бибоев, также будут мастер-классы, можно прийти, попробовать самим потанцевать разные виды современного танца и уличного, то есть поучаствовать в этом можно будет. Также очень хотим, будет концерт, ярмарка тоже будет. Даты 12-13 сентября.
4: Фестиваль также остается фестивалем ходилкой, и обязательно вот будет большое количество бесплатных экскурсий, вот, разных активностей.
0: Вы слышали репортаж о конференции «Коломенские чтения», которые прошли в этом году в 24-й раз. Знатоки города собрались в музей-квартире Блока. И среди тем докладов были имена и поэта, и его жены, родители Любови Менделеевой и Салтыкова-Щедрина. Собравшиеся говорили и о современных акциях, которые проходят в районе. У микрофона был Владимир Саблин. Всего вам доброго. До новых встреч.
5: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничественный каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефонам плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломническая служба монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
6: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
7: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу, подготовленную по книге священника Сергия Мансурова «Очерки из истории церкви».

Конец первого и начало второго века было временем первых крупных испытаний для церкви, оставшейся без руководства апостолов. Опасность грозила совне и изнутри. Созрела опасность со стороны римского государства, оно на грани второго века в лице императора Траяна определило на многие годы свое отношение к христианству. Государство признало, что христианство, как недозволенное тайное сообщество, не имеет прав законного существования в римском государстве, и что христиане, обреченные перед судом в христианстве, подлежат уничтожению, если не отрекутся. Прошло еще 100 лет. Отдельные преследования христиан превратились во всеобщие и повсеместные гонения. Христианство окончательно восторжествовало. У Господа оказались свои пути борьбы, спасения и обновления церкви и человечества, пути дотоле человечеству неизвестные. Не потому ли христианство победило, что его сила и сокровенное благо, о котором говорит Тертуллиан, не оскудевает в преследованиях, а наоборот, судя по плодам гонений, растет? Не заключен ли в природе подлинного христианства рост через страдания, борьбу и подвиг? И крест не залог ли его победы? Для чего я сам себя предал на смерть, в огонь, на меч, на растерзание зверям? Нет, не напрасно, восклицает по собственному опыту святой Игнатий Богоносец, который один из первых вступил в борьбу и удостоился, по его словам, послужить к славе Божией. Кто подле меча, подле Бога. Кто посреди зверей, посреди Бога. Только бы это было во имя Иисуса Христа, чтобы участвовать в Его страданиях. Я терплю все это, и Он укрепляет меня. В своих страданиях христиане приближались к Богу, и Бог был подле них. А это было целью их жизни, их сокровенной силой. Углубившись опытно и умозрительно в законы жизни христианской, святой Игнатий приходит к такому выводу: там нет подлинной жизни Христовой, где нет, по крайней мере, готовности добровольно умереть по образу страдания Его. Нужно присмотреться к личности и мысли святого Игнатия Богоносца, второго после апостолов епископа Антиохии Сирийской, чтобы многое понять в жизни церкви второго и третьего веков, да и вообще в жизни церковной всех веков. Святой Игнатий, силою пламенного духа в нем раскрывшегося, показал, что должным образом принятое гонение со всеми его ужасами вплоть до смерти не только не ослабляет христианство, но служит лучшим для него путем очиститься и достигать своего высшего сокровенного блага, достигать Христа. Христиане — ветви креста. А Богом внушенный завет, который святой Игнатий оставил церкви, устранял самое уязвимое, что было в христианском обществе. Идя на смерть, он писал церквам: «Дух возвестил мне», говоря так: «Без епископа ничего не делайте. Любите единение, бегайте разделений». Против попыток внести в церковь разделение, дух мирского умствования и любопрения философских школ с плодами его, ересями и расколами, он научал во образ нетления, то есть отражал на земле вечное божественное единство. Но мы еще мало сказали о самом святом Игнатии.

Его второе имя или прозвище было «Богоносец». Есть предание, записанное Анастасием библиотекарем и Симеоном Метафрастом, что он был тот ребенок, которого Спаситель, обняв, поставил в пример ученикам и благословил. Отсюда имя «Богоносец», в смысле «Богом носимый». В его собственных посланиях нет на это указаний, но «Богоносцем» он себя называет. Сохранилось 7 его посланий, если не считать еще 8, подлинность которых требует особого рассмотрения. Послания эти знакомят нас с епископом Антиохии уже на пути к смерти. Он уже не молод. Он знаменит в церквах. Вероятно, известность эта и привела его к смерти, к осуждению его Троянам. Всей своей личностью, своей мыслью и влиянием святой Игнатий продолжал в церквах и прежде всего в церкви Малой Азии дело апостола Иоанна, дело единения. Он так о себе и сам говорит: «Я делал свое дело, как человек, предназначенный к единению». И в раскрытии учения о Христе, воплотившемся Слове Божием, в нем чувствуется прежде всего ученик апостола Иоанна. Не напрасно называет он Эфесин, среди которых жил и учил апостол Иоанн, своими соучениками того апостола, которому они вместе внимали. О времени, предшествующем осуждению святого Игнатия, самое, по-видимому, достоверное, чем мы располагаем, это краткий рассказ мученических актов в так называемой антиохийской редакции. Мученические акты сообщают об Антиохии следующее. Святой Игнатий, ученик апостола Иоанна, правил антиохийской церковью как мудрый кормчий. С большой осторожностью вел он свой корабль посреди бурь, противоборствовал им то молитвою и постом, то силою слова, то чистотою своего учения. Видя, наконец, успокоение от бури, он благодарил Бога за тишину, которой пользовалась церковь. Но он казался недоволен собой, упрекал себя в малой любви к Иисусу Христу. Он воздыхал о мученичестве и был убежден, что только мученическая смерть могла его сделать достойным приближения к Богу, которому он служил. Сохранилось предание, в котором говорится, что святым Игнатием введено было антифонное пение в церквах Антиохии. Ему было видение, что так славят Святую Троицу ангелы на небе. Его любовь к пению сквозит в его посланиях. Он любит музыкальные образы. И даже говоря о своей предстоящей смерти, он выражает римлянам, среди которых готовился умереть, одно предсмертное желание: «Не делайте для меня ничего более, как чтобы я был заклан теперь, когда жертвенник уже готов. И тогда составите любовью хор и воспойте хвалебную песнь Отцу во Христе Иисусе, что Бог удостоил епископа Сирии призвать с востока на запад. Прекрасно мне закатиться от мира к Богу, чтобы в нем мне воссиять». Частым общим молитвам, как частому соединению в единой Евхаристии, он придавал великое значение для созидания христианского духа. Так, руководя Антиохийской церковью, он дожил до времен Трояна. Мы знаем по переписке правителя Вифинии Плиния и императора Трояна, что Троян сам не преследовал христиан, вернее, не разыскивал. Но если кто-нибудь доносил на христианина, он считал своим долгом предавать этого христианина казни. Неудивительно, что в Антиохии, в этом старом и крупном центре христиан, нашелся враг и доносчик на христиан, и прежде всего на знаменитого главу христиан, святого Игнатия. И вот, согласно преданию,
и в соответствии с исторической обстановкой сам император Троян судит святого Игнатия. Встреча произошла между 105 и 115 годом. Троян незадолго до того настойчиво возобновлял воспрещение всяких тайных обществ, гетерий и собраний. Христиане под руководством святого Игнатия самим своим существованием и своими богослужениями неизбежно и постоянно нарушали это предписание императора, которым он очень дорожил. Соответственно этому мученические акты передают такой разговор святого Игнатия и императора Трояна. «Троян, кто ты, злой демон, что стараешься нарушить наши законы, да и других убеждаешь к тому же, чтобы они погибли несчастно?» «Никто, — отвечал святой Игнатий, — не называет богоносца злым демоном. Злые духи бегут от рабов Божиих. Если же ты называешь меня злым для этих демонов, потому что я неприятен им, я согласен. Имея Христа, пренебесного Царя, я разрушаю их сети». «А кто такой, — спросил Троян, — богоносец?» «Тот, кто имеет Христа в сердце своем», — отвечал Игнатий. «Разве мы, думаешь ты, не имеем в душе богов, которые помогают нам против врагов?» «Ты заблуждаешься, называя египетских демонов богами. Один есть Бог, сотворивший небо и землю, море и все, что в них, и един Христос Иисус, единородный Сын Божий, который да будет ко мне милостив». «Ты говоришь о распятом при Понтии Пилате?» «Да, о том, — отвечал святой Игнатий, — который распял на кресте мой грех вместе с виновником его, и всю демонскую лесть, всю злобу осудил и поверг к ногам тех, кто носил его в сердце». «Итак ты носишь в себе распятого?» «Да, ношу, ибо написано: вселюся в них и похожду». Троян произнес следующий приговор: «Повелеваем Игнатия, который говорит, что носит в себе распятого, отвести в оковах в Рим под воинскую стражу и там предать на съедение зверям для забавы народа». В этом кратком разговоре сжато и верно обрисовываются беседующие. Замечания Трояна и его приговор казались, вероятно, ему, уверенному в себе римлянину, исчерпывающими дело. В ответ на исповедание святым Игнатием христианства Троян только уточнил, что это вера в распятого недавно римским чиновником преступника. В ответ на уверенность в помощь носимого в себе распятого, приговор, по мнению Трояна, обнаруживал бессилие христианской веры и ее Бога. Встретились два самых замечательных в этом поколении представителя церкви и мира, и разошлись, чтобы пойти каждый по своей дороге. Святой Игнатий, выслушав приговор, воскликнул с радостным воодушевлением: «Благодарю Тебя, Господи, что Ты удостоил меня засвидетельствовать совершенную любовь к Тебе, или удостоил совершенной любви к Тебе, и удостоил чести быть связанным узами, подобно апостолу Твоему Павлу». С охоты предал себя святой Игнатий отряду воинов, который должен был отвести его на смерть в Рим. Что он при этом чувствовал, мы это узнаем из его посланий. «Я пламенею желанием бороться со зверями», — писал он.
Начало положено хорошо. Сподоблюсь ли благодати беспрепятственно получить мой жребий? Он даже опасался сам такого избытка ревности о страдании, которое в нем кипел. Он опасался тщеславия в своем подвиге и писал церкви с просьбою молиться и очищать его дух, смиряю себя, чтобы не погибнуть от тщеславия. В настоящее время еще более мне нужно остерегаться и не внимать надмевающим меня, ибо, хваля меня, они наносят мне раны. Я желаю страдать, но не знаю, достоин ли. Ревности во мне многие не видят, а она сильно борет меня. Посему нужна мне кротость, которой низлагается князь века сего. Ваша молитва к Богу усовершит меня, чтобы я достиг назначенного мне милостью Божией жребия. Но все опасения смиренной его души исчезают, когда ее касается благодать того, ради кого он в подвиге. Для чего же я сам себя предал на смерть, в огонь, на меч, на растерзание зверям? Нет, кто подле меча, подле Бога, кто посреди зверей, посреди Бога, только бы это было во имя Иисуса Христа, чтобы участвовать в Его страданиях. Я терплю все это, и Он укрепляет меня. Укрепленный Господом, он уже не опасается стремиться к смерти, ибо чувствует в этом не свою только волю, а волю Божию. Но когда он почувствовал, что Бог его призывает, а люди делаются препятствием, то как бурный поток он устремился к своей цели. «Живой пишу вам, горя желанием умереть. Моя любовь распялась, и нет во мне огня, любящего вещества. Но вода живая, говорящая во мне, взывает мне изнутри, иди ко Отцу». Этот призыв Духа Божия сделал ему вожделенным все то, чем думала языческая власть положить предел христианству. Огонь и крест, толпы зверей, рассечение, расторжение, раздробление костей, сокрушение всего тела, лютые муки дьявола пусть придут на меня, только бы достигнуть мне жизни.

Ничтожны оказались все орудия борьбы язычества. Все его ужасы оказались лишь путем к Богу. Что могли сделать они христианам, которые подобны святому Игнатию? «Уже не врагам, а друзьям», — пишет он свою просьбу, — «умоляю вас, не оказывайте мне неблаговременной любви. Оставьте меня быть пищей зверей и посредством их достигнуть Бога. Я пшеница Божия. Пусть измелят меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым. А если бы не лишиться мне приготовленных для меня зверей? Молюсь, чтобы они с жадностью бросились на меня. Я заманю их, чтобы они тотчас же пожрали меня, а не так, как они некоторых побоялись и не тронули. Если же добровольно не захотят, я их принужу. Простите мне. Я знаю, что мне полезно. Теперь только начинаю быть учеником. Невидимое, ни невидимое, ничто не удержит меня прийти к Иисусу Христу. Дайте мне быть подражанием страдания Бога моего. Кто сам имеет его в себе, тот пусть поймет, чего я желаю. Язычники удивлялись, видя радость на лицах замученных и умиравших христиан. Послание святого Игнатия приоткрывает, чему радовались его собратья, почему шли на смерть победителями. «Лучше мне умереть за Иисуса Христа, нежели царствовать над всею землею. Его ищу за нас умершего, Его желаю за нас воскресшего». Святой Поликарп, современник и друг святого Игнатия, выражает кратко сущность дела, когда пишет филиппийцам о святом Игнатии и ему подобных: «Они не нынешний век возлюбили, но того, кто за нас умер и за нас воскресшего Бога». Смерти в Риме предшествовал тяжелый и долгий путь с отрядом 10 воинов, которые от благодеяний им оказываемых делались только злее. Но это не ослабило силы духа великого старца. «Оскорблениями их я больше научаюсь», — писал он о своих спутниках. Каковы были плоды этого живого урока «бессилия христианства» в кавычках? Плоды, непредвиденные мудростью римских правителей. Можно было вести святого Игнатия прямо морем, через антиохийский порт Селевкию, мимо Кипра и Крита. Приблизительно так, как повезли апостола Павла лет 50-60 до того. Это было много ближе и скорее, но отряд воинов, с которыми был связан святой Игнатий, выбрал окружной путь. Через Малую Азию, попеременно сушей и морем, Антиохия, Малая Азия, Македония, Рим — почти вся церковь увидела святого Игнатия в его узах. Вот впечатление святого Иоанна Златоуста от этого путешествия святого Игнатия. «В попутных городах христиане стекались со всех сторон, ободряли подвижника и провожали его с великим запасом для пути, подвязаясь вместе с ним молитвами и молениями, и сами они получали немало утешения в виде мученика, идущего на смерть с такой готовностью, с какой естественно было идти призываемому в царские небесные чертоги. Из мужественной ревности и светлого взора его они самим делом убеждались, что то, на что он шел, было не смерть, но некое отшествие, переселение и восхождение на небо. Этому научал он и словами, и делами все города, какие проходили. Он прошел дивным учителем не только для жителей Рима, но и для всех городов, лежащих на пути. Он совершил путь, как какое-нибудь солнце, восходящее с востока и текущее на запад». Хотя со святым Игнатием было 10 солдат,
10 леопардов, по отзыву самого святого. И как они были не злы, они, согласно обычаю и закону, не препятствовали порученному им узнику общаться с окружающими. Перед лицом смерти святого Игнатия особенно ясно почувствовалось единство жизни христианской, разлившейся во всем мире. Епископом Сирии оказался свой, родной, среди малоазийцев, в Македонии, в Риме. Это было зрелище, совершенно неизвестное язычеству. Многих оно поражало и привлекало, иных раздражало. «Как они любят друг друга!» — говорили язычники с удивлением. Между ними какая-то как бы любовная связь. Многим язычникам столь непривычное явление казалось чем-то болезненным и даже преступным и развращенным, казалось немыслимы чистые и сильные чувства среди посторонних друг другу людей. В посланиях святого Игнатия, как и в послании его ученика и друга святого Поликарпа, и в творениях всех тех, кто во втором веке шли по пути подлинных учеников апостольских, заметно сознательное уклонение от раскрытия глубин христианства, когда были в опасности и колебались самые его основания. «Многое разумею о Боге, но смиряю себя, чтобы не погибнуть от тщеславия», — пишет святой Игнатий. «Ужели не могу вам написать о небесном?» Но он не делает этого, ибо прежде нужно было утвердить единство веры и жизни во Христе Иисусе, укрепить совершенное единомыслие и взаимное повиновение епископа, пресвитера и всех членов церкви. Что все было в великой опасности в начале II века от надвигавшейся тучи мудрецов, совопросников, приспосабливающих христианство к мудрости мира и века сего, бешеных псов из-под тишка кусающих, которые коварно имеют обычай носить имя Христово, а между тем делают дела, недостойные Бога. Видя своим пророческим взором приближение этой роковой для многих христиан опасности, святой Игнатий всей силой своего вдохновенного слова и любви охраняет и предостерегает дорогих ему малоазийских собратьев. Вот главное, что проступает в большинстве его посланий. В чем же опасность? К яду своего учения еретики примешивают Иисуса Христа, чем и приобретают к себе доверие. Но они подают смертную отраву в подслащенном виде. Поэтому берегитесь таких людей. А это удастся вам, если не будете надмеваться и отделяться от Бога Иисуса Христа и епископа, и апостольских заповедей. Святой Игнатий дает один общий признак, по которому различаются учения и люди мира сего от учений и людей Божиих. «Есть как бы две монеты, — говорит он, — одна Божия, другая мирская, и каждая из них имеет на себе собственный образ. Неверующие — образ мира сего, а верующие — в любви образ Бога Отца через Иисуса Христа. Если мы через Него не готовы добровольно умереть по образу страданий Его, то жизни Его в нас нет».

0: Дорогие друзья, прозвучала передача, подготовленная по книге священника Сергия Мансурова «Очерки из истории церкви». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе в Князь-Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26. В Невском районе в храме Святой Троицы Кулич и Пасха по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Беседы о Библии». В студии протоиерей Александр Степанов. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, Аня.
0: И Анна Павлович. Мы продолжаем беседы о первых главах Ветхого Завета, о сотворении мира и о грехопадении. Прошлая наша беседа была вводная. Мы говорили о необходимости не просто читать этот текст, но необходимости его осмысления и толкования, конечно же, потому что это первые главы Библии, это наша первая встреча, первое знакомство с Богом, можно сказать, с тем, как Бог сотворил и устроил этот мир. И мы говорили о разных школах, о разных традициях толкования и о том, что библейский текст, он, конечно, существенно отличается от других мифологических текстов, объясняющих творение мира. Сегодняшняя наша беседа тоже будет носить такой вводный характер. Мы поговорим о принципах построения библейского текста и вот об особенностях библейского языка, наверное, об этом, да, отец Александр?
1: Ну, я думаю, да. Еще надо сделать некоторые такие общие замечания для того, чтобы нам лучше в дальнейшем понимать то, о чем здесь говорится. Во-первых, я бы сделал еще одно маленькое замечание относительно того, что сказал Василий Великий, что этот текст вообще призван сделать нас не более учеными, но более религиозными. То есть вот те попытки, которые довольно часто сейчас осуществляют и священники, и, может быть, ученые, такого буквального сопоставления всего того, о чем повествует текст первых двух глав, с данными современной науки, на мой взгляд, все-таки довольно натянутый характер носят, потому что действительно этот текст не претендует на научную точность, хотя в нем нет ни одного слова, так сказать, лжи или какой-то неправильности. Действительно, в основном все то, что сегодня мы знаем из современной, скажем, физики, космологии, очень серьезно подтверждает этот текст. Но не наша цель заниматься таким доскональным сопоставлением. Однако же некоторые вещи могут нас все-таки в этом тексте удивлять. Ну, к примеру, у нас в третий день появляется земля, трава и деревья в этом тексте, и только в четвертый день появляется солнце, луна и звезды. Ну, с точки зрения, конечно, представления о том, как происходила Вселенная, это выглядит немножко странно, потому что, конечно, небесные светила произошли раньше, вся эта система космических тел, а потом уже стала развиваться и Земля, и, в частности, какие-то проявления жизни на ней, например, жизнь растений напрямую связана с солнечным светом, потому что фотосинтез, как мы знаем, в листьях происходит под действием солнечного света, а его вроде как еще не было, потому что даже самое солнце не было. Такие странности, конечно, могут быть многими там способами объяснены, но, на мой взгляд, наиболее такой естественный, не натянутый способ объяснить, вот скажем, эту особенность, заключается в следующем. Дело в том, что библейские тексты, они подчиняются определенным правилам, законам, во всяком случае, некоторые из них. Это тексты поэтические. Ну вот, когда мы вспоминаем о привычной нам поэзии, мы очень хорошо отличаем прозаическую речь от поэтической. Ну, прежде всего, это рифма, мы к ней привыкли, или, по крайней мере, ритм, то есть количество слогов в каждой строке, оно каким-то образом нормировано, там, чередуется в определенном порядке и создает ритм какого-нибудь гекзаметра или, может быть, еще быть и рифма. На самом деле, вот такое представление о поэзии, оно, конечно, несколько сужено. Если говорить более широко о поэзии, это вообще любое упорядочение текста. Вот не просто мы говорим как-то подряд, излагаем свою мысль, но каким-то образом ее строим по правилам, по законам. Так вот, в Библии есть такой закон построения поэтического текста, который получил название «библейский параллелизм». На самом деле все наши слушатели хорошо с ним знакомы. Например, по псалмам. Практически все псалмы, они представляют собой поэтические произведения, молитвы, но которые не в прозе, как бы говорились, а в стихах. Так вот, в чем смысл этого параллелизма, в чем он заключается? Он заключается в том, что каждая мысль, которая высказывается в таком тексте, она повторяется дважды. Иногда бывает трижды, но чаще всего дважды, вот именно параллелизм. Ну, самый известный псалом для всех, наверное, 50-й. Все его знают наизусть, верующие люди. Давайте его посмотрим, проанализируем с этой точки зрения. Ну вот, смотрите, значит, начинается он словами «Помилуй мя, Боже», я по-славянски буду читать, «Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей». И дальше следующая половина как бы этой фразы «И по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Дальше «Наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю». И грех мой предо мною есть выну, то есть всегда. Тебе единому согреших, и лукавое пред тобою сотворих. Я куда оправдишися во слове всех твоих, то есть ты будешь прав в словах своих, обвиняющих меня, и победиши в нигда судите ми. Ну и так далее. То есть вот каждая мысль, которая здесь формулируется, она повторяется другими словами. То есть смысл поэтической речи в том, чтобы найти вот эти разные...

мысль проводится, а потом опять все встраивается. Или наоборот, три раза где-то в одном месте повторяется одна мысль, тоже для того, чтобы усилить еще, да, кульминационный момент псалма. Одним словом, вот есть такие законы, и искусство поэтической речи таким образом в том, чтобы вот так вот формулировать свою мысль не просто, а вот ее все время как бы повторяя, варьируя и так далее. Вот если мы взглянем на повествование Шестоднева с этой точки зрения, то мы могли бы дни поставить как бы вот эти шесть дней в две колоночки. Первый, второй, третий в первой колонке. И напротив поставить четвертый, пятый, шестой. И вот с точки зрения параллелизма посмотреть, что происходит в первый день. В первый день творится свет, и отделяется свет от тьмы и день от ночи. Что происходит в параллельный ему четвертый день? Творится солнце, луна и звезды. То есть свет, и вот дальше четвертый день как бы раскрывает содержание того, а каким образом этот свет дается нам? Вот через небесные светила. Второй день создается некая твердь, о которой мы поговорим чуть позже, и отделяется вода, которая над твердью, от воды, которая под твердью. Ну, речь идет о той воде, которая на небе, то есть в облаках содержится, и та, которая на земле конденсируется в виде морей там и так далее. Что в пятый день параллельно ему? Рыбы, которые живут в воде, и птицы, которые летят по воздуху. Третий день появляется земля, и на ней трава и деревья. И, соответственно, в шестой день появляются животные, именно сухопутные, которые на этой земле тут же появляются, и человек, которому трава и деревья даются в пищу, как бы замыкая этот круг, да? То есть, таким образом можно думать, что это действительно текст, построенный вот по такому поэтическому принципу, в котором следующие три дня, да, четвертый, пятый, шестой, раскрывают более как бы детально то, что происходит в первые три дня, достаточно точно параллельно. Еще одна очень важная особенность вот этого текста заключается в использовании слов, которые в русском языке вполне синонимичны, а в еврейском они имеют разное значение. Но тем не менее, для того, чтобы все-таки это как-то подчеркнуть, в русском языке тоже в переводе, сделанном в основном, как я уже говорил, с еврейского языка, это подчеркивается. Значит, вот для акта творения Моисей использует два слова. В нашем тексте они передаются словами «сотворил» и «создал». Ну вот в первом же стихе читаем вначале «сотворил Бог небо и землю». Вот. А потом мы увидим, что в основном «и создал Бог твердь», «и создал Бог что-то там», да. Вот. Или еще используется слово «произвел». Это чаще, когда производит, например, «да произведет земля траву, сеющую семя» и так далее, да. Значит, вот по-русски создал, сотворил, произвел, в общем, примерно одно и то же. В еврейском тексте используются два слова основные. Это бара и оса. Бара соответствует русскому сотворил, а оса соответствует создал. Вот для того, чтобы это подчеркнуть, таким образом переведено. Так вот, что означают эти слова? Эти слова обозначают бара. Творение чего-то абсолютно нового, того, чего не было. В противоположность этому оса обозначает творение из уже существующего предматериала. Да, это не абсолютно новое. Новое, но не абсолютно. Так вот, можно заметить очень интересную деталь. Слово «бара» или «сотворил» в нашем тексте употребляется только три раза во всем этом повествовании. А именно, ну, в первом стихе, как я уже говорил, когда творится вообще этот мир из абсолютного небытия, как мы говорили, экс нигило, из ничего. Второй раз слово «бара» или «сотворил» используется в 21 стихе первой главы. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных», присмыкающих, то есть когда появляются животные. Ну и, наконец, третий раз – это 26 стих, когда Бог творит человека. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему», и так далее. Об этом будем, конечно, говорить подробно. Ну и дальше «и сотворил Бог человека», 27 стих.
Значит, вот

0: Только эти три раза отмечены библейским текстом как моменты творения чего-то абсолютно принципиально нового. Все остальное подразумевает собой творение из уже сотворенного как бы ранее. И действительно мы можем понять, что это очень показательно, правда? Значит, во-первых, творение мира, которого не было. Затем творение животных и творение человека. Значит, о чем это говорит? Говорит о том, что животные, жизнь, является чем-то абсолютно новым по отношению к неживой природе. Тем самым это значит, что естественным образом развиться из неживой природы живая природа не может. То есть здесь какая-то грань, да, проходит между двумя этими фазами бытия. И точно такая же, абсолютно естественно непроходимая грань лежит между животным миром, который уже существует в этот момент, и человеком. Что происходит между вот этими, так сказать, реперными точками? Теоретически вполне может быть и эволюция. То есть от того момента, как Бог творит этот мир, дает ему основные законы, физические, там, химические, развиваются из первого там, какого-то очень напряженного поля, да, которое в первый момент после там, большого взрыва, как говорит современная физика, существует. Сначала очень крупные элементарные частицы, потом они раскалываются, получается набор примерно тот, который сейчас, потом создаются элементы химические, ну и затем создается вся неживая природа. И это идет каким-то своим чередом. По законам, данным Богом, но тем не менее оно имеет как бы свою потенцию дальнейшего развития. И вот это развитие идет вплоть до того, как происходит жизнь. Вот жизнь сама по себе не появляется, так этот текст говорит, да? А ее появление связано опять с некоторым творческим актом божественным, который создают живые существа. И опять-таки живые существа, вполне может быть, что они развиваются вполне эволюционно в соответствии с той картиной эволюции, которую примерно рисует Дарвин, скажем. Но базовое утверждение Библии заключается в том, что человек не появляется в результате этой эволюции. Биологически, да, он практически ничем не отличается от развитых млекопитающих. И разница между человеком и орангутангом или гориллой гораздо меньше, чем той же гориллой и мартышкой, например, вот, в биологическом смысле. Но тем не менее, как мы гориллу не дрессируем, она никогда не станет человеком. Да, то есть вот здесь проходит абсолютно непроницаемая граница для эволюционного развития. Библейский текст на самом деле не утверждает о том, что такая эволюция была. Может быть, Бог создавал все абсолютно формы последовательно, так сказать, сам своими руками, каждую из них. Библейский текст не говорит о том, было это или нет. Это могло быть. Могло быть так, могло быть иначе. Ну вот если сейчас упомянуть такие теории креационизма, так называемого, да, который возник как антитеза вульгарному, я бы сказал, дарвинизму и эволюционизму, а вульгарность его именно в сквозном характере. Такой эволюционизм подразумевает, что из элементарных частиц возникло все вплоть до человека некоторым таким саморазвитием. Так вот, такой взгляд, несомненно, противоречит библейскому повествованию. И в качестве антитезы, я повторяю, возникла идея креационизма, которая утверждает, что никакой эволюции не было вообще, вот, что Бог просто создавал огромное количество разных существ, которые, может быть, умирали, ложились в слои, там, так сказать, земной поверхности. Мы кости их видим, но они не были результатом саморазвития живого. А все вот так руками Богом создавались. В принципе, и то, и другое возможно, но действительно разумные какие-то соображения говорят о том, что, скорее всего, действительно формы сменяли как-то одна другую. Исторически, и вполне возможно, что действительно действовал механизм отбора, тем более подтверждение этому есть. Вот очень важно только понять, что Библия принципиально отвергает такую сквозную эволюцию. То есть есть моменты, через которые эволюция не перепрыгивает. Барьеры, которые только Бог преодолевает некоторым новым творческим актом. Действительно, мы знаем, из современного научного опыта, что синтезировать жизнь, собственно, не удается. И Библия утверждает, что и никогда не удастся, потому что это только Бог может. И из животного сделать человека путем его там дрессировки, воспитания, во многих даже поколениях, все равно не удастся, потому что что-то есть, что Бог влагает в это животное, чего человек не может вложить никак. Ну вот это, пожалуй, основные такие общие соображения, которые мне хотелось бы предварительно сообщить, прежде чем мы приступим к разбору самого текста. Ну вот первый стих, конечно, очень важный. «Вначале сотворил Бог небо и землю».
1: Да, и вот сразу возникает вопрос, это первый день творения, да? Но мы дальше по тексту узнаем, что... То есть затем Бог уже отделил твердь, да, и небо. То есть...
0: Ну, это второй день уже.
1: Да-да-да, то есть небо как бы появляется во втором дне, и затем вот та земля, на которой мы живем, да, суша, она появилась только в третий день. То есть что же вот это вот означает вот этот первый день, первый этот стих? Как, что это за небо и что это за земля, которая потом снова появляется?
0: Да, конечно, речь идет не просто о физическом небе и физической земле, а небо и земля – это некоторое такое устойчивое словосочетание в еврейском языке, в библейском, которое обозначает вообще все. Под небом, которое стоит на первом месте, понимается духовный мир, а под землей понимается весь мир материальный, тот, который дан нам по материалистической философии, и в ощущениях.
1: И в том числе и то небо, которое вот мы видим над головой. Это тоже как бы было вот в первом стихе, это тоже обозначается как земля, да?
0: Да, да, скорее так. Хотя, в общем, такого рационалистического разделения у иудеев на небо духовное и небо физическое не было. Вот мы сейчас очень ясно разделяем, да, духовную сферу жизни и материальную сферу жизни. Для нас небо, которое синее над головой, это физическое небо, в котором происходит, там, известно, рамановское рассеяние солнечных лучей, в результате которого мы видим его в голубом цвете. И не более того. А для древнего человека, для иудеев, небо – это было прежде всего, конечно, обозначение духовного мира, но как-то ассоциативно он был, этот мир связан и с физическим небом. То есть где-то там скорее, да? Если как-то вот в пространстве ориентировать, то скорее там. Вот. И тем не менее, вот здесь, конечно, небо обозначает духовный мир. То есть Бог творит и духовный мир, а это значит мир ангелов, да, существ, которые не имеют абсолютно никакой телесной составляющей, и весь физический мир. И вот дальше мы можем заметить, что об этом небе больше не говорится ни слова. Все переходит на землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. То есть дальше идет описание, а что представляла собой земля, то есть материальный мир весь, да, сама материя. Опять-таки используются два таких словосочетания – безвидна и пуста, и тьма над бездной. Что они обозначают? Они обозначают хаос, неупорядоченность, неструктурированность вот этой материи, безвидна и пуста.
1: Ну, здесь еще и вода появляется.
0: Да, тоже. Тьма над бездной. Бездна – это не просто даже вода, как вода в кувшине, например, это океан. Вот. Надо сказать, что для иудеев морская стихия была чрезвычайно чужда и враждебна. То есть, когда хотелось сказать о чем-то крайне неприятном, это говорилось «бездна», «бездна». В этом странность, конечно, определенная еврейского народа, потому что... Все-таки большинство народов как-то всегда к морю рвалось. Потому что море, по морю можно плыть, торговля, корабли, романтика некоторая. Всегда она присутствовала в жизни.
1: Эллинская культура, она вся вот
0: такая. Да, хотя говорят, что эллины, когда пришли дарийцы, значит, откуда из глубин Европы на побережье, они тоже боялись моря. Но быстро обучились и освоили эту стихию. Иудеи, живя в общем, в непосредственной близи от Средиземного моря, группировались все время вдоль вот этой впадины жуткой, река Иордан, Мертвое море. Все это лежит ниже уровня моря. И Мертвое море на высоте 300 метров ниже уровня Мирового океана. Единственное место, насколько я знаю, на Земле. Вот такая впадина. Вот их тянуло почему-то туда, а совсем не на просторы Мирового океана. Поэтому здесь используется вот тоже для описания этой абсолютной неупорядоченности, хаотичности и тем самым чуждости человеку, который образ Божий, у него все как-то логосно, все логично, да, должно быть выстроено. Для описания вот этой абсолютной противоположности как бы человеку, этой стихи первозданной, употребляется вот эта вот тьма, да еще и над бездною. Ну и дальше совсем непонятные слова. «И Дух Божий носился над водою». Вот, значит, что же это за Дух Божий носился? Почему он носился? Зачем было носиться над, вот этой, вот над этим хаосом? Дело в том, что в русском даже языке слово «нестись» имеет два совершенно разных смысла. Это даже странно. «Нестись» – это, во-первых, быстро двигаться, то, что мы здесь себе представляем. И несется еще курица, которая несет яйца. Да? Удивительно, но в еврейском языке это слово тоже имеет два смысла, причем удивительным образом похожие. Нестись – это тоже быстро двигаться. И второе – это не нести яйца. В точном смысле это обозначает некоторое движение птицы вокруг своего гнезда, где находятся яйца или там птенцы, вот когда птица там бьет крыльями, как-то трепещет над своим гнездом или сидит на яйцах, тоже высиживая его, да? И вот этот образ, он действительно дает ключ к пониманию этой фразы. То есть в чем заключалось действие Духа Божия в этот момент? Оно заключалось в том, что он подобно птице, вот это правещество, праматерию, которая еще безвидна и пуста, как бы согревая своим теплом, вызывал из нее какие-то уже оформленные виды материи, да? То есть, подобно тому, как в яйце из этой абсолютно гомогенной, однородной массы, да, желтка и белка, постепенно путем согревания теплом птицы начинает формироваться живое существо, вот точно так же Дух Божий, насиживая эту безвидную и пустую праматерию, создает из нее какие-то уже новые формы. Вот некоторый смысл, как бы, если говорить об эволюции, да? Не бездействие Божие, но не в виде прямого создания, может быть, этих форм. Ну и далее. «И сказал Бог, да будет свет». Значит, вот первое, что появляется в этом мире, это свет, да, это вспышка. Ну, если вот опять-таки с некоторыми космогоническими современными космологическими теориями сопоставлять этот рассказ, то это вполне соответствует. Что мог бы так теоретически, ну что ли, увидеть, хотя это был свет не тот, который мы сейчас видим, но все-таки чему подобно вот этот момент, да, вот этого большого взрыва так называемого, да, вспышки, потому что, собственно, вся материя представляла собой чрезвычайно сжатое, напряженное поле. Не то поле, которое мы знаем сегодня, там электромагнитные, там гравитационные, другие поля, там были другие поля. Вот они существовали очень короткое время, какие-то первые мгновения, секунды, или там 10 минус какой-то степени даже секунды. Современная физика, она довольно подробно может описать то, что происходило в первые мгновения со Вселенной. Так вот, происходила именно вот эта вспышка света, и это было первое, с чего начался наш мир.
1: Вот удивительно то, что этот библейский текст, он такой эмоциональный. То есть тут не просто вот сотворение мира, но вот Бог увидел, что свет хорош, да, то есть да. Вот какая-то радость такая.
0: И вот надо сказать, что в славянском тексте это передается даже еще более точно. Не хорош, а добро. Увидел, что это добро. То есть в этом есть еще и некоторая, так сказать, оценка.
1: Нравственность.
0: Да, нравственная оценка. Вот, ну и, значит, отделяется свет от тьмы. И здесь появляется день и ночь, которые, если мы, так сказать, вспомним о параллелизме, связаны с тем, что уже появляются небесные светила, свет и тьма. Что такое день, может быть, стоит сказать? Ну, мы говорили о том, что под днями можно понимать, и многие святые отцы, Иоанн Златоуст, там блаженный Феодорит, например, Григорий Ниский, вот они придерживались такой визионерской концепции толкования этого текста, что днями обозначаются те узловые моменты творения мира, которые Бог показал Моисею, и вот Моисей вот эти как бы вспышки озарения, видения называет днями, йом по-еврейски. Действительно, это слово означает не только день, это что-то, имеющее начало и конец. такое завершенное что-то, да? Вот, поэтому сколько длился такой день реально, да, в творении мира, мы совершенно не можем сказать. Но вот, тем не менее, подчеркивается, что было утро, был вечер и было утро. День, мы знаем, богослужебный, начинается с вечера, и так было и у древних народов. Не только у евреев день начинался с вечера. Поэтому здесь подчеркивается, что было начало и был конец этого периода, Йом. И первый день назван день один. Вот дальше мы видим день второй, день третий. Порядковые числительные. День один, то есть как день творения вообще этого мира, из ничего, вот не было ничего, и явился этот мир. Этот момент выделен совершенно особо. Что еще можно отметить в первом дне? Как назван Бог? Значит, вот если по-еврейски начало прочитать, Берешит, Бара, Берешит в начале мы говорили, да, так и книга называлась, Бара сотворил, Бог, как назван Бог, Элогим, Элогим. Это имя Божие, которое представляет собой множественное число от слова Элоаг, то есть сила, то есть силы. Бог назван как бы таким средоточием всех сил, которые действуют. Надо сказать, что этот корень «эль» для всех семитских языков, вообще ближневосточных языков, он коренной для обозначения божества. Например, «Аллах» у арабских народов тоже имеет тот же корень. «Аллах», «Элогим» – все это слова, обозначающие силу, средоточие сил божества. Пока вот такое еще безличное слово употреблено для обозначения Бога.
1: Здесь, Александр, давайте на этом закончим. Мы поговорили о первом дне творения, и в наших следующих передачах мы продолжим, уже будем говорить о следующих днях. Спасибо большое. В студии были протоиерей Александр Степанов и Анна Павлович. Всего доброго. До следующей встречи.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: «Лето Господне». Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Кончина. Яркое солнце в детской, не летнее, золотое, а красное, как зимой. Через голые тополя все видно. Ночью морозцем прихватило, пристыли лужи, весело по ним бегать, хрупать. Но теперь ничего не хочется. Валяются капустные листья по двору, подмерзшие, похожие на зелено-белые раковины, как в гостиной на подзеркальнике. Бегает Маша, кричит, выпучив глаза: «Барышни, милые, к нам пироги несут!» «Какие пироги? Мы будто и забыли, отец именинник нынче, мученика Сергия Вахха, 7 ноября, а через 2 дня и матушкины именины. Какие именины теперь? Плохо совсем, чуть дышит. Теперь все страшное, каждый день. Анна Ивановна вчера сказала, что и словечко выговорить не может. Уж и язык отнялся, а сегодня утром и слышать перестал, и глазки не открывает. Только пальцы чуть-чуть шевелятся, одеяло перебирают. Такое всегда, когда отходит. Сегодня его причащал отец Виктор. Нас поставили перед диваном, и мы шепотком сказали: «Поздравляем вас с ангелом, дорогой папашенька, и желаем вам». И замолчали. Сонечка уж договорила: «Здоровьица, чтобы выздоровели». И ручками закрылась, а он и глазками не повел на нас. После соборования мы совсем перешли в гостиную, чтобы быть рядом со спальней. И теперь это не гостиная, а все. Тут и спим мы на полу на тюфячках, и чего-нибудь поедим на сухомятку. Обед уж не готовят, сейчас иначе с кончиной ожидают. Ради именин Марьюшка испекла кулебяку с ливером, как всегда, к именинному чаю утром. На родные приедут поздравлять, надо все-таки угостить. День ангела. Из кухни пахнет сдобным от пирога, и от этого делается все горче. Вспоминается, как бывало, прежде в этот радостный и парадный день. Сестры сидят в уголку и шепчутся, глаза у них напухли. Я слышу, что они шепчут, обняв друг дружку: «А помнишь, а помнишь?» Сонечка вскрикивает: «Не надо, оставь, оставь!» И падает головой на подушку. Опять прибегает Маша, торопит, шепчет: «Что же вы, барышни, уж поздравлятели приходят, один с пирогом сидит, а вы все не одемши». Сонечка вскрикивает: «Вот ужас!» Я иду на цыпочках в столовую. В комнатах очень холодно. Анна Ивановна не велит топить. Когда кто помирает, печей не топят. Я спросил ее: «А почему не топят?» Она сказала: «Да так, завод такой». В передней на окне и на столе кондитерские пироги и куличи. Половину окна заставили один на другом. У пустого стола в столовой сидит огородник-арендатель. Пал Ермолаевич в новой поддевке держит на коленях большой пирог в картонке. Чего же он дожидается? Я шаркаю ему ножкой. Он говорит степенно: «Наше почтение, сударь, с дорогим именинничком вас. Папашеньку не смею потревожить, не до того им. Маменьку хоть поздравить. Скажи-ка, поди, Павел, мол, Ермолаевич поздравить, мол, пришел. Помнишь чай Павла-то Ермолаевича, сахарный-то горох на огородах у меня лето срывал?» Я убегаю, мне что-то неловко, стыдно. Выглядываю из коридора, он все сидит, дожидается, и никто и внимания не обращает. Я останавливаю Сонечку и показываю на Павла Ермолаевича. «Он уже давно ждет», — говорю ей. «А никто ей». Она отмахивается, делает страшные глаза: «Господи, как только не стыдно беспокоить. Не понимаю, что. Боится, как бы другому не сдали огороды. Вот и таскается с пирогом. От этих слов мне ужасно стыдно. Я даже боюсь смотреть на Павла Ермолаевича. Такой он степенный, правильный, совестливый человек», — Горкин говорил. «Ему по уговору надо нам столько-то капусты, огурцов и всякого овоща доставить. А он больше всегда пришлет и велит сказать: не хватит, еще дошлю. Ждет и ждет, а никто и внимания не дает. А пироги все несут, и кренделя, и куличи, и просвирки. Сегодня очень много просвирок, и больше все храмиками, копеечных от бедных. Из бань принесли большой кулич с сахарными словами в день ангела и с розочками из сахара. А Павел Ермолаев все дожидается с пирогом, может быть, чаю дожидается. Слава Богу, выходит Сонечка и говорит, что мамаша просит извинить. Она там и благодарит за поздравление. Павел Ермолаев хочет отдать ей пирог в руки, но Но она отмахивается, вся краснеет, тогда он говорит ласково и степенно: «Это все я понимаю с барышни, такое горе, а пирожок-то все-таки примите для порядка». Он ставит пирог на стол, крестится на образ, потом кланяется степенно Сонечке и уходит к кухонной лестнице. И я думаю, смотря ему вслед на его седые кудри: нет, он не для огородов пришел поздравить, а из уважения. Мне стыдно, что я его и чайком не угостил, а отец всегда бывало и поговорить с ним, и закусить пригласит. Я догоняю его на лестнице, ловлю за рукав и шепчу, путаюсь: «Вы уж извините, Павел Ермолаевич, не угостили вас чайком, у нас папашенька очень плохо, а то бы...» У меня перехватывает в горле. Павел Ермолаевич гладит меня по плечику и говорит ласково и грустно: «Какие тут, сударь, угощения? Разве я не понимаю? Когда папашенька здоров был, всегда я приходил проздравить. Как же болящего-то не почтить, да еще такого человека, как папенька? А ты заботливый такой, ласковый, сударик, в папашеньку». Он гладит меня по голове, и я вижу, какие у него добрые глаза. Я бегу к Сонечке и говорю ей, какой Павел Ермолаевич, и как он папашеньку жалеет. «А ты для огородов, он пришел болящего почтить, а пирог для порядка». Сонечка очень добрая, все говорят, сердечная, но только она горячая, вспыльчивая, в папашеньку, и такая же отходчивая. Она сейчас же и раскаялась во грехе, крикнула: «Знаю, знаю, дурная, злая, мальчишка даже казнит меня». Понятно, все мы расстроены, места не находим, кричим, злимся, не можем удержаться. Горячие очень, все говорят. Я тоже много грешил тогда, даже крикнул Горкину, топая: «Все сирот жалеют». Отец Виктор сказал: «Нет, благочинный, на сирот каждое сердце умягчается. Папашенька помирает, почему Бог нас не пожалеет, чудо не сотворит?» Горкин затопал на меня, руку протянул даже, за ухо хотел. Никогда с ним такого не было, и глаза даже побелели, страшные сделались. Махнул на меня сердито и загрозился: «Да за такое слово тебя критика, ах ты смола жгучая, а? Да тебя на всем месте разразит за такое слово. Откуда вот ты набрался, а? Сейчас мне сказывай, а? Хулу на Господа, а?» Со страха и стыда я зажмурился и стал кричать и топать. Он схватил меня за плечо, начал трясти, тормошить и зашептал страшным голосом: вот кто, они это тебя, они! К папашеньке-то не смеют доступиться, страшатся ангела-хранители его, так до тебя доступили!» «О, дитё несмысленное, смутили! Окстись, окстись, сей минут окстись! Отплюйся от них! Да что ж это такое, Господи, милостивый!» Потом обхватил меня и жалобно заплакал. И я заплакал в мокрую его бородку, а вечером поплакали мы с ним в его коморочке, где теплились все лампадки, и помолились вместе, и стало легче, а пироги все несут и даже приходят поздравлять. Тетя Люба приехала с утра, удивилась на пироги и велела Маше завязать звонок на парадном, но и без звонка приходит, не дозвонится, заднего хода добиваются. Сонечка за голову хватается, если кто-нибудь не родной. Боже мой, все перепуталось, такое горе, а нам сладкие пироги несут. Да все же любят папашеньку, из уважения это, для порядка. А Горкин ее резонил: да что ж тут, барышня, плохого? Плохого-то ничего нет. А каждый так, может, в сердце у себя держит. Сергей Иванович живи еще, а нонче день ангела ихнего. Хошь напоследок порадовать, а что хорошего, все бы отворотились. Ну, сказали бы, чего уж тут уважение показывать, все равно конец. И пускай несут, нищим по куску подадим. Им все добрым словом помянут. И таю я про себя, думаю, думаю, и вдруг радость, вдруг чудо сотворится, и верю, и не верю. В зале парадного стола нет, только закусочный для родных. Матушка к родным не выходит. Встречает тетя Люба и Сонечка за хозяйку. Ей 15 вот-вот. Говорят, вот уже и невеста скоро. С гостями как-то порадостнее, не так страшно. Анна Ивановна манит нас в детскую и дает по куску именинного пирога с ливером. Мы едим, наголодались очень. А я все думаю, и вдруг чудо. По случаю именин Марьюшка сама надумала сготовить обед, нас накормить, а для гостей пирог только и закуски. Обедаем мы в детской, и с нами Анна Ивановна. Обед совсем именинный, даже жареный гусь с капустой и яблоками, и сладкий пирог слоеный. Анна Ивановна только супцу с потрохами хлебнула ложечку, и все нас заставляет есть. Хорошенько кушайте, милые, надо вам силушки набираться, а то заслабните». И я думаю, хорошо, что с нами Анна Ивановна. Но как бы мы без нее? Такая она всегда спокойная. Сонечка про нее сказала. Это такое золото, такая она, как лавра вишневые капли. И когда с ней все ласковые и тихие. Сегодня она не в светлом ситце с цветочками, а в темноватом, старушечьем, горошками. Сонечка ее спросила, почему она для именин старушечья надела. Она сказала, да зимнее это потеплее, на дворе-то вот уже морозит. А к концу обеда радость принес нам Горкин. Папашенька-то миндального молочка чуточку отпил, будто даже поулыбался, а то 2 дня маковой росинки не принимал. И вдруг лучше ему станет, а потом еще лучше, лучше. У Бога всего много. После обеда мы идем в столовую на шерстяной диван. Там привыкли за эти дни, все в уголку сидим, друг дружке тискаемся, все ждем чего-то. На окнах, на столе, на диване даже кондитерские пироги и куличи. Сестрицы не открывают их, как было всегда раньше. А этот какой, а этот, да пирогов ли теперь? А мне хочется посмотреть, есть ли знаменитый кондитерский пирог-торт от Эйнема или от Флея. Но как-то стыдно, теперь не до пирогов. Опять зазвонили на парадном, звонок, что ли, развязался, все даже вздрогнули. И родные, и неродные приезжают, справляются. Как папашенька. В комнатах ужасный беспорядок. Пол даже Маша не подмела. Валяется бумага от закусок, соломка от бутылок. И гости какие-то беспонятные. И родные, и так знакомые, даже и совсем незнакомые. Ходят из залы в столовую, из столовой в залу. Носят стаканы с чаем и чашки на подносах. Курят, присаживаются, где вздумают, закусывают. Сами нарезают, корки швыряют, сырные. Смотрят даже, какие пироги. Никто за порядком не наблюдает. Сонечка тоже на диван забилась, руками глаза закрыла. Она старшая за хозяйку, матушке не до этого. И тетя Люба куда-то подевалась, и Горкин на дворе ситнички и грошики нищим раздает во здравии. Никогда столько нищих не набиралось. 2 корзины ситничков и жуличков принесли от Ратникова, и не хватило. Уж и Муравлятникова баранок взяли по 5 на душу. Я выбегал за ними, а он мне: «Да сейчас, видишь, чай Христа ради подаю». И завился еще поздравить барень Энтольцев, который пригорелый. В прошлые именины он чужой пирог поднес папашеньке, его не велели пускать. А в суматохе-то он и вошел, ходит по комнатам, пьет, закусывает и все предлагает за здоровье дорогого именинничка. Ему отец подарил в прошлые именины свой сюртучок, еще хороший, а у него все пуговицы отлетели и весь замызганный. Подходит к нам и громко чуть не кричит: «Бедные дети, поздравляю вас с драгоценным именинником и желаю!» И вынимает из заднего кармана смятую просфирку. Я вспомнил, как он сам вынимал просфирку. Клавнюша сказывал, ножичком у забора частички выковыривал, когда ходил поздравить отца благочинного Копьева, и подумал, может быть, и эту просфирку сам. А он еще что-то достает из кармана и вытащил заводной молчок-гуделку и стал шишечкой заводить. а это вам, как презент для утешения скорби. И только хотел запустить волчок, а Сонечка крикнула: «Что вы делаете? Не смейте!» А тут Василий Васильевич сзади схватил его в охапку и поволок на кухню. Вернулся и начал стулья у стенок устанавливать, чтобы поровнее стояли. И все очень осторожно, на цыпочках, и пальцем все так на стуле. «Тихо, не-не!» Чуть я не засмеялся. Очень он горевал, что все хуже папашеньке. Слабость-то его одолела, хоть он и давал зарок. Наконец-то тетя Люба пришла и велела Маше все со столов убрать и никого больше не принимать, а только батюшку и доктора. Начали разъезжаться, а темнеть уж стало. А Василий Васильевич на столе задремал и вдруг очнулся и говорит: «Никакого понятия вникнуть. Да как же можно в такой строгий час? Встал бы Иван Иванович покойный, дедушка ваш. Как гости ежели загостились шибко, скажет прилично вежников: гости, гостите, а поедете, простите, и пойдет спать, ну, всех как ветром. Фу!» Приходит, наконец, Горкин, смотрит на все и велит Василию Васильевичу спать идти. Садится с нами, ни словечка не говорит. Так мы и сидим, а уж и темно. Сидим, прислушиваемся, что там. Спальня рядом, там матушка, тетя Люба, Анна Ивановна. Слышно, передвигает что-то тяжелое. Выходит Анна Ивановна и шепчет, что батюшку ожидают читать отходную. Горкин шепчется с Анной Ивановной и уходит с ней в спальню. Сонечка говорит вдруг ужасным шепотом: «Умирает папашенька», и мы начинаем плакать. Тетя Люба просовывает в дверь голову и машет: «Тише, тише». Сонечка просит ее пустить туда, но она не пускает, вытирает глаза платочком и только шепчет: «Не могу, нельзя, вы уже простились, будете плакать, нельзя тревожить последние минуты». И дверь затворяется с этим ужасным писком, тоненьким, жалобным. Вчера говорили Маше помазать маслом, а все этот писк ужасный. Мы сидим в темноте, прижимаясь друг к дружке, и плачем молча, придавлено в мохнатую обивку. Я стараюсь думать, что папашенька не совсем умрет. До какого-то срока только будет там где-то поджидать нас. Так говорил Горкин от Писания. И теперь папашеньку провожают в дальнюю дорогу, будут читать отходные, и все мы уйдем туда, когда придет срок. Маша зажигает столовую лампу, жалобно пищит дверь, выходит Горкин, вытирает слезы красным своим платочком, садится к нам на диван и шепчет: «Хорошо его, душеньки, легко, и покаялся, и причастился, и особоровался, все как православному полагается». Отец Виктор отходную читает, дабы пречистая покрыла крылами ангельскими от смрадного и страшного образа бесовского. Тихо уснет папашенька, милый, и Спасителю канон читает, и разрешительную молитву, да отпустится от уз плотских и греховных. Сестры плачут в покрышку на диване, чтобы не слышно было. Горкин уговаривает меня: «Да ты послушай, ну послушай меня, касатик. Меня тетя Люба с вами побыть послала, а вы вот хотел помолиться там, а вот пошел с вами, побуду», — уговаривает и сестриц. А Коля затиснулся за буфет, и вижу я, как дрожат плечики у него. «Не плачьте, милый, не плачь, Калюнчик. Господи, душа разрывается, а вы, ну помолитесь от седа за папашеньку. Не плачьте, его душеньке легче будет, а то она глядит на вас, трепещется. Послушайте, как отец Виктор хорошо молится за папашеньку». Дверь в спальню чуть приоткрыта, слышно печальное вычитывание батюшки. Я узнаю знакомую молитву, какую поют в Великом посту: душе моя, восстани, что спиши, конец приближается». И что-то про черную ночь, смертную и безлунную, и о последней трубе страшного суда. Мне страшно. Я вспоминаю, вижу картинку, как отходит праведник. Шепчу Горкину: «А они, эти, не могут подступиться, нет?» «Да никак не дерзнут, касатик. В папашеньке-то ведь тело и кровь Христовы. Приобщался давеча, и день ангела его, ангел-хранитель с ним, и святый мученик Сергей Вах с ним, и пречистая предстательствует за него». Я хватаюсь за Горкина, страшно мне. Вижу перед глазами его картинку, кончина праведника, а другой, на какую боялся всегда смотреть, кончина грешника. Страшусь и подумать, вспомнить, даже у праведника они только не могут подступиться, схватить душу. Два ангела в светлых одеждах распростерли перед ними руки. Да и эта картинка страшная. За изголовьем стоит она в черном покрывале, страшный скелет с острый тонкий косой и ждет. А эти синие, зеленые, с тощими ногами и когтистыми лапами, рогами вперед, заостренными крыльями, как у огромной летучей мыши, все-таки подступают, тычут во что-то лапами, когтями, будто спорятся с ангелами, трясут злобно рыжими бороденками, как у козла, изгибают тощие голые хвосты, будто крысиные, стараются тайно подползти к кадру. И мне страшно, как бы они не обманули ангелов, как бы не улучили минутки, когда самый страшный во что-то тычет у себя в лапе, показывает ангелу и скалит зубы. Может быть, утаенный грех? И не схватили бы душу. А зачем же они спорятся с ангелами и норовят ближе подползти? Открываю глаза, чтобы не видать. Оглядываю столовую, тени, собравшиеся в углах. Хорошо, что теплится лампадка, что Маша зажгла лампу. Гляжу на картонки с пирогами. Все путаются во мне, Господи. Неужели умирает вот сейчас там? И скорбный, будто умоляющий голос батюшки, как будто страшающийся их, говорит мне, отходит, вспоминая только что слышанные слова: «Узы разреши». А какие узы? Что это узы? Дёркаю Горкина. Узы — это что? Узы? Узлы? Да как тебе понятней-то? А чтобы душеньке легче зайти из телесе, а то ей-то больно. Вот и молится отец Виктор узы разрешить. Приросла к телесе-то, вся опутана будто веревками узами с телесе-то, и грехи разрешить плотские. Повязана, связана она с грехами плотскими, телесем-то греховным. Вот как срослась она с телесем-то, ну вот оторвать хоть палец, как больно. А душенька-то со всем телом, со всем телесем срослась, она его живила, кровь ходила через ее, а то бы и не был жив человек. А как приходит ей срок разлучаться, во всем великая боль, и телесе-то уж прах станет, а уж порча пойдет. И от этого мне еще страшней. Из спальни выходит отец Виктор, и за ним тетя Люба и притворяет дверь. Батюшка скорбно кивает головой и говорит шепотком, как в церкви, перед службой: «Что ж, воля Божия, надо принимать с покорностью и смирением». Спрашивает, как лошадка, готова? Тетя Люба говорит Маше, чтоб отвезли батюшку. Этот сон и до сего дня помню, будто мы с Горкиным идем по большому-большому лугу, а за лугом будет и Троица. И так мне радостно, что мы на богомолье, и такой день чудесный, жаркий. И вдруг я вижу, что весь луг покрывается цветами, не простыми цветами, а живыми. Все цветы движутся, поднимаются из земли на волю. Цветы знакомые, но совсем необыкновенные. Я вижу желтики, но это огромные желтики, как подсолнухи. Вижу незабудки, но это не крошечные, а больше георгинов. И белые ромашки величиной в тарелку. И синие колокольчики, как чашки. И так я рад, что такие огромные цветы, такие яркие, и сочные, свежие-свежие, каких еще никогда не видел. Хочу сорвать, хватаю, они не срываются, тянутся у меня в руке, как мягкие резинки. Я путаюсь в них, кричу Горкину, а он уже далеко ушел. И вдруг среди этих цветов под листьями множество необыкновенных ягод, сочных-сочных, налившихся до того, что вот-вот сок потечет из них. И ягоды, я знаю, это клубника, викторийка, но она огромная, с апельсин, и с ней перепутаются черные-черные вишни и черная смородина, матовые, живые, дышат в цветах, шевелятся, и больше крупной антоновки. У меня дух захватывает от радости, что напал на такие ягоды. Вот наберу папашеньке. Удивлю-то, кричу и Горкина набирать, а он дальше еще ушел, чуть виднеется на лугу, на самом краю, как мушка. Я хочу сорвать ягоды. А их нет. Это не ягоды, а сухой чернослив в белых крапинках сахарных. Я кричу Горкину: «Черносливу-то, черносливу-то сколько!» И вижу, как Горкин бежит ко мне и машет рукой куда-то. Смотрю туда, и радость... И радость, сердце колотится от счастья. Скачет на нас отец на Кавказке в чесучевом пиджаке, прыгает на нем сумочка, и такой он веселый-то веселый, такой он румяный, загорелый. И я кричу ему, захлебываясь от радости: «Сколько здесь сахарного черносливу!» Все сразу потемнело, пахнуло ветром. Холодно мне, так мне холодно. Кто-то шепчет: «Вставай, вставай!» Мне холодно, снял кто-то одеяло. Кто-то, Анна Ивановна, говорит шепотом, который меня пугает: «Вставай, помяни папеньку, царство ему небесное». Отмучился, отошел, тихо отошел. Разок воздохнул только и губками так вот, будто кисленького отпил. Я знаю, что случилось ужасное. Отошел. Я еще весь во сне, в цветах, ягодах, в сахарном черносливе, в радости, от которой даже больно сердцу, так бьется оно во мне, в радости, что отец живой, здоровый. Вижу прикапанную на подзеркальнике восковую свечку, светится она в зеркале, и в зеркале вижу, как проходит темная Анна Ивановна. Сестры стоят у двери в спальню, прижав руки с платочками груди. Я хочу пойти к ним, а ноги пристыли к полу. Слышу, рыдает матушка с криками, шатаясь на слабевших ногах. Я придвигаюсь к двери, гляжу на сестриц. Они беззвучно плачут, глядя на меня, говорят мне глазами что-то. Проходит тетя Люба с полотенцем, за ней старушки с тазом. Кто-то несет охапку сена. Мы стоим у двери, дверь отворяется, тетя Люба в слезах чуть слышно шепчет: «Ах, милый, одну минутку, обмывают». Вышла в гостиную, стала нас обнимать и плакать, и мы закричали в голос: «Ах,

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 14 часов.
1: 3 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 3 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! В программе «Книжное обозрение» мы продолжаем разговор о книге Александра Леонидовича Чернявского «Кризис традиционного богословия и поиски выхода». Книга вышла в 2020 году в издательстве «Центр гуманитарных инициатив». О книге мы продолжаем беседовать с преподавателем Санкт-Петербургского института богословия и философии и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Константином Андреевичем Углаком. Константин Андреевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот в прошлой программе мы остановились на некоторых кризисных таких моментах для богословия. Продолжим немножко тоже про кризисы и проблемы богословия и перейдем, наверное, к тому, чему посвящена вторая половина книги. Это «Поиски выхода». У книги такое построение, что вначале обозначаются некоторые проблемы, а во второй части на примере трех богословов, это Карл Барт, Альберт Швейцер и Пауль Тиллих, приводятся примеры, как современные богословы искали пути разрешения проблем, возникающих в христианском богословии. И вот тот момент, на котором остановились в конце прошлой передачи, откуда догматика берет свои истины вероучительные, если о них не написано в Новом Завете, то есть если о них не сказал Иисус Христос. Вообще книга посвящена во многом из догматического богословия только двум разделам – христологии и тринитологии. То есть кто такой Иисус Христос, как мы веруем, исповедуем, и Троица, наша вера в Троицу, как мы понимаем это. Так вот, в общем-то, нигде в Евангелии не сказано, что Иисус Христос – Бог, и нигде не сказано, что Бог – это Троица. Вот такие вопросы. Откуда же догматика берет свои утверждения? Это проблема для богословия?
1: Можно об этом рассуждать, да. Мы видим, как от раннехристианских текстов, от самой ранней, это послание апостола Павла, христианская мысль развивается, то есть мы здесь должны отдавать себе отчет, что слова Иисуса Христа запомнил кто-то, возможно, записал, и на протяжении долгого времени эта традиция была неписьменной, то есть передавалась из уст в уста, от одного человека к другому, в разных христианских общинах. То есть это, в общем, такая очевидная для современного богословия, современной библеистики вещь. В любом случае мы встречаемся с интерпретацией.
0: То есть, например, учение о Боге Троице – это интерпретация?
1: Да, это, с одной стороны, интерпретация, с другой стороны, исповедание христиан, их видение того, кто есть Бог, их опыт – встреча с Богом, осмысление тех слов, мыслей, которые передавались, опять же, из поколения в поколение христиан, от первого поколения христиан, от апостолов.
0: Напомню, что у нас есть небольшой цикл передач, посвященный Троице. Вот там как раз многие размышления о троическом догмате есть. И напомню, что есть большой цикл, посвященный экклезиологии, и просто как пример того, что учение о церкви, весь цикл из более чем 60 передач посвящен истории учения о церкви, экклезиологии, насколько это творчески присутствовало в жизни церкви, вот именно творчески. А, в общем-то, это необходимая, мне кажется, часть нашего исповедания, что такое церковь.
1: Конечно, творчески, а как иначе? Что исходит от человека, является человеческим творчеством.
0: Но вот творчество по поводу слов Бога, насколько это допустимо? Если у нас вся догматика – это творчество человека по поводу слов Бога.
1: Я не вижу никаких иных вариантов. Другого не бывает. Конечно, Бог когда-то писал на скрижалях Моисея. То есть можно, видимо, было видеть, пока эти скрижали еще сохранялись в Иерусалимском храме, собственноручный автограф Бога.
0: Да, тоже одна из проблем, а мы упоминали ее в прошлой передаче, названная автором книги, что устоявшаяся в традиции формулировка, когда она противоречит словам Христа в тексте Священного Писания, если такое противоречие находится, то обычно люди, христиане, выбирают не слова Христа, а выбирают свою любимую традицию. В основном в трех разделах, как мне показалось, проблемы находятся. Это христология, тринитология и этика. Ну вот, например, тема, которую библеисты очень много обсуждали, связанная с тем, что проповедь Христа – это проповедь о скором, очень скором пришествии царства, а никакого царства не пришло. И вот как же тут быть? В частности, автор разбирает очень детально высказывания Христа о сроках прихода царства, и Христос говорит, что он не знает. Вопросы возникают, которые богословие пытается, конечно, как-то разрешить, как-то на них ответить. А как же так? Христос, Бог не знает. Ну как такое вообще может быть? Вот эта тема неведения, она остается проблемой по мысли автора книги. Возможно, пути решения этой проблемы находятся у Карла Барта, Альберта Швейцера или Пауля Тилиха. Но действительно ли это проблема в христологии? Эсхатологические настроения Евангелия очевидны, а действительно никакого царства пришествия не произошло. Я слышу, как современные проповедники эту проблему разрешают. Они разрешают ее легко и просто, говоря следующим образом, что вообще имеется в виду не время, а пространство. Царство приблизилось, это означает, что оно к вам приблизилось, это означает, что Христос подошел к вам. Вот я близко к вам, значит, оно к вам приблизилось. Ну и, соответственно, связывается это все с Днем Пятидесятницы, когда сходит Святой Дух в виде языков пламени.

0: А он говорит, да пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Все, уже царство пришло. А ничего потом не пришло, люди продолжили умирать, и продолжилась необходимость хоронить родителей и так далее. То есть это большое противоречие, и автор настаивает на том, что оно непреодолимо современным богословием, традиционным.
1: Непреодолимо.
0: Как быть с логичностью Священного Писания?
1: Ну, как быть?
0: Но царство пришло уже.
1: Здесь есть несколько версий. Самое распространенное – это и да, и нет. И пришло, и не пришло. То есть пришло в нравственном смысле, не пришло в историческом смысле. Вообще идея противоречий – это ведь еще русские философы об этом говорили, такие как Сергей Булгаков, он и философ, и богослов. Это антиномии. Ведь вопрос противоречий – это вопрос вот этих самых антиномий. И здесь тоже есть два варианта. То есть при одних подходах – это вот, например, исторические подходы, ну вот как в схоластике, да, у Фомы Аквинского, например. Он стремится к тому, чтобы различные мнения согласовать или на их основе предложить какое-то одно общее непротиворечивое мнение по тому или иному вопросу. Вопросу вероучения, вот так устроена сумма теологии, вот говорит Боэций, вот говорит Августин, вот говорит философ, то есть Аристотель, а теперь говорю я. И вот получается сумма высказываний, но уже такая интегрирующая все правильные положения, отвергающие все неправильные или сомнительные. Вот такой подход. То есть такой подход, который противоречия избегает, который говорит, что противоречие плохо. Не должно быть никаких противоречий, не должно быть никаких антиномий, должна быть какая-то вот последовательно выстроенная мысль, правильно составленная, в общем, по тому же Аристотелю, с выводом. Тоже непротиворечивым, основанным на предпосылках, где, в общем, всякое положение утверждается, и это имеет свое основание, закон достаточного основания. Такой подход кажется очень хорошим. Мы как-то стремимся, да, наверное, и в нашей жизни тоже ему следовать. В общем, последовательность и логическая связь в суждениях, в поступках. И когда мы говорим о Ветхом Завете, о Новом Завете, о богословии, мы тоже, наверное, этого подхода должны придерживаться, тем более, что и святые отцы, часто следуя как раз русской античной философии, к такому варианту склонялись. Что не должно быть никаких противоречий, либо мы их должны как-то сгладить. Ну, например, как это было исторически. Все знали, что есть противоречивые высказывания Иисуса Христа. В одном месте он говорит, что знает, в другом говорит, что не знает. Как это примирить? Используется, например, аллегорический метод. Вот аллегорический метод сглаживает все противоречия. То есть это надо понимать не буквально, а аллегорически. То есть это аллегория, например, духовной жизни. Ну вот то, что вы сказали. Царство приходит, но приходит оно не физически, не эмпирически, а в душу каждого человека, наполняя ее благодатью Бога. Вот оно и пришло, царство Бога.
0: Если пришло такое царство Бога, когда нужно продать имение и раздать все нищим, то есть вообще ни с чем остаться и самим нищим стать, и нужно не похоронить отца, ну, до такой степени...
1: Истолкую.
0: Давайте.
1: В духе аллегорезы. Что такое имение? Это твои таланты. Ты должен посвятить свои таланты Богу, раздав их другим людям. Вот, скажем, умеешь ты хорошо говорить, смело формулировать свои идеи или идеи и мысли других людей, читать книги, потом о них рассказывать, идешь на радио. Ты таким образом раздаешь свое имение нищим. Ну, тем, кто готов тебя слушать и обогащаться.
0: Я добавлю к вашей аллегорезе еще то, что только нищий будет говорить с нищими. Поскольку я раздал и тоже нищий, я не надмеваюсь ни над кем, но я один из вас.
1: Отлично, у вас получается.
0: Да, но мне не нравится аллегореза. Мне нравится, что Христос имел в виду то, что Он и говорил. Хотя Он говорил еще и притчами, это проблема. Притчи-то точно нужно истолковывать.
1: Ну вот, вы и сами ответили на ваш вопрос.
0: Как тогда похоронить отца? Мертвые хоронят ваших мертвецов. Это очень грубо.
1: Это значит, что если вы совершили какую-то ошибку и, может быть, расплатились за нее, покаялись, то надо это забыть и больше никогда к этому не обращаться.
0: Простите, человек задал конкретный вопрос. Я пойду после того, как... Это просто договоренность о том, когда ученик подойдет к учителю. Это конкретный вопрос.
1: Так на откуда него... это известно? Может быть, и ученик говорит притчами и иносказаниями. И на одно иносказание отвечает другим иносказаниям Иисус Христос. А вот как с отцами быть? Хоронить их или нет? Отцов не хорони, похоронят других.

0: И если взять разные толкования Священного Писания Ветхого и Нового Завета, то там, где используется аллегорический метод, их будет большинство. Или даже 90%. А где вот такой исторический и буквальный — меньшинство.
1: То есть чаще всего православные за аллегорический способ.
0: Да, потому что сразу, вот как пишет наш автор, сразу эта проблема была ясна, потому что люди, умеющие читать, они прочитали, и вот эти так называемые противоречия,
1: особенно
0: они сразу же увидели.
1: Эсхатология всегда была проблемой.
0: Такие выдающиеся экзегеты, как Ориген, как многие другие, вот уже там Иоанн Златоуст, они знали Священное Писание почти наизусть. Но это проблемы в том плане, что они как бы питают нашу веру. Это проблемы позитивные, это проблемы, которые вдохновляют нас раз за разом обращаться к Священному Писанию,
1: это,
0: творению,
1: кстати,
0: святых отцов.
1: Это так и не оставшиеся неразрешенные проблемы христологии.
0: Смотрим пункт 1. А хорошо ли разрешать проблемы?
1: Если мы эту проблему видим, то что делать дальше? Наши действия.
0: Пытаться это как-то для себя понять. И книга Александра Чернявского «Кризис традиционного богословия в поисках выхода» нам в этом может помочь.
1: Еще одна тема, такая мощная, которая присутствует в этой книге, это этика. И прямо говорится, что разрыв этики и богословия уже сам по себе, этот разрыв, имеет негативные последствия. Потому что прямой вопрос ко Христу: какая наибольшая заповедь? Наибольшая заповедь о любви. А у нас богословие, пишет автор, вынесло этику на обочину, и догматика этики никакой не содержит. Таким образом, мы психологически даже считаем, что этика – это что-то второстепенное, неважное ко спасению. Но Христос-то сказал, что это самое главное – возлюбить ближнего. Цитирую автора. «Но совершенно иное впечатление о любви к ближнему складывается при непредвзятом чтении Евангелия. Любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас». Об ответе злом на зло не может быть и речи. Кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. И желающему с тобой судиться, и взять у тебя рубашку твою, оставь и верхнюю одежду. Прощать нужно не до 7 раз, а до 70 раз. Богатому юноше, который исполнил все заповеди, в том числе и заповедь любви к ближнему, и спросил, что еще он должен сделать, чтобы получить вечную жизнь, дан ответ: продай имение твое и отдай нищим. Тот, кто не накормил голодного, не напоил жаждущего, не принял странника, не одел нагого, не посетил больного и заключенного, тот не может рассчитывать на спасение. Как заметил Швейцер, Христа не интересует, приведет ли соблюдение этих заповедей к установлению соответствующего законного порядка и возможен ли такой закон в человеческом обществе. Однако в традиционном богословии вопрос о связи этики любви к ближнему со спасением до сих пор остается открытым. И вот здесь хочется уже перейти ко второй части обсуждаемой книги. Это как раз пути выхода из кризиса. Пути выхода проиллюстрированы у нас 3 авторами: Карл Барт, Альберт Швейцер и Пауль Тиллих. Здесь автор обращает внимание, что у Швейцера и Барта есть идея богословская, которая у них очень схожа. Это идея о благоговении перед жизнью. Очень симпатична эта идея. Здесь приводятся обстоятельные цитаты. И Барт, и Швейцер говорят, что любая жизнь требует благоговейного к себе отношения, потому что жизнь – это творение Божие, жизнь – это дар Бога. И в благоговении перед жизнью мы и как раз почитаем Бога. То есть в этом смысле богословие переводит задачу христианского пути ко спасению из отрешенности от мира и аскетики как ухода от мира в активное участие в делах мира, как раз с целью реализации этого принципа благоговения перед жизнью. Но мы помним жизненный путь того же Швейцера. Это буквальное спасение жизни и путь других многих подвижников, в том числе и уже ближайшего к нам времени. Вот это как раз и есть ответ на вопрос, как заповедь любви связана с современным богословием, учение о благоговении перед жизнью как богообщении, то есть деятельное участие в делах мира. Деятельная и заинтересованная, как заповедь для каждого христианина, которая вообще в перспективе вот это вот учение может войти и в необходимую практику, в том числе и исповедание. То есть никто не будет говорить про себя христианин, если он вот это деятельное благоговение перед жизнью не исповедует, не осуществляет. Как вам вот это?
0: Ну да, такой подход существует. И как вы верно отметили, он симпатичный.
1: Пишет автор. Как существо, зависимое от хода мировых событий, человек приходит к духовной связи с миром через смирение. Истинное смирение состоит в том, что человек достигает внутренней свободы от мира. Он находит в себе силы воспринимать все превратности судьбы таким образом, что они помогают ему становиться более глубокой и духовной личностью, очищают его, помогают сохранять в душе спокойствие и мир. Как существо деятельное, человек приходит к духовной связи с миром благодаря благоговейному отношению к жизни. Почему благоговение – это правильное отношение? Потому что человек, начавший думать о своей жизни, не просто принимает ее как данность, но переживает ее как нечто непостижимо таинственное, как часть всеобщей бесконечной воли к жизни, наполняющей мир. Эта воля к жизни выше и сильнее человека, когда ссылаются на то, что жизнь, как правило, не приносит счастья и видят в воле к жизни бессмысленный инстинкт, который необходимо в себе подавить, как это происходит в индийском мышлении. Люди все равно продолжают жить. Удивительно, что при всем различии исходных богословских установок Швейцера и Барта, Барт на самом деле приходит к благоговению перед жизнью по тем же причинам, что и Швейцер. Вот как он раскрывает смысл благоговения. Благоговение – это отношение изумления, смирения и трепета человека перед фактом, в котором он встречается с чем-то, что выше его своим величием, достоинством, святостью, тайной. И хотя формально его логика иная, мы должны относиться к жизни с благоговением как к Божьему достоянию, которое дается человеку во временное пользование, очевидно, что у Барта, как и у Швейцера, отношение изумления, смирения и трепета первично и не зависит от богословской теории жизни, как данной человеку во временное пользование. Исходя из благоговейного отношения к жизни, человек приходит к духовной связи с миром, ощущая себя одним целым со всей жизнью, которая находится в сфере его влияния. Ну вот, наверное, мы тут можем, в связи с тем, что время нашей передачи ограничено, закончить с Бартом и Швейцером. А вот Пауль Тиллих – это, по-моему, очень сложный автор. Я попрошу вас объяснить, какие автор книги видит перспективы в богословии Пауля Тиллиха.
0: Я бы тоже не отделял Тиллиха вот от двух богословов, которые уже упомянуты, от Барта и Швейцера. То есть что их связывает, вот даже в этой большой цитате, которую вы процитировали, она ведь о чем говорит? О том, что в современном восприятии христианства, во-первых, акцент делается на человеке, на человеческом измерении реальности, на человеческом мире.
1: А вот, кстати, автор с вами не согласен. Он ставит вопрос так, что если мы измеряем мир по-человечески, то мы можем, например, решать, убить, не убить, где благоговеть перед жизнью, а где нет. По мысли автора, вот эти богословы предлагают отказаться от своего мнения человеческого и признать только Божье право судить. Человек не может судить. Это грех, когда человек судит. Я вот здесь решаю, кому жить, а кому умереть. Я решаю, что можно убить, а где нельзя. Не может человек такого решать. Благоговение перед жизнью как принцип его исповедания – это признание только за Богом права быть судьей своему творению.
0: У Тиллиха Бог в его интерпретации то же самое, что у этих двух жизней. То есть это подход, при котором выносятся за скобки вот как раз те проблемы, которые автор указывает как животрепещущие. Например, это характерно для Барта, в меньшей степени для Швейцера, хотя в тот период, когда он уже подступил к этой своей концепции благоговения перед жизнью, это стало для него тоже основным нарративом. То есть он, в принципе, отказался от продолжения своей карьеры как библеиста, как в сущности одного из авторов вот этой теории или подхода к Новому Завету, как прежде всего к эсхатологическому тексту. В основе же швейцарский подход, очень сейчас распространенная как бы версия, о чем, собственно, Новый Завет. Он о царстве, о том, что оно приблизилось, и вот-вот оно войдет в жизнь всех людей. И в Иисусе Христе оно открывается и уже становится доступным, ну, по меньшей мере, некоторым. Скоро будет всеобщей реальностью. Это выносится за скобки. То есть главное не это. Главное не вот эти исторические обстоятельства, не тексты и контексты, в которых, как мы уже выяснили в первой нашей передаче, легко запутаться, кто там на греческом что говорил, кто на латыни это правильно или неправильно перевел. А новый подход – это то, что, в принципе, от этих всех когда-то волновавших людей, проблем, противоречий надо отступить, отойти от них и переключиться на иное видение, иное восприятие, которое тоже укоренено в христианской традиции. То есть нельзя сказать, что этого никогда не было, что это вот какая-то новая религия, придуманная вот этими тремя. И это тоже есть в Библии, и это тоже есть и в Ветхом, и Новом Завете. Но это история про то, что теперь для современного человека Бог, Троица, Иисус Христос, единая ипостаси, две его природы, божественная и человеческая, это то, что называется за скобками. Мы воспринимаем Бога, мы воспринимаем Церковь, мы воспринимаем Иисуса Христа через нашу жизненную обыденность, или через культуру, через искусство, косвенно, не непосредственно. При этой теме жизни, которую вы затронули. И Тиллих тоже, он очень много говорит об культуре, о разных ее сторонах, темах, проблемах, и вот здесь автор хорошо это все представляет. Он тоже говорит об этом. Да, Бог – источник бытия, он – основа всего существующего. Но мы, люди, не можем к нему непосредственно не можем с ним взаимодействовать. Мы видим его лишь в разнообразных явлениях жизни. Он как бы преломляется в бесконечном количестве зеркал. И каждая содержит, как вот в учении апологетов, только какую-то часть истины, только какое-то зерно, только какой-то логос отдельный. И мы в огромном этом мире, в мире культуры, созданном людьми, в мире природы, созданном Богом, в их как бы сложном взаимоотношении, существуем и должны вот эти крупицы истины во всем видеть, их почитать, перед ними благоговеть, опять же, благоговение перед жизнью швейцаровское. И вот этот подход, он, в общем, снимает противоречия. То есть способ такой, он, в общем, радикальный, но к нему многие склоняются. Вообще, давайте откажемся от догматики, оставим эти споры в прошлом.
1: Мы же так не сможем.
0: Здесь вопрос, что здесь новое противоречие. Мы так не сможем, потому что у нас же предание.
1: Да.
0: И надо сказать, что протестантам, а все трое протестанты, и Барты, и швейцары, и Пауль Тиллих, им легче, потому что у них тоже, конечно, есть свое предание, там, идущее от Лютера, например, перед которым благоговел, как перед жизнью Карл Барт. Но все-таки оно не такое глубокое, не такое многообразное, как у православных с католиками. У нас вот такое предание. Вообще Тиллих из всех трех мне представляется большим традиционалистом.
1: Да.
0: Да, возможно, из-за того, что Тиллих, вот он все приемлет. То есть есть такие люди, которые хотят вот свое видение, в свою систему. Вот у нас был такой Владимир Соловьев. Как бы совершенно все включить.
1: Тогда еще цитата. «Рассмотрение всех этих вопросов приводит Тиллиха к следующему выводу. Учение о Троице – это незавершенное учение». Его нельзя ни отбросить, ни принять в его традиционной форме. Его необходимо сохранять открытым, чтобы осуществлялась его изначальная функция – выражать во всеобъемлющих символах самопроявление божественной жизни человеку. То есть откровение Троицы продолжается в истории. Выводы, которые делает автор, тоже словами из книги подытожим. Так что не исключено, что мы присутствуем при возникновении нового этапа или, по крайней мере, новой тенденции в развитии христианского богословия. Я еще процитирую такое очень душевное совершенно завершение книги. Книга заканчивается такими словами. Два пророческих высказывания об исторической судьбе христианства. Первое принадлежит Альберту Швейцеру и было опубликовано в 1930 году. Второе – отцу Александру Меню. Оно прозвучало 8 сентября 1990 года, за день до его трагической гибели. Первое. То, что в течение последних 19 столетий считалось христианством, это только начало, полное слабостей и ошибок. Второе. Многие слова Христа для нас до сих пор непостижимы, потому что мы еще неандертальцы духа и нравственности, потому что евангельская стрела нацелена в вечность, потому что история христианства только начинается. И то, что было раньше, то, что мы сейчас называем историей христианства, это во многом еще неумелые и неудачные попытки реализовать его. А ваш вывод из этой книги? Была ли она вам полезна?
0: Книга очень интересная. Вопросы, которые здесь поставлены, требуют обсуждения. Вот что совершенно очевидно. Достоинство книги в заданных вопросах. И те ответы, которые предлагает Александр Леонидович Чернявский, они тоже интересны. Многие современные православные авторы, ну, так или иначе, смотрят либо в сторону католиков, либо в сторону протестантов, стремясь их опытом обогатить православие. Мы, православные, в таком положении, что между католиками и протестантами. Католическим богословием и протестантским в новое время православная традиция, православное богословие так или иначе либо ориентировалось на одних и других, либо отталкивалось от одних и других.
1: Можем воспользоваться их дискуссией для развития собственного.
0: Да, пока постоять в сторонке, послушать умных людей, а потом, может быть, и сказать свое слово.
1: У нас такая проблема, что мы думаем, что православие – это только Россия. А ведь православный путь может быть сформулирован на греческом, на болгарском, на сербском, на английском или, как сейчас говорят, на американском языке. А мы даже и не узнаем об этом.
0: Ну нет, мы узнаем. Современные православные богословы, которые были у нас тоже в наших обзорах, там Янарес, Манусакис, в общем, они тоже примерно в этом же ключе мыслят, то есть смотрят на опыт богословия 20 века, на опыт философии постмодернизма, то есть так или иначе в этом контексте приходится размышлять на темы, в том числе богословские. Исходя из этого, исходя из вот такой двойственности приятия, полемики, делать уже какие-то свои выводы. Потому что понятно, что все-таки наша традиция складывалась таким образом, что принять что-то в качестве уже готового – это не наш путь. То есть требуется все-таки, так сказать, подогнать этот костюм по православной фигуре.
1: При нашей жизни я уже не думаю, что что-то глобальное случится. Ну, в общем, оттуда посмотрим, как все будет развиваться.
0: Ну да, это как с эсхатологией.
1: Угу.
0: С пришествием Царства Бога. Может, оно уже здесь. Может, уже есть такие люди, которые на все эти вопросы ответили и все эти проблемы разрешили.
1: Это была вторая передача, посвященная обсуждению книги Александра Леонидовича Чернявского «Кризис традиционного богословия и поиски выхода». В программе «Книжное обозрение» принимал участие преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Передачу провела Марина Лобанова. До свидания.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. Заседание Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств-членов Организации договора о коллективной безопасности прошло в Петербурге. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Он подчеркнул: для нашего города большая честь принимать такое значимое международное событие. Сегодня вопросы безопасности людей, защиты от природных и техногенных угроз требуют объединения усилий государств, членов ОДКБ и обмена передовым опытом. Для граждан любой страны важно, чтобы помощь пришла быстро, была профессиональной. Именно поэтому так важна ваша работа. Он добавил, что Петербург накопил большой опыт в области гражданской защиты, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, город оказывает системную поддержку спасательным и пожарным службам. В первой половине 2026 года за счет средств петербургского бюджета закупили 17 пожарных автомобилей. До конца года планируют приобрести еще 6 единиц техники. В Красногвардейском районе Петербурга стартовали предпроектные работы. Специалисты проводят геологическую разведку рядом с садом Нева, Полюстровским и Большеохтинским проспектами. Исследование необходимо, чтобы спроектировать новый участок коричневой Красносельско-Калининской линии метро, которая затрагивает три района города – Центральный, Калининский и Красногвардейский. На этом этапе поезда пойдут от строящейся станции «Каретная», обводный канал 2, до будущей Полюстровский проспект 1. Уже известно точное место для выхода из нового метро. Вестибюль станции Полюстровский проспект 1 планируют построить на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Металлистов. Протяженность участка составит почти 7 километров. На участке должны появиться Лиговский проспект 2, Знаменская, Суворовская 1 и Смольный, а также станция Полюстровский проспект 1, которая станет пересадочной на кольцевую линию. Новый детский сад на 100 мест появился в Мурино. Объект стал уже 13-м дошкольным учреждением, построенным здесь с 2021 года. Вице-губернатор Евгений Барановский подчеркнул, что Мурино – один из городов, где особенно наглядно видно – жилье без социальной инфраструктуры становится проблемой для жителей и муниципалитета. Поэтому областные власти закрепляют обязательства застройщиков соглашениями и доводят их до конкретных социальных объектов. Сейчас по всей Ленинградской области по таким соглашениям строится 32 детских сада и 6 школ. Для семей, которые переезжают в новые кварталы, это главный признак нормальной городской среды. Рядом появляется все, что нужно для жизни, а район растет не только этажами, сказал Барановский.

С 28 июня идет ремонт Невского проспекта на участке от площади Восстания до Исполкомской улицы. На сегодняшний день дорожники его отфрезеровали. Сейчас заканчивают укладывать армирующие стальные сетки и заливать их эмульсионной минеральной смесью. Невский армирует на автобусных полосах и перекрестках, в местах, где общественный транспорт перестраивается. Благодаря стальной сетке дорожное покрытие становится устойчивее к деформациям от тяжелых машин. Кроме того, с 1 июля дорожное полотно начинают готовить к укладке асфальтобетона. Асфальтоукладчики и катки выйдут на участок 4 июля. После завершения работ на участке от площади Восстания до Исполкомской улицы дорожники приступят ко второму отрезку от Исполкомской улицы до площади Александра Невского. По графику начало работ запланировано на 7 июля. Участок полностью закроют до 5 часов утра 14 июля. Завершилось благоустройство набережной реки Нарвы по проспекту Родной берег в Ивангороде. В прошлом году губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко раскритиковал ход благоустройства объекта. Там постоянно срывали сроки. Во вторник губернатор региона ответил на вопросы о комфортной среде для жителей региона, в том числе о благоустройстве набережной в Ивангороде. Строить ее начали еще в 2024 году, но работы постоянно сопровождались нарушениями. В дело вмешалась прокуратура и указала на отсутствие контроля за сроками, качеством работ и документацией. Дрозденко сообщил, что история в Ивангороде завершилась благополучно, подрядчику пришлось за свой счет переделать все огрехи. После этого он перестал работать в Ивангороде. С 1 июля в Петербурге на станцию Рыбацкая прибывают и с нее отправляются электрички Волховстроевского направления. Раньше они ехали до Московского вокзала. Как сообщают очевидцы, утром никакого столпотворения на станции не было. Как и предполагалось, работали волонтеры, которые помогали пассажирам с навигацией. В основном люди спрашивали, как пройти к метро или к платформе. Некоторые впервые оказались на этой станции. Электрички перенесли в Рыбацкое, потому что на Московском вокзале начинается строительство терминала для высокоскоростной магистрали «Петербург-Москва». Учащиеся школы номер 619 Калининского района разработали и испытали поисковый дрон-батискаф «Пиранья». Устройство оборудовано камерой и ярким прожектором, что позволяет вести видеосъемку даже при плохой подводной видимости. О том, как происходило, рассказали в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. При поддержке специалистов Мостотреста, с которым школа сотрудничает не первый год, прошли реальные испытания аппарата. Местом проведения работ были выбраны опоры старейшего Измайловского трамвайного моста. Выбор был сделан на основе спутниковых снимков, полученных с аппарата, запущенного в космос в рамках другого проекта школы. В ходе погружения пираньи школьники фиксировали координаты и выполняли панорамную съемку, оценивали гидродинамические параметры и подводные течения. Полученные данные станут основой для создания подробной карты дна и оценки состояния конструкции, которые в дальнейшем могут быть использованы для исследовательских работ юных инженеров. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 2 июля, пасмурная и дождливая погода, 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление 750-755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 99%, ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. В пятницу 3 июля переменная облачность, небольшой дождь, плюс 20-22 градуса. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 55%, ветер западный 1-3 метра в секунду. Итак, завтра пасмурно и дождливо, плюс 13-15, в пятницу переменная облачность, небольшой дождь, 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление завтра понизится. Сейчас в Петербурге плюс 26 градусов, на этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин, всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Иивлева.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем наши беседы на книгу «Апокалипсис». Сегодня у нас с вами состоится 33-я беседа. В прошлый раз мы с вами остановились на 15-й главе этой книги. Напоминаю, речь идет о видении последнего страшного суда Божия, которое символизируется излиянием семи чаш гнева Божия с небес на землю. И 15 глава представляет собой как бы пролог к этому видению суда. Ну, почитаем с вами снова эту короткую 15 главу. Сначала идет заголовок, это первый стих. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». И вот начинается видение, второй стих. «И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песни Агнца, говоря». И далее идет песнь. Песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца. «Великие чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведные истины пути Твои, Царь святых, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Затем новое видение с 5 стиха 15 главы. «И после сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов».
4: Ну, мы с вами в прошлый раз уже говорили и о стеклянном море, смешанном с огнем, и о победителях, которые стоят на этом небесном стеклянном море и поют песнь Моисея. Продолжим, начиная с 3 стиха 15 главы, наше размышление, наш разбор этой книги. Итак, сон победителей зверя, то есть мучеников за имя Христово, этот сон стоит на стеклянном небесном море. Они держат гусли, кефары по-гречески, кефары Божии, и поют победную песнь Моисея. Вспомним эту песнь Моисея из книги «Исход», 15 глава. Что там поет Моисей? «Пою Господу, ибо он высоко превознесся, коня и всадника его ввергнул в море. Господь, крепость моя и слава моя, он был мне спасением, он Бог мой, и прославлю его, Бог отца моего, и превознесу его». Ну, эту песню мы, отрывки из нее мы слышим практически на каждой субботней или праздничной службе, и у иудеев тоже эта песня составляет основу их вероисповедания, или, лучше говоря, основу их ежедневной молитвы. Мученики, победители поют песню, которую, как мы видели уже, в 14 главе могли выучить только они. Эта песня называется также «Песню Моисея, раба Божия и Агнца». Ну вот здесь мы имеем дело с так называемой типологией. Существует так называемое типологическое толкование священного писания Ветхого Завета. Когда ветхозаветные древние образы понимаются как отблески, как оттиски, как тени от новозаветных событий. И вот такой способ истолкования древности как предизображение истинной реализации в Новом Завете, был распространен в древности, и мы видим, что Иоанн и широко довольно использует такой способ толкования ветхозаветных событий. Это называется типологическое истолкование событий Ветхого Завета. Вот как Моисей был первым спасителем народа Израиля, так и Агнец, то есть Иисус Христос, явился новым спасителем народа нового Израиля. Как Моисей вел народ по Черному морю, так и Агнец ведет свой народ по Небесному морю. Как там была одержана победа над фараоном египетским, так и здесь одержана победа над зверем Антихристом. Вот в этом и состоит такая аналогия или типологическое толкование. Песнь построена по правилам библейского стихосложения. Замечательно построена, как гимн хвалы единому и истинному Богу. Она очень похожа на известные нам псалмы. И почти полностью составлена из отдельных строчек псалмов Давида. Иоанн Богослов широчайшим образом использует отдельные слова, выражения, метафоры, образы из Ветхого Завета для того, чтобы составить текст своей книги Откровения. Ну вот посмотрите. «Великие чудные дела Твои, Господи». Ну, что это нам напоминает? Да, Псалом 91. «Как велики дела Твои, Господи». И много других псалмов. Далее, «Праведны и истинны пути Твои». Что напоминает? Да, 144-й псалом, «Праведен Господь во всех путях Своих». Смотрим дальше. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего?»
3: Да это из 85-го псалма. «Все народы Тобою сотворенные придут и поклонятся пред Тобою, Господи, прославят имя Твое. Ты един свят». То же самое, псалом 98. «Да славят великое и страшное имя Твое». И так далее, и так далее. Вот этот отрывок показывает нам, насколько тайно зритель Иоанн был погружен в текст Ветхого Завета, когда мученики искали слова, чтобы воспеть благость, величие Бога, где они могли найти слова лучше, чем те, которые были им известны из Священного Писания. Они и нашли их в самом каноне Писания и составили из них собственную песнь. Но не случайно песнь Моисея, то есть этот гимн, заканчивается строкой «Открылись суды твои». Вот об откровении этих святых и праведных судов в образе семи чаш гнева и пойдет речь далее. Итак, явление ангелов гнева. Это 15 глава книги Апокалипсис с 5 по 7 стих. «И после сего я взглянул, и вот, отверстие храм скинии, свидетельство на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду, опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков». В новом видении открывается небесный храм, в котором находится скиния свидетельства. Ну, а может быть, сам храм здесь назван скинией свидетельства. А что это за скиния? Она в Ветхом Завете называется иногда скиния собрания или скиния откровения, которую наполняет слава Божия. Так Ветхий Завет называл шатер в пустыне, который представлял собой первый храм единого Бога, идеальный прообраз всякого последующего храма. Вот этот это простая походная палатка, скиния, но она была отделена специально для жизни Господа Бога среди своего народа. Там происходило богослужение, там происходили жертвы. Впоследствии, конечно, строились величественные храмы, но скиния навсегда осталась в памяти народа как прообраз этого истинного храма. И вот именно из этой небесной скинии вышли семь ангелов суда. Надо сказать, что в центре скинии находился ковчег завета, ящик, в котором были две каменные доски, то есть скрижали с десятью заповедями, составлявшими суть закона Божия, данного через Моисея народу Божию. Другими словами, ангелы вышли из того места, где находится закон Божий, который отражает волю Божию. А вышли они оттуда, чтобы показать, что ни один человек, ведь вышли они для суда, ни один человек, ни один народ не может безнаказанно игнорировать эту волю Божию. Ангелы одеты в чистую и светлую льняную одежду, опоясаны золотыми поясами. Одежда ангелов символизирует три вещи. Во-первых, это священническая одежда, одежду из тонкого белого льняного полотна и шитый золотом пояс носили первосвященника. Ну, естественно, что ангелы, которые находятся в скинии, подобны священникам. Далее, во-вторых, это царская одежда, белое льняное полотно и, опять же, высокие поясы – это одежда царей. И вот эти ангелы вышли в царственном одеянии, то есть как полномочные представители царя, царей самого Господа Бога. Ну и, наконец, это небесная одежда – Это небесная ангельская одежда. Помните, юноши у пустого гроба Иисуса, юноша там был один, да, был облечен в белую одежду. А затем другие ангелы, жители небесные, тоже изображаются обычно в белых одеждах. Они исполняют на земле решение Бога. Чаши, наполненные гневом Бога, дает семи ангелам одно из четырех животных, находящихся возле самого престола Божия. Когда мы первый раз с вами говорили о четырех животных, при их первом появлении в четвертой главе, мы видели, что вот на небе стоял престол, на престоле сидящий, то есть сам Господь Бог, и самый узкий, ближний круг к престолу – это были четыре ангельских животных в виде орла, в виде тельца, в виде льва и в виде животного с человеческим лицом. И мы с вами подробно говорили об этих животных и уяснили себе, что они являются ангелами-хранителями всей природы, всего космоса. Вообще число 4 – это число всей природы, всего сотворенного мира. И вот тот факт, что одно из этих ангельских животных отдает приказ Бога о начале суда, это символ того, что вся природа отдает себя в руки и в распоряжение Бога для того, чтобы служить Его праведным целям. В 8 стихе 15 главы Откровения мы читаем следующее. «И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». Слава. Слава в Библии означает присутствие Божие. Слава – это всегда как бы чувственно ощутимое сопровождение присутствия Бога. Ведь напомню вам, дорогие радиослушатели, что Бога, самого Бога, никто и никогда не видел. Мы не можем видеть Бога, но мы можем ощущать действие Бога, или по-гречески «энергии Божьи», присутствие Бога в этом мире. И вот именно это присутствие, ощутимое присутствие Бога в мире, Библия называет «слава Божия». И эта слава Божия часто символизируется облаком, облаком фимиама, облаком дыма. Это типично для Ветхого Завета. Столь же типична и невозможность приблизиться к Богу, войти в Его присутствие. Так в книге «Исход» читаем. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию, и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию». Это в книге «Исход». Здесь же сказано, что никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов, то есть до завершения суда. Ну, почему здесь сказано, вот указан этот срок? С определенной целью. Скорее всего, здесь намек на то, что суд-то независим и суверенен. На Бога-судью никто не может повлиять, никто не может даже подойти к нему, когда он судит. Итак, вот 15 глава – это пролог к 16 главе, к излиянию семи чаш гнева Божия, символизирующих собою полноту свершающегося суда над миром. Переходим с вами к 16 главе. Первый стих 16 главы книги «Апокалипсис». «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Ну вот, видение семи чаш приносят последние язвы, как было сказано в 15 главе,
4: последние язвы, которыми оканчивалась ярость Божия. Последние кары определенным образом связаны с казнями египетскими и с казнями, которые следовали за звуками семи труб в книге Откровения. Напомню, что такое казни египетские. В книге «Исход» была такая замечательная история. Когда Бог повелел Моисею вывести народ Израиля из Египта, провести его через Черное море и далее в землю обетованную вести, то перед Моисеем возник целый ряд трудностей. И прежде всего та трудность, что фараон ни за что не хотел отпускать своих рабочих иудеев из Египта. Они были нужны там. И для того, чтобы показать, что воля единого Бога, истинного Бога, несокрушима и должна быть исполнена, и что Бог Израиля есть истинный и единый Бог, в отличие от ложных богов египетских, там происходит некое соревнование Моисея и Аарона с египетскими жрецами. И те, и другие пытаются через призывание богов, либо Бога, как у Моисея, показать свою силу, силу либо египетских богов, либо силу Бога как помощника и покровителя народа Израиля. И Моисей одерживает верх. При этом книга «Исход» рассказывает нам последовательно о семи так называемых казнях, которые постигают Египет для вразумления. Вспомним, что это за казни. Первая казнь – это превращение воды в кровь. Вторая казнь – это жабы. Третья – это мошки. Комары какие-то, да, которые доставляли страдания. Четвертая казнь – это так называемые песьи мухи. Ну, странное немножко название. Предполагают, что это были жалящие насекомые, типа оводов. Пятая казнь – это моровая язва на скоте. Шестая – воспаление и нарывы. Седьмая – это град и буря с громом и молнией. Восьмая – это саранча. Девятая – это густая тьма, затмение. И десятая, наконец, решающая казнь – это смерть всех первенцев египетских. Ну вот, такие 10 казней. Вспомним, что казни семи труб в книге Откровения напоминают нам, конечно, тоже казни египетские, об этом мы с вами говорили. Там и град, и огонь, смешанный с кровью, уничтожение третьей части всех деревьев, травы, потом какое-то землетрясение, вулкан, большая гора падает в море, в результате чего третья часть моря сделалась кровью. Затем падение звезды, которая называется полынь, в воду, и в результате чего вся питьевая вода стала горькой отравой. Затем поражается третья часть солнца, луны, звезд, темнота наступает. Затем падение некой звезды, которая открывает кладезь бездны, и из этой шахты, из этого колодца поднимается дым, из него вылетает бесовская саранча. Затем освобождаются 4 ангела, которые связаны при реке Евфрат, и оттуда с востока несется бесовская конница. И, наконец, 7-я труба, мятеж народов и возглашение окончательной победы Бога. Такие казни семи труб. А если мы посмотрим вперед, что за казни семи чаш гнева, то мы тоже увидим нечто подобное. Ну, первое – жестокие отвратительные раны на людях. Второе – вода в море обратилась в кровь и стала непригодной для
3: всякой живности. Третье. Реки, источники вод сделались кровью, то есть стали непригодны для питья. Четвертое. Солнце начинает палить так, что становится невыносимо и жарким. Пятое. Нависает мрак над царством зверя. Шестая чаша. Ефрат высушивается, эта река, чтобы открыть путь восточным царям со своими полчищами. И, наконец, седьмая чаша выливается и загрязняется весь воздух. Сопутствует этому страшная катастрофа в природе, гром, землетрясение, молния, град. Все, жизнь иссякает.
4: Вот нетрудно заметить, что в этих списках очень много общего. Град, тьма, кровь в воде, жестокие язвы, приход страшных орд из-за Ефрата. Но в книге Откровения есть определенное отличие бедствий, следующих за трубными звуками, от бедствий, следующих за излиянием чаш. Ну, вот вспомним. Кстати, это касается и событий при снятии семи печатей. Помните эти ряды? Семь печатей, всякие бедствия, затем семь труб и всякие вот казни. Ну и вот, наконец, здесь семь чаш. И опять же, последние казни, последние бедствия суда. Если при снятии печатей погибла одна четвертая часть человечества, земли, при звуках семи труб уже больше одна третья часть человечества и всей земли, то теперь уже гибель, разрушение носит не частичный и ограниченный характер, а речь идет уже о полном и тотальном уничтожении всего ветхого мира, чтобы на его месте возник новый мир, преображенный и исполненный блаженством. Напомню вам, какой смысл в этом усилении. Одна четверть, одна треть. Затем, помните, в 10 главе появляются еще семь громов, и по всей логике, если прозвучат эти семь громов, должна погибнуть уже одна вторая часть земли и человечества. Но ангел говорит Иоанну: не записывай, не будет этого. Времени уже больше не осталось, и вот теперь уже наступает суд Божий. Вот это усиление наказаний, как и сами наказания, имеют какой смысл? Богословский-то какой смысл во всем этом? А смысл таков, что наказаниями Бог хочет вразумить человечество, чтобы оно покаялось. Но, увы, вот человечество такое, что оно не кается. И вот уже четверть его истреблена, оно не кается. Вот уже треть истреблена, оно не кается. Да хоть половину истреби, все равно результат будет тот же самый. Требуются какие-то совершенно другие методы для покаяния людей. Не казни, не катастрофы, не цунами, не землетрясения, хотя это, может быть, тоже иногда приводит к покаянию, но не является тотальным и обязательным средством. Требуется другое. Требуется Евангелие. Помните, об этом говорилось в 11 главе, требуется евангельское свидетельство Церкви для мира. Только Церковь, только вера в единого Бога и Господа Иисуса Христа могут действительно подвигнуть мир к покаянию и привести к спасению. Не казни, не наказание, а вера. Но здесь говорится о том, что

0: человечеством, все казни, о которых повествует Ветхий Завет, и все это брошено на неверующий мир, как последний всеразрушающий катастрофический поток. Но вот обзор этой 16 главы с ее казнями на семи чаш мы с вами оставим до следующей нашей беседы. Как видите, наши последние беседы касаются моментов далеко не самых приятных из того, что мы читаем в книге «Апокалипсис». Это эсхатологические события так называемых последних скорбей, последних бедствий. Не надо думать, что события, изложенные при снятии семи печатей, при звуках семи труб, или которые мы прочитаем при излиянии семи чаш, описывают нам как бы хронологическую последовательность конкретных событий. Нет, мы не должны забывать о том, что все описания книги «Апокалипсис» носят очень символический характер. И здесь описывается то, что всегда, во все времена, начиная от грехопадения в раю и до сегодняшнего дня, и будет сопровождать до конца этого века, сопровождало и сопровождает человечество на протяжении всей его истории. Все эти катастрофы, войны, бедствия, землетрясения, голод, саранча и прочее, прочее всегда были, есть и будут. Сегодня больше, завтра меньше или наоборот, но нельзя сказать, что все это развивается как-то последовательно, хронологически. Нет, это в общем и в целом описание качеств нашего грешного и несчастного мира. А вот как уже произойдет спасение из этого мира, или точнее преображение этого мира, будет описано несколько далее в последующих главах. Сегодня мы с вами заканчиваем нашу 33-ю беседу об Апокалипсисе. Дорогие радиослушатели, до нашей следующей встречи желаю вам всяческих благ от Господа нашего Иисуса Христа. До свидания.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: прозвучало песнопение Божественной Литургии, 145-й псалом «Хвали, душе моя Господа», композитора Алексея Туренкова.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09 +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломническая служба монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире проповедь протоиерея Николая Гундяева.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня евангелист Матфей в 8 главе своего Евангелия повествует нам очень трогательную историю. Историю необыкновенных взаимоотношений между людьми и особой выдающейся веры, которая была явлена в этом повествовании. Господь пришел в город Капернаум, и, входя в город, Он исцелил прокаженного, шел дальше, и вот Его встречает сотник, то есть римский начальник гарнизона этого города. Их называли центурионами. 100 человек солдат были в его подчинении. Это были войска оккупационные, потому что государство еврейское было захвачено Римом. И вот этот воин обращается к Господу Иисусу Христу с необычной просьбой. Он говорит, то есть просьба обычная, он поговорит его, чтобы тот исцелил его отрока. Вот здесь я хотел бы остановиться. Отрок у нас – это подросток, мальчик, и можно было бы считать, что это сын. А на самом деле, по-славянски, отрок – это слуга. Слуга и, скорее всего, раб. То есть он просит исцелить своего раба, слугу, который лежит в расслаблении. Мы не знаем, что это за расслабление, но, может быть, это и мозговое кровоизлияние, что человек не может двигаться и тяжко страдает. Господь коротко ему отвечает: «Я приду и исцелю его». И вот дальше начинается нечто необычное. Сотник говорит Господу и Спасителю: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров моего дома, но скажи только слово, и исцелится мой слуга. Ибо я подневольный человек и имею солдат, которые подчиняются мне, и говорю одному: иди туда, и он идет, приди и приходит, и слуге моему сделай то или другое». И тогда Господь воскликнул: «Поистине, и во Израиле я не видел такой веры». И кроме того, сотник, можно предполагать лишь, он хорошо знал обычаи этой страны, и сотник-то был язычником, римлянином. И входить в дом сотника, в дом язычника, считалось осквернением от вхождения в дом язычника. И, может быть, он, как-то предугадывая вот это, чтобы Господа не оговорили его, не обвинили его в чем-то, он говорит, что «я недостоин, чтобы ты вошел в дом мой». Но в то же время какая вера? И Господь говорит: «Не нашел я такой веры в Израиле. Истинно говорю вам, что многие придут от востока и запада и возлягут на лоне Авраама, Исаака и Иакова». Это будет действительно так. И история покажет нам, как языческие народы, тем же римляне, те же греки, мы, наши народы, славянские народы, пришли, кто с востока, кто с запада, кто с севера, кто с юга, и действительно стали верными последователями Господа и Спасителя, всем сердцем приняли Евангелие Его. Да, это действительно так. И сегодня мы слышим эти слова Спасителя, которые и исполнились. И евангелист завершает это краткое повествование: «И исцелился слуга сотника в тот час». То есть он не подходил к нему, не возлагал на него рук. Он на расстоянии исцелил его. И, конечно, был потрясен и сотник. Мы не знаем судьбу этого человека, остался ли он язычником или стал христианином. Но вот удивительное чувство любви к человеку, который просто служит тебе, любви к рабу, это было что-то необычное. Такой философ знаменитый, как Аристотель, он сравнивал раба и лошадь и говорил, что раб – это тот, кто может членораздельно говорить, а лошадь не может произносить членораздельных звуков. Но по своему качеству, состоянию, они на одном уровне. И более того, хозяин мог просто взять и убить раба, и ему никогда ничего за это бы не было. Если бы он убил римского гражданина, человека, своего соплеменника, он подвергся бы наказанию, а к рабам относились вот таким образом. А здесь молится за этого раба, за своего слугу. Дорогие мои, очень важно, сегодня мысль эта невольно приходит в голову, когда мы молимся с вами друг за друга. Почему? И эту молитву часто Господь слышит скорее, чем когда мы просим что-то для самих себя. Потому что, когда мы молимся за другого, мы являем любовь свою к человеку. А любовь, связанная с молитвой, сопряженная, она поистине творит чудеса. И, конечно, необходима вера человека, когда он возносит свою молитву Господу. Просто перечисление имен, равнодушное такое, по привычке, это не молитва за человека. И кажется, что, может быть, потратить времени побольше, когда оно есть или утром, или вечером, но помолиться за наших ближних, за наших дальних, за тех, кто оказывал нам благодеяние в свое время. Мы не забыли этого благодеяния и молимся за них и за их ближних. И молитва такая бывает услышана. Я вам скажу, опыт служения священником меня еще раз убеждает в этом. Потому что, конечно, чаще всего люди просят помолиться, и когда гроза пронеслась над головой, когда все стихло, ну и слава Богу, конечно, слава Богу. Но ты приди, скажи священнику, что Господь услышал наши молитвы. Нет, обычно об этом не говорят люди. Вот когда плохо, тут часто слезы в три ручья. А когда хорошо, но я слышал и благодарность Богу от людей, которые получали по молитвам церкви, по молитвам священников, получали просимое. Иногда самым неожиданным образом, иногда почти чудесным образом. А что могу сказать о себе? Когда я молюсь о себе, Господь слышит меня, но редко исполняет то, что я прошу. И я пришел к выводу, что, может быть, то, о чем я прошу, мне не полезно. И вот на старости лет я пришел к выводу, что молитва Господня, Отче наш, она бессмертна. И не прося ничего, надо говорить: «Да будет воля Твоя, святая, как на небе, так и на земле». На небе она без нашей молитвы существует. На земле хорошо, чтобы воля бы Божия творилась. И пусть она будет в моей жизни. Не как я хочу, но как ты знаешь, Господи, как ты знаешь, полезно ли это или не полезно, и нужно ли испытание это снимать с человека, или ему, может быть, побыть еще в состоянии этого испытания, которое посылает Господь. Вот такие благополучные люди, обычно и к Богу довольно черствые, и к людям тоже довольно черствые. Бывают, конечно, исключения. Нет, не бывает так, что нет исключений из правил. Но вот это, знаете, такое внешнее благополучие, оно человека нередко отдаляет от Бога. И поэтому мы должны с вами быть благодарными и за благодеяния, которые Он нам посылает, и за те испытания, которые Он посылает нам для утверждения нашей веры, для улучшения качества нашей души, чтобы душа наша была отзывчива, чтобы мы хотя бы чем-то напоминали вот этого римского центуриона, сотника, который умолял Господа исцелить его раба. И если мы будем уподобляться ему, то и Господь услышит наши молитвы и подаст нам все благое и полезное в нашей жизни. Аминь.
0: Прозвучала проповедь протоиерея Николая Гундяева.

0: Вы слушали концерт номер 9 композитора Дмитрия Бортнянского в исполнении Объединенного хора Киево-Печерской лавры и Киевских духовных школ.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Доме правительства России обсудили подготовку к 800-летию крещения карелов. Состоялось очередное заседание Синода Белорусского экзархата. Состоялось торжество по случаю 80-летия аргентинской епархии. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 30 июня в Доме правительства Российской Федерации под председательством заместителя директора Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Ольги Сергеевны Королевой прошло межведомственное совещание, посвященное подготовке к заседанию Организационного комитета по празднованию 800-летия крещения карелов. В мероприятии приняли участие представители ключевых федеральных министерств, ведомств, руководства Республики Карелия, представители Русской Православной Церкви. Заседание открыла заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по социальным вопросам Лариса Анатольевна Подсадник. В ее докладах по первому и второму вопросах о реализации основного и дополнительного плана мероприятий был представлен отчет о работе, проводимой региональными властями. Она подчеркнула, что республика строго выдерживает график, координируя усилия муниципалитетов, учреждений культуры и образования. В рамках второго вопроса повестки о ходе реализации дополнительного плана и внесении в него изменений выступил член Организационного комитета митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. Владыка рассказал о ходе реализации епархиальных проектов, высказал предложение по дополнению плана мероприятий. Крещение карелов – не единомоментное событие, а живой процесс, длящийся 8 веков. Празднование не должно ограничиваться лишь 2027 годом. Мы не просто готовимся к юбилею, мы уже живем в его ритме, отметил архиерей. 30 июня в Минском епархиальном управлении под председательством патриаршего экзарха всея Белоруссии митрополита Минского и Заславского Вениамина состоялось заседание Синода Белорусской Православной Церкви. Синод рассмотрел текущие вопросы жизни белорусского экзархата Московского патриархата и принял ряд решений. Журналы заседания Синода Белорусского экзархата в соответствии с уставом Русской Православной Церкви будут опубликованы после их утверждения Святейшим Патриархом Московским и всея Руси. 28 июня, в неделю четвертую по Пятидесятнице, в столице Аргентинской Республики, городе Буэнос-Айресе, состоялось праздничное богослужение, приуроченное к 80-й годовщине образования Аргентинской Южноамериканской епархии Русской Православной Церкви. Богослужение в домовом храме благоверного князя Александра Невского возглавили епископ Каракасский Южноамериканский Иоанн, Русская Зарубежная Церковь, и епископ Аргентинский Южноамериканский Леонид. По окончании литургии епископ Леонид огласил патриаршее поздравление по случаю 80-летия аргентинской епархии. Затем владыка Леонид поблагодарил епископа Иоанна за совместную молитву, поддержку и братское общение. В свою очередь епископ Иоанн пожелал дальнейшего укрепления церковного единства, мира и помощи Божией в архипастырских трудах. 29 июня епископ аргентинский южноамериканский Леонид совершил в домовом храме благоверного князя Александра Невского в Буэнос-Айресе благодарственный молебен по случаю 80-летия аргентинской епархии. 25 июня в русском доме Буэнос-Айреса Аргентинской Республики состоялось торжественный прием и открытие фотовыставки, приуроченных к 80-летию образования аргентинской епархии. 27 июня в городе Бразилия, Федеративная Республика Бразилия, прошла посвященная памятной дате встречи духовенства аргентинской епархии с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Федеративной Республике Бразилия Алексеем Казимировичем Лобецким. 28 июня, в неделю четвертую по Пятидесятнице, духовенство, участвовавшее накануне во встрече с дипломатом, совершило праздничную божественную литургию. За торжественным богослужением были вознесены особые прошения по случаю 80-летия епархии. И последнее сообщение. Новый предмет «Духовно-нравственная культура России» будет введен в пятых классах со второго полугодия 2026-2027 учебного года, а с 2027-2028 учебного года к нему добавятся шестые и седьмые классы, передает ТАСС. Как ранее рассказывал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, предмет призван стать значимым инструментом трансляции ценностей. В пресс-службе Министерства просвещения уточнили, что для преподавания духовно-нравственной культуры России школы будут обеспечены соответствующими учебными пособиями. Министерство также направило в регионы методические письма о преподавании дисциплины. Время ведется подготовка методических материалов. Параллельно продолжается работа над линейкой единых учебников по новому предмету. Над содержанием курса работал в том числе митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. В основном вести новый урок придется учителям истории и обществознания. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
4: 5 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Орниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Орниенбауме, в 19 веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 5 июля.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Дорогие друзья, для вас прозвучала шестая вариация из цикла «Вариации на тему рококо» Петра Ильича Чайковского в исполнении Мстислава Ростроповича и Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жерихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «История благотворительности», у микрофона Екатерина Степанова. Мы продолжаем нашу беседу с Еленой Игоревной Жирихиной, историком, краеведом, специалистом по благотворительности петербургской и по женской благотворительности. И мы продолжаем говорить об эпохе Екатерины II. Мы еще не все обсудили, там много разных еще существует, скажем так, проектов. В прошлый раз мы поговорили о воспитательных учреждениях, воспитательных домах, упомянули имя императрицы Марии Федоровны, с которой очень много связано в истории российской благотворительности. И вот, Елена Игоревна, я знаю, что императрица Екатерина II, ну, можно так сказать, создала огромный комплекс благотворительный в нашем городе, который, к сожалению, насколько мне известно, сейчас снесли частично.
1: Ой, вы знаете, почти полностью снесли. Я имею в виду, что кроме учебных и воспитательных учреждений вокруг Воскресенского Новодевичьего монастыря, я имею в виду воспитательное общество благородных девиц с Мещанским училищем, о которых мы говорили в прошлой беседе, ведь рядом, в этой же системе, находился и воспитательный дом, построенный теми же архитекторами-итальянцами, знаменитыми строителями Смольного. Но потом воспитательный дом перенесли в центр города. Связано это было с тем, что донести младенца без ущерба для его здоровья до Смольного было далеко. И, кроме того, туда должны были приходить еще женщины для того, чтобы могли родить с медицинской помощью. Ведь мы не закончили о благотворительности, о разных формах благотворительности. Да. Так вот, не забудем, что повивальную бабку надо было приглашать на дом. А что делать этой несчастной женщине, у которой зазорный младенец вот вырастает? Родильных домов тогда не было. И Екатерина I дала женщине возможность родить не на улице, а в нормальных условиях под надзором акушера, как раз при воспитательном доме. Вот она могла родить, оставить этого младенца, и вот тогда он, скорее всего, был здоров, и родить, не открывая своего имени, а часто даже закрыв лицо, если она не хотела вообще ничего, никакой известности. Так вот, этот самый акушер воспитательного дома еще и обучал повивальных бабок. И вот создание повивальных заведений, которое официально мы перенесем на царствование Марии Федоровны, оно началось с создания воспитательных домов, потому что у этого акушера были помощницы, и он уже воспитывал каких-то женщин для помощи роженицам. Когда в 1780-х годах перенесли воспитательный дом на Царицын луг в Петербурге, а потом уже на набережную Мойки, то в освободившихся зданиях в 1780 году Екатерина приказала устроить градские, то есть городские богадельни. И вот это тоже было новым учреждением. До нее стариков, оставшихся без помощи своих родных, содержали в основном при церквях. Если у них не было родственников, если они не так давно приехали в город, то, опять же, кто о них позаботится? И Екатерина приказала от всех церквей упразднить богадельни, всех обитателей богадельни перевести вот туда, в Смольный, и устроить богадельни градские.
0: Елена Игоревна, а какая такая необходимость? Пусть были бы градские, но и при приходах тоже свои богадельни были бы. Почему нужно было упразднять приходские?
1: Я не могу сказать вот именно о том, почему надо было церкви, так сказать, лишать богадельни, но почему именно в этом году были устроены богадельни, у меня своя мысль есть. Я это связываю с тем, что за 2 года до того произошло в Петербурге одно из самых катастрофических наводнений. Наводнение 1777 года. И, скорее всего, церковные богадельни не справились. Я подозреваю, что, может быть, либо они были переполнены, либо там была слишком высокая смертность. Ведь мы понимаем, что люди, которые перенесли наводнение, простуживаются и различные там легочные заболевания. Да. Может быть, там была слишком высокая смертность. Я не исключаю. Об этом документы умалчивают. Но Екатерина решила, что все-таки эти люди должны жить в более-менее регулярных условиях. Правда, это, конечно, были большие палаты в доме, в котором презревались не только больные, не только убогие и старые, но куда поступали и нищие от церковных паперть. И вот это было уже в нове, потому что о нищих до того думали мало. Вот отдам я ему копеечку в воскресенье, идя на службу, свой душевный долг выполню. А то, в каких он условиях живет, в подвалах или вообще на улице, вот это меня не очень беспокоит. А вот туда стали брать и нищих. Правда, жили они на других условиях. Вот эти уважаемые прихожане, которые поступали по рекомендации храмов своих, они носили белые кафтаны суконные, ну, жили на покое. А вот те, кто поступал с паперти, они носили серые кафтаны, они должны были следить за садом, помогать на кухне, убирать и следить за больными своими товарищами, то есть работать. Тогда уже на них, так сказать, начинали смотреть. Но таковых вот из нищенствующих было не более 20-25%. И с этой точки зрения градские богадельни, которые сразу приютили почти 1000 человек из всего Петербурга, это, конечно, совершенно замечательное явление. Мне всегда очень трудно говорить о градских богадельнях, потому что их состав всегда был неоднородный. Мы понимаем, что когда происходило наводнение в Петербурге, большой пожар или эпидемия, то, конечно, население градских богадельень увеличивалось. А когда была эпидемия холеры, например, то понятно, что она быстрее распространялась в таких заведениях, где люди жили очень-очень скучно. Так вот, градские богадельни со своими садами, которые были устроены одновременно с садами Смольного, и которые, к сожалению, сейчас уничтожаются, так вот, они были частью вот этого центра благотворительности, воспитания, существования, как и институты воспитательные. Интересно, что Екатерина тут же приказала осветить храм в богадельнях во имя Константина и Елены в память рождения своего второго внука Константина Павловича. Таким образом, это была одна из старейших домовых благотворительных церквей города, которая очень нравилась, особенно императрице Марии Федоровне, и которая потом приказала больничные церкви строить по образцу церкви Константина и Елены. Вот существование этого храма в советское время, понятно, он был упразднен и использовался зал иначе, и сейчас, кажется, это единственный корпус, который на сегодняшний день сохранился от всех богадельен, церковный корпус.
0: Да, и причем, насколько мне известно, их вот прямо сейчас в наше время сносят и сносили, и, в общем, не знаю, сохранится ли что-нибудь дальше. Елена Игоревна, мы уже неоднократно упоминали имя Марии Федоровны. Я так понимаю, что как какие-то, наверное же, тоже благотворительные инициативы у нее были еще и при жизни Екатерины II. Потому что, как я понимаю, в дальнейшем ее, так сказать, бурная деятельность развилась, наверное, на все направления, какие только возможно, вот в самой благотворительности. С чего все начиналось?
1: Еще в прошлой передаче я рассказывала, что Мария Федоровна устроила госпитали в Павловске, а потом в Гатчине. И вот Павловская больница, построенная в 1780 году к Варенге, послужила даже для Екатерины примером. Потому что Екатерина II устроила первую городскую Обуховскую больницу в Петербурге на Фонтанке недалеко от Московского проспекта. Сейчас она входит в состав военно-медицинской академии. Опять-таки, что с ней будет?
0: Ну да.
1: Вот. И Обуховская больница принимала бедных, но, в принципе, она была платной. А вот в дальнейшем Мария Федоровна тоже во многом стремилась к распространению здравия народного. Ведь недаром именно ее сыновья стали устраивать военные госпиталя. Вот Александр I, да и супруг Марии Федоровны Павел Петрович, они устроили первые гвардейские госпиталя при Преображенском полку, при Семеновском полку. И вот это тоже очень важно, потому что в недостатке городских больниц все-таки в этих госпиталях были военные врачи, которые могли оказать и помощь местному населению. При вступлении на трон Мария Федоровна получила от своего супруга почетную должность главноначальницы воспитательного общества благородных девиц. И ей этого показалось мало. Говоря о том, что она за первый год уже устроила реформу в воспитательном обществе, переведя его на более краткое время так сказать, обучение, но она и реорганизовала мещанское училище. Сначала она, будучи человеком глубоко высокомерным где-то там в душе, захотела вообще мещанское училище сократить, да много ли нам нужно этих горничных. А вот через полгода, увидев, что поступают в воспитательное общество благородных девиц девушки, лучше подготовленные гувернантками, бывшими выпускницами мещанского училища, она поняла, для чего оно
2: было нужно.
1: Было нужно. А ведь Екатерина об этом не задумывалась. Оказалось, что у нас появились домашние учительницы. И Мария Федоровна посмотрела, тут же расширила прием и стала этих скромных девочек обучать целенаправленно делу педагогическому. Кстати, вскоре она устроила из беднейших выпускниц воспитательного общества благородных девиц так называемый пепиньерский класс. Девочек держали еще 2-3 года при учебном заведении. Кстати, при Екатерине это тоже было возможно остаться там и просто помогать называлось. А тут она решила им давать целенаправленное образование с тем, чтобы они выпускались как классные дамы новых устраиваемых ею учебных заведений. И еще при жизни своего супруга она организовала училище ордена Святой Екатерины, потому что при всех орденах российских были капитулы. И новая кавалерсная дама должна была вносить в этот капитул какой-то капитал. С другой стороны, некоторые из благотворительных дам сами умирали не очень обеспеченными. И вот в это училище без всяких условий принимались дочери бывших кавалерсных дам. Но их были единицы, а, конечно, прежде всего на этот капитал воспитывались девочки неимущие. Во-первых, воспитательное общество принимались раз в 3 года, и обеспечить многих не удавалось. А вот теперь училище ордена Святой Екатерины в той же системе, и девочки поступают уже раз в 1.5 года, что очень удачно. Кроме того, сюда принимались неимущие, и это было записано в уставе. Устав гласил, что там девочки, дочери чиновников до такого-то класса, все почти так же, как в Смольном. Но отдельным пунктом сиротствующие и неимущие принимаются при всех равных условиях в первую очередь и имеют преимущественное право. И вот это давало уже совершенно другое направление всему существованию Екатерининского училища. Кроме того, вот на эти воспитательные учреждения императрице хватило коротких лет царствования ее супруга. А вот когда на трон вступил ее сын Александр, она развернулась. Интересно, что Александр по каким-то причинам не дал ей главноначалие над больницами и богадельнями. Ну, просто потому, что раньше этого не требовалось. Но императрица сама в память своего супруга построила Мариинскую больницу для бедных на личные свои средства. Она, кроме всего прочего, подарила итальянский дворец с садом, который разделили между Екатерининским институтом и этой больницей. И потом на дальних частях этой земли, этого участка, были устроены еще несколько учебных заведений и благотворительных. И вот посмотрите, какой замечательный подарок городу, я считаю, нам самим, сделала императрица. Это институт, который до сих пор публичная библиотека. Это больница, в которой до сих пор лежат иногда мои родственники, не дай бог. Это Александровская женская больница при Николае I, которая теперь нейрохирургический институт. Дальше у нас бывший повивальный институт, который из вот этих нескольких женщин, получавших образование при воспитательном доме, она, Мария Федоровна, развела в повивальный императорский институт, что очень здорово. То есть у нас появилось акушерство как таковое. И вот повивальный институт – это наша Снегиревская больница. А дальше Павловский институт, который, хотя и институт благородных девиц, но в принципе там дочери унтер-офицеров и дочери низшего офицерского состава воспитывались, и это тоже, в принципе, детище Марии Федоровны.
2: Это на Знаменской.
1: На Знаменской, дом 8. Угу. И вот это все городу. 2 учебных заведения и 3 больницы. Не так долго. За 40 лет, за 48 лет. Так что вполне-вполне все устроилось. И у каждого свой земельный участок, и у каждого на этом земельном участке есть возможность расширяться и строить новые корпуса, и до сих пор все эти больницы с садами. Так что подарок Марии Федоровны городу Я считаю, я просто считаю городом.
2: На самом деле получается, что заложена основа как бы системы здравоохранения и системы образования, ну, такой...
1: Соцобеспечения.
2: Да.
1: Потому что она устроила еще вот в бытность, так сказать, Павла Петровича, то, что называется училище военных сирот, которые принимали вот как раз этих детей, потерявших родителей в годы войны. И потом это образовалось в Константиновский кадетский корпус и вот в это Павловский институт. А кроме того, она стала принимать еще дочерей представителей третьего сословия. И появился еще одно училище, которое мы знаем как Мариинский институт. А мы не подумали еще,
2: да,
1: опять же, о старости. Потому что мы говорили о том, что делать людям, у которых нет средств или нету крыши над головой. Они поступают в градские богадельни. А теперь представим себе петербургского чиновника или офицера, который по старости или слепоте или немощи выходит в отставку. И вот тут происходит страшное, потому что, чтобы создать семью, петербургскому чиновнику надо было проработать лет 20, если у него не было имения, если он только на зарплату содержал свою семью. А уж если он взяток не брал, так у него вообще были средства только себя содержать. И вот, наконец, он надворный советник, он женится, и понятно, что на молоденькой, и эта молоденькая ему дает детей. И он может приобрести дом для своей семьи или купить его на приданное своей супруге.
2: Все если таковое будет.
1: Ну да, вот он женился. Ужасно, если он не купил дома. Потому что мы читаем, и у Пушкина даже есть незаконченная повесть про несчастную красавицу молодую, замужем за профессором, которая буквально в 22 года с одной служанкой оказывается выкинутой из уютного особнячка и оказывается где-то в кварталах Сенной площади. Пушкин не дописал дальше. Появились бы петербургские трущобы, вот этот роман, на 25 лет раньше. Так вот, куда деваться этой несчастной вдове? Или даже при вот этом больном муже. Потому что пенсии были тогда только персональными. Надо было написать прошение на имя императора, и тебе тогда выписывают какую-то пенсию. Причем, как правило, очень небольшую. Надо сказать, что многие отставные шли во всякие уездные почмейстеры. Вот, кстати, почтовые станции смотрителей – это часто не такие вот несчастные, как у Пушкина, а это отставные полковники. Просто они служили, причем часто даже не сидели на этой почтовой станции, там сидел их управляющий, просто чтобы детей как-то пристроить в казенные учебные заведения. Это полковники русской армии. А уж что делать, опять же, вдове надворного советника в Петербурге? И вот еще Екатерина об этом задумывается. Она решает устроить богадельню для благородных вдов. Она не успевает. В 1802 году Мария Федоровна в Москве и Петербурге одновременно устраивает вдовьи дома.
2: Это в Петербурге то, что потом стало называться сердобольными вдовами?
1: Нет, это называлось сердобольные вдовы, это часть благородных вдов. Сначала Мария Федоровна снимает дом на Выборгской стороне деревянный, потом, понимая, что это должно быть все-таки крупное учреждение, она строит новый дом, и мы его знаем как Смольный институт. А потом в 1808 году она меняет монастырь на новое здание, девочек переводят в Смольный институт к югу от монастыря, а в монастырских кельях поселяются вот эти вдовы благородных лиц. Так вот, кто это? Это престарелые придворные дамы, незамужние. Это действительно вдовы чиновников или офицеров, павших на войне. А потом туда поступают и престарелые классные дамы или надзирательницы больниц, то есть работающие на государственной службе женщины. И вот система вдовьих домов в Петербурге и в Москве, она очень важна для России, в общем, весь XIX век. Поступали туда очень часто даже люди, которые могли бы оплатить себе крышу над головой, но люди, нуждавшиеся в уходе, или помещицы, которые просто боялись оставаться один на один со своими крестьянами. Потому что существование одинокой женщины социально не только не обеспечено было, но и социально опасно. Любой сосед у тебя отберет твои земли, в суд подаст на тебя, и, в общем, ты можешь без всего остаться. А вот тут существовали опекунские советы. Еще Екатерина II при воспитательном обществе благородных девиц устроила попечительный совет, а при воспитательном доме – опекунский совет. Мария Федоровна все это восприняла и поняла значение этих опекунов, которые должны были заседать не ради каких-то доходов, а ради одной чести. Вот вы мне говорили о том, что же делать благотворителю, а он пойдет дальше на общественную работу. Причем это были крупные лица, это были сенаторы в отставке, это были генералы отставные, и они на протяжении полутора веков, вплоть до самой революции, покровительствовали нашим женским и благотворительным учреждениям. И вот значение этого класса для меня просто замечательно. Но Мария Федоровна их, так сказать, организовала. Во-первых, для опекунского завета был построен дом на Казанской улице 7 с прекрасными лестницами и залами, где можно было в почете заседать. А заседали они с большим смыслом, потому что они охраняли, например, интересы девочек-воспитанниц институтов вплоть до их смерти. Любая выпускница подведомственно опекунскому совету учреждения могла к ним обратиться.
2: Вплоть до их смерти имеется в виду до смерти опекуна или до смерти
1: до
2: девицы?
1: До смерти девицы.
2: Ну, а если она замуж выходила? Или если, ну, вот она уже закончила учебное заведение и, допустим, начинала, ну, служить, или ее брали на работу учительницей в какую-то семью? То есть все равно, да, она могла обращаться?
1: А вот тут она могла обращаться, и она обращалась. И иногда это приводило к очень интересным случаям. Вот, например, уже 1840-е годы, правда, учительница ослепла, проработав в частных семьях 40 лет. Государство ей ничего не должно, оно дало ей бесплатное образование. Но приезжает директриса Смольного к императрице Александре Федоровне, та вызывает императора, и императору рассказывают, в каких немыслимых условиях живут женщины на частной службе. Император едет в Смольном, освобождает крыло Смольного, насильственно, так сказать, и поселяет там вот этих женщин, которым государство ничем не обязано, кроме того, что дало им воспитание. И появляется дом благородных девиц, которые присоединяют к дойному дому. Так это все профессиональные работницы. Но среди них были замечательные женщины. Первая русская журналистка профессиональная, первая русская профессиональная художница, учительница русского языка для кавказских детей, которая написала учебник русского языка для чеченцев. Их же надо было там пригреть. И там были женщины, у которых была хоть какая-то пенсия, или за которых платили их подруги. Мы же должны иметь в виду, что, опять же, в этих учебных заведениях были разные девочки. И вот личная благотворительность – это помочь своей подруге. И девочки из Смольного часто собирали приданое для своих подруг. А если у тебя у самой ничего нет, ты могла вышить ей блузку, и она войдет в ее приданое. Дать свои, например, какие-нибудь наволочки или простыни, и это войдет в ее приданое, и она уже не будет бесприданницей. И девочки сами помогали своим подругам, создавая им приданое, выйти замуж или найти место работы. Это чудно.
2: Да, замечательно. Елена Игоревна, я, честно говоря, совершенно забывая о времени, беседуя с вами и слушая вас, но вот приходится, к сожалению, нам остановиться, и мы, я думаю, перенесем разговор о Марии Федоровне, и дальше это же все разовьется в ведомство заведений императрицы Марии. Но мы об этом попозже поговорим на следующую передачу. А сегодня мы с вами прощаемся, дорогие радиослушатели. В эфире была программа «История благотворительности». В гостях у нас Елена Игоревна Жирихина, а у микрофона была Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жерихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

прозвучала фортепианная миниатюра «Новелла», опус 17, номер 2, Николая Метнера, в исполнении автора. Архивная запись конца 40-х годов.

0: Анне Катрине Вестли, папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании. Полюбовавшись на коров, они поехали дальше. Навстречу им попалась телега с сеном. В нее были запряжены две ломовые лошади.
1: «Красивое зрелище, правда, бабушка?» — спросил папа.
2: «Славные битюги!» — кивнула в ответ бабушка.
0: Они все ехали и ехали. Вскоре белые усадьбы, бесконечные поля, черно-белые коровы и телега, которую везли ломовые лошади, остались далеко позади. Они въехали в рощу. Деревья росли так плотно, что за стволами почти ничего не было видно.
3: «Здесь только песок, а моря нет», — сказала Мона. «Нам здесь делать нечего».
1: «Правильно. Надо еще немного проехать», — сказал папа. «Разве я не обещал вам, что мы приедем на маленький пляж, где вы сможете играть? Сейчас сворачивайте направо и, пожалуйста, не смотрите вдаль. Обещайте смотреть только на 2 метра перед вашим носом, чтобы не наехать друг на друга».
0: Так они и ехали, уткнувшись носами в землю. Бабушка Мортен и Мина, которым не надо было править велосипедами, закрыли глаза, чтобы угодить папе.
1: «Можете теперь осмотреться», — сказал, наконец, папа.
0: Перед ними лежало море. Оно блестело, тихо колыхалось, и время от времени на берег набегали волны. Берег был покрыт какими-то белоснежными холмами. Сначала дети и бабушка подумали, что это небольшие белые горы. Но когда они подъехали поближе, оказалось, что они ошиблись.
3: «Это песок!» — воскликнула Марта.
0: «Песок!» — подхватил Мац. Он соскочил с велосипеда и побежал к песчаным дюнам и к морю. Остальным тоже особого приглашения не потребовалось. Мортен и Мина спрыгнули с коляски и убежали от бабушки. Всем захотелось убедиться, что это пляж, и что он действительно песчаный, и что им здорово повезло, потому что вместо маленького пляжа, обещанного папой, они очутились на длинном-длинном песчаном берегу. Пляж тянулся на много-много миль. И что это был за песок? Мелкий, чистый. По нему можно было кататься, можно было зарываться в него, делать из него что угодно. Кругом, куда хватало глаз, был только белый-прибелый песок.
3: «Давайте здесь остановимся», — предложила Марта. «Больше нам от Дании ничего не нужно».

0: Дети бегали, прыгали и прятались за дюнами. Велосипеды они бросили там, где с них соскочили. И когда папа осмотрелся, он не увидел поблизости никого из своей семьи. Даже мама с бабушкой исчезли. Тогда папа подошел к своему большому мешку и что-то достал из него. Это был тромбон. К счастью, папа захватил его с собой. Он поднес его к губам и дул в него до посинения, пока дети один за другим не окружили его. «Послушайте», — сказал им папа, — «я не хочу, чтобы вы вот так без спросу куда-то исчезали. А вдруг вы заблудитесь в дюнах? Они тянутся на много миль, и найти вас будет непросто. Мортен, ты никуда не должен ходить один, только с кем-нибудь из старших. Старших тоже прошу держаться вместе, понятно? Или мы сейчас же поворачиваем и едем домой?» Дети поняли, что папа говорит серьезно, и дружно закивали. «А сейчас мы первым делом разобьем лагерь», — сказал папа. «Посмотрите на свои несчастные велосипеды. Думаю, они решили, что больше уже не нужны вам, раз вы их бросили здесь жариться на солнце». Дети тут же подошли к своим велосипедам, попросили у них прощения и отвели их в небольшой лесок, где велосипеды могли нежиться в тени. За одной большой дюной мама нашла место, которое должно было служить их домом. Она сложила там все спальные мешки и соорудила из песка что-то вроде стола, на котором разложила все кухонные принадлежности. «А теперь давайте купаться. Уже стало тепло», — предложила Мона. «Да, можете искупаться», — разрешила мама. «Только будьте все время у нас на глазах». Дети мигом надели купальники. Вода была холодная, но они быстро привыкли к ней и не чувствовали холода. Неожиданно на них с шумом накатила большая волна. Дети помчались на берег, чтобы волна не утащила их в море. Впереди всех бежал Мортон. Он хоть и любил воду, ему казалось несправедливым, что волна хочет утащить его на глубину. В конце концов, он рассердился, что из-за этой волны он не может спокойно играть у берега. Он огляделся по сторонам в поисках палки. Будь у него палка, он показал бы этой волне, где раки зимуют. Но нигде не было даже прутика. Везде один песок. И вдруг он увидел на маминой песчаной полке сковороду. Она была слишком красива, чтобы использовать ее в качестве оружия. Тем не менее, Мортон подкрался к полке. Мама отошла от своей походной кухни. Ей тоже захотелось искупаться. А бабушка сидела на вершине дюны и смотрела на море. И ей хотелось бы просидеть так весь день. Улучив момент, пока его никто не видел, Мортон схватил сковороду, хотя она была довольно тяжелая, и побежал к воде. Там, где он бежал, было совсем мелко, но вот на берег ринулась очередная большая волна. Мортон замахнулся на нее сковородой, и как только волна нависла над ним, стукнул ее изо всех сил. Он думал, что вода всегда нежная и приятная. Но эта волна оказалась не такая. Она была упругая и твердая. Волна вырвала у Мортона сковороду и ударила его ею же по голове. Потом подняла его и швырнула на дно. Мортон не мог понять, что произошло. А волна уже опять набросилась на него и приготовилась снова поднять и бросить вниз. Но тут рядом оказалась бабушка. В юбке и башмаках она кинулась в воду и схватила Мортона. «Так нельзя», — сказала она волне. «Думаешь, ты можешь делать с купальщиками все, что захочешь? Ошибаешься, голубушка!» Бабушка подняла Мортона и вынесла на берег. Он плакал, икал, и в тот день больше уже не хотел купаться. «Не горюй, Мортон», — сказал папа. «Не всякий отважится сражаться с волнами пролива Скагеррак». Папа принес Мортону ведерко с водой. А когда у Мортона были вода и песок, больше ему ничего и не требовалось. Остальные дети весь день купались, резвились, потом прибежали, чтобы поесть, и снова убежали купаться. Так они и провели весь день. Купались, ели и играли. Вечером они перенесли свой лагерь поближе к странному датскому лесу, который служил здесь преградой от ветра, и хотя к ночи похолодало, в спальных мешках всем было тепло и уютно. Вы просыпались когда-нибудь на берегу Скагеррака? Это непередаваемое ощущение. К тому же погода переменилась. Дул ветер, но за дюнами они легко находили от него укрытие. Зато смотреть на море в такую погоду было особенно интересно. Волны пенились, шипели и были похожи на живые существа. «Хотите остаться здесь еще на день или поедем дальше?» — спросил папа. Дети захотели остаться на берегу еще на один день. Бабушка ничего не сказала. Ей-то хотелось ехать дальше. Уж коли она оказалась за границей, было бы интересно посмотреть на здешних людей, их дома. Но ведь рано или поздно она все равно их увидит. И бабушка решила промолчать. Море ее немного пугало. Смотреть на него было, конечно, приятно. Но даже сидя на берегу, она ему не доверяла. «Хорошо, тогда сделаем так», — сказал папа. «Двое из вас поедут, найдут какую-нибудь усадьбу и купят там молока. А я займусь ремонтом коляски. По-моему, у нее немного разболтались колеса». Бросили жребий, и ехать за молоком выпало Мацу и Марте. Им дали бидончик для молока и наказали быть вежливыми. И еще они должны были вернуться как можно быстрее, а то все начнут за них тревожиться. Мац и Марта обещали нигде не задерживаться. Они сели на велосипеды и покатили, гордые, что получили такое ответственное поручение в чужой стране. «Кто из нас будет говорить, ты или я?» — спросил Мац. «Ты!» — сразу ответила Марта. «Боюсь, я не смогу произнести ни слова». «А я смогу. Но если выйдет заминка, тебе придется помочь мне». «Мы будем говорить только по-норвежски. Они нас поймут, ведь норвежский и датский очень похожи», — сказала Марта. Проехав немного, они увидели впереди большой белый дом. Казалось, будто он стоит посреди большого поля, но к усадьбе вела дорога. Дети слезли с велосипедов и дальше повели их рядом с собой. «Я не вижу тут ни одного человека», — сказал Мац. «А вот датских коров тут полным-полно. Значит, должно быть и молоко».
1: «Посмотрим, посмотрим», — проговорила Марта. Вскоре они оказались уже на дворе усадьбы. Неожиданно Марта остановилась.
0: «Я вижу, но не человека, а немецкую овчарку», — сказала она. «Она тут одна и не привязана. Давай вернемся, пока она нас не заметила, и там решим, что делать дальше».
2: Мац развернул свой велосипед, и они немного отъехали.
0: «Если б только это была не овчарка», — сказал он. «Ты ведь знаешь, я собак не боюсь, и ты тоже. но мы никогда не общались с овчарками».
1: «В том-то и дело», — сказала Марта.
0: «Давай поедем до следующей усадьбы и попытаем счастье там», — предложил Мац.
2: Марта согласилась. Она была рада, что они с Мацем думают одинаково.
1: И они поехали дальше. Следующая усадьба оказалась довольно далеко.
0: «Здесь тоже пасутся коровы», — сказала Марта.
1: «Значит, и молоко есть».
2: Они свернули на дорогу, ведущую к усадьбе.
0: «Стой, Мац!» — вдруг воскликнула Марта. «Здесь тоже немецкая овчарка! С ней рядом сидит человек и гладит ее!»
3: «Они сидят спиной к нам, так что они нас пока не видят!»
4: «Если эта собака бросится на нас, хозяин ее остановит», — сказал Мац.
1: «А если не остановит? Может, он не успеет ее остановить?»
4: «Кто знает», — согласился с ней Мац. Он быстро повернул свой велосипед и поехал обратно.
2: И опять они покатили по проселочной дороге, пока не увидели третью усадьбу.
0: «Уж здесь-то мы точно должны купить молоко, и никакие овчарки нам не помешают», — сказал Мац.
1: «Поедем до самой усадьбы и не будем больше поворачивать назад».
2: И они поехали прямо к усадьбе.
4: Двор усадьбы был чистый и уютный. Жилой дом низкий и белый. Такой же низкий был и хлев.
2: Во двор вышла невысокая полная женщина. И за спиной у нее стояла большая немецкая овчарка.
5: «Добрый день!» — сказала она Мацу и Марте.
1: «Здравствуйте, здравствуйте!» — хором ответили дети. «Надеюсь, что хозяйка их поймет».
2: Немецкая овчарка спокойно смотрела на них, тихонько урча, но вид у нее был вполне мирный. Ей было любопытно, что за гости к ней пожаловали.

Дорогие друзья, страницы книги Анни Катрини Вестли «Папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в то же время.

0: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломническая служба монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
1: Дорогие радиослушатели! Мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла, по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил реставраторов с профессиональным праздником. Текст обращения опубликовала пресс-служба Смольного. Глава города отметил, что праздник отмечают в день основания Ленинградской архитектурно-реставрационной мастерской, созданной 1 июля 1945 года. Сегодня реставрация памятников находится в числе приоритетных направлений работы городской администрации, обратил внимание Беглов. В 2026 году отмечают юбилей Союз реставраторов Петербурга, которому исполняется 20 лет. Александр Беглов в завершение пожелал петербургским реставраторам вдохновения и новых успехов в благородном труде. В Николаевском зале Эрмитажа представили шкиперский костюм Петра I после реставрации. Показ приурочен ко Дню реставраторов. Событие открыло специальную музейную программу. Костюм конца 17 века, состоящий из приталенной куртки без воротника и широких штанов, сшит из черного бархата. Он отсылает к одежде голландских моряков. Как отметили в пресс-службе Эрмитажа, император любил появляться в подобных костюмах в обществе, в том числе на праздниках. Ранее экспонат не показывали широкой публике. Это стало возможным только после его комплексного восстановления, которое заняло около года. Анализ кромки бархата и атласной подкладки подтвердил, что ткани костюма имеют голландское происхождение. Теперь шкиперский наряд Петра Великого займет место в галерее костюма реставрационно-хранительского центра «Старая деревня». В Российской национальной библиотеке реставраторы совершили необычную находку. Разбирая переплет сборника медицинских и химических текстов 16-17 веков, они нашли птичье перо. Предположительно, именно им переписывали одну из старинных рукописей. Кроме того, внутри обнаружился фрагмент католического бревиария 14 века. Книга хранится в императорской публичной библиотеке с 1856 года и входит в собрание графа Михаила Велигорского. Как рассказала на пресс-конференции в ТАСС старший научный сотрудник отдела рукописи Российской национальной библиотеки Ольга Блескина, перо было вложено в корешок переплета для придания прочности. Снятый пергаментный лист с шитьем и с вложенным туда пером представляет целый кампус – учебное пособие, где можно наглядно увидеть процесс изготовления старинного переплета, отметила Блескина. На набережную Крюкова канала с берега Новой Голландии упало большое дерево, сообщили в Комитете по благоустройству. Ствол перекинулся через водоем и повредил историческую чугунную ограду. Заявку тут же приняли в работу. Стволы ветки были оперативно распилены и вывезены с проезжей части и набережной, заявили в Комитете по благоустройству. Теперь мостотресту предстоит восстановить ограждение. Сделать это планируют в течение недели. Петербуржцам напомнили, что о подобных случаях, а также по вопросам уборки города, можно обращаться по телефону 576-14-83 круглосуточно.

С 30 июня по 5 июля Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга проводит 6-ю Петербургскую международную неделю балалайки «Русское чудо». В январе исполнилось 165 лет со дня рождения Василия Андреева, русского музыканта, композитора и дирижера, родоначальника Андреевского оркестра и русской концертной балалайки. Этой дате посвящена неделя «Русское чудо» 2026 года. В рамках проекта пройдут репетиции участников в формате сводного оркестра, творческие встречи зарубежных музыкантов с ведущими балалаечниками Петербурга Георгием Нефедовым и Евгением Жилинским, мастер-классы педагогов Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова по игре на балалайке и домре. Одним из ключевых событий станет вторая конференция Международной ассоциации коллективов исполнителей игры на русских народных инструментах «Русское чудо». 4-5 июля в Петропавловской крепости у Нарышкина бастиона пройдет главное событие – 6-й уличный Андреевский фестиваль «Русское чудо». Государственный музей-заповедник Петергоф стал традиционной площадкой для проведения бала медалистов. В этом году торжественное событие посетили около 6 тысяч человек. Вы окончили школу, участвовали в олимпиадах, вы победили. Это ваша первая, самая большая победа. Здесь собрались люди, которые будут строить будущее нашего города и страны. Мы верим в вас и надеемся на вас, сказал губернатор Александр Беглов. Для гостей подготовили различные интерактивные площадки с танцами, вокалом, фокусами и художниками. Выпускники делали яркие кадры в специальных фотозонах, участвовали в мастер-классах и конкурсах, оставляли пожелания. Трамвайные экскурсии по Аранеле в Стрельну возобновят 4 июля, сообщила пресс-служба Горэлектротранса. Желающие смогут проехать по знаменитому маршруту и побывать на конечной станции в Стрельне, где расположен фронтовой филиал экспозиционно-выставочного комплекса. Там можно увидеть фрагмент кабинета начальника ленинградского трамвайно-троллейбусного управления в годы войны Михаила Сороки, а также материалы о главном инженере трамвайного парка на проспекте Стачек и исследования истории Аранеллы. Экскурсии проводят раз в неделю по субботам по предварительной записи. Посадка осуществляется в 11 часов у памятника блокадному трамваю на проспекте Стачек. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 2 июля, пасмурная и дождливая погода, 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление 750-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 99%, ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. В пятницу, 3 июля, переменная облачность, небольшой дождь, плюс 20-22. Атмосферное давление 752 миллиметра, относительная влажность воздуха 55%, ветер западный 1-3 метра в секунду. Итак, завтра пасмурно и дождливо, плюс 13-15, в пятницу переменная облачность и небольшой дождь, плюс 20-22. Атмосферное давление завтра будет падать. Сейчас в Петербурге плюс 25 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник 4-жды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефону 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, в нашем эфире очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Слевертинская, посвященная творчеству Валерия Александровича Гаврилина. Передача вторая.
1: Должна сказать, что Гаврилин был не только удивительным музыкантом. При всей своей скромности, даже застенчивости порой, при том, что, казалось бы, мальчик из глухой провинции, да еще выросший в детском доме, должен был быть каким-то другим. Но я не встречала человека более эрудированного в самых разных областях, более тонко владеющего и словом, а не только музыкой. Он совершенно потрясающе точно мог определять самые глубокие вещи. Он был каким-то голосом самой России во всех отношениях, не только в музыкальной. Следующим его крупным сочинением в 1974 году стали «Военные письма». Первоначально это была тоже музыка для спектакля Товстоногова в Большом драматическом театре «Три мешка сорной пшеницы». Сейчас многим непонятно, наверное, что это значит, а тем не менее это одна из самых горьких и жестоких реалий военного и послевоенного времени. За сбор остатков колосков и зерна на уже убранных полях голодными, обобранными крестьянами-колхозниками им грозило длительное тюремное заключение. Сорная пшеница – это вот и есть те зерна, собранные вместе с соломой, мекиной, каким-то другим сором. И этот спектакль, конечно же, тоже был запрещен. И хотя музыка к спектаклю тоже оказалась запрещенной, но тема настолько захватила Гаврилина, что в его памяти стали возникать и другие эпизоды, другие истории, связанные с военными годами, и постепенно сложился замысел большого вокально-симфонического произведения, которое он определил как поэму «Военные письма». Он рассказывал, что «Военные письма» — это сочинение о любви, которая разрушена на этот раз страшным бедствием войной. Подобно злому лиху из русских сказок, она приносит горе и слезы людям, отнимая у них самых дорогих и близких, отнимая любимых. Композиция сочинения «Три линии», голос рассказчика, появление лиха, написанного в духе народного представления, и, наконец, собственная история любви, проводы и гибель солдата, призывы женщины, обращенные к нему, уже не живому.

0: Синенький мой цветок, проснись, дружочек. Проснись, дружочек, проснись, дружочек, проснись, дружочек, милый мой хорошенький, проводи дороженькой. Проснись, дружочек.
1: В этом сочинении впервые с автором Гаврилина стала Альбина Шульгина, его ровесница, которая писала очень хорошие и именно в таком народном духе, очень пришедшиеся по душе Гаврилина стихи.

У Гаврилина было совершенно особое отношение к сочинениям. В отличие от многих композиторов, которые работают за роялем или за письменным столом, записывая сразу произведения, он основную работу производил в уме. И начинал записывать музыку только тогда, когда появлялась реальная возможность ее исполнения. Таким образом, к сожалению, некоторые из его сочинений нам остались неизвестными навсегда, потому что о них рассказывала вдова композитора. Ну, можно было понять из каких-то его интервью, какие у него есть замыслы. Но многое не осуществилось. Так произошло, в частности, с вокальным циклом «Вечерок». Вокальный цикл «Вечерок» имеет по заголовку часть первая «Альбомчик». Это совершенно другой тип русской, очень русской музыки по сравнению с теми, что мы слышали раньше. Потому что если там основой были народные крестьянские песни, народные тексты, то здесь господствует стихия бытового городского романса, непритязательного, но полного чувства. «Вечерок» имеет под заголовок записи из альбома «Старые женщины». Напомню, что альбомная традиция была широко распространена в России, начиная с XVIII века и, в общем, до середины XX. Вспомним строки Евгения Онегина. «Конечно, вы не раз видали уездный барышни альбом, что все подружки избарали с конца, с начала и кругом, сюда на зло первое писанию, стихи без меры по преданию, в знак дружбы верные внесены, уменьшены, продолжены». Такие альбомы были непременной принадлежностью не только уездных барышень, но и светских красавиц, и даже у некоторых молодых людей. У Пушкина есть стихи в альбом, у Лермонтова есть стихи в альбом. Кстати, и у меня, и у моих подружек в свое время тоже были такие альбомы. Так что эта тенденция пресеклась только уже во второй половине XX века. И вот именно над альбомчиком стала осуществляться работа Гаврилина с Альбиной Шульгиной, и появился очаровательный цикл, непритязательный, нежный и удивительно искренний, который состоял из нескольких песен, которые именно как поэтические строки альбома переплетены, обрамлены дуэтом «Вечерок».

Вечерок получил очень широкое распространение, причем в двух вариантах. Один был посвящен Заре Долуханова и написан именно для меццо-сопрано, а кроме того существует еще один вариант для сопрано, меццо-сопрано и фортепиано, который был исполнен знаменитыми сестрами Рузанной, Кариной Лисициан. Ими же был записан на пластинку. И альбомчик, часть первая, была написана именно потому, что Гаврилин уже начинал работу над второй частью, который даже дал предварительное название «Танцы, письма, окончания». И сюда вошли не только стихи самого Гаврилина и Шульгиной, но даже и номера на стихи Анны Ахматовой и Бунина. И уже была полностью продумана вся структура, когда Зара Долуханова прекратила свое выступление, новую исполнительницу композитор найти не сумел, и поэтому музыка осталась только в кратких намеках и эскизах.

1981 году Гаврилину была заказана музыка к пьесе Василия Шукшина «Степана Разина». И вот в течение ближайших 2 годов, безотносительно уже к музыке пьесы, Гаврилин, вдохновленный творчеством Шукшина, создал самое крупное и самое значительное свое произведение, которое определил как симфонию действа. По форме это ближе всего к мистерии, нечто среднее между оперой и ораторией. И поскольку работа над произведениями Шукшина дала толчок для появления перезвонов, то подзаголовок и определяет симфонии действа по прочтении Василия Шукшина. Гаврилин о Шукшине говорил так: «Все написано им предельно искренне, бескомпромиссно, полно любви к человеку и к родной земле. Об этом я приглашаю поразмышлять своих слушателей». Так выстраивается действо. Начало и конец – трудная дорога, а в середине – свет. Он есть и будет в жизни всегда. И всегда будет любо выйти на простор, взглянуть, как велика и прекрасна русская земля. И как бы ни менялся мир, есть в нем совесть, красота, надежда. А работа над перезвонами проходила в тесном сотрудничестве с Альбиной Шульгиной, но кроме стихов и Шульгиной, и самого Гаврилина, частично использованы фрагменты русских народных, в частности, разбойничьих песен, а кроме того, текст номера 17-го «Молитвы», составлен из фрагментов поучения Владимира Мономаха в переводе академика Лихачева. Там же звучит и отрывок из псалма. В 41-м и 42-м псалмах есть текст «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» И звучит и «Три святое». Таким образом, это произведение удивительно русское, проникнутая всем этим русским началом и удивительная по образно-эмоциональной насыщенности. Там такой высокий накал и такая высота помыслов и озарений, и рядом с этим совершенно какие-то непосредственно эмоциональные всплески не очень возвышенного характера. Это живая и современная музыка. И главное – мироощущение. Писатель Сергей Залыгин в журнале «Смена» говорил: «В музыке Гаврилина в одной пьесе, в одной песне, в одном действии я угадываю Есенина и протопопа Аввакума, и что-то еще более древнее, языческое и современное, но все в произведении естественно и оправдано. Каждое слово, каждый жест, каждая нота, ничего нельзя изъять и заменить». В 1985 году за перезвоны Гаврилин получил государственную премию. Музыка перезвонов рождалась вместе с текстом, поэтому так органичен не художественный синтез, острые контрасты, когда, например, рядом с поющимся словом звучит и бессловесное пение. К сожалению, полностью, наверное, нельзя прослушать перезвоны в пределах моих рассказов, но частично хотелось бы, чтобы они прозвучали и как можно больше. Один из самых замечательных музыкантов нашего времени, руководитель Московского камерного хора Владимир Минин, вспоминал: «Это произведение для нас. Перед исполнителем оно ставит сверхзадачу – добиться, чтобы, уходя из зала, человек задумался, что же для него в жизни самое главное, самое важное». Где тот берег, к которому он стремится? А может быть, он не заметил его и уже утратил? Конец цитаты.

Боже! И зачем бы тебе не простить меня? Не снять с меня проклятие свое?

Ищешь меня, а меня нет. Так зачем бы тебе не простить?

Гаврилин для меня в чем-то явление не менее важное, чем Рахманинов. Потому что если Рахманинов показал душу России, ее идеал, то Гаврилин, я даже не знаю, с кем его сравнить. Не с археологом, потому что археолог имеет дело с отжившим. А скорее, извините за грубость сравнения, может быть, с Земляковым, который, раскапывая поверхностные слои земли и снимая все наносное, все то, что наросло на нашу жизнь, на нашу страну, на наши души в течение этих страшных лет, снимая кровь, грязь, какие-то железные обломки, дорывается до чистого родника. И вот этот родник чистейшей живой воды – это вот русская жизнь, русская душа, может быть, какая-то русская идея, именно благодаря творчеству Гаврилина выбивается на поверхность, обнаруживается перед нами и показывает всю ценность и, может быть, неприходящую роль России.

печалишься, душа моя? Зачем смущаешь меня? Не соревнуйся с лукавыми. Не завидуй творящим беззаконие. Ибо лукавый будет истреблен. И не будет грешника. Посмотришь на место его и не найдешь.

помышляет грешный против праведного, и скрежещет на него зубами своими. Оружие извлекли грешники, натягивают лук свой,

Так зачем печалишься ты, душа моя? Уклонись от зла, сотвори добро. Найди мир и отгони зло.

утешитель, всемилостивец немедли, ибо попрал меня человек. Всякий день, нападая, теснит меня.

освободи меня от врагов моих, и от восстающих на меня защити меня. Избави меня от творящих беззаконие. И от

скажите, всемилостивец немедли, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй меня, помилуй меня.

На этом я заканчиваю свои рассказы о музыке. Может быть, они кое-кого удивят. Скажут, что, допустим, почему-то я очень мало говорила о русской музыке XIX века, или почему-то, допустим, говоря о романтизме, только мимоходом проскользнула мимо такой громадной фигуры, как Вагнер, или еще какие-то претензии, напротив, почему я дала место таким малоизвестным, был, к сожалению, забытым композитором, скажем, как Кравченко и Матвеев. Но я хочу сразу заметить, я не ставила перед собой целью читать лекции по истории музыки. Это ни в коем случае не лекции. Это и не антология музыкального искусства. Это просто мои воспоминания. Первоначально, когда ко мне обратились сотрудники радио «Град Петров», меня просили рассказать о себе, о своей жизни в цикле «Россия. Век 20-й». И начала я этот длинный рассказ со своих предков, из того, как я пришла туда, куда пришла. И так случилось, что музыка очень давно вошла в мою жизнь. Я занимаюсь ею профессионально уже 75 лет, и моя жизнь, это и собственно есть жизнь в музыке, и музыка живет во мне, и именно об этом я рассказывала, именно этим я и хотела поделиться с вами. Естественно, что мои рассказы закончились именно творчеством Гаврилина, потому что это последние страницы моей последней книги, а именно справочника 111 ораторий, кантат и вокальных циклов. Если кому-то интересно более подробно познакомиться с разными музыкальными явлениями, то милости прошу к этим справочникам. На этом я прощаюсь со своими слушателями.

0: Дорогие друзья, прозвучала заключительная передача из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Савертинская, посвященная творчеству Валерия Александровича Гаврилина. В передаче прозвучали фрагменты поэмы «Военные письма», вокального цикла «Вечерок» и симфонии действа «Перезвоны» Валерия Гаврилина.
1: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия ми-бемоль-мажор из цикла «24 прелюдии опус 28» Фредерика Шопена.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: заложен храм архистратига Михаила на Обуховском заводе. Прошло собрание настоятелей Невского благочиния. В усадище почтили память павших героев Великой Отечественной войны. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 1 июля наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин совершил чин освящения закладного камня капсулы в основание строящегося храма архистратига Божия Михаила на Обуховском заводе. Его преосвященству сослужили настоятель и романах Леонид Маньков и другие. Диаконский чин возглавил старший радиакон Илья Васильев. За богослужением молились ктиторы и благоустроители храма. Храм был построен в стиле классицизма в виде ротонды. Его высота составит 13 метров, ширина почти 10. Для него выбрано место, где в XIX веке, в начале XX века располагался храм святого апостола Павла, построенный попечительством императрицы Марии Федоровны. Он вмещал 1500 молящихся, строительство его было завершено в 1826 году. В 1928 его закрыли, спустя 2 года снесли. На его месте были построены производственные площади завода «Большевик». Александра Невская лавра стала победителем 2-го конкурса фонда президентских грантов 2026 года. Поддержку получил проект «Александра Невская лавра. Место воинской славы». Проект направлен на духовно-нравственное и патриотическое воспитание школьников 8-9 классов через знакомство с историческим наследием Александра Невской лавры и показ фильмов из документального цикла «Нить поколений». В сентябре-октябре предполагается проведение в лавре тематических встреч с учащимися, которые будут разделены на 2 части – экскурсии по монастырю и показ и обсуждение одного из фильмов, посвященных малоизвестным российским историческим деятелям культуры, науки и военного дела. Экскурсия разработана силами паломнического центра лавры. Программа включает в себя рассказ об истории создания монастыря, о жизни святого благоверного князя Александра Невского, о служении прославленных защитников Отечества из разных исторических периодов. По мнению создателей проекта, он позволит не только привлечь внимание молодежи духовно-нравственным вопросам, но и сформировать у них активную жизненную позицию, готовность служить Родине и обществу. Собрание настоятелей храмов Невского округа прошло 29 июня в храме святого апостола Петра под председательством благочинного и настоятеля иерея Дмитрия Малиновского. Были рассмотрены постановления Священного Синода, в частности, касающиеся внесения изменений и дополнений в перечень имен святых в ряде богослужебных текстов. Благочинный отметил необходимость строгого следования утвержденному списку. Это обеспечит единообразие литургического обихода и подчеркнет соборный характер церковной жизни. До сведения участников были доведены документы, поступившие в епархию из управления делами Московской патриархии, и даны разъяснения по их применению в приходской деятельности. Были рассмотрены вопросы приходской жизни, согласование графика богослужений на летний период с учетом отпусков клириков, ведение документа оборота и отчетности в соответствии с епархиальными требованиями, подготовка храмовых зданий к осенне-зимнему сезону. В воскресных школах зафиксирован прирост числа учащихся на 12% к аналогичному периоду прошлого года. На всех крупных приходах проводятся занятия основам православной культуры и церковному пению. Запущены пилотные занятия по церковно-славянскому языку для подростков, проходят мастер-классы по домоводству, проведены приходские олимпиады по закону Божию. Для учащихся организуются экскурсии по святым местам, творческие конкурсы. На приходах благочиния действуют молодежные группы, проходят встречи, молодые люди участвуют в волонтерских акциях. Проведены межприходский турнир по шахматам и серия встреч со священнослужителями «Диалог поколений». Иерей Дмитрий Малиновский подчеркнул: «Мы видим хорошие результаты в молодежном и социальном служении. а также в работе воскресных школ. Это плоды совместных трудов и внимательного отношения к людям. Прошу всех сохранять пастырскую чуткость и ответственность. В личном участии и заботе раскрывается суть нашего служения. Был утвержден единый план лекций и бесед на второе полугодие, принято решение о создании рабочей группы для подготовки методических материалов для малых приходов, предусмотрена подготовка обучающих онлайн-материалов. 30 июня братья Свято-Троицкого и Зеленецкого мужского монастыря участвовали в захоронении останков солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, найденных поисковым отрядом «Пересвет» в Волховских лесах. Захоронение состоялось на кладбище сельского поселения Усадище. Литию попавшим героям совершил штатный клирик Зеленецкой обители иеромонах Митрофан Жариков. К жителям Усадища и ко всем собравшимся почтить память солдат со словами памяти и скорби обратилась руководитель волонтерской службы Свято-Троицкого Зеленецкого мужского монастыря Анна Евгеньевна Лисичкина. Опыт социального служения прихода храма святителя Николая Чудотворца в поселке Никольский получил высокую оценку. Клирик Тихвинской епархии Ирий Георгий Иосава выступил с докладом о работе Никольского центра помощи на форуме в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. По итогам конкурса волонтеры преподобного Серафима Саровского проект был удостоен звания лауреата. Выступая перед участниками форума, Ирий Георгий Иосава, заместитель председателя отдела по церковной благотворительности и социальному служению Тихвинской епархии, подробно остановился на направлениях работы центра, который уже более 6 лет оказывает всестороннюю поддержку нуждающимся жителям Подпорожского района. За это время помощь получили сотни человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Особый интерес участников форума вызвала многогранная деятельность волонтеров. Как отметил докладчик, при центре организован гуманитарный склад, где ведется сбор и распределение одежды, продуктов и предметов первой необходимости. Добровольцы регулярно организуют горячее питание для малоимущих и бездомных. Кроме того, нуждающимся предоставляются юридические консультации, помощь в оформлении документов, а также социальное сопровождение, включая поездки в медицинские учреждения. Отдельным направлением является духовное окормление домов престарелых. Работа нашего центра строится на принципах милосердия и уважения к достоинству каждого человека, независимо от его национальности или вероисповедания, подчеркнул в своем выступлении иерей Георгий Иосава. В минувшую субботу, 27 июня, в деревне Югостицы Лужского района состоялся третий субботник по российской территории старинного храма в честь покрова Пресвятой Богородицы. Работы организованы при активной поддержке администрации Скребловского сельского поселения, крестьянско-фермерского хозяйства «Брод», местных предпринимателей, неравнодушных жителей города Луги и деревни Югостицы, а также военнослужащих. Начинание призвано положить начало процессу консервации и последующего восстановления уникальной святыни. Перед началом трудов благочинный Череменецкого Иоанна Богословского монастыря иеросхимонах Инуари отслужил молебен, благословив собравшихся на доброе дело. После молитвы участники мероприятия приступили к расчистке и раскорчевке территории вокруг церкви. Добровольцы продолжили спил самосева из старых трухлявых деревьев, а также полностью ликвидировали молодой лес, уходящий к проезжей части. Этот участок дороги на въезде в деревню считался опасным из-за крутого поворота и плохой видимости, но благодаря трудам активистов дорога теперь просматривается, а сам храм открылся с новых ракурсов. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго!

0: Повесть Фабиола рассказывает о времени, когда римский император Диоклетиан возобновил гонения на христиан. Это была последняя попытка языческого мира уничтожить церковь. Гонения были жестокими, но недолгими. Уже через несколько лет христианство восторжествует в Римской империи. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут страницы книги Николаса Уайзмана «Фабиола» для вас читает Ольга Волынкина.
1: Очень скоро движение, спонтанно начавшееся на краю римской цивилизации, внезапно стало важной социальной, религиозной, политической силой и в самом центре империи. Как им это удалось? Ежедневно в 22:30 слушайте беседы протоиерея Александра Глебова из цикла «Первые христиане».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 118-е зачало послания к римлянам, отрывок из 15 главы.
1: Братья, могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников, вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в всех странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они пред ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова.
0: Послушайте 49-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 12 и 13 глав.
2: В то время, когда Иисус еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своей на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Вышел же в день тот из дома, и Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее чтение из Евангелия от Матфея может вызвать недоумение и даже неприятие. Поверхностный взгляд на прочитанное может создать впечатление, будто Господь Иисус пренебрегает родственными связями и даже отрекается от своих родных. Ему говорят о его матери и о его братьях, а в параллельном сообщении евангелиста Марка говорится еще и о его сестрах. А Господь, указывая на своих учеников, как бы возражает: «Вот матерь моя и братья мои», — говорит он, и поясняет свою мысль: «Кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь». К сожалению, слух внимающих евангельским словам часто бывал и до сих пор бывает прикован к чисто внешнему, поверхностному. Когда мы знакомимся с историей толкования этого рассказа о матери, братьях и сестрах Иисуса Христа, то видим, как много усилий было приложено к тому, чтобы доказать: нет, Господь любил своих родственников, или наоборот, мол, родство плотское ничего не стоит по сравнению с родством духовным. Но не об этом, совсем не об этом идет речь в Евангелиях. Ну, в действительности, разумеется, Господь был и любящим сыном своей пречистой матери, и любящим братом, даже несмотря на то, что его родственники не понимали его и бывали враждебно настроены по отношению к нему. Смысл рассказа не в отношении Господа к родным по плоти, смысл в таких предметах, как церковь и Царствие Божие. Речь Спасителя, как это часто бывает, необычно и вызывающе. Она привлекает к себе внимание и заставляет задуматься. Окружавшие его люди прекрасно сознавали, что его слова глубоки и значительны, ведь окружали его те, кто стремился к религиозной истине. И слова Господа производили большое впечатление и, скорее всего, были поняты. Недаром вслед за этим говорится, что к нему собралось множество народа. Рассказ насыщен символическими подробностями, которые чутко улавливал слух первых его читателей и слушателей, но которые, как правило, пролетают мимо наших ушей и сознания. Мы слишком привыкли относиться к Слову Божию как к роману, написанному в реалистической манере, как к истории, к газетному сообщению из прошлого, к биографии, а люди неверующие, как к сказке. Но Слово Божие не то, не другое и не третье. Тексты Евангелий, прежде всего, богословские тексты, призванные направлять нашу мысль на предметы духовные, о которых с нами говорится особым духовным языком, а не языком журналистики или учебников по истории. В прочитанном рассказе есть несколько ключевых слов, которые очень важны при его осмыслении. Ну, во-первых, это слова, обозначающие родственные связи. Мать, братья, сестры. Случайно ли в этой связи отсутствует слово «отец», которое Господь применяет только по отношению к Богу? Да и позволительно спросить, так ли хорошо быть братом, матерью или отцом? Был ведь брат Авель, но у него был и родной брат Каин. Братоубийство не редкость, а скорее нечто привычное в истории человечества. И разве мало матерей, выкидывающих своих детей? Да сколько угодно. И тем не менее мы, христиане, часто называем друг друга братья, сестры, отец, батюшка, матушка. То же самое было и в том ветхозаветном обществе, которое окружало Иисуса Христа. И тогда люди, которых связывало нечто общее, которые желали высказать друг другу приязнь и расположение, называли друг друга брат, сестра и так далее. Дело в том, что, несмотря ни на что, в древности, как и сейчас, но в древнем обществе особенно, родственные связи считались самыми близкими. Вот в Писании часто говорится о ближних. Например, «возлюби ближнего твоего». Кто есть мой ближний? На этот вопрос давались, как мы помним, различные ответы. Но в любом случае символом, евангельским, библейским символом близости всегда выступала родственная кровная связь. Это понятно, само собой, не требует особого объяснения. Но кто противопоставляется этим ближним? Кто дальние, не разделяющие с нами тесной общности? Этих людей Слово Божие называет внешними. Есть ближние свои и есть далекие внешние, стоящие в стороне. Вот в нашем рассказе подчеркнуто дважды повторяется это слово «внешние», «стоящие вне». Это тоже ключевое слово. И дело не в том, что родственники Иисуса Христа названы здесь «стоящими вне», то есть «далекими». Здесь пространственные характеристики «близко», «далеко» становятся символами духовной близости или отдаленности. Одновременно указывается, что природная, естественно, биологическая жизнь – это одно, А сверхприродная жизнь в Боге совсем другое. Не потому, что одно хуже, а другое лучше. Просто это совершенно разные уровни бытия, несопоставимые друг с другом. Ближние могут стоять вне, то есть быть дальними, а дальние могут быть ближними. И вот те, которые оказались ближними, родными в божественном смысле, это те, которые названы здесь учениками Христовыми. Он, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: «Вот Матерь Моя и братья Мои». Жаль, что в нашем переводе неточно переведено еще одно очень важное в Евангелиях слово. Ни внимания, ни чуткость переводчиков к библейской символике. В подлиннике сказано, что Господь не просто показал на учеников Своих, как в нашем переводе, но, как точно передает церковнославянский текст, «и простер руку свою на ученики Своя». Простереть руку на кого-то или над кем-то означает взять под свою охрану и защиту. Бог простирает свою руку над своим народом. Здесь Господь, Иисус Христос, простирает свою спасающую руку над своей церковью, над учениками Его, которые не просто следуют, идут за Ним, но исполняют волю Отца Небесного. Итак, близость к Господу, доступ к Нему, а через Него к Богу, имеет не тот, кто стоит вне, и даже не тот, кто считает Его своим и зовет Его, но тот, кто исполняет волю Отца Небесного. Вот и в другом месте Спаситель настаивает: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Только исполняющий волю Отца, брат и сестра, и мать Его. Какая честь, какое блаженство и какая ответственность иметь такого брата и сына. Но что такое воля Отца? В чем она состоит? Но именно с разъяснения этого Господь Иисус Христос и начинает свое благовестие на земле. «Приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в это Евангелие». Отныне Господь Иисус и пришедшее с Ним Царство Божие вне всяких споров и дебатов. У нас только две возможности – или стоять вне Господа и Его Царства, или стать братом и сестрой и матерью, следуя Ему путем Евангелия и пребывая под Его простертой над нами, любящей, охраняющей и спасающей рукой. Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 2 июля, 19 июня по старому стилю празднуется память святого апостола 12 Иуды, брата Господня, сына праведного Иосифа Обручника, рожденного в его первом браке. Апостол Иуда, брат Господень, проповедовал христианство в Иудее, Галилее, Самарии и Идумее, а затем в странах Аравии, Сирии и Месопотамии. После он пришел в город Эдессу и заменил апостола Фаддея. Предание говорит нам, что святой апостол Иуда ходил с проповедью в Персию и оттуда написал на греческом языке свое соборное послание, которое включено в канон книг Нового Завета. Святой апостол Иуда мученически скончался около 80-го года на территории современной Армении, в городе Арате, где он был распят на кресте и пронзен стрелами. Также сегодня совершается память святого мученика Зосимы. Он был воином при императоре Траяне, но, крестившись, оставил воинскую службу. Зосиму обвинили в том, что, оставив службу, он изменил императору. Святой мученик пострадал в конце первого, начале второго века. В этот день празднуется память преподобных Паисия Великого, жившего в Египте в V веке, и Иоанна Отшельника, подвязавшегося в VI веке в пещере недалеко от Иерусалима. Сегодня вспоминаются еще два преподобных отца — новгородский подвижник Варлаам венежский и болгарский просветитель Паисий Хилиндарский. Преподобный Варлаам в миру Василий жил в XV веке и был одним из богатейших людей Великого Новгорода. Святой много средств тратил на просвещение народа, построил так называемый Пенежский городок над рекой Пенежкой, которая впадала в реку Вагу, недалеко от города Шенкурска. Поэтому преподобного называют еще Варлаамом Вашским и Шенкурским. Также он построил множество храмов и основал иноческую обитель в честь евангелиста Иоанна Богослова, в которую и поступил монахом. Скончался преподобный Варлаам Пенежский в глубокой старости в 1462 году. Преподобный Паисий Хилиндарский родился в Болгарии в XVIII веке. Монашеский постриг принял в Хилиндарской обители на Афоне. Там он написал свою знаменитую книгу «Историю славяно-болгарскую», укрепившую христианскую веру порабощенного турками болгарского народа. 2 июля Русская Православная Церковь торжественно празднует память первого русского патриарха, святителя Иова, патриарха Московского всея Руси. Событие поставления для Русской Православной Церкви ее первого патриарха произошло 26 января 1589 года в Москве при участии Константинопольского патриарха Иеремии. В 1605 году патриарх Иов отказался присягнуть Лжедмитрию и предал его анафеме вместе с его сторонниками. Слуги самозванца ворвались в Успенский собор Кремля во время богослужения, сорвали с патриарха Иова архиерейское облачение и после поношений и публичного низложения отправили на телеге в Старицкий Успенский монастырь. В конце своих дней святитель Иов благословил на патриаршество митрополита Ермогена, будущего священномученика. Через 2 года, 19 июня 1607 года, патриарх Иов скончался и был погребен в Старицком монастыре. В 1652 году мощи святителя Иова были перенесены в Москву, в Успенский собор. Церковный календарь на 2 июля мы посвящаем святителю Иову, первому русскому патриарху. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: В 1989 году, когда праздновалось 400-летие установления патриаршего правления в Русской Православной Церкви, в лике святых были прославлены 2 русских патриарха, святители Иов и Тихон. 2 этих святителей равно можно назвать первыми патриархами. При одном патриаршество было впервые установлено в Русской Церкви, а при другом – возобновилась после перерыва более чем 300 лет. Святитель Иов родился в 30-х годах XVI века в древнем русском городе Старица в Тверской земле в семье благочестивых горожан и был назван Иоанном. В детстве он был обучен грамоте архимандритом Германом, настоятелем Старицкого Успенского монастыря. Отрок Иоанн любил читать Священное Писание и, обладая прекрасной памятью, знал многие тексты Библии наизусть. Монастырское воспитание возбудило в нем желание служить Богу. Однако родители хотели женить его. В день венчания юноша отпросился у отца в обитель для беседы с духовным отцом. Придя к архимандриту Герману, юноша упросил постричь его в монашество. Видя ревностное желание Иоанна служить Богу, старец не мог отказать своему ученику и совершил постриг юноши во имя Иова Многострадального. В 1556 году царь Иоанн Грозный отнял город Старицу у местного удельного князя и приехал посмотреть на свое новое владение. Иов в это время уже был лучшим чтецом в монастыре, как тогда послушником, так и впоследствии его отличала чрезвычайная любовь к красоте православной службы. Сам Иов обладал очень красивым голосом. Царь обратил на него внимание, после чего Иов был сделан архимандритом, а в 1571 году в том же духовном звании он был переведен в Москву на место настоятеля Симонова монастыря и с этого периода принимал активное участие в делах русской церкви. Вскоре Иов был поставлен архимандритом царского Новоспасского монастыря. Через 10 лет, проведенных в Москве при царе Иоанне Грозном, Иов был хиротонисаном епископа Коломенского. В 1586 году, через 2 года после смерти царя Иоанна Грозного, святитель Иов стал архиепископом ростовским, а через год с собором епископов он был поставлен митрополитом московским и всея Руси, главой Русской Православной Церкви. Несомненно, что подобному продвижению святителя Иова кормилу Русской Церкви чрезвычайно способствовал будущий царь Борис Годунов, обладавший фактической властью еще при сыне Иоанна Грозного Федора Иоанновича. Такое покровительство можно объяснить тем, что цели правителя и святителя во многом совпадали. Борис Годунов стремился к укреплению российского государства, а святитель Иов стремился к укреплению русской церкви. Обе эти задачи могли успешно продвигаться в случае получения русской церковью канонической самостоятельности и поставления во главе ее первосвятителя, равного главам других православных церквей. Этот вопрос канонически мог разрешить только Константинопольский патриарх, который, конечно, не хотел выхода из своего подчинения целого православного государства, на тот исторический момент единственного православного государства в мире. Однако бедственное положение константинопольских патриархов, находящихся в условиях мусульманского государства, вынуждало их просить финансовой помощи у русского царя. Во время приезда константинопольского патриарха Иеремии II в Москву его убедили дать согласие на учреждение нового патриаршества, московского. Для России это было логичным продолжением ее исторического развития как православной державы. Этой идеи придерживался и будущий первый русский патриарх Иов. 26 января 1589 года при участии константинопольского патриарха Иеремии II митрополит Иов в Успенском соборе Московского Кремля был поставлен первым патриархом Русской Церкви. Главной целью всей деятельности патриарха Иова было укрепление в России православия. Святитель Иов с усердием благоустраивал церковную жизнь. Его стараниями впервые были напечатаны многие богослужебные книги. При святителе Иове были вновь учреждены Псковская, Астраханская и Карельская епархии. В этих епархиях и в Сибири строились храмы и монастыри. Патриарх Иов посылал туда миссионеров-священников. Много потрудился святейший патриарх в прославлении святых угодников Божиих. Он был обрадован обретением мощей германа архиепископа Казанского, бывшего архимандрита Старицко-Успенского монастыря, своего наставника и учителя. Мощи святителя Германа ради миссионерских целей были перенесены из Москвы в основанный им Свияжский Богородичный монастырь близ Казани. В 1588 году при патриархе Иове был канонизирован Василий Блаженный, обличавший царя Иоанна Грозного. В 1591 году святейший Иов провел всероссийское празднование в честь прославления преподобного Иосифа Волоколамского и сам написал ему канон. Вместе с открытием мощей были прославлены казанские святители Гури и Варсонофий. В Новгороде были открыты мощи преподобного Антония Римлянина и проведена его канонизация. Местное прославление было установлено князю Даниилу Московскому, основателю Данилова монастыря, и князю Роману Угличскому. Именно пресвятители Иове были прославлены благоверный Иоанн Московский, преподобный Игнатий Вологодский и мартирий Зеленецкий. Свои личные средства и богатые царские подарки святитель Иов употреблял на милостыни и на строительство храмов. Только в Москве за 8 лет святитель построил 12 храмов, в том числе колокольню на Соборной площади Московского Кремля с церковью Иоанна Лествичника. Как знак особого благоволения миссионерской деятельности Русской Церкви, управляемой святителем Иовом, и для укрепления в вере новопросвещенных казанских христиан, явилась чудотворная казанская икона Пресвятой Богородицы. Святыню обрел будущий преемник патриарха Иова, святитель Ермоген. Но особое значение времени управления Русской Церковью ее первым патриархом придает выпавшее на его доле смутное время. После пресечения царствующей династии Рюриковичей патриарх Иов разослал по всей Руси грамоту об избрании на царство брата жены последнего царя Бориса Годунова. Но новая кара обрушилась на многострадальную Русь – самозванство. Стремясь пресечь действия Лжедмитрия, патриарх разослал обличительные грамоты, где приказывал не потворствовать обманщику, а прислать его в Москву для наказания. Но это было безуспешно, и к концу 1604 года почти вся юго-западная Русь отошла от Москвы под руку самозванца. Патриарх не переставал рассылать грамоты, призывал помнить Бога и крестное целование царю Борису. В апреле 1605 года неожиданно скончался царь Борис. Среди общего народного смятения святитель Иов сохранил твердость духа. Он первым выразил верность вдовствующей царице Марии и ее детям. Благодаря его стараниям войско присягнуло сыну царя Бориса, царевичу Федору. Но клятва оказалась некрепкой, измена последовала спустя 40 дней, и на Красной площади был зачитан манифест самозванца. Мятежники ворвались в Кремль, зверски расправились с царем Федором Борисовичем и его матерью. Святитель Иов, искренний защитник Отечества и православия, оказался в плену у изменников. Не добившись присяги от патриарха, самозванец решил не изложить его. Через несколько дней после убийства сына Бориса Годунова

0: где он жил простым монахом. После низвержения Лжедмитрия смута на Руси не окончилась. Польские козни, народные волнения и самозванство дополнилось боярскими распрями. Не успел Василий Шуйский вступить на престол, как распространялся слух, что Лжедмитрий спасся. В это время одному священнику было откровение, что Господь помилует Русь за покаяние. Второй патриарх русской церкви Ермоген назначил особое моление и пост. Встал вопрос о разрешении народа от анафемы, который связал его патриарх Иов за нарушение присяги дома Годуновых из-за убийства юного царя Федора Борисовича. Святитель Иов прибыл из Старицкого монастыря в Москву. В назначенный день народ собрался в Успенском соборе. Недавно святейший патриарх, теперь старый, измученный, практически ослепший Иов, пришел в Успенский собор в рясе простого монаха. Нам вон вышел архидиакон и зачитал покаянную челобитную, написанную от лица всего народа. По прочтению челобитная была подана в руки старца. Затем архидиакон зачитал разрешительную грамоту. Земные подвиги патриарха Иова были завершены. Он жил в этом мире в смирении и чистоте и уходил из него в совершенной простоте, без всякого стяжания и вдали от дворцовых и мирских смут. Спустя 4 месяца после возвращения в Старицкий Успенский монастырь 19 июня 1607 года в ночь на воскресенье патриарх Иов отошел в мир иной. В 1652 году нетленные и благоухающие мощи святителя Иова были перенесены в Успенский собор русской столицы.
1: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня в очередной информационной радиопрограмме, направленной на профилактику правонарушений, прозвучит рассказ сотрудника отдела госавтоинспекции по курортному району нашего города. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, нашим радиослушателям.
3: Здравствуйте, я Суровцева Дарья Сергеевна, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции курортного района.
2: Перед тем, как начать интервью, я посмотрела, у вас очень много благодарностей, в основном от детских коллективов, видимо, с которыми вы и ведете профилактику правонарушений, видимо, делаете мероприятия по профилактике дорожных происшествий. Расскажите, пожалуйста, как это происходит?
3: Основное направление – это дети, тесная работа с учебными заведениями, с детьми разного возраста, дошкольного, школьного. А также у нас на территории расположен колледж, там уже совсем не детки. С ними мы уже работаем как со взрослыми, но все-таки они у нас тоже несовершеннолетние.
2: Какие в основном правонарушения происходят в курортном районе, особенно летом?
3: В летний период, конечно, увеличивается трафик пешеходный, да и интенсивность движения на проезжей части. Приезжают не только жители окрестностей нашего района, но и очень много жителей и других районов города Санкт-Петербурга. Поскольку мы госавтоинспекция, мы профилактируем дорожные нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Здесь в летний, весенний период в курортном районе, конечно, увеличивается число пешеходов, которые не всегда переходят дорогу в положенном месте или на зеленый сигнал светофора. Им грозит административное наказание по статье 12.29. части первой.
2: В каком размере это штраф?
3: Штраф 500 рублей составляет, или можно на

0: Первый раз делается предупреждением от инспектора. Ну, хочется здесь отметить, что вот штраф – это на самом деле ничего по сравнению с жизнью и здоровьем, а также безопасностью для других участников дорожного движения. Не могу не сказать, что, уважаемые пешеходы, если вы переходите дорогу в неположенном месте, другим как-то образом нарушаете правила перехода проезжей части, подумайте о том, что вас в этот момент могут видеть дети, несовершеннолетние. Может быть, это не ваши дети, а просто дети на другой стороне улицы. Тем самым у них формируется неправильное поведение, неправильное отношение к правилам дорожного движения. В следующий раз уже они подумают, а почему бы нам не перебежать? Уже это может сказаться и на их безопасности. Поэтому здесь главное не штраф.
1: Моральная ответственность перед другими пешеходами, особенно перед подрастающим поколением. Практически это фиксируется на камерах наблюдения или вас могут прямо на месте оштрафовать?
0: Но если попадетесь в поле зрения инспектора, конечно, инспектор предупредит или выпишет штраф. Также недавно у нас был такой случай. Сейчас начинаем работать в направлении мониторинга сети интернет. Стараемся, если какие-то правонарушения попались на глаза госавтоинспекции в интернете, которые зафиксированы жителями нашего района, мы стараемся всегда реагировать. Ну, конечно, просматриваем камеры видеонаблюдения. В случае, если правонарушение, которое в интернете заметили, действительно имеет место быть на камерах зафиксировано, то мы можем привлечь к ответственности. И вот был случай, когда в курортном районе водитель не пропустил пешехода, девушку с коляской. Сотрудниками были просмотрены камеры видеонаблюдения, правонарушение было четко зафиксировано. Далее наши инспектора нашли водителя, вызвали его в отдел, и, соответственно, водитель понес наказание.
1: Мы должны понимать, что все правонарушения, они могут быть зафиксированы. Вопрос следующий. Существуют ли какие-то правонарушения, в том числе часто ли случаи вандализма?
0: В курортном районе всем известно много пляжей. К сожалению, иногда на эти пляжи выезжают лица на квадроциклах, иной мотокроссовой техники, несанкционированно, мешая таким образом отдыхающим, иногда даже портя природу. С началом вот такого сезона, вот у нас уже на прошлой неделе как раз был рейд профилактический на пляжах, грунтовых дорогах, в лесных насаждениях курортного района с целью пресечения нарушений, связанных с незаконным выездом транспортных средств на береговую линию. Также проверка у водителей квадроциклов, вообще право управления транспортными средствами. Не всегда они тоже садятся за руль такого серьезного транспортного средства, имея на то разрешение. Здесь тоже важно напомнить, что выезд автомобилей и мототехники на пляже и прибрежные зоны, он запрещен, поскольку наносит природе ущерб и создает угрозу безопасности отдыхающих.
1: А если кто-либо замечает такой выезд, мы можем ли позвонить или записать номера?
0: Да, конечно, можно сообщить об этом, даже нужно сотрудникам госавтоинспекции. Важно зафиксировать государственные номера, если они есть. Также запомнить конкретное время и место для того, чтобы, опять же, сотрудники госавтоинспекции смогли с помощью камер видеонаблюдения оперативно найти нарушителя, откуда он приехал, куда он уехал. Ну, если есть госномера, то тогда установить еще легче. Установить владельца транспортного средства и, соответственно, потом его вызвать в отдел для дачи объяснения.
1: Существует ли какой-то определенный номер, куда надо позвонить, если вы заметили правонарушителя?
0: Ну, можно позвонить в дежурную часть УМВД России по курортному району, либо, опять же, вот мы пытаемся в целях оперативности наладить взаимодействие с жителями курортного района посредством сети интернет. У нас есть сообщество отдела госавтоинспекции курортного района ВКонтакте. Собственно, можно написать и сообщение личное, и можно предложить пост и посредством этого сообщества сообщить о том или ином правонарушении, которое вы могли зафиксировать, заметить.
1: По какому номеру все-таки нам можно позвонить, если мы видим правонарушение? Не обязательно на берегу, когда катаются вот так несанкционированно на квадроциклах, но вообще, если что-то существует. Иногда человек теряется, не знает, что делать, кидается за помощью, а может быть, надо было просто сразу позвонить.
0: Ну, это, конечно же, телефон дежурной части УМВД России по курортному району круглосуточно. 573-18-02. Это телефон дежурной части курортного района. Дежурный всегда примет заявление и в случае необходимости оперативно отправит наряд на место происшествия. Телефон дежурной части поможет всегда. во всех случаях.
1: Ваша непосредственная деятельность связана с предупреждением правонарушения и соблюдением правил дорожного движения с подрастающим поколением. Какие мероприятия вы проводите?
0: Профилактика дорожно-транспортных происшествий – это одно из основных направлений нашей деятельности. Весь личный состав госавтоинспекции, он в целом регулярно, постоянно задействован в работе с несовершеннолетними. Ежемесячно сотрудники проводят с детьми вот так называемые минутки безопасности, на которых рассказывают, разъясняют правила дорожного движения, необходимость их соблюдения. Беседы проводятся с детьми, начиная от младших групп детских садов и заканчивая вот ребятами, которые уже посещают колледж. Надо сказать, что уже сейчас в процессе работы с детьми можно отметить, что дети достаточно активно интересуются правилами дорожного движения. Они знают уже хорошо, зачем нужны световозвращающие элементы, основные правила дорожного движения. Очень активно включаются в обсуждения, стремятся узнать, понять, проявляют такой интерес, что очень приятно.
1: Сейчас очень распространено передвижение на самокатах. Это становится небезопасным не только для тех, кто не умеет на нем ездить, но и иногда для прохожих, потому что по проезжей части они не ездят, ездят очень часто там, где ходят пешеходы, особенно людям пожилым, иногда просто не хватает ни сил, ни внимания, ни координации уступить место таким лихачам, и могут происходить такие травматические ситуации. Вот вы как-то ограничиваете проезд на самокатах. Вот это хорошее средство передвижения, быстрое, но в том числе это являющееся таким угрожающим элементом в нашем дорожном движении для пешеходов.
0: Да, согласна. Средства индивидуальной мобильности – это вроде и благо, то, что экологично относительно автомобилей, позволяют быстро добраться до места, не требуют водительского удостоверения. В 2006 году по правилам дорожного движения скорость самокатов электрических, она ограничена 25 км в час. Дети до 7 лет могут ездить только в сопровождении взрослых, а выезд на проезжую часть и тротуары регулируется возрастом и условием дороги. По пешеходным зонам и тротуарам приоритет, конечно же, всегда у пешеходов, и водитель средства индивидуальной мобильности, такого как электрический электросамокат, моноколесо и другие, он обязан предоставлять преимущество пешеходам и не создавать им помех. По правому краю проезжей части можно ехать только при соблюдении технических требований, если дорога, так скажем, позволяет. Запрещено ездить по дорогам с разрешенной скоростью выше 60 км в час и пересекать пешеходные переходы, не спешившись. То есть, чтобы безопасно управлять средствами индивидуальной мобильности, нужно тоже соблюдать ряд ограничений и мер безопасности для того, чтобы это было безопасно для всех.
1: Стоит ли штраф?
0: Сейчас, на сегодняшний день, существует штраф 800 рублей. Это штраф за превышение допустимой скорости. Штраф от 1000 до 1500 рублей за нарушение правил дорожного движения, которые привели к травмам пешехода или к созданию значительных помех. В апреле 2026 года обсуждаются более жесткие меры для электросамокатов, включая повышение штрафов, штрафы за езду не в трезвом виде на самокате, пока более высокие штрафы в стадии обсуждения.
1: Это тоже относится, видимо, к вашей работе. Этическая сторона правонарушения. Не надо убегать с мест, если ты что-то нарушил.
0: Конечно, повышение культуры всех участников дорожного движения – это то, над чем мы каждый день и работаем, потому что если мы, каждый пешеход и водитель, и пассажир, будем знать и соблюдать правила дорожного движения, то, конечно же, дорожно-транспортные происшествия снизятся. Это то, что мы можем уже сегодня сами сделать, сами соблюдать правила дорожного движения. Каждый участник уверен, что благодаря нашей работе, акциям, беседам, мы растим поколение, которое будет не просто знать, а соблюдать, уважительно относиться к правилам дорожного движения. И в будущем дети, с которыми проводят работу в этом направлении, активно не только, надо сказать, госавтоинспекция, но еще и в образовательных учреждениях огромная работа ведется именно по безопасности дорожного движения. Есть такая уверенность, что в будущем эти дети вырастут культурными водителями, пешеходами и передадут такую модель поведения уже своим детям.
1: Какие конкретные мероприятия проводятся в курортном районе по профилактике правонарушения и безопасности дорожного движения?
0: В разное время года в связи с изменяющейся дорожной обстановкой госавтоинспекция проводит профилактические акции, направленные на привлечение внимания к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. Перед каникулами мы регулярно проводим акции «Внимание каникулы» или «Внимание дети». С наступлением каникул дорожная обстановка меняется. Это связано с тем, что дети в течение дня много времени проводят на улице, едут с родителями в гости в транспортных средствах. И в преддверии каникул мы активизируем работу по информированию населения о правилах дорожного движения. В последние учебные дни проводим дополнительные беседы с учениками школ. Также напоминаем родителям о правилах перевозки детей в транспортных средствах. В преддверии зимних каникулах это, соответственно, акцент на зимние активности. Предупреждаем о том, что нельзя ни в коем случае кататься на тюбингах, ватрушках вблизи проезжей части. К сожалению, такие дорожно-транспортные происшествия тоже зарегистрированы, когда ватрушка влетает под колеса автомобиля. Об опасности гололеда, о том, что тормозной путь у водителя увеличивается, и пешеходам нужно это учитывать. Приходом теплого времени года, как сейчас, весенне-летнего периода, соответственно, у нас появляются самокаты, велосипеды, средства индивидуальной мобильности. Очень важно напомнить о правилах безопасной езды на подобных средствах. Водителям тоже, кстати, важно напомнить об уважении на дорогах велосипедистов, которые передвигаются по краю проезжей части. Предельное внимание в дворовых территориях, где дети катаются на самокатах и велосипедах. Приоритет в дворовой территории у пешехода, несмотря на то, где он идет, либо по тротуару, либо даже по дороге, которая предназначена для машин. Самокатчики и велосипедисты у нас относятся к пешеходам. Соответственно, приоритет в дворовых территориях у них. Водителям нужно это учитывать. Также мы проводим регулярно несколько раз в год акцию «Засветись» или «Стань заметным». Она направлена на популяризацию световозвращающих элементов, их использование с целью быть заметным для водителей в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. У нас, согласно правилам дорожного движения, световозвращающие элементы обязательны вне населенных пунктов, а в населенных пунктах они, скажем так, горячо рекомендованы госавтоинспекцией и совместно с учебными заведениями, с преподавательским составом активно работаем по популяризации таких элементов. Организовываем мастер-классы, где дети даже самостоятельно их изготавливают, брелки. Это очень они любят подобные мероприятия и с удовольствием потом носят собственно ручно изготовленные брелочки. Также мы посещаем родительские собрания, где доводим до родителей важность использования световозвращающих элементов. Родители влияют на то, в чем будет одет их ребенок непосредственно, покупает ему одежду. Хочется обратиться к родителям, что световозвращатели — это наш инструмент, который помогает значительно повысить безопасность ребенка в темное время суток, в условиях дождя, тумана, и грех такой инструмент не использовать. Это просто, достаточно уделить этому немного времени, проверить одежду ребенка на наличие таких элементов. Если производитель не укомплектовал заранее, самостоятельно можно наклеить термонаклейки, с помощью утюга нанести их на одежду и быть уверенным, что вы приняли все меры к тому, чтобы ребенок был заметен вблизи проезжей части, и его безопасность, соответственно, возросла.
1: Спасибо вам большое за беседу, что вы уделили время, несмотря на вашу занятость и такую важную работу, и всего вам самого доброго в вашем труде.
0: Спасибо.
1: Суровцева Дарья Сергеевна, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции курортного района, рассказала о своей работе. Среди многочисленных методических материалов, памяток и брошюр в ее кабинете я обратила внимание на вот такое предупреждение водителям. Увидев знак «Дикие животные», необходимо снизить скорость и быть готовым объехать или пропустить выбежавшее на проезжую часть дикое животное. Если лось, кабан, косуля или другое дикое животное выбежали на дорогу, не пытайтесь проскочить перед ними. Снизьте скорость, остановитесь и дождитесь, пока животное уйдет. Не подавайте звукового сигнала и не моргайте фарами. Этим вы только привлечете внимание животного к своему автомобилю. Большинство ДТП происходит в темное время суток. При этом лоси чаще всего выходят на дорогу в предрассветное время и в течение пары часов после заката. Именно в этот период рекомендуется быть наиболее внимательным. Животные, как правило, ходят группами, поэтому вслед за одной особью на дороге может появиться еще несколько. Как действовать при ДПТ? Если вы все-таки сбили животное, позвоните по единому номеру экстренных служб 112 и сообщите о дорожно-транспортном происшествии. Ни в коем случае нельзя покидать место ДТП, а дождаться спецслужб. В случае оставления водителем места дорожно-транспортного происшествия водитель может понести административную ответственность, в том числе штрафы, лишение водительских прав на срок до 1,5 лет или даже арест до 15 суток. Забрав тушу погибшего животного и скрывшись с места ДТП, вы нарушаете статью 258 Уголовного кодекса Российской Федерации – и автоматически становитесь браконьером. В этом случае дело может завершиться штрафом или наказанием в виде исправительных работ. В отдельных случаях автомобиль может быть признан орудием охоты и изъят. Будьте крайне внимательны, когда ездите по лесным дорогам и шоссе. Я думаю, что такая информация будет полезна для водителей. Вы прослушали информационную радиопрограмму по профилактике правонарушений. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости культурной жизни, у микрофона Александр Крупин. 1 июля в России отмечают День реставратора. Сегодня чествуют специалистов, которые сохраняют и восстанавливают культурно-историческое наследие. Истоки отечественной реставрации уходят в послереволюционные годы, когда в стране сформировались два главных центра – в Москве и Петрограде. В начале 20-х годов прошлого века между ними шли споры о том, как именно спасать древнерусские шедевры. Московская школа во главе с Игорем Грабарем выступала за полное раскрытие икон. Мастера же из Русского музея настаивали на их первоочередном укреплении и консервации. Своих реставраторов поздравил Пушкинский музей. С 1924 года он вырастил несколько поколений мастеров, заложивших фундамент музейно-реставрационной школы. Только за последние годы, благодаря кропотливому труду наших реставраторов, в постоянную экспозицию музея вернулись все человек Тициана, Афродита Хвощинского, Мадонна с младенцем Лоренцо Монако, красные виноградники Винсента Ван Гога и многие другие памятники искусства отмечают в Государственном музее изобразительных искусств. Третьяковская галерея назвала высшим признанием для реставратора отсутствие следов его работы и поблагодарила специалистов за преданность профессии, терпение и бережное отношение к культурному наследию. Сессия международного просветительского проекта «Школа иннопрактики», которая объединит молодых художников и хореографов из 20 стран мира, пройдет с 29 июня по 19 июля в Санкт-Петербурге. Всего в новом сезоне школы иннопрактики примут участие 32 студента из 20 стран мира. Помимо образовательной части, их ждет насыщенная культурная программа, рассказали в пресс-службе. Художественные и хореографические сессии международного просветительского проекта «Школа иннопрактики» пройдут параллельно. В течение 3 недель молодые художники, скульпторы, танцовщики и хореографы будут учиться, создавать собственные произведения, знакомиться с российской культурой и творчеством друг друга. Первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова говорит: «Для нас принципиально важно, чтобы молодые авторы не только овладевали профессиональными навыками, но и получали опыт живого культурного диалога. Когда участники из разных стран вместе учатся, обсуждают идеи, наблюдают за работой друг друга и открывают для себя русскую художественную традицию, искусство становится пространством взаимопонимания». В этом году на проект поступило 397 заявок из 31 страны. По итогам конкурсного отбора творческих работ приглашение получили 16 участников, 13 художников и 3 скульптора из Вьетнама, Испании, Нигерии, Бразилии, Канады, Индии, Колумбии, Китая и Сербии. Высокий конкурс был и на хореографическом направлении. На участие в сессии было подано 342 заявки из 56 стран мира. В итоговый состав вошли 16 студентов, 13 танцовщиков и 3 хореографа. Куратор школы иннопрактики Алексей Лебедев подчеркнул: параллельный формат двух сессий дает участникам больше, чем просто интенсив по своей специальности. В Петербурге возникает единое творческое пространство, где художники приходят на хореографический фестиваль, танцовщики знакомятся с итоговой выставкой, и каждый получает возможность увидеть, как одна и та же идея раскрывается в разных языках искусства. 35-я церемония вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» прошла на территории музея-заповедника «Архангельская». Победу в номинации «Лучший спектакль сезона» одержала постановка Владимира Панкова «Великий комбинатор», основанная на сатирическом романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок». Премьера спектакля состоялась в Московском государственном театре «Ленком» Марка Захарова 9 июня. «Хрустальную Турандот» режиссеру вручил ректор Российского института театрального искусства ГИТИС, театровед Григорий Заславский. Владимир Панков обратился к собравшимся с такими словами: «Мы все стали друзьями. Театр может быть каким угодно, модным или не модным, перспективным или не перспективным. Но главное, я за живой театр, за искренние отношения. И работать нужно только в компашке с друзьями. Мотылек, летящий на свет, сгорит. Но если он не полетит на свет, то никогда не познает, что такое свет. Я очень благодарен всему коллективу постановки, моим друзьям. Это точно ударная компашка». В России будут взимать процент с проката зарубежных фильмов. Эти деньги направят в пользу рефинансирования отечественного кинематографа. Как рассказал кавалер ордена святого апостола Андрея Первозванного, герой труда Российской Федерации, режиссер, народный артист РСФСР, ректор Академии кинематографического и театрального искусства Никита Михалков, такие рекомендации дал президент нашей страны Владимир Путин. Ранее глава государства рекомендовал в приоритетном порядке принять законопроекты, которые будут направлены на поддержку отечественной кинематографии и регулирование проката иностранных фильмов. Как подчеркнул Никита Михалков, это будет ощутимая помощь для отечественного кино. Процент от проката иностранных картин пойдет в рефинансирование отечественного кино. К тому же будут оплачиваться входной билет, просто для того, чтобы конкретную зарубежную картину рассмотрели, для того, чтобы она попала на экран. Эта практика не нами придумана. Она существует, например, во Франции и в Китае. И это абсолютно не значит, что мы не увидим иностранного кино, рассказал Никита Михалков, ТАСС. Гробницу Франсуа, один из памятников древней этрусской культуры, представили в Риме. Исторические артефакты, приобретенные Министерством культуры Италии за 15 миллионов евро, вошли в постоянную экспозицию Национального музея этрусского искусства «Вилла Джули». Специально для экспонатов сотрудники музея оборудовали новые залы в усадьбе, ранее служившей загородной резиденцией пап римских. Гробница представителя аристократического рода этрусков датируется 340-320 годами до нашей эры. Она названа в честь археолога Алессандро Франсуа, обнаружившего памятник в 1857 году в древнем этрусском городе Вульчи. Вскоре после ценной находки он умер, а снятые позже со стен фрески и погребальные предметы, вазы, украшения перешли во владение семей Торлония, Сфорца, Чезарини и Гаэтани. Постепенно многие предметы были распроданы и оказались в коллекциях мировых музеев, в том числе Лувра и Британского музея. Главную ценность представляет именно прекрасно сохранившаяся живопись с изображениями мифологических сюжетов, сражений троянцев с греками, персонажей и богов, а также настоящих и фантастических животных. Зал с фресками предваряет интерактивное помещение, где при помощи графики и проекций поясняются и восстанавливаются фрески и само захоронение. В завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг 2 июля пасмурная и дождливая погода, 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление 750-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 99%, ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. В пятницу 3 июля переменная облачность, небольшой дождь, плюс 20-22 градуса. Атмосферное давление 752 миллиметра, относительная влажность воздуха 55%, ветер западный 1-3 метра в секунду. Итак, завтра пасмурно, дождь, плюс 13-15. В пятницу переменная облачность и небольшой дождь, 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление в четверг будет падать. Сейчас в Петербурге плюс 25 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители – Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

прозвучал антракт из балета «Раймонда» Александра Константиновича Глазунова в исполнении Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского.

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Вас приветствует ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Мария Сорокина. В гостях у нас вновь Владимир Кузьмич Ленов. Добрый вечер, Владимир Кузьмич.
1: Добрый вечер.
0: Заслуженный архитектор России, доцент архитектурно-строительного университета, профессор Международной академии архитекторов. Владимир Кузьмич, мы с вами по Петербургу путешествуем, и сейчас мы зашли в район Пески, и истории, которые мы здесь можем узнать, очень-очень много, как о самих зданиях, так и о жителях этого старинного района нашего города. Но вот вначале я хотела бы ответить на вопрос нашей радиослушательницы Натальи, которая задавала нам какое-то время назад вопрос по поводу забора, который стоит у парка Лесотехнической академии. Я очень надеюсь, что Наталья нас услышит. И вот Дмитрий Ратников, наш друг нашего радио, специально для вас, Наталья, отвечает на этот вопрос. Действительно, забор по проспекту Энгельса, скорее всего, или Большому Самсоневскому.
1: Нет, там что-то... это уже, я думаю, Энгельса называется.
0: Да? Напротив Ланской, во всяком случае, напротив станции Ланской, там установлен забор около парка, и жители, и все те, кто приезжает в этих местах, конечно, несколько взволнованы, что же там еще хотят сделать с парком. Оказалось, что там идет проверка, водоканал проверяет свои сети, и точнее, как Дмитрий сказал, канализацию. Поэтому это просто плановые работы, по завершению которых забор будет убран, пока парку ничего такого страшного не угрожает.
1: Ну, да, Владимир Кузьмич? Да, слава Богу.
0: Да, так что это ответ на вопрос нашей слушательницы. И еще одну такую горячую точку, возможно, мы с вами сейчас напомним или нет, то, что касается моста.
1: Ну, да, можно вкратце, да.
0: Да.
1: Ну, в связи с тем, что новый мост через Неву, планируемый вниз по течению еще за Благовещенским мостом.
0: Новоадмиралтейский уже название такое фигурирует.
1: Ну, ориентировочно, да. Я думаю, что название может еще и измениться. Но ориентировочно он давно называется Новоадмиралтейский. Вот его сейчас включили в перечень объектов, которые могут возникнуть в исторической зоне Петербурга. И в связи с этим многие неравнодушные люди очень сразу обеспокоились, а не исказит ли этот мост, во-первых, исторические панорамы Невы, во-вторых, что будет с этой частью Васильевского острова, куда мост придет, усилится транспорт в этом месте и так далее. В общем, вот тревога снова всколыхнулась, она время от времени появляется в массовом сознании, а потом снова уходит, поскольку, вообще говоря, история очень старая. Новоадмиралтейский мост между Васильевским островом и Новоадмиралтейским островом, а есть такой остров, где расположены Адмиралтейские верфи сейчас. Так вот, этот мост планировался в генеральном плане города уже очень давно, еще лет 50, наверное, назад. И из одного генерального плана в другой он так постепенно в качестве далекой перспективы и переходит. По-прежнему перспектива его строительства очень туманная. Кроме того, это очень сложное место с точки зрения судоходства. И несколько лет назад, я помню, последний всплеск интереса к этому мосту был лет 5, наверное, назад или 6, проводили детальные анализы и даже проводили по фарватеру Невы модель корабля, чтобы понять, как суда будут вести себя в этом месте Невы, когда появится мост. Дело в том, что Нева здесь слегка изгибается, а течение у Невы, как все знают, очень сильное. И вот на этом повороте делать мост не очень рационально, потому что корабли при малейшей неточности движения, они могут наехать на опоры моста. Вот такая вероятность аварий несколько выше, чем в других местах, где мосты благополучно существуют. И то время от времени что-то случается. а вот здесь вероятность становится выше. В общем, технически это непростая проблема. Делать высокие опоры и подвешивать мост, как, скажем, на западном диаметре, здесь нельзя, потому что тогда это будет точно сильное вторжение в исторические панорамы. Значит, нужно делать мост традиционный, стоящий в воде ногами. И вот тут возникают, возможно, какие-то риски для судоходства. Но по этой причине, а кроме того, потому что все время средств не хватает, и какие-то другие мосты, вот они более первоочередные, вот сейчас уже строится Большой Смоленский мост, и еще есть там Канонерский, предполагается, то ли мост, то ли туннель Орловский и так далее. Так что я думаю, что... далекая перспектива со строительством этого моста. Ну, а вообще говоря, связывать Васильевский остров с Адмиралтейской частью, конечно, нужно дополнительными какими-то переправами, потому что сейчас движение очень затрудненное.
0: Да.
1: И западный скоростной диаметр помог, конечно, в этом отношении, но все равно его недостаточно.
0: Действительно, нам не хватает мостов. Вот наш Васильевский остров с Адмиралтейским связать, это было бы спасение для многих.
1: Очень, улучшилась бы связь.
0: И транспорту было бы легче, и пешеходам тоже. Но дело в том, что сейчас, вот вы сказали, что это далекая перспектива.
1: Ну, я так думаю,
0: да. Ну, вот на ваш взгляд, это далекая перспектива. Но сейчас вот жителям Василеостровского района присылают такие письма, что вот уже как бы проект вот-вот будет утвержден. Этот мост предполагается построить между 17-й и 18-й линиями.
1: Да.
0: И вот это меня несколько насторожило. Вот наше здание, наше...
1: как раз напротив 17-й, 18-й, где находится радио.
0: Может ли такое быть, что вот к историческим зданиям...
1: Понимаете,
0: выход...
1: там очень много проблем, в том числе и это. Действительно, довольно необычно делать мост, который не имеет продолжения в виде улицы сразу, а находится, значит, съезжает на набережную между двух улиц. Это значит, что весь транспорт должен обязательно поворачивать.
0: Да, какая-то развязка.
1: Причем делать, такая. Развязка делать ее с двумя поворотами, в общем, сложно. Другая сложность на Адмиралтейском берегу, потому что там находится завод Адмиралтейские верфи, который пока владеет этой территорией, у него там расположены какие-то помещения, немногочисленные, правда, и не основное производство, но тем не менее.
0: Да.
1: И там тоже проблемы со съездом с моста, потому что движение попадает на Пряжку. А набережные реки Пряжки довольно узкие, и там нужно тоже придумывать, как разворачиваться, и грузовой поток идет через Коломну таким образом, вернее, это транспортный поток, грузового там не будет, конечно. Вот. И это тоже проблема, что получится в Коломне. В общем, довольно сложная...
0: Вопрос этот, да.
1: Есть решение, так сказать, сделать мост в другом месте.
0: Ну да.
1: Еще ниже по течению, там, где находится Балтийский завод. Но Балтийский завод совершенно не хочет отдавать свою территорию. У них они обеспечены заказами и военными, и гражданскими. Они там ледоколы строят. То есть это вообще стратегическое предприятие общероссийское.
0: Их подвинуть, в общем-то.
1: А там бы было, конечно, было бы совсем неплохо пройти через промышленную зону, и прямо на Личную улицу могла бы перейти на Адмиралтейскую сторону.
0: Ну, вот жителей Василеостровского района приглашают принять участие в обсуждении этого проекта, и, может быть, действительно стоит проявить активность и узнать, что же сейчас на данном этапе планируется, во-первых, и, во-вторых, вот, а вдруг что-то сноситься опять будет, не дай бог, из исторических зданий.
1: Ну, по моим сведениям, ничего не планируется,
0: ничего.
1: Не проектируется, есть только разные варианты, и просто сейчас паника возникла в связи с выходом корректировки закона по охране, по объединенной охранной зоне, который ГИОП, значит, опубликовал, комитет по охране памятников, и вот там этот мост упомянут как возможный объект.
0: Да. Ну, спасибо, Владимир Кузьмич. Владимир Кузьмич будет свой рассказ по нашей основной теме иллюстрировать фотографиями, которые он подготовил. И уже есть одно сообщение от Дмитрия. Добрый вечер, уважаемый Владимир Кузьмич. Как же вы интересно все рассказываете. Спасибо вам огромное. Пользуясь случаем, хочу также сказать спасибо и прекрасный ведущий, особенно за прекрасное прочтение книг. Всегда с удовольствием слушаю. Ну, Дмитрий, вы нас перехвалили. Да, ну хорошо, спасибо вам большое за теплые слова.
1: Слушают, да.
0: Да, очень приятно. Благодарим. Значит, наша передача не зря выходит в эфир, правда, Владимир Кузьмич?
1: Я тоже надеюсь, да.
0: Да. Итак, мы сейчас отправляемся на Пески, в этот район, который мы уже несколько программ как вот посещаем. Прошлая наша программа закончилась. Мы подходили к Мытнинской улице, смотрели
1: мытный двор,
0: поняли, что Мытный – это совсем не баня, а это как бы вот...
1: Склады
0: Да, торговые склады, которые, да, вот налоги там взимают. Вот, и... Закончилась наша программа на храм Шостаковской иконы Божьей Матери.
1: Но мы его упомянули, да. И о нем сегодня обязательно поговорим.
0: Поговорим. Да. Наверное, мы с него начнем или с чего-то другого вы хотели бы?
1: В общем, я думал сначала поговорить о соседнем комплексе.
0: Отлично.
1: Мы говорили о Мытном дворе, об Овсяниковском саде.
0: Да.
1: Я, кстати, должен поблагодарить вас за эту передачу тоже, раз уж речь идет о благодарностях. Дело в том, что вот в данном случае, когда мы говорим о Песках, я сам все свое детство и юность прожил на Песках. Мы жили на улице Некрасова около рынка. Продолжение Некрасова – это 8-я Советская, бывшая Рождественская. И, в общем, это как раз район Песков. Но я сейчас готовлю передачу с вами вместе, узнаю так много нового, что мне безумно интересно. И я очень рад, что мы вышли на такую тему.
0: Да, там действительно очень много всего интересного. И вот начиная с самих названий улиц и с тех зданий, которые там расположены, и с владельцев этих зданий, это все просто...
1: Ну и вот есть еще связанное с моей личной жизнью обстоятельство, о котором я сейчас скажу. Значит, рядом с Мытным двором с одной стороны находится Овсяниковский сад, а с другой стороны находится, мы показывали на карте, больница со своим сквером, то есть еще один сквер там есть, который называется сейчас «Госпиталь ветеранов войн». Войн во множественном числе, к сожалению, поскольку все время, значит, мы в каких-то конфликтах участвуем. Ну, ветеранов Великой Отечественной войны уже практически не осталось, да. А вот ветеранов Афганской войны, например, довольно много, Чеченской войны, ну и сейчас тоже идет военный конфликт. Так вот, этот госпиталь – это исторический комплекс, о котором мы с вами однажды упоминали в своих передачах. Это Евгеньевская община сестер милосердия Красного Креста. Это красно-кирпичное здание, довольно интересное по своей архитектуре, построенное в 1899 году, то есть, по сути дела, на границе 19 и 20 веков. Но сама по себе община сестер милосердия, это Евгеньевская, да, она существовала еще и раньше, в XIX веке, а это просто у них новый центр такой, где была и богадельня, и больница, и даже большой издательский дом, что очень интересно, на чем они зарабатывали средства. Значит, по датам, да, расположена эта Старорусская улица, дом 3 на углу с Новгородской. И по датам 899 год строительства главного здания еще нескольких корпусов. В 1912 году была построена часовня. В 1908 еще чуть раньше павильоны уже построены, были еще реконструированы и увеличены. И в 1906 году там было открыто издательство. Издательство это зарабатывало деньги на том, что они выпускали самые известные их продукции – открытки открытки с репродукциями картин русских художников. И вот эти открытки были чрезвычайно популярны. Художники передавали свои работы, значит, в качестве благотворительности, и на продаже открыток эта община Красного Креста довольно прилично зарабатывала, и все деньги вкладывались, конечно, в их деятельность, и в том числе в строительство этих зданий. Что касается архитектуры этого здания, архитектор с необычной фамилией Пруссак. Пруссаками у нас называли немцев из Пруссии. Вот его фамилия Пруссак, наверное, немец был. Значит, она относится к кирпичному стилю, так называемому. Это архитектура конца XIX века. Очень много построек и промышленных в таком стиле, и жилых домов, и вот разных общественных зданий, в том числе вот это. Кстати, довольно популярно было применять такой стиль для больниц почему-то. Вот есть большая больница на углу Лиговского проспекта и улица Некрасова, это тоже пески как раз. И она тоже сделана в этом кирпичном стиле с определенными элементами модерна. А в данном случае определенные элементы внесены такой готической архитектурой. Вот на этих фотографиях это довольно заметно, особенно в верхней части здания, в карнизах, такие там выступы, башенки, как будто это все какой-то готический собор европейский. Но основа, конечно, такая скорее старорусский стиль и с примесью модерна тоже. Так что это очень интересный комплекс, а меня он задевает еще потому, что я коллекционирую открытки всю свою жизнь с юности, открытки с изобразительным искусством, со скульптурой, живописью, и поэтому я вот эти открытки общины Святой Евгении очень хорошо знаю, хотя у меня нету ни одной подлинной, но у меня есть довольно много их в перепечатке уже. В советское время их перепечатывали вот в 60-е годы и в 70-е довольно много выпускали. Замечательных художников Билибина, например, вот по мотивам русских сказок и былин, или Добужинского, вот «Пейзажи города», там были изданы очень много очень хороших таких вот произведений, которые вошли, по сути дела, в русскую культуру.
0: Да, вот я вам тоже могу свои воспоминания туда же добавить. У меня тоже в моей библиотеке есть книга, не могу, может быть, одна, может быть, две, не могу вспомнить название, которое было издано как раз Евгеньевской общиной, и книги очень хорошего качества.
1: Да, да. Поэтому... У них хорошая была полиграфия, да. Цветопередача, в общем, все это было на большой высоте. Так что вот это вот замечательный комплекс, который продолжает работать по первоначальному назначению, с небольшими изменениями, в общем, архитектурными. Конечно, были достройки, пристройки, и сейчас это все приспособлено к современной технологии медицинской в интерьерах. Но вот для города это очень памятное историческое и архитектурное место.
0: Замечательное место, да.
1: Рядом, значит, уже вне пределов вот того квартала, где находится Мытный двор, но прямо на его границе, на другой стороне Старорусской улицы, название-то какое старорусское, да, находится церковь с очень интересной архитектурой, которая, безусловно, напоминает московско-ярославский церковный стиль. Она тоже построена на границе XIX и XX веков. Точно она была открыта в 1900 году. Церковь эта имеет еще очень интересное название. Она называется Шестаковская икона Божией Матери. Шестаковская, да, церковь была построена как подворье Шестаковского монастыря. Шестаковский монастырь вообще где-то находится, сейчас скажу, в Тверской губернии. Он, видимо, и сейчас существует, но в советское время, конечно, был закрыт. Так вот, подворье в Санкт-Петербурге, то есть гостиница, церковь, хозяйственные корпуса были построены именно здесь в 1900 году. Хотя сам монастырь со своим таким необычным названием возник еще в середине XIX века, и «шесток» на старом русском языке означает «часть русской печи». А именно, я посмотрел специально сейчас по конструкции русской печи, это то место перед, собственно, топкой или перед камерой, где готовят еду, а иногда даже и мылись, как рассказывают вот, в разных источниках. Вот, так вот, полочка, на которую ставят горшки, сковороды и так далее, прежде чем их задвинуть или после того, как их вытаскивают, вот эта вот передняя полочка называется шесток. Ну, может быть, связано со словом «шест», да. Ухват, там, которым подхватывали эту посуду и так далее. И по легенде в XIX веке на шестке, то есть вот прямо на русской печи, была обретена икона. Икона Божией Матери. Вот появилась чудесным образом, никто не знает откуда и как, и в связи с этим вот и был основан Тверской губернии монастырь.
0: Икона, так что вот,
1: икона так и называется Шестаковская икона Божией Матери.
0: Каждый сверчок знает свой шесток.
1: Да, знает, вот, кстати, да, поговорка есть такая, где это слово используется. Но вторая необычная особенность этой церкви в том, что в ней с самого начала был грузинский приход. То есть в Петербурге до революции, конечно, так же, как и сейчас, жило достаточно много грузин, которые составляли какое-то сообщество, грузины православные, ну, одна из ветвей православных церквей, и они вот решили свой приход, значит, иметь в Петербурге. Именно эта церковь была грузинского прихода. И сейчас она снова возвращена грузинской общине, и она снова, значит, обслуживает грузинский приход. Так что это такая историческая особенность очень важная. Ну и вот эта архитектура такая праздничная, нарядная очень, московская, ярославская, 17 века, в основном еще до петровских реформ, она здесь присутствует, но со своими петербургскими особенностями. Вообще, московская и ярославская архитектура всегда очень многоцветная была в ту эпоху. А эта церковь, как мы видим, она довольно такая монохромная,
0: сдержанная,
1: можно сказать, очень сдержанная по цвету, почти в один цвет. Вот чуть-чуть только фон отличается от белых деталей. Но вот в этом есть какое-то влияние петербургской архитектуры, прежде всего эпохи классицизма, когда штукатурка красилась в разные цвета, но цвет был очень часто довольно изысканный такой, нежный, иногда серый, иногда розовый, как вот

0: Мы перестроили под размещение там проектного института. То есть там была полная реконструкция, снесенные купола. В общем, все это осталось только вот коробка, можно сказать, здания и никаких следов церковных. И восстановление ее происходит с 2000 года. Причем грузинская община восстанавливала ее на свои средства. Да, хочу уточнить, что вот обретение этой иконы было еще в 18 веке даже. Это монастырь уже там развился в 19 веке, а вот сама икона была обретена в 18.
1: А оригиналы этой иконы находятся где? Нет сведений
0: таких? Не знаю, но во всяком случае думаю, что не здесь, потому что либо после закрытия монастыря где-нибудь в музее, в лучшем случае, либо вообще было утеряно.
1: Это часто,
0: Но, значит, сейчас она восстановлена не только архитектурно, так сказать, в целом, но и полностью расписана внутри. Причем росписи ее в сочетании с довольно хорошими окнами, они создают такое праздничное впечатление.
1: Чудесно.
0: Вот, да, замечательное. Так что советую тоже при возможности всем посетить это, получите удовольствие от интерьера тоже, вот этой Шестаковской иконы, церкви Шестаковской иконы. Ну, есть еще одна историческая история, не знаю, как сказать. Значит, одна история, которая связана с петербургской культурой и с этой церковью, которая была превращена в проектный институт в советское время. Был в Петербурге в 70-е годы довольно известный подпольный художник Тимур Новиков, который основал целое направление в современном искусстве Петербурга. И однажды, случайно проходя мимо, он разговорился со сторожем этого института тогда, и познакомившись и подружившись, получил возможность уголка для собственной работы, поскольку у него не было мастерской никакой, то вот он свою мастерскую расположил прямо в здании проектного института в одном из помещений. Ну, видимо, дирекция не возражала. Впоследствии к нему стали приходить другие художники, к Тимуру Новикову. Он был такой организатор хороший, академию целую создал. И однажды они устроили там выставку нелегальную, соответственно, без разрешения властей. Но власти, как всегда, все знают, поэтому выставка была арестована, разогнана, авторов посадили, значит, на короткие сроки в заключение. Ну и после этого деятельность Тимура Новикова в этом месте была прекращена. Ну вот это один из эпизодов функционирования этого здания. Правда, в тот момент, когда оно было не церковным.
1: Да. Ну что ж, очень интересное место. Я думаю, что наши слушатели заинтересовались этим храмом и при возможности обязательно подойдут туда. Вот, Владимир Кузьмич, вы сказали, что этот храм находится на Старорусской улице, да? И вот эти названия тоже в песках. Старорусская, Новгородская, да? Это тоже не случайное название. Можно напомнить, что при строительстве Александра Невской лавры специалисты, в основном плотники, столяры, выписывались как раз вот из этих мест. Новгородские места, Старая Русса, Боровичи, и вот эти, там, где эти общины селились, этих мастеров, ремесленников.
0: Мы говорили, по-моему, в самом начале передачи о песках, что там первоначально селились в 18 веке рабочие, которые строили лавру.
1: Да, и вот по месту их прибытия, откуда они прибыли, называется улица. Это, кстати, это не единственный такой случай в нашем городе, да, вот на севере тоже Uh-huh. города, там улицы назывались теми местами, откуда прибывали крестьяне, там Вологодская улица, еще сейчас не вспомнить сразу какие, вот это тоже связанные названия.
0: Вообще топонимика интересная, да. Вещь, потому что она связана с

0: С историей
1: города, да.
0: И если улицы не меняли свои названия, тоже можно очень многое узнать.
1: Да.
0: Еще одно сообщение с благодарностью пришло к нам.
1: Спасибо.
0: От Владимира. Спасибо вам, Владимир Кузьмич, Людмила, за вашу службу. Спасибо, Владимир, просто вот...
1: Ну, продолжим, да?
0: Да, давайте продолжим.
1: Значит, продолжим совершенно рядом с теми местами, о которых мы говорили, вот с церковью, с общиной Евгеньевской Красного Креста, находится очень интересное сооружение, которое, во-первых, надо сказать, что Старорусская улица, там, где она пересекается с Новгородской и с Восьмой Советской, вот это такое, три улицы сходятся вместе под разными углами, они образуют некую площадь. Площадь, правда, не имеет названия, но она явно по своим архитектурным характеристикам является площадью, довольно широкое пространство. И вот на углу как раз Старорусской и Новгородской находится огромное жилое здание, доходный дом Полежаева. Которая выделяется явно и в этой, и в застройке этого района, и в общегородском даже масштабе. Мы о доходных домах все время говорим, когда путешествуем по пескам. В общем, как-то так традиционно считается, что наиболее крупные, интересные доходные дома, они находятся, скажем, в Адмиралтейской части или на Петроградской стороне, но оказывается, что вот тут на песках это просто музей, можно сказать, доходных домов с самой разной архитектурой, которые строились, ну, в общем, довольно... в похожее время, близко один от другого. Вот этот дом Полежаева был построен в 1915 году. То есть перед самой революцией уже, заканчивали его, когда уже Первая мировая война началась. Ну и надо сказать, что прежде всего, кто такой был Полежаев? Тут тоже история, тесно связанная с историей Песков, потому что это был очень богатый купец. Правда, у него был вполне приличный характер, в отличие от Овсянникова, о котором мы говорили в прошлые разы. И он избирался, например, депутатом городской думы Полежаев. Их вообще была целая семья, и семья эта вся занималась торговлей хлебом, так же, как и Овсянников. И они торговали хлебом, поэтому, так же, как Овсянников, опять же, были тесно связаны с Калашниковской набережной. Калашниковская набережная, Невы, куда приходили баржи с хлебом в течение нескольких десятков лет, особенно вот в конце 19-го и начале 20 века.
0: Владимир Кузьмич, я вас прерву, чтобы мы приняли звонок от наших слушателей. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, мы слушаем.
2: Добрый вечер, раб Божий Николай.
0: Да, Николай.
1: Да, Николай, добрый день.
2: И к вам, и всему... Общество православного радио, у меня такое обращение. Во-первых, большое и громадное вам всем спасибо за данную передачу. Она уже не один год. И вот, я немного интересуюсь историей нашего города. И ваша передача очень помогает.
1: Ну, очень рады.
2: Вот. По вашему мнению, кого из авторов вы рекомендуете книгу об архитектуре Санкт-Петербурга?
0: Спасибо.
1: Спасибо,
0: Николай.
1: Да, хороший вопрос вообще-то. Ну, конечно, это так сходу не ответить, но, наверное, стоит составить прямо список какой-то.
0: Да, вот это интересно. Давайте к следующему разу подготовим.
1: Да, давайте подготовимся, да, потому что хороший очень вопрос.
0: Действительно, да,
1: да,
0: спасибо.
1: Книг-то очень много, но вот как в них ориентироваться? Ну, есть, например... научные издания, многотомные, скажем, издания Комитета по охране памятников, которые описывают все достопримечательности города, по алфавиту, так сказать, но это энциклопедия.
0: Да.
1: Ну, ее читать скучновато подряд, да, конечно, и не, как всякую энциклопедию невозможно, так как справочник она служит. А вот такие популярные книги, которые бы имели компактную такую величину, надо подумать,
0: ну,
1: какие.
0: Ну, вот традиционные, да, там, Пыляев, да, вот эти вот.
1: Ну, есть, части, да, да. Вот, вот, скажем, Пыляев, да, обязательно его упомянем,
0: да,
1: который описывал жизнь Петербурга.
0: Да.
1: Там не столько описание достопримечательности, сколько именно жизни. Старый Петербург, вот самая известная его книжка и другие. Ну, много вообще-то литературы. Да.
0: Ну, ну вот вам задание, Владимир Кузьмич, к следующему разу. Да.
1: Очень хорошо, да. Ну вот, вернемся к дому Полежаева. Значит, это доходный дом со всеми его обычными качествами. То есть в данном случае мы видим такой тупиковый запад со стороны улицы, который называется Курданер. Мы о нем говорили уже, это очень часто встречалось в строительстве начала XX века, и квартиры, которые выходили в этот тупик, благоустроены, с деревьями, с фонарями красивыми. Эти квартиры, конечно, были повышенного комфорта, стоили дорого. Значит, и там квартиры были большого размера, очень комфортабельные. Ну, надо сказать, что здесь в одном из первых домов Петербурга было центральное паровое отопление, здесь были лифты, в общем, комфорт был на высоте. Вот. Но этот дом интересен тем, что кроме вот этих вот богатых квартир, часть его, довольно большая, почти половина, представляла собой коридорную систему, где в коридор выходило по 20 комнат, именно 20, так и описано это. В конце коридора была одна большая кухня и три уборные. И это было то, что называется меблированные комнаты. Вот это, конечно, очень похоже на коммунальные квартиры, которые возникли в богатых квартирах буржуазных после революции, когда в каждую комнату заселили по одной семье из нескольких человек еще часто, и все они тоже пользовались одной кухней, одним туалетом, одной ванной в лучшем случае. Но здесь это было создано сразу и сдавалось в аренду, эти меблированные комнаты, то есть это было такое что-то среднее между гостиницей и квартирными помещениями. Очень популярное в Петербурге, и много людей бедных, у которых не хватало денег на полноценную квартиру, они жили вот в таком общежитии, можно сказать. Вот это такая особенность именно этого дома. В нем помещались в первом этаже, конечно, самые разные учреждения, в том числе первоначально была школа кружевниц.
0: О, как интересно.
1: Да, необычное такое заведение, где готовили девушек, значит, вот плести кружево. Ну и что еще можно сказать?
0: Ну,
1: да. Исторически любопытный анекдот, так сказать, или факт, что этот дом, поскольку он действительно такой привлекательный по своему внешнему виду и впечатляющий, его снимали в кино. По крайней мере, два фильма очень известных. Это «Мастер и Маргарита»,
0: Бортко,
1: где Бортко был режиссером, предыдущая версия. Этот дом изображал, значит, тот знаменитый московский дом на Садовой улице, который описан в романе. Но остальные, правда, съемки были уже не в этом доме. А кроме того, довольно известный фильм, уже недавний, под названием «Лето», который был биографическим о жизни Виктора Цоя, знаменитого, значит, и популярного в народе до сих пор певца, о его жизни, о его гибели. Режиссер, по-моему, Серебренников там был. И вот эпизоды этого фильма тоже снимались в этом доме, о котором мы говорим.
0: Ну, Владимир Кузьмич, я еще хочу добавить про этот дом. сейчас там, во-первых, что? Там сейчас просто жилые?
1: Он жилой,
0: коммунальные,
1: да,
0: квартиры или один?
1: Ну, если там квартира в 20 комнат, можете себе представить, что там происходит. К сожалению, до сих пор многие квартиры остаются коммунальными.
0: Ну вот снаружи этот дом как бы сохранился довольно хорошо. Не знаю, что там внутри, но вот еще говорят, те, кто побывал в этом доме, есть специальные ниши, сделанные для хранения продуктов.
1: Вы знаете, насчет ниш есть разные упоминания. Да? Ага. Эти ниши расположены на кухнях. Но в одном источнике я, например, видел, что эти ниши предназначались как спальное место для кухарки.
0: Вот как.
1: Так что были ли они как кладовки, или это действительно было такой альков, так называемый, спальное место, где кухарка могла прямо тут же на кухне, значит, и жить. Вот это, в общем, это типичный доходный дом начала 20 века.
0: Да, замечательный дом. Я думаю, что обратят внимание.
1: Ну, архитектурно он, вот в нескольких словах мы успеваем, да, сказать, он тоже довольно интересный, потому что его чаще всего относят к эпохе модерна. 1915 год. Но вообще говоря, и мы об этом говорили, черт модерна тут очень мало. Тут скорее эклектика. Черты неоклассицизма. Вот мы как-то говорили о стилях петербургских, и эпоха модерна закончилась где-то уже в 1910 году, и все время нарастали классические традиции использования элементов, таких как колонны, карнизы, скульптуры, которые мы здесь видим тоже, да, там фрагмент какой-то, да. Вот. И это все, конечно, приметы неоклассицизма. Так что такой сложный по архитектуре дом, красивый по пропорциям, по многим деталям. Вот, я не помню.
0: Почти идеально симметричный такой. Да. Архитектор Яковлев.
1: Яковлев, да, я забыл сказать. Да,
0: архитектор Яковлев. Вот что касается самих Полежаевых, это купеческая династия такая очень известная, можно вот буквально несколько слов о них сказать. Это были люди глубоко верующие и занимались благотворительностью, очень много благих дел они сделали и построили, в частности, на территории Александра Невской лавры Тихвинскую церковь Тихвинской иконы Божией Матери, где сейчас находится музей скульптуры, если не ошибаюсь, да? Вот
1: да,
0: скульптура,
1: музей,
0: да?
1: Городской скульптуры.
0: Городской скульптуры.
1: Если его оттуда уже не выгнали,
0: они должны были оттуда выезжать,
1: они должны были оттуда выехать, да.
0: И здание само на церковь тоже сейчас мало было похоже, пока там находился музей. И купцы Полежаевы как раз вот место покоения свое предполагали найти вот в этом храме.
1: Ну, есть версия даже, что они похоронены где-то в подпольном помещении, в подвале.
0: Пока неизвестно. У нас на радио была потомок этого рода из Москвы, Мария Васильевна Зубова, которая очень хотела установить табличку на этой церкви в честь купцов Полежаевых, и в нее есть очень много материалов об этой семье. В общем, семья очень заслуженная. Но ей отказали в установке таблички, потому что это памятник федерального значения. И она так и не узнала. Предки ее находятся там, в склепе, вот в этом захоронении в подвале, да? Или, может быть, выбросили в течение революционных лет.
1: Ну, знаете, поскольку музей оттуда съезжает, то есть надежда, что церковь будет восстановлена и будут проведены нужные исследования.
0: Владимир Кузьмич, спасибо большое за очень интересную передачу. Я также благодарю наших слушателей за теплые отзывы, за хорошие вопросы. Лайки нам ставят на наши видео. И мы надеемся, что вы нас продолжите слушать. Всем спасибо. До свидания.
1: Всего доброго.
3: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».
4: 5 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Орниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Орниенбауме в XIX веке, ставшим любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка. а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 5 июля.
5: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
6: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Международные новости религиозной жизни». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Святейший патриарх Кирилл поздравил святейшего патриарха болгарского Даниила с годовщиной интронизации. Антиохийская церковь запустила онлайн-карту всех своих приходов в мире. Папа Лев возложил паллиумы на новых архиепископов-митрополитов. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл поздравил святейшего патриарха болгарского Даниила с годовщиной интронизации. В поздравлении, в частности, говорится: «Ваше святейшество, возлюбленный собрат и сослужителю престола Божия, сердечно поздравляю вас со второй годовщиной патриаршей интронизации. Будучи призваны соборным разумом болгарского православия к высокому и ответственному предстоятельскому служению, вы с ревностью о славе Божией управляете кораблем церковным и показываете в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, а также искреннюю отеческую любовь к пастве. Продолжая просветительские труды святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, преподобного Иоанна Рыльского, святителя Ефимия Тырновского и иных усердных работников винограда Христова, вы заботитесь об утверждении врученных вам чад Божиих в спасительной православной вере, которая издревле объединяет наши народы». Антиохийская церковь запустила интерактивный проект «Antiochian Global Reach», который отображает географическое присутствие церкви на всех континентах. Проект создали по благословению патриарха Антиохийского Иоанна X. Первая версия платформы уже содержит более 85% всех необходимых данных о структурах патриархата. В дальнейшем реестр планирует регулярно дополнять актуальной информацией, которую будут присылать сами епархии и общины. Интерактивная карта охватывает не только храмы, но и административные центры, а также различные институты, находящиеся под юрисдикцией Антиохийской церкви. В патриархате отметили, что проект «Antiochian Reach» является свидетельством непрерывной миссионерской работы церкви от апостольских времен до сегодняшнего дня. По словам авторов идеи, он станет живым реестром, отражающим реальное состояние Антиохийской церкви в современном мире. Папа Римский Лев отслужил 29 июня в Ватиканской базилике мессу в честь торжества святых апостолов Петра и Павла, небесных покровителей Рима. Во время мессы состоялось традиционное благословение и возложение паллиумов на новых архиепископов-митрополитов. Папа призвал верующих вдохновиться примером двух небесных покровителей Рима, которые, несмотря на свои недостатки, стали выдающимися свидетелями Евангелия. Пример святых Петра и Павла, апостолов единства, щедрых служителей истины в милосердии, должен вдохновлять и новых архиепископов-митрополитов, на которых были возложены паллиумы, символ призвания каждого пастыря возлагать на свои плечи веренных им братьев и сестер, отметил Лев XIV. Это призвание отдавать силы, время, труды и даже жизнь ради возвещения Евангелия по всему миру относится не только к иерархам, но и ко всем христианам, подчеркнул папа в проповеди в торжественной мессе Ватиканской базилики. В конце проповеди понтифик приветствовал делегацию Константинопольского патриархата, направленную в Рим патриархом Варфоломеем и возглавляемую митрополитом Халкидонским Эммануилом. Паллиум, аналог восточного амофора, представляет собой белую ленту с крестами, которую правящий архиепископ носит во время богослужений. Паллиумы ткутся из шерсти ягнят, которых выращивают в Риме, и символизируют связь епископа с римской кафедрой. И последнее сообщение. Сотрудники ФСБ предотвратили поджог синагоги в Ярославле. Задержан приверженец международной террористической организации, собиравшийся затем выехать в Сирию. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Федеральной службы безопасности на территории Рославской области пресечена подготовка террористического акта гражданином России, сообщили в Центре общественных связей. По данным ФСБ, злоумышленник, являясь сторонником запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации, по указанию куратора из Сирии, приобрел составные компоненты и химические вещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью. В дальнейшем он планировал осуществить нападение на расположенное в Ярославле культовое еврейское учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства. После совершения поджога фигурант планировал выехать в Сирию и вступить в ряды международной террористической организации, отметили в Центре общественных связей. Как рассказали в ФСБ, злоумышленник провел разведку территории и фотосъемку объекта, но был своевременно выявлен и задержан. По месту его жительства обнаружены готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также средства связи с инструкциями от куратора международной террористической организации. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Николас Уазьмин. Фабиола. Повесть из древнеримской жизни. Передача 17. Накануне дня, назначенного для празднества и представления в Колизее, то есть накануне гибели осужденных христиан, тюрьма, где они томились, представляла собой удивительное зрелище. Христиане не только не предавались малодушному страху или отчаянию, но своим поведением являли мужество и ясность духа. Они собирались группами, разговаривали и часто хором пели псалмы. Сами палачи их смягчались и предоставляли им некоторую свободу. Вечером, накануне казни, вошло в обычай подавать им ужин, называемый «свободным». Блюда были изысканы и обильны. Публика и друзья осужденных допускались в тюрьму. Язычники с любопытством приходили смотреть на этих людей, которые завтра утром выйдут на бой со зверями. Какой же бой возможен между диким зверем и безоружными людьми, между стариком, юношей, женщиной с одной стороны и львами, тиграми и пантерами с другой? Между пришедшими был и Себастьян, пробравшийся в тюрьму, когда публика начинала выходить из нее. Печальный, он подошел к Панкратию. Себастьян любил этого юношу, возлагал на него большие надежды в будущем. И вот ему приходилось быть свидетелем его преждевременной, жестокой кончины. «Моя мать, ты видел ее?» — спросил Панкратий, и голос его задрожал и прервался. Казалось, его спокойствие и твердость исчезли. Он хотел прибавить что-то, но не мог, и захлебнулся слезами. Они текли, блестящие, крупные, по его прекрасному лицу, но глаза его, поднятые вверх, становились все яснее и светлее. В продолжении нескольких минут Себастьян не мог отвечать. Панкратий не ждал ответа. Глаза его были подняты, руки сжаты, бледные губы шептали молитву. Постепенно лицо его прояснилось и приняло выражение не страдания, а какого-то просветления. Судорожно сжатые руки опустились, слезы перестали бежать по белым, как снег, щекам, и когда он обратился к Себастьяну, то лицо его было спокойно, голос уже не дрожал. «Милая моя мать, скажи ей, что я умираю с радостью за торжество моей веры. Скажи ей, что я надеюсь свидеться там с моим умершим отцом. Я знаю, я чувствую, что торжество веры куплена пролитую невинную кровью. Скажи ей, чтоб она не сокрушалась. Все мы встретимся у Отца нашего Небесного». «Я не видел твоей матери», — сказал Себастьян, «хотя был у нее два раза. Слуги говорят, что она не выходит из своей молельни и никого не хочет видеть. Я хотел ей предложить прийти сюда», — сказал Панкратий. — «Нет-нет, я боюсь свидания с ней накануне смерти, хотя желал бы получить благословение. Она бы не могла перенести последнего». Панкратий опять умолк, или слезы заглушали его голос. Однако он преодолел себя и произнес уже тверже: «Не будем говорить о ней. Повтори ей только мои последние слова, когда меня уже не будет. Пусть она знает, что я умер счастливым, с верой, умер за правду. Помнишь ли, Себастьян, тот вечер, когда мы стояли с тобой ночью у раскрытого окна, и вдруг раздалось рыканье льва и вой гиены? В сердце моем что-то встрепенулось, будто оно предсказывало мне, что я погибну за веру, что мне суждена эта великая честь, эта славная смерть, воистину славная», — произнес Себастьян тихо. «Что ты сказал?» — спросил Панкратий, не расслышав его слов.
Я думаю о бесконечной разнице, разделяющей верующих и неверующих. Человек, живущий мыслью, и человек, живущий одной плотью. Какие это два разных существа. Я нахожусь в обществе людей, видящих свое счастье в наслаждении богатством и достижении почестей. Они боятся смерти. Как содрогаются они при виде больного, при виде похорон, даже при известии, что в городе есть случаи заразной болезни. Страх этот томит их ежечасно. Жизнь их проходит в суетном искании призрачного счастья или животных наслаждений. И сейчас я вижу тебя. Ты, осужденный на страшную смерть, не пал духом. Ты бодр и силен. Ты идешь на смерть с великим убеждением, что умираешь за правду, за веру. Ты счастлив? Я прошу Бога дать мне умереть так же и за то же. Ты для меня святой пример самопожертвования, готовности идти даже на смерть ради нашей веры. Себастьян и Панкратий были взволнованы до глубины души. Они обнялись и долго молча так стояли. «Завтра ты не оставишь меня, когда я пойду на смерть, и отнесешь матери мое последнее слово, мой последний подарок», — сказал, наконец, Панкратий. «Буду. Сделаю», — сказал Себастьян твердо. В эту минуту вошел диакон и объявил, что в тюрьму удалось проникнуть священнику, и христианам предлагается исповедаться и принять причастие. Панкратий тотчас оставил Себастьяна и пошел за диаконом в отдаленный угол тюрьмы, где вокруг священника уже толпились христиане. Народ спешил к Колизею. Все население Рима и его окрестностей стремилось упиться кровью тех, кого считало злейшими врагами, и насладиться их предсмертными мучениями. 100 000 зрителей покрывали сплошной массой громадный цирк. Римляне поднимались по лестницам и садились на мраморные ступени амфитеатра. Разряженные женщины спешили занять свои места. Между тем преторианцы приблизились уже к дверям тюрьмы. По приказанию префекта первым должен был явиться молодой христианин Ластений. Один из солдат вошел в тюрьму и назвал его по имени. «Я здесь», — ответил он. «Иди», — сказал солдат. Он был одет в белую, как снег, одежду. В толпе говорили, что Ластений только что женился, и что его изящная туника была вышита руками матери ко дню свадьбы. Толпа была изумлена его красотой и одухотворенным выражением лица. Оставшийся сзади в тюрьме хор христиан запел стройно, но тихо, в полголоса. «Тебя, Бога, хвалим, Тебя, Царя Небесного, исповедуем, Тебя вся земля величает». Ему привязали на грудь надпись «Ластений, христианин». Он шел медленно от Капитолия к амфитеатру. У храма Юпитера, близ арки Тита, толпа встретила его криками негодования и злобы. «На колени!» — кричала она. «Поклонись Юпитеру! Поклонись нашим богам!» Ластений стоял неподвижно. «Поклонись нашим богам!» — неистово вопила толпа. «О, Рим!» — сказал Ластений, и голос его звенел. «О, Рим! Я вижу тебя у ног Иисуса, и князь твой узрит знамение креста и ему поклонится. Храмы идолов замкнутся и не отворятся вовеки». «Он богохульствует, он накликает несчастье!» — кричали в толпе. Разъяренные римляне уже были готовы растерзать его. Но вот на арене появился гладиатор, и в эту же минуту раздалось бряцанье оружия, спустился подъемный мост, который соединял амфитеатр с дворцом Цезарей. Появился Максимиан в великолепной одежде с блестящей свитой. Все стали приветствовать его. Когда приветствия стихли, толпа, давно жаждавшая зрелища, закричала: «Зверей! Зверей! Христиан зверям!» Раздался звук трубы.
Невольники пробежали через амфитеатр к решетке, за которой неистово метался тигр, известный своей свирепостью. Звук трубы раздался вторично. Заскрипела решетка на тяжелых петлях. Отворивший ее гладиатор поспешил скрыться. Невольная дрожь пробежала по рядам зрителей. В два огромных прыжка тигр очутился возле ластения. Он взвился на дыбы и вонзил свои когти в плечи его. Через минуту невольники вытащили мертвое тело. При громких рукоплесканиях толпы посыпали арену свежим песком, напоили воздух ароматом. Зрелище продолжалось. Наконец очередь дошла до Панкратия. Он вышел, глаза его искали Себастьяна, и Панкратий увидел его в коридоре. Рядом с Себастьяном, опираясь на его сильную руку, стояла закутанная в покрывало женщина. Черты лица ее были скрыты, но невыразимая скорбь сквозила в ее позе, в ее безжизненной неподвижности. Она стояла, как статуя. Панкратий остановился и упал к ее ногам. «Мать, благослови!» — прошептал он. Она нагнулась, перекрестила его и перекрестилась сама. «Господи, помяни его и меня во царствии Твоем!» — принесла она твердо. Панкратий снял с шеи ладанку с кровью замученного отца, которую мать когда-то дала ему, и протянул ей. Она прильнула к ней горящими устами. «Иди, иди!» — кричали солдаты, толкая Панкратия. Люцина выпустила его из своих рук и отшатнулась. Он встал и пошел. И вот он стоит посреди арены. Он последний. Его приберегли к концу, надеясь на молодость, на любовь к жизни. Если бы он мог отступиться, просить милости, поклониться богам, это было бы торжеством языческих жрецов. Они надеялись. Но Панкратий обманул их надежды. Он стоял бестрепетно посреди арены, скрестив руки на груди, бледный, юный, прекрасный.

спустили зверей. Он не дрогнул и стоял неподвижно. Выскочили леопарды и медведи, уже отведавшие человеческой крови ранее, но не бросились на юношу, а только описали вокруг него бешеными прыжками страшный круг, а потом разбежались. Толпа рассвирепела, выпустили дикого быка. Он бросился на юношу, опустив рога. Добежав до него, бык заревел и спахал рогами землю. Комки песка и столб розовой пыли поднялись и скрыли на мгновение от зрителей зверя и его жертву. Когда пыль улеглась, Панкратий стоял невредимый, с бледным и прекрасным лицом, обращенным к небу. «Он колдун!» — закричала толпа. «Он колдун! У него на шее талисман! Сними талисман! Сними его!» Панкратий обратился к Цезарю. «Цезарь!» — сказал он ему звучным голосом, и голос его не дрожал. «На мне не талисман, а знак спасения. С ним я жил, с ним и умру». Молчание. Красота, молодость, бесстрашие Панкратия поразили толпу. Выражение его лица, свет ясных глаз возбудили во многих жалость. Но лишь на мгновение раздался крик «Пантеру! Пантеру!». Из-под земли поднялась огромная клетка. И пока она медленно поднималась, стенки ее распахнулись. Красивое животное грациозно прыгнуло на землю. Пантера, обезумевшая от заключения мрака, в которых ее морили голодом, обрадовалась свету и свободе и принялась прыгать, кататься по земле и играть, как играют котята. Скоро она обернулась и увидела свою жертву. Голод проснулся в ней. Она обошла его вокруг, легла на землю, растянулась и, не сводя глаз с юноши, медленно поползла к нему, тихо перебирая острыми когтями и вонзая вперед в песок то одну, то другую лапу. И вдруг, внезапно, быстрее молнии, прыгнула на него. Панкратий лежал на земле бездыханный, с прокушенным горлом.

Дорогие друзья, страницы повести Николаса Вайзмена «Фабиола» для вас читала Ольга Волынкина. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Христиана Шмидта и Штутгартского камерного оркестра прозвучала четвертая часть концерта номер 8 для органа с оркестром Георга Фридриха Генделя.
1: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
2: Пасторский час. Радио «Град Петров».

Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. На нашей традиционной рубрике «Пасторский час» у микрофона Ирий Евгений Тимофеев, клирик храма Святого Пророка Ильи на Пороховых. И я напоминаю, что вопросы в нашей студии можно задать двумя способами. Первый – это через специальную рубрику на сайте grad-petrov.ru и в группе ВКонтакте, в комментариях к онлайн-трансляции. И сегодня у нас уже есть вопрос от Эдуарда, который цитирует слова Амвросия Оптинского: «Кто нас корит, тот нам дарит, а кто хвалит, тот у нас крадет». И, конечно, хочется сказать, что замечательные строки. Эдуард, правильно отмечаешь, это строки о том, как не иметь обиду. Сегодня первый день июля, и в этот день задумываемся о том, что какая-то часть лета уже позади, что-то нам предстоит еще осуществить за эти солнечные летние месяцы. И я бы хотел сегодня поделиться с вами словами из дневников протопресвитера Александра Шмемана, которые, возможно, дадут нам определенную пищу для ума. В своих дневниках отец Александр пишет следующее. «Если бы я был старцем, в кавычках, то я бы сказал кандидату, в кавычках, взыскующим иночество, примерно следующее. Поступи на службу, по возможности самую простую, без творчества, например, в банк к окошечку. Работая, молись и стяжай внутренний мир, не злобствуй, не ищи своего, то есть прав, справедливости и так далее. Воспринимай каждого сослуживца, клиента, как посланных, молись за них. За вычетом платы за самую скромную квартиру и самую скромную пищу отдавай свои деньги бедным, но именно бедным, личностям, а не фондам помощи. Ходи всегда в одну и ту же церковь, и там старайся помочь реально. Не лекциями о духовной жизни или иконах, не учительством, а тряпочкой». Похоже, говорил преподобный Серафим Саровский. «Этого служения держись и будь церковно в полном послушании у настоятеля. На служение не напрашивайся, не печалься о том, что не использованы твои таланты. Помогай, служи в том, что нужно, а не там, где ты считаешь нужным. Читай и учись в меру сил. Но читай не только монашескую литературу, а шире. Если друзья и знакомые зовут в гости, потому что они близки тебе, иди, но с рассуждением и нечасто. Нигде не оставайся больше 1,5-2 часов. После этого самая дружеская атмосфера вредна. Одевайся абсолютно как все, но скромно и без видимых знаков обособления в духовную жизнь. Будь всегда прост, светел, весел, не учи, избегай как огня духовных разговоров и всяческой религиозной, духовной и церковной болтовни. Если так будешь поступать, все окажется на пользу. Не ищи себе духовного старца или руководителя. Если он нужен, его пошлет Бог, и пошлет, когда нужно. Прослужив и проработав таким образом 10 лет, никак не меньше, спроси у Бога, продолжать ли так жить, или нужна какая-нибудь перемена. И жди ответа. Он придет, и признаками его будут радость и мир в Духе Святом». Вот такой пространный отрывок из отца Александра я зачитал. Мне бы хотелось для начала дать некоторый контекст. В дневниках отца Александра Шмемана поднимается регулярно такая тема, что существует такая вот болезнь у верующих людей, когда они начинают реальной, вот, живой веры подменять какую-то такую внешнюю духовность, то самое лицемерие, о котором говорил еще Христос, да, своим оппонентам. И, собственно, вот вид, такой благочестивый вид церковности, внешний лишь, он зачастую подменяет
подлинную духовную жизнь. И чтобы избежать вот этих вот этой подмены, Александр предлагает ряд советов для человека, который взыскует иночество, то есть хочет стать монахом. Но я бы сказал, что вот этот список советов, который Александр вот у себя так фиксирует в дневниках, он, конечно, несмотря на свою специфику, в чем-то, я думаю, даже во многом, может быть применим и к нам, то есть к мирянам. Вот я бы хотел по пунктам прокомментировать то, что говорит отец Александр. Первое. Поступи на службу по возможности самую простую, без творчества, в кавычках, например, в банк к окошечку. Почему такой совет, да? Ну, конечно, здесь, я думаю, все-таки достаточно такая специфическая рекомендация. Возможно, для человека, который стремится к такой уединенной монашеской жизни, это действительно дельный совет. Для человека, для нас, да, поскольку мы живем в миру, и работать без творчества, ну, лично, на мой взгляд, это не самый такой, скажем так, правильный путь. Однако и из этих слов, я думаю, мы можем вынести для себя пользу. Воспринимать свое место работы, ну, в широком смысле служения, даже если эта работа, это служение не связано с чем-то творческим, да, какая-то такая бытовая деятельность, воспринимать это как часть своей жизни, как ту часть, которая также посвящена Богу. У апостола Павла в послании к Коринфянам есть такие слова. «Едите ли, пьете ли, все делайте в славу Божию». Вот мне кажется, это важная мысль, которую мы часто забываем, что духовная жизнь, она выражается не в какой-то изолированной части нашего существования, когда мы, скажем, приходим в храм, ставим свечки, исповедуемся, прочищаемся, когда мы стоим на всеночном бдении или едем в монастырь, как паломники, да? Да, этого может быть в нашей жизни больше, у кого-то меньше, в зависимости от нагрузки и так далее. Но Богу не нужны 2 часа в неделю. Богу нужны 24 часа в сутки, то есть вся наша жизнь. Будем помнить о том, что даже если наша работа не связана с какой-то творческой деятельностью и видимым образом никак не способствует, значит, там, проповеди Евангелия или, скажем, созиданию там чего-то нового в церковной жизни или в жизни нашего общества и так далее, будем помнить о том, что говорил Иоанн Креститель тем людям, которые пришли к нему. Иоанн Креститель призывал всех тех, кто к нему обращался, честно исполнять свой долг. И продолжая вот проповедь Иоанна Крестителя, можно сказать, что исполняя свой долг на своей, может быть, не очень творческой работе, мы этим же самым служим Богу. Даже если, видимо, это не связано с какой-то сугубо религиозной.

произносить слова молитвы, они говорят о том, что это оказывает очень благое влияние на состояние их души. Но при этом не будем забывать, что все-таки вот такая перманентная, да, непрестанная молитва — это то, что требует определенного, ну, совета, да, поскольку зачастую человек, который подступает к такого рода деланию, он превращает, рискует превратить молитву в какое-то такое перманентное бормотание. И чтобы этого не происходило, нужно всегда себя критически уметь, ну, осмыслить. Стяжай внутренний мир. Действительно, как вот этого не хватает нам, особенно, знаете, мужчины, которые работают на профессии водителя. Вот часто жалуются, что постоянно на взводе, постоянный стресс. Я сам, когда бывало подрабатывал в такси какие-то периоды в жизни, понимаю, что действительно дорога — это очень напряженное, конечно, скажем так, пространство. И понятно, что за рулем не всегда легко сохранять внутреннее самообладание и так далее. Но тем не менее, и за баранкой можно сохранить тот самый внутренний мир. Да, конечно, какие-то внешние раздражители, провокации со стороны вот окружающего мира, они могут пытаться нас как-то вывести из этого состояния мира. Но у нас всегда есть возможность как-то остановиться. Во всяком случае, вечером уже, открутив назад до события прошедшего дня, взвесить все, понять, где мы были неправы, что пошло не так, и стараться сохранить это спокойствие. Заметил, кстати говоря, что как бы ты ни торопился, там не старался всех там подрезать, все равно пребываешь примерно в одно и то же время. Ну, максимум 1-2 минуты выиграл. Пожалуй, если опаздываешь на самолет, может быть, это играет роль. А так, в целом, вот в обычной жизни эти 1-2 минуты, честно сказать, ну, мало что могут изменить. Поэтому состояние очень существенно меняется от того, если ты на стрессе пытался каждый перекресток там, значит, проехать первым, или спокойно в своем темпе едешь. Далее. Не ищи своего, прав, справедливости и так далее. Вот это нуждается в таком очень аккуратном таком дополнении. Дело в том, что эти слова «не ищи своего», они не должны быть поняты нами в том смысле, что в принципе плохо, скажем так, заявлять начальству о том, что там, нам не выплатили зарплату или у нас не устраивают условия труда и так далее. Конечно, нет. В таких случаях, если у нас какие-то деловые вопросы, мы имеем полное право и ради блага дела и нашего состояния мы должны этот вопрос решить. Но вот это правдоискательство не должно становиться нашей целью. Порой человек может попадать в такое состояние, когда вот ищет, кто же его как-нибудь-то обидел, как-нибудь ущемил его права, что-то ему не додал. Вот такое состояние вечно обиженного человека, человека, который вечно всем недоволен, вот это действительно очень деструктивное, разрушительное состояние. Насчет вот искания прав и так далее. Действительно, человек, который ставит своей целью вот, добиться всех положенных ему льгот и снискать всю, скажем так, согласно его представлению,

справедливость. Ну, да, такой человек рискует вот в этом своем поиске справедливости и своих прав, ну, потерять очень много времени и сил. Но если что-то вопиющее и мешает действительно жизни, то, ну, стоит обратиться. Приведу пример. Подошла одна прихожанка и сказала, что ее коллега, которая уже уволилась, в ее кабинете разлила ртутный градусник. Вы представляете? Специально так сделала, зашла к ней в кабинет и легонечко там какое-то место, где, ну, обычное, ну, знаете, в любом пространстве есть такое место, которое как-то ускользает и от взглядов, и от швабры. Вот какое-то такое место нашла и вылила туда ртутный градусник. Вот так. Бывают, да, совершенно разные случаи, порой просто удивляешься тому, насколько вот злоба человеческая, она, так сказать, изобретательна. В таких случаях, конечно, ну, воспринимать своего сослуживца как посланного Богом, ну, сложновато. Но вот еще раз слушаемся слова отца Александра. Воспринимай каждого сослуживца или клиента как посланных. Молись за них. Если мы, скажем так, ну, выносим за скобки какие-то из ряда вон выходящие ситуации, то действительно, если мы стараемся увидеть в людях, с которыми сталкивает нас, соединяет нас наша работа, будь то сослуживцы или люди, которые приходят в какую-то организацию, да, если мы воспринимаем их, ну, как тех людей, с которыми нас промысел Божий каким-то образом соединил, встретил, то так гораздо радостней свою жизнь проводить, потому что начинаешь воспринимать эти встречи не как какие-то случайно обременяющие тебя события, а как возможность для этого конкретного человека вот в этот конкретный день сделать какое-то благо. Знаете, обращаю внимание на то, что вообще-то подарить добро человеку не так-то сложно. Вот мы с супругой недавно ехали в торговом центре вместе с ребенком в большом лифте. И, ну, ребенок в замкнутом пространстве, где много чужих людей, конечно, начинает немножко нервничать. И вот уже длительное время, там большой торговый центр, ехали достаточно долго, скажем так, спускались с одного этажа на другой. И вот уже дочка могла начать нервничать, но мужчина, стоящий рядом с нами, вдруг посмотрел на нее и говорит: «О, прическа как у меня!» И улыбнулся ей. И мы все засмеялись, и дочка улыбнулась, маленькая. И как-то так, знаете, что называется, обстановку разрядили. Ведь что стоило этому человеку на эту шутку произнести? Ну, ничего, да, он произнес эти слова и, наверное, забыл. А настроение создал. Вот будем помнить о том, что у нас есть возможность подарить добро человеку. Подарить, как бы это крамольно ни звучало, ничего не стоящее нам добро. То есть стоящее совсем дешево. Ну, улыбка, взгляд, теплое слово. Чего стоит нам чуть-чуть себя пересилить? А в жизни человека это уже играет большую роль. Вот об этом, мне кажется, важно тоже помнить. Далее. За вычетом платы за самую скромную квартиру и самую скромную пищу, отдавай свои деньги бедным, но именно бедным личностям, а не фондам помощи. Давайте начнем с первой части, да? За вычетом платы за самую скромную квартиру, самую скромную пищу. Конечно, еще раз и еще раз этот текст, скажем так, теоретически обращен
тем, кто взыскует иночество, то есть будущим монахам, поэтому понятно, самая скромная квартира, самая скромная пища. Но, конечно, и нам, дорогие братья и сестры, тоже не стоит забывать, что, несмотря на то, что, скажем так, мы имеем полное право жить комфортно, жить так, чтобы нашим близким было приятно находиться дома, и Господь на Тайной вечере, на браке в Кане Галилейской из воды сделал не просто какое-нибудь дешевенькое, а самое вкусное вино. Поэтому принимать вкусную пищу, хорошую, качественную, нет ничего плохого в этом. Но, конечно, будем помнить о том, что и хорошее жилье, и качественная пища, все это средство, а не сама цель. И если, как раз-таки, о чем говорит отец Александр, соединять вот какой-то, скажем так, уровень своей жизни с тем, что мы помогаем, не зацикливаемся только на своей жизни, помним о том, что есть люди, которым тяжелее, чем нам, и так далее, тогда мы не будем упускать то, чему учил нас Христос и чему учит нас Церковь. Важная деталь. Отдавай свои деньги бедным, но именно бедным личностям, а не фондам помощи. Звучит как-то странно, почему нельзя отдавать деньги в фонды помощи. Что такого? Да, нам, каждому из нас, я думаю, хорошо известны отдельные фонды, которые действительно оказывают качественную адресную помощь людям, нуждающимся в той или иной, скажем так, сфере. И странно, да, читать эти слова. Почему нельзя помогать фондам, участвовать в помощи, которую организуют некоторые фонды? Здесь мысль какая? Мысль, что важно помогать личностям. Почему? Потому что, когда мы помогаем личностям, мы проявляем участие, внимание, сострадание конкретному человеку. Вспомните случай, когда нам вот с вами удавалось как-то помочь близкому человеку, который, может быть, не сидит во вретище, на хлебе в воде, там на площади Сороненского, но, тем не менее, нуждается, да? И вот мы как-то помогли ему одеждой, продуктами, может быть, ноутбук подарили студенту, да? Ведь этой помощью материальной не ограничивается наше участие в жизни человека. Ведь мы пообщаемся с ним, узнаем, как ему наша помощь, пришлась ли в пору, к месту ли она и так далее. То есть в таком случае помощь личности конкретному человеку — это всегда внимание, время, уделенное ему, его нужде, его скорби и так далее. Поэтому даже если мы помогаем через какие-то фонды, то важно, во-первых, не терять памяти о том, что милосердие — это именно акт сострадания, и помнить о том, что фонды, ну, тоже могут быть разные, то есть какие-то могут быть проверенные, надежные, у которых хорошая отчетность, что мы знаем, куда эти деньги идут, и мы не просто так равнодушно, холодно переводим какие-то там, значит, свои крохи, да, по номеру телефона, а понимаем, на что именно такая помощь пойдет, и как-то интересуемся вообще судьбой благополучателей и так далее. То есть помощь не такая безликая, а участливая. В таком случае это милосердие. А без участия это просто финансовая операция, только и всего. Далее. Ходи всегда в одну и ту же церковь. Давайте начнем с этого. В одну и ту же церковь. Ну, странно, да? Почему? Можешь же ходить в разные храмы.
ну, кому-то нравится. В один собор пойдешь, там красиво поют, в другой день в другой собор, в другой день в третий. Вот. В Санкт-Петербурге можно менять приходы каждый день, и полгода ходить по храмам, наверное, все не успеешь обходить, да, обойти. Но дело-то в том, что почему важно быть частью одного прихода, конкретного прихода. Ну, давайте приведем сравнение. Мы можем ходить по разным тренажерным залам и пробовать везде разные там, условия. Но для того, чтобы был какой-то уверенный прогресс в нашем, скажем так, физическом здоровье, должна быть какая-то регулярность, постоянство. И гораздо проще вот это постоянство настроить, если мы ходим в одно и то же место. Это, заметьте, лишь о спортивном зале, где, может быть, только штанги и гири нас ждут. А в храме гораздо все сложнее и глубже. То есть здесь у нас есть священник, который в той или иной степени узнает нас, помогает нам, может быть, отвечает на вопросы, принимает исповедь и так далее. То есть, если мы становимся частью какого-то прихода, это, во-первых, возможность вечно не отвлекаться на какие-то детали богослужения, уже привыкнуть к ним. Во-вторых, возможность наладить контакт с каким-то конкретным священником. И третье, что также немаловажно, это возможность войти глубже в часть приходской семьи и занять в ней какую-то важную роль. Я не имею в виду достичь чего-то, а я имею в виду быть полезным, то есть включиться в жизнь общины, помогать организовывать приходские праздники, какую-то социальную деятельность прихода, да, в ней принимать участие. Воскресную школу, может быть, помочь для детей организовывать и так далее. То есть быть не просто посетителем храма. Вот многие люди говорят, я прихожу в церковь к Богу. Ну, так-то, ну так, к Богу, конечно. Но Господь, заметьте, Он основал церковь как собрание верующих, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. То есть Богу не угодно, чтобы мы останавливались только лишь на индивидуальной молитве, но Ему угодно, чтобы мы были собранием верующих. Поэтому да, в церковь мы приходим к Богу, но вместе с тем мы приходим не как единичные атомы, а как молекула, как собрание людей, которые друга поддерживают, слушают, поздравляют с праздниками, разделяют горе и так далее. Вот это важно подчеркнуть, что приходя в церковь, мы не должны воспринимать себя как посетители какого-то магазина, где есть я, есть прилавок с продуктами и есть человек, который пробивает мне их на кассе. И то, кстати сказать, вот про магазин, да? Вот сколько я ходил со своими бабушками, дедушками в магазины, и с маминой, с папиной стороны, бабушки, дедушки живут уже много-много лет в одном и том же месте. И поверьте, для них посещение магазина — это тоже не такое безликое посещение, это всегда какое-то общение. Они знают этих продавцов, хозяинов этих магазинчиков, лавок, спросят, как дела, поздороваются, как дети, как внуки и так далее. То есть даже для них, даже поход в магазин — это не просто приобретение продуктов питания. То ли еще бы храм. Конечно, храм — это место не только общения с Богом, это место общения друг с другом. Поэтому, вы знаете, вот эти там устрашающие таблички по типу «кто говорит в храме, у того бывают скорби». Ну, да, конечно, болтать всю службу — это очень вредно и мешает другим людям.
Но вместе с тем, то, что увидев близкого, знакомого человека в храме, я рад с ним поздороваться, спросить, как его жизнь, мне кажется, это совершенно нормально. А где еще людям встречаться, как не в храме? Ну, приходите заранее, там, не во время чтения часов, а чуть пораньше, там, минут на 10-15. Это важно помнить, что церковь — это не просто такой кинотеатр, где мы смотрим на вот что-то происходящее. Это наша совместная молитва. И здесь важно участие каждого, важно как часть совместной молитвы, а не как только индивидуальной. Надеюсь, что здесь я, да, уже много сказал. Далее. Старайся помочь реально. Не лекциями о духовной жизни или иконах, не учительством, а тряпочкой. Этого служения держись и будь церковна в полном послушании у настоятеля. Пожалуй, это актуально для тех, кто уже имеет какой-то церковный опыт и борется с искушением быть бесконечным учителем духовной жизни. Да, вот это такое опасное искушение видеть себе человека, который бесконечно всех чему-то учит. Те, кто просит этого, хочет, ждет, и те, кто этого не хочет, не ждет и не просит. Вот будем этом помнить, что в рамках своего прихода даже священник — это далеко не только человек, который говорит сам вон о проповеди или дает наставление прихожанам. Нет. Это человек, который имеет те или иные послушания, даже если он настоятель, все равно, можно сказать, да, у архиерея там послушание. И место, где даже священник не только учитель, но и тот, кто помогает, тот, кто часу жизни прихода, помогает. Нужно сказать, что вот об этом часто наши прихожане как будто бы не думают, что храм — это место, где можно помочь. Как-то воспринимают так, что в храме все, ну, сотрудники же есть в храме, они там зарплату получают, что буду лезть. Ну, действительно, если я первый-второй раз в храме, ну, да, странно как-то там напрашиваться на помощь какую-то. Но в целом, если я уже длительное время в рамках какого-то прихода, ну, мне кажется, вполне логично, если мы видим, где наша помощь актуальна, ее предложить. И важно, оказывая эту помощь, делать то, что нужно. Настоятель, как глава прихода, он видит, что более актуально и нужно приходу. А мы должны его руководство в данном случае держаться, а не навязывать свою помощь там, где она, может быть, и не нужна. Далее. На служение не напрашивайся, не печалься о том, что, мол, не используй твои таланты. Помогай, служи в том, что нужно, а не там, где ты считаешь нужным. Ну, пожалуй, я уже об этом сказал. Далее. Читай и учись в меру сил. Но читай не только монашескую литературу, а шире. Действительно, очень дельный совет, поскольку многие православные, ну, скажем так, в эпоху своего неофитства, обращаясь к вере, начинают думать, что вся литература, что они, скажем так, имеет гриф, значит, издательство Русской Православной Церкви, все от лукавого. Или все, что не написано святым отцом древности, тоже все в суе. Но это далеко не так. Почитаем Василия Великого о пользе чтения языческих книг. Прекрасно, пишет святитель Василий Великий, что то, что соотносится с христианством на фундаментальном уровне, мы не только
можем читать, но и должны это в свою копилочку складывать, обогащаться. Не будем замыкаться только лишь на церковной, духовной литературе. Будем помнить о том, что и, например, русская классическая литература, насколько она обогащает наше представление о духе человека, о его запросах, о его глубинных проблемах. А ведь это же все про нас. Не только про меня, но про людей, которые рядом со мной. Про жизнь, которая нас, между прочим, объединяет. Поэтому, действительно, не только монашеская литература, в кавычках, а шире — это то, что может нас насытить, дать нам полезную пищу для нашего духа и нашего ума. Далее. Да, у нас Ольга из Волхова задала вопрос. Давайте сейчас прервемся, потом вернемся к отцу Александру. Значит, Ольга с таким вопросом, что ее сын в возрасте 31 года значит, не знает, покупать или не покупать, как Ольга выражается, кладовку в новостройке в подвале в Питере. Ну, что сказать? На такой частный вопрос совершенно не могу дать какой-то общий ответ, поэтому думаю, что, Ольга, если вам нужно какое-то разъяснение, то вы можете обратиться к тем людям, которые могут знать больше деталей. Вот. А насчет приобретения недвижимости в Санкт-Петербурге, я тут не специалист, боюсь. Но желаю помощи Божией вашему сыну в принятии правильного решения по этому поводу. Да благословит вас Господь. Дальше. Продолжаем. Значит, если друзья и знакомые зовут в гости, потому что они близки к тебе, иди, но с рассуждением и не часто. Нигде не оставайся больше 1,5-2 часов. После этого самая дружеская атмосфера вредна. Вспомним еще раз, что текст адресован монашеству в будущем, да, тем, кто взыскует иночество. Наверное, в таком случае действительно опасно излишне, вот без какого-то такого, без ограничений наслаждаться дружеским общением, потому что оно не всегда духовно. И даже если это друзья церковные, не всегда, скажем так, трезво может отметить, не всегда даже самая дружеская церковная атмосфера, вот она способствует какому-то такому трезвому внутреннему состоянию. Но еще раз и еще раз, пожалуй, вот этот совет я бы отнес все-таки именно к тем, кто, как говорит отец Александр, взыскует иночество, потому что для вот обычной мирской жизни, наоборот, мне кажется, в нашей тем более такой жизни, которая так стремительно проходит так ценно время, которое мы проводим с близкими, с друзьями. И 2 часа, конечно, это совершенно недостаточно, чтобы, ну, хоть как-то перевести дух и о чем-то поговорить. Поэтому здесь я бы сказал, что это совет такой специфический. Дальше. Одевайся абсолютно как все, но скромно и без видимых знаков обособления в духовную жизнь. В полном соответствии с Евангелием, да, когда постишься, умажь, значит, умой лицо твое, значит, и так далее, и не будь перед теми постящимися. То есть, что здесь, какая мысль? Что наш внешний вид не должен выдавать нас какую-то особую духовность. Вот в этом я согласен с отцом Александром, что духовность не должна отождествляться с каким-то
таким духом изоляционизма. Нет. Мы должны не искать видимого такого обособления от мира, но, оставаясь частью этого мира, быть его солью. Вот такой парадокс. Христос сказал: «Я избрал вас от мира». То есть мы не часть мира. Мира, в смысле, падшего вот этого, да, падшей человеческой общности. Но в то же время мы посланы в тот же самый мир проповедовать Евангелие. Поэтому не стоит городить лишних барьеров, лишних препятствий между нами и людьми, которые, может быть, да, не через нашу какую-то проповедь порой, не через наши слова, но просто приобщившись к христианской радости, через, может быть, в том числе через нашу жизнь, таким образом как-то на один шажочек становится ближе ко Христу. Далее. Будь всегда прост, светел, весел. Ну, это, наверное, в продолжении, да, предыдущей мысли. То есть духовность не должна, знаете, как-то делать нас какими-то, я прошу прощения за лексику, замороченными людьми. Людьми, которые говорят на своем каком-то духовном языке, на свои духовные темы. Мы должны помнить, что Евангелие написано на языке, понятном для человека того времени. И церковная проповедь всегда искала возможности говорить на самых актуальных вот таких рубежах. Поэтому мы не должны искусственно ограждаться, отделять себя. Пожалуй, возможно, это лишь только какая-то временная мера, когда человек только вот формирует свою церковную жизнь, да, как-то, скажем так, вырвать себя из, ну, какого-то такого ритма повседневности. А так, в целом, по духовному человеку не должно быть видно по его одежде и взгляду, что он какой-то зациклен на своих особо духовных заботах. Не учи. Избегай как огня духовных разговоров и всяческой религиозной и церковной болтовни. Как хочется согласиться с Александром. Как часто именно те самые религиозные, церковные разговоры приводят человека к полному опустошению. Да, это какие-то церковные сплетни, байки, какая-то глупость, да, скажем так, одетая в церковной одежде и так далее. Очень актуальный и важный совет. Не ищи себе духовного старца или руководителя. Если он нужен, его пошлет Бог. И пошлет, когда нужно. Тоже очень актуально и важно. Есть такое понятие духовник. Духовник как тот, кто руководит человеком в духовном плане, является вот таким наставником, руководителем. И вот, пожалуй, те люди, с которыми я общаюсь, как правило, это люди, у которых нет какого-то, ну, такого духовника особенного. Есть люди, священники, которым вот прихожане приходят на исповедь. Может быть, к какому-то священнику чаще, чем к остальным, да, или, скажем, по каким-то особенно важным случаям приходит к какому-то священнику. Но вот такое, такие отношения чадо-духовник, я встречаю их достаточно редко. Ну,
человек может называть священника духовником, но священник может быть не в курсе, что его так считают, да, таковым. На самом деле, действительно, вот эти отношения, они не стоит забывать, что это очень личная, индивидуальная история. И если у человека есть духовник, это славно, это очень радостно. Но далеко не у всех он есть, далеко не всем Господь его посылает. И это не значит, что человек без духовника не может спастись. Нет, конечно. Руководство нужно, доброе советование нужно, но не всегда это духовник. Порой это просто добрый священник. Добрый, мудрый, чувством юмора, какой-то батюшка, который готов выслушать, дать совет, там, поддержать и так далее. Но не всегда это духовник в полном смысле этого слова, тот, кто вот знает все детали моей жизни, тот, кто слова которого я готов вот, воспринимать как высочайший авторитет, прислушиваться, даже если самому кажется это не, вот, неоправданно и так далее. Если нужен такой руководитель, то Бог его пошлет. Может быть, мне и не нужно. Может быть, в моих обстоятельствах жизни мне довольно вот, слышать слова священника, может быть, даже случайного, или человека, который не особо знаком с деталями моей жизни. Как вот владыка Антоний Суржский вспоминал о себе, что, будучи еще молодым священником, он внезапно был застан врасплох глубоким личным вопросом от одной уже пожилой женщины, церковной, многолетней прихожанки из первого поколения эмиграции. И он спросил ее: ну, простите, я молодой священник, есть гораздо более опытные пастыри, почему вы спрашиваете меня о таком сложном личном вопросе? Она говорит: я знаю, что вы молодой. Я для того, к кому подошла, что вы молодой, значит, может быть, ляпните что-нибудь и попад. Действительно, наверное, такое бывает. Вот. Но в этом смысле вот церковная такая привычка, что ли, да, такой опыт, когда мы просто обращаемся к Богу: Господи, открой, пожалуйста, через священника свою волю. Да. Может быть, это совершенно незнакомый нам священник. Но мы идем от всего сердца, обращаемся к Богу и слышим, различаем в его словах что-то, что вот так отвечает на самые глубинные запросы нашей жизни. Может быть, священник сам не понимает, что он сказал, или не понимает, как его слова отзываются в нашем сердце. Но мы его услышали, или услышали, лучше сказать, то, что Господь через него нам сказал. Я все-таки должен подчеркнуть, что это не значит, что мы должны абсолютизировать слова священника или видеть в них вот, безусловный и непререкаемый авторитет. Последний оплот истины. Нет, ни в коем случае. И священники допускают большие, даже страшные ошибки. Вот могу поделиться, да. Одна женщина, зная про нее, что у нее случилась замершая беременность, и вот горе-пастырь один запрещал ей, представляете, обращаться в больницу, потому что якобы это будет аборт. Ну, какая глупость. Женщина чуть не умерла. Она обратилась в больницу, уже было очень поздно. Слава Богу, успели ее спасти. Вот. Ребеночек-то был уже давно, к сожалению, мертв. Вот представляете, такая вот, такие необдуманные слова священника, какие серьезные последствия могли бы за собой повлечь. Так что, дорогие, не будем абсолютизировать слова священника. Не будем забывать, что они тоже человеки. И тоже, ну, имеет свойство ошибаться. Да? Всегда соотносим это с рассуждением, с тем опытом, который у нас есть, совестью и так далее. В конечном счете, если какие-то вопросы, можно спросить у другого священника, да, у третьего там и так далее. Дальше. Прослужив и проработав таким образом 10 лет, никак не меньше, спросил Бога, продолжать ли так жить,
или нужна какая-нибудь перемена. И жди ответа. Он придет, и признаком его будут радость и мир в Духе Святом. Очень глубокие и, на мой взгляд, правильные слова. Часто человек ищет свой путь в жизни и не знает, куда ему податься, чему посвятить свое время, свои силы. Понимая, что он, может быть, там не хочет быть священником там, или каким-то вот, церковнослужителем, но при этом хочет служить Богу, иметь какое-то дело, как-то помогать другим людям. И при этом постоянно меняет одну работу на другую, место жительства, круг общения, постоянно и бесконечно что-то меняет. Вот такому человеку, мне кажется, очень важно вслушаться в слова отца Александра. 10 лет, никак не меньше, прослужи и проработай таким образом, и спроси у Бога, продолжать ли так жить, нужна какая-нибудь перемена и так далее. И ответ придет, и признаками его будут радость и мир в Духе Святом. Порою мы тревожимся и страшимся, что совершим какую-то ошибку, что решение, принятое нами, будет плохим, приведет к дурным последствиям. Но будем помнить, что Господь не судит нас за то, насколько практично мы вложились в недвижимость, насколько более качественную машину мы приобрели, насколько, скажем так, хороший садик мы нашли для своих детей. Господь судит нас не за земные вещи, а за духовные. И даже ошибочное решение. Решение, которое потом, спустя время, покажется нам, ну, неправильным, ошибкой. Важно то, не какое решение мы приняли, а как, с каким настроением, с каким устроением, то есть внутренним таким состоянием. И поэтому порой человеку следует снять тревогу, выбрать какой-то путь, и, как сказано в Евангелии, взявшись за плуг, не оборачивайся назад, прими какое-то для себя решение внутреннее, да, определись, попробуй, и иди, и спустя время Господь откроет тебе, скорректирует. Что не нужно, уберет. Если заходишь в тупик, вернет назад. Важно помнить, что вечно стоять на распутье и выбирать, в какую кассу в магазине нам встать, это не лучшая стратегия. Порой лучше сделать уже решение, и даже если потом оно покажется не самым лучшим, не самым прагматичным, не самым выигрышным. Главное, что мы приняли его с чистым сердцем и с безукоризненной совестью. Вот это важно. Не забывать о том, что говорил Христос. Довольно для каждого дня своей заботы. Порой вот эти такие мирские решения, квартиры, завещания, деньги, машины, работы, сады, школы, университеты, личная жизнь, сколько тут вопросов, да. Порой вот эти терзания, они занимают у человека столько сил и энергии, что он теряется и забывает, а зачем я, собственно, вообще все это начал. Прислушаемся к словам отца Александра. Будем помнить о том, что решения, которые принимают за нами в жизни, они могут быть правильными, а могут быть неправильными, могут быть верными, могут быть ошибочными. Но Господь судит нас не за их правильность или ошибочность, а за то, с каким устроением духа, с какой совестью мы их приняли.
доверили ли мы Богу свои пути, открыли ли Ему свое сердце. И действительно, когда нужен ответ, когда без него нам никак не обойтись, Господь посылает его. И радость и мир в сердце — это вернейшие признаки того, что Господь помогает нам в нашем пути. Будем, дорогие братья и сестры, чутки вот к этим признакам Духа Святого, признакам руководства, участия Бога в наших жизнях. Я думаю, что в целом дневники отца Александра — это очень полезные для уже опытных в церковной жизни людей тексты. Да, в чем-то мы можем спорить, в чем-то не соглашаться. Но, во-первых, сама привычка вести дневник очень хорошая, да, помогает рефлексировать, как-то вот оценивать происходящее. И в дневниках отца Александра мы видим такого живого, горящего человека, который честен перед самим собой, который умеет вычленить свою жизнь главное, второстепенно, который умеет не лицемерить, по крайней мере, перед самим собой. Это очень важные навыки, особенно в церковной жизни. Поэтому, читая их, я думаю, опытный церковный человек может многому научиться, может многое для себя извлечь, приобрести для себя. В том числе вот эти слова. Мы с вами поговорили о словах из дневников отца Александра Шмемана, протопресвитера Александра Шмемана, и затронули ряд тем, связанных с поиском своего жизненного пути, с определением своего служения, работы, церковной и светской позиции в жизни. И я надеюсь, что эти слова натолкнут нас на полезные размышления. У микрофона был Ирий Евгений Тимофеев, клирик храма Святого Пророка Ильи на Пороховых. Доброго вечера, уважаемые радиослушатели!

0: В исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова прозвучал 103-й псалом на музыку Сергея Васильевича Рахманинова.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Вопрос о труде – это тема, в которой верующим есть о чем поговорить с неверующими. Тут накопилось столько взаимного непонимания, обвинений и страсти, что требуется прежде всего способность и желание честно, открыто и свободно посмотреть в самую глубину вопроса, преодолеть дешевые и поверхностные обвинения, каких так много было в прошлом. Поставить же этот вопрос тем уместнее, что он все время остро и болезненно ставится самой жизнью. С трудом явно неблагополучно. С одной стороны, сознательный труд людей и повышение его производительности провозглашаются основой всего величественного здания нового общества. А с другой, в жизни, в действительности, этот будто бы освобождающий труд все время приходится навязывать принудительно, закреплять его за человеком силой. Но этот фактический крах всех возвышенных теорий о труде не мешает казенным идеологам упрекать религию в непонимании и недооценке труда. Христианская религия, пишет один из них, совсем по-иному оценивает труд. Согласно Библии, труд есть наказание Божие за первородный грех. Бог обрек все поколения людей в поте лица, в тяжелом труде добывать свой хлеб насущный. Самой возвышенной деятельностью православная церковь всегда считала служение Богу. Она способствовала отходу людей от общественно полезной деятельности, создавала тысячи монастырей, в которых монахи посвящали всю свою жизнь бесплодным молитвам. Таков по казенной идеологии религиозный, христианский подход к труду. Но так ли это? Начнем с фактов. Если ограничиться только одной русской историей, то уже тут очевидна ложь этого обвинения. Трудно себе представить что-либо более общественно полезное на заре русской истории, чем монастырь. В этом согласятся все историки, одинаково верующие и неверующие. Монастырь – это и школа, и университет, и центр земельной колонизации, и рассадник искусства, и, наконец, первичная форма социальной помощи, заступничества и организации. От одного монастыря преподобного Сергия растет целая сеть монастырей, включающих русский север в цивилизацию. И то же самое можно сказать и о Западе. Само слово «университет», например, монашеского происхождения. И именно там, в монастырях, создавалась и росла дисциплина ума, с которой начинается история современного научного расцвета. Но оставим факты. Посмотрим на теорию. Казенная идеология, указывая на труд, как на проклятие и наказание, указывает только на одну сторону, на одно измерение труда. Да, действительно, труд может быть и веками был проклятием и рабством. Отсюда ведь и слово «трудно». Но разве не то же самое в «Капитале», говорит Маркс? Труд есть проклятие и рабство, когда он отчужден от человека, когда он не соответствует изнутри призванию и природе человека. Но труд, и тут второе измерение религиозного христианского подхода к нему, может и должен быть возрожден и преображен, как и все в мире. Человек, созданный по образу Богу, создан Творцом и Делателем. «Отец мой до ныне делает, то есть творит», — говорит Христос. И труд возрождается и преображается, когда он совпадает с подлинным призванием, с подлинной природой человека. И тут исторически как раз монах может служить примером. Он трудится свободно и радостно, потому что он знает цель каждого, даже самого с виду незначительного и тяжелого труда. Он знает, что в конце всякого труда не просто польза, не нечто внешнее, а то царство любви и света, вне которого никакой цели нет ни у человека, ни у человечества. И не пора ли понять, что провал теперь же многолетней теории труда, насажаемой у нас казенной догматикой, в том как раз, что она не соответствует, не отвечает врожденному абсолютизму человеческого духа, что в ней нет того вдохновения любви, света, творчества, свободы, без которых труд был, есть и остается рабством.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.
3: Дорогие друзья, приглашаем вас в наш радиолекторий.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории государства российского и русского общества. Напоминаю, что у нас с вами сегодня 93-я программа. Мы вновь возвращаемся к событиям одной из самых значительных и важных эпох в истории российского государства.

городских волнениях и восстаниях середины 17 века и о самой большой социальной войне эпоху Алексея Михайловича, вошедшей в историю под именем бунта Степана Тимофеевича Разина. Вот, собственно, на наших размышлениях, которые касались последствий этого трагического события, мы закончили нашу последнюю программу. И, конечно, необходимо сказать о том, что рассматривать события русской истории, очень сложные и важные середины 17 века, исключительно через призму социальных потрясений, как это очень часто делалось в советское время, было бы не совсем правильно, ибо не меньшее значение имела и та положительная сторона царствования, которая была связана с определенными достижениями и преобразованиями, которые в той или иной степени, как я неоднократно подчеркивал в наших предыдущих лекциях, подчеркивали неизбежность сближения России с Европой, начавшейся, по сути, еще на рубеже XVI-XVII веков. Вот нашу сегодняшнюю программу и следующую мне бы хотелось посвятить такому не совсем обычному понятию, как дух времени. А дух времени в первую очередь отражается в конкретных человеческих судьбах, в биографиях современников того времени, о котором мы говорим. И вот поэтому, наверное, прежде чем говорить о внутренней политике царя Алексея Михайловича, о том, что она значила для общества, хозяйства, страны в целом, прежде чем говорить о таком печальном явлении, как раскол русской церкви, давайте попробуем посмотреть на эпоху Алексея Михайловича через судьбы двух его ближайших соратников, через судьбы двух людей, чьи имена оказались неразрывно связаны с эпохой Алексея Михайловича. Я говорю об Афанасии Лаврентьевиче Ордино-Щекине и Федоре Михайловиче Ртищеве, двух очень ярких государственных деятелей России середины XVII века, имена которых, в общем-то, к сожалению, мало что говорят нашему с вами рядовому современнику. Тем более, что ни в учебниках истории, в школе, вот, даже вот в каких-то мероприятиях, связанных с увековечиванием памяти тех или иных исторических деятелей, вот, имена Афанасия Лаврентьевича Ордино-Щекина и Федора Михайловича Ртищева упоминаются очень нечасто. А между тем, это были два действительно ярких современника Алексея Михайловича, ярких общественных и государственных деятеля, и в первую очередь ярких характера, и в то же самое время характера друг на друга очень непохожих. Вообще, конечно, человеку, который живет в начале 21 века, очень трудно представить себе реалии событий и реалии человеческих судеб, которые отстоят от этого века в глубину времен на 3-4 сотни лет. И совершенно очевидно, что люди и вот эти два человека, о которых мы будем говорить, и другие их современники, они жили совершенно иначе, нежели чем живем мы. Мотивация поступков и сами поступки зачастую были совершенно другими, просто в силу того, что эпоха очень сильно изменилась. И тем не менее, давайте попробуем посмотреть на двух этих людей вот через призму эпохи середины 17 века и, знакомясь с их судьбами, порассуждать о времени этом в частности. Тем более, что есть и было нечто общее, казалось бы, что это общее есть, то, что нас, православных христиан, с ними связывает. Это в первую очередь вера, которая должна бы служить вот таким соединяющим мостом христиан из дальних эпох с христианами современными. Но, к сожалению, получается это далеко не часто. Итак, сегодняшний рассказ мне бы хотелось начать со знакомства с Афанасием Лаврентьевичем Ордино-Щекиным. Василий Осипович Ключевский, подход которого к русской истории принципиально, например, отличался от подхода Сергея Михайловича Соловьева, ибо Ключевский

0: и в первую очередь рассматривал историю не как историю государства, государственных учреждений, институтов и политической власти, а в первую очередь как историю людей, историю общества, этот подход мне субъективно наиболее близок и важен. Так вот, Василий Осипович Ключевский видел в Афанасии Лаврентьевиче московского государственного человека XVII века. А кто же такой государственный человек? Вообще, вот это словосочетание «государственный человек», оно очень интересно. Государственный происходит от слова «государев». Человек, который служит своему государю. А вот если понимать государство шире, и в первую очередь понимать государство не как совокупность политических институтов и бюрократии, а именно в первую очередь как соединение вот этих структур с обществом, при этом общество и интересы общества должны и частных лиц, конечно, учитываться и занимать особо важное значение, к чему Ключевский, собственно, всегда и призывал. И вот поэтому Василий Осипович Ключевский, когда дает ответ на вопрос, кто такой государственный человек, как мне кажется, писал очень справедливые слова. По Ключевскому, кто такой государственный человек? Ведь это значит развитой политический ум, способный наблюдать, понимать, направлять общественные движения самостоятельным взглядом на вопросы времени, с разработанной программой действия, наконец, с известным простором для политической деятельности. Эти слова написаны во второй половине XIX столетия достаточно давно. Дорогие радиослушатели, посмотрите вокруг себя. Много ли в современной России, в нашем сегодняшнем дне, мы видим людей с развитым политическим умом, способных наблюдать, понимать и направлять общественные движения? Много ли мы видим людей с самостоятельным взглядом на вопросы времени, даже если эти взгляды отличаются от общепринятых? Я уже не говорю о людях, которые бы имели свою собственную программу действий, простор для политической деятельности. Если вот такую оценку Ключевский употребляет по отношению к Афанасию Лаврентьевичу, мы уже сразу понимаем, что перед нами фигура действительно незаурядная была. Собственно, Ключевский, который очень, как мне кажется, талантливо умел улавливать суть вещей и прекрасно понимал очень важное существо исторических событий, которое много позже, уже после Ключевского, замечательный и талантливый русский мыслитель Федор Августович Степун назвал такой способностью понимать, что пустяки играют в истории очень важную роль. Так вот, Ключевский сумел улавливать вот эту сущность, выделить три очень важных принципа общественно-политической деятельности Афанасия Лаврентьевича Орденнощекина. Эти три принципа, они проходят через весь его сознательный политический жизненный путь, через его политическую карьеру при Московском дворе и общественную деятельность. Какие же это принципы? И здесь интересно не только, насколько Орденнощекин бессознательно этим принципом действовал, хотя потому что трудно себе представить, чтобы он это сформулировал в качестве какой-то конкретной своей политической программы. Но интересно то, что в конце XIX века вот талантливый русский историк считал вот эти политические принципы важными, правильными, спасительными для российского государства, которое нуждалось в глубоких реформах и переменах в эпоху Василия Осиповича Ключевского. Итак, что это за принципы? Во-первых, улучшение правительственных учреждений и служебной дисциплины. Во-вторых, выбор добросовестных и умелых управителей. И, наконец, в-третьих, государственная прибыль, государственные доходы, казенная прибыль должны увеличиваться посредством подъема народного богатства через развитие промышленности и торговли. Как мне кажется, все вот эти три важных и, казалось бы, совершенно естественных, цивилизованных, как бы сейчас сказали, политических принципа, остаются очень мало востребованы и в жизни современной России, не только в жизни России середины 17 века. Мы, как воздух, нуждаемся в улучшении деятельности правительственных учреждений. Я думаю, это понимает и власть современная. Я думаю, что мы, конечно, нуждаемся в выборе добросовестных и умелых управителей, а вот с этим намного сложнее. Может быть, если с умелостью все еще не так плохо обстоит, то, к сожалению, с добросовестностью намного хуже. Ну и, наконец, последний и главный принцип, который полностью и категорически просто попирался на протяжении всего советского периода русской истории. Богатство государства тесно было связано с народным благосостоянием. И государственные доходы могли увеличиваться не за счет ограбления общества, не за счет истребления его производственных сил, которые могли производить эту прибыль, а за счет мероприятий, которые бы повышали народное благосостояние, способствовали экономическому росту, способствовали бы улучшению хозяйственной деятельности и частной хозяйственной инициативы. Как мы видим, в общем-то, политическая программа Афанасия Лаврентьевича весьма современна и своевременна.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Итак, сын мелкого псковского дворянина родился в 1605 году в Пскове. Это тоже весьма интересно, учитывая то, что Псков тогда служил таким своеобразным непризнанным окном, ну, если не окном, то форточкой уж как минимум в Европу. Он был обучен своим отцом языкам разным, в частности немецкому, латинскому, и даже основам математического исчисления. И, видимо, отец Афанасия Лаврентьевича тоже был человеком незаурядным, поскольку, не имея никакой знатности и родовитости, он понимал, что знание может сыграть роль того социального лифта, который поможет его сыну, явно не лишенного талантов, сделать государственную общественную карьеру. В общем-то, Ордин Нащекин начал свою блестящую дипломатическую административную деятельность еще при царе Михаиле Федоровиче. И в этом смысле его прорыв в московскую элиту, которой еще очень большое значение играла родовитость, местничество, происхождение и так далее, был для своего времени действительно большим, очень существенным достижением. В 1642 году мы видим уже Афанасия Лаврентьевича на шведской границе, который занимался осмотром и исправлением пограничной линии на основании Столбовского мирного договора. Уже тогда говорили о нем на Москве, что Ордин Нащекин знает немецкое дело и немецкие нравы и не смущается перед иноземцами и иностранцами. Во время подавления псковского бунта 1650 года, о котором мы уже говорили, Ордин Нащекин обращает на себя внимание Алексея Михайловича своей расторопностью, распорядительностью. Когда началась война со Швецией, о которой разговор будет впереди, в 50-е годы 17 века, Ордин Нащекин показал себя, будучи воеводой, не просто хорошим полководцем и дипломатом. Он был одним из немногих представителей русской политической элиты, которые открыто восставали против грабежей русских войск и безобразного поведения казачьих полков, не щадивших даже своих собственных соотечественников, зачастую тем самым производивших очень плохое впечатление на ливонцев, отказывавшихся от русского подданства. Ордин Нащекин был человеком, который всячески поддерживал формирование полков иноземного строя. Как я уже говорил, их история начинается еще в начале 40-х годов 17 века. Он призывал к тому, чтобы заменить старую дворянскую конницу этими полками, и этот процесс был уже необратим. В 1658 году Ордин Нащекин убедил курлянского герцога Иакова признать покровительство России и заключил даже с ним соответствующий договор, за что был пожалован в думные дворяне. Интересно, что Алексей Михайлович, сам царь, писал, касаясь особенностей службы своего любимца, писал ему: «Служба твоя забвенна николи не будет». Но, к сожалению, если очень многих наших современников спросить, кто такой Ордин Нащекин, боюсь, что многие пожмут плечами. Огромную роль Афанасий Лаврентьевич сыграл в заключении перемирия со шведами 1658 года, в соответствии с которым за Россией сохранялись завоевания в Ливонии. Еще одним очень важным его достижением было заключение Андрусовского перемирия 3 января 1667 года, и поляки приписывали уму и стараниям московского талантливого дворянина. Гремевшая в Европе слава 13-летнего перемирия, которого желали все христианские державы, писал один из польских современников, воздвигает Нащекину благороднейший памятник в сердцах потомков. Тем более, что, слава Богу, это перемирие принесло Московской Руси не только левый берег Днепра, но и Киев. Он был уже пожалован званием ближнего боярина и дворецкого, получил в управление посольский приказ, то есть фактически стал министром иностранных дел, говоря современным языком. Титул у него был совершенно замечательный: «Царственные большие печати государственных великих посольских дел оберегатель». Затем ему был вверен и Смоленский разряд, Малороссийский приказ, Новгородская, Галицкая, Владимирская чети и некоторые другие управления. Влияние Афанасия Лаврентьевича в московской элите очень сильно возросло. Но, будучи чрезвычайным ревнителем внешнеполитических дел, как мне кажется, не меньшие заслуги Ордин Нащекин снискал в делах внутреннего управления. Так, например, в середине 60-х годов он был воеводой в Пскове и осуществил ряд реформ, касавшихся самоуправления, выборного начала, допустил беспошлинную торговлю с иностранцами, устроил разные торговые кампании и даже вольную продажу вина. К сожалению, поскольку все эти мероприятия хоть и закончились с отзывом Ордина Нащекина, продолжались недолго, но тем не менее они сыграли очень большую роль, так как экономические взгляды Нащекина, в частности, вот эта его магистральная и очень близкая мне мысль о том, что благо государства зависит от благосостояния его подданных, его граждан, нашли свое применение в новоторговом уставе. О нем речь будет впереди, а также в устройстве торговых дворов для беспрепятственной торговли в Швеции и в России. Ордин Нащекин способствовал учреждению почты в Курляндии и Польшу. Он добился безопасных путей в Москву для купцов из Средней Азии, устроил путем перевода векселей заграничный денежный курс для России. С именем Афанасия Лаврентьевича связывались улучшение садоводства в средней полосе московского государства и даже кораблестроительство, первое начало его в Московской Руси. Надо сказать, что, конечно, его политическая деятельность не была совершенно безоблачной, я бы не сказал, что он не допускал тех или иных ошибок, но еще в большей значительной степени она была отягощена такой постоянной борьбой с канцелярской рутиной, бюрократией, с очень отдельными и влиятельными представителями боярских группировок, например, Ильей Даниловичем Милославским, близким к царю. И тем не менее, все равно вклад этого человека в благоустройство московского государства, переживавшего, как мы уже видели из предыдущих программ, сложные времена, был очень велик. Надо сказать, что хотя Киев по Андрусовскому договору был приобретен Россией всего на 2 года, и в 1669 году мы должны были возвращать мать городов русских Речи Посполитой, тем не менее Ордин Нащекин добился, что Киев остался за московским государством. Василий Осипович Ключевский, которого я уже неоднократно упоминал, в этой связи писал: «Никто из московских государственных дельцов XVII века не высказал столько, как он, преобразовательных идей и планов, которые позднее были осуществлены Петром. Потом, и вот это, наверное, очень важно, ордену Нащёкину приходилось не только действовать по-новому, подчеркивал Василий Осипович, но приходилось и самому создавать обстановку для своей деятельности». Историк писал, и здесь я не могу не прибегнуть к длинной цитате: «Он отрешился от национальной замкнутости и исключительности и выработал свое особое политическое мышление. Он первый провозгласил у нас правило, которое стало явным, что доброму не стыдно на выкате со стороны, у чужих, даже у своих врагов». Очень важные слова, как мне кажется, имеющие непосредственное отношение и к современному состоянию дел государства российского. Еще раз их повторю: доброму не стыдно на выкате со стороны, у чужих, даже у своих врагов. После ордена Нащёкина осталось очень много бумаг, служебных донесений, записок, докладов царю. И они весьма любопытны, поскольку характеризуют не только Афанасия Лаврентьевича, но и преобразовательное движение того времени. Даже враги признавали, что Афанасий умел очень складно писать, но было у него, кроме владения пером и мастерства эпистолярного, еще одно редкое качество – это тонкий, цепкий, емкий ум, подчеркивает Ключевский, ум, который умел быстро схватывать данное положение и комбинировать по-своему условия минуты. Это был мастер своеобразных и неожиданных политических построений, с ним было трудно спорить. Вдумчивый и находчивый, пишет Ключевский, но иногда выводил из терпения наземных дипломатов, с которыми вел переговоры. И они же ему пеняли за трудность иметь с ним дело. Он не пропустит ни малейшего промаха, никакой непоследовательности в дипломатической диалектике. Сейчас же подденет и поставит в тупик оплошного или близорукого противника, отравит ему чистые намерения, самим же им внушенные, за что однажды пеняли ему польские комиссары с ним переговаривавшиеся. Такое направление ума совмещалось у него с неугомонной совестью и с привычкой, это, может быть, можно отнести к его недостаткам, колоть людям глаза их несообразительностью. Ключевский подчеркивал: ворчать за правду и здравый рассудок он считал своим долгом и даже находил в том большое удовольствие. В его письмах и докладах царю всего резче звучит одна нота. Все они полны часто очень желчных жалоб на московских людей и московские порядки. Орден Нащёкин вечно на все ропщет, всем недоволен, правительственными учреждениями и приказными обычаями, военным устройством, нравами и понятиями общества. И поэтому, конечно, понятно, что те симпатии и антипатии, которые связывались с именем Афанасия Лаврентьевича, достаточно быстро создали ему достаточно много противников, а самое главное, создали ему еще весьма неловкое и двусмысленное положение в московском обществе, как о том пишет Василий Осипович. Привязанность его к западноевропейским порядкам и порицание своих нравились иноземцам, с ним сближавшимся, которые снисходительно признавали в нем неглупого подражателя своих обычаев. Но это же самое наделало ему множество врагов между своими, давало повод его московским недоброхотам смеяться над ним, называя его иноземцем. Двусмысленность его положения еще усиливалась его происхождением и характером. Свои чужие признавали в нем человека острого ума, с которым он пойдет далеко. Этим он задевал много встречных самолюбий, тем более, что он шел не обычной дорогой, какой предназначен был происхождением, а жесткий и несколько задорный нрав его не смягчал этих столкновений. Нащёкин был чужой среди московского служебного мира. Он должен был брать с бою свое служебное положение, чувствуя, что каждый его шаг вперед увеличивает число его врагов, особенно среди московской боярской знати. Таким положением выработалась его своеобразная манера держаться среди враждебного ему общества. Он знал, что его единственная опора — это царь, не любивший надменности, и поэтому, когда Нащёкин обеспечивал себе эту опору, стремился ее сохранить, он прикрывался перед государем видом такого загнанного скромника, смиренного до самоуничижения. Надо сказать, что Алексей Михайлович достаточно долго и очень последовательно поддерживал своего весьма сложного в характере современника. Терпеливо выносил его многочисленные жалобы, которые, может быть, кстати, не всегда и во всем были справедливы, бы я еще раз говорю, для того, чтобы любая реформа осуществилась, нужно в первую очередь не законы справедливые сдавать, как-то верно через 100 лет подчеркнет и подметит Екатерина Великая, а менять нравы и обычаи людей, для которых эти законы сдаются. А вот это самое сложное, потому что порой для изменения нравов и обычаев нужна кропотливая, очень усердная работа и, в первую очередь, изменение самого себя. Конечно, это можно делать насилием, как к тому будет постоянно прибегать Петр Алексеевич в последующую эпоху, но принесет ли это обществу счастье? И хотя Нащекин постоянно жаловался Алексею Михайловичу на происки своих врагов и оппонентов, царь говорил, что никто его никому не выдаст, и более того, Алексей Михайлович грозил своим гневом его недругам и даже опалами за то, что они враждуют с Афанасием. Итак, если пытаться осмыслять политическое наследие Афанасия Лаврентьевича, на что можно в первую очередь обратить внимание? В его бумагах можно набрать значительный запас идей и проектов, подчеркивает Ключевский, которые принадлежащие разработке могли стать такими основными направлениями внутренней и внешней политики. Итак, первое правило Афанасия Лаврентьевича. Он был убежденным сторонником заимствования положительного и доброго того, что было на Западе. «Необходимо делать с примеру сторонних чужих земель», — писал он. Однако очень важно, что в отличие от петровского внутриполитического курса, Ордин Нащекин предостерегал Алексея Михайловича от такого слепого копирования, слепого подражания. «Какое нам дело до иноземных обычаев?» — говаривал Афанасий Лаврентьевич. «Их платье не по нас, а наше не по них». Таким образом, когда наши оппоненты говорят о том, что Афанасий Лаврентьевич был западником, с этим можно согласиться, но в то же самое время необходимо помнить о том, что это был западник, прекрасно понимавший, что можно и чего не нужно заимствовать. Он искал не искоренение русской национальной традиции, отрицание, уничтожение ее. Он искал, скажем так, соглашение общеевропейской культуры с русской национальной самобытностью. Такой курс требовал, конечно, гораздо большего времени, гораздо большего терпения, гораздо большего спокойствия. И, как мне кажется, он-то как раз и был верным, интуитивно верным. И потом, вот в эпоху Софьи Алексеевны, именно он и реализовывался, может быть, даже в значительной степени интуитивно. Поэтому, когда Афанасия Лаврентьевича называют западником, нужно помнить, что это был западник-реформатор, а не западник-революционер. Я бы сказал, что, сам того не желая, вольно или невольно, Афанасий Лаврентьевич, в общем-то, формулировал такой важнейший постулат политики консервативного либерализма, хотя, конечно, само это словосочетание появится только в XIX веке, ибо политика консервативного либерализма подразумевает не разрушение старого и воздвижение на этом месте чего-то абсолютно нового, а постепенное преобразование, постепенное улучшение старого за счет заимствования каких-то новых элементов. Это может быть и в общественном устройстве, в экономической политике, в армии, но это ни в коем случае не разрушение, а именно соглашение. То есть, в общем-то, такая достаточно консервативная реформация. Вот среди известных вам других выдающихся государственных деятелей России последующих эпох такими консервативными либералами по духу и настрою такой политики были Шуваловы при Елизавете Петровне. Я бы упомянул Николая Семеновича Мордвинова эпохи Александра I. Может быть, отчасти Конкрина, министра финансов в эпоху Николая I. Целый ряд соратников и единомышленников Александра II. В первую очередь Михаила Тариеловича, Лорис Меликова. Ну и, конечно, двух выдающихся государственных деятелей России последнего царствования, Петра Аркадьевича Столыпина и Александра Васильевича Кривошейна. Может быть, даже мое такое сравнение несколько смело и достаточно дискуссионно, но, тем не менее, факт остается фактом, что Ордин Нащекин был предшественником этих людей, пытаясь выработать именно тот политический курс, который бы следовал политике согласия нового со старым, а не разрушение старого во имя неизвестного нового. Надо сказать, что, конечно, Нащекин не мог помириться с духом и привычками московской администрации, в первую очередь руководствовавшейся личными счетами, а не интересом государственного дела. «У нас, — пишет Афанасий Лаврентьевич, — любят дело или ненавидят его, смотрят не по делу, а по человеку, которым его делает. Меня не любят, а поэтому и делом моим пренебрегают». Надо сказать, что когда государь, например, выражал Афанасию Лаврентьевичу неудовольствие за те или иные конфликты его с каким-то другим знатным представителем московской политической элиты, Афанасий Лаврентьевич отвечал, что личной вражды у него нет, но о государстве, о государеве деле сердце болит и молчать не дает, когда в государеве деле я вижу чье нерадение. Итак, вторым важным правилом, тоже современным, весьма, как мне кажется, и актуальным, которым руководствовался Афанасий Лаврентьевич Ордин Нащекин, это было правило «дело в деле», а не в лицах, которые это дело осуществляют. Очень своеобразный и широкий взгляд у Афанасия Лаврентьевича был на порядок внутреннего управления в московском государстве. Об этом, наверное, мы поговорим в нашей следующей программе. Прервемся до нашей следующей встречи. Благодарю вас, дорогие друзья, за внимание. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» с очередной программой по истории государства российского и российского общества был историк Кирилл Михайлович Александров. Сегодня была наша 93-я программа, и мы говорили с вами о взглядах и жизни одного из самых незаурядных деятелей в истории России XVII века, Афанасия Лаврентьевича Ордин Нащекине. Продолжим наше знакомство с ним в следующей программе. До новых встреч. Всего вам доброго.

0: Продолжение передачи слушайте в среду в это же время.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».
2: 3 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-процентщицы. Экскурсию 3 июля проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: В Санкт-Петербурге, недалеко от Мариинского театра, на стене одного из домов по набережной Крюкова канала находится мемориальная доска с надписью. В этом доме с 1882 по 1909 год жил и работал великий русский композитор Игорь Федорович Стравинский. Доска украшена изображением взлетающей сказочной жар-птицы. И это очень точно выбранный образ. Не только потому, что именно в этом доме рождалась музыка к первому балету Стравинского, не только потому, что именно балет «Жар-птица» на сюжет русской сказки открыл музыкальному миру новое имя, этот стремительный, поистине сказочный взлет словно изображает творческую судьбу композитора. Профессиональным композитором Стравинский стал сравнительно поздно, лишь после того, как весной 1905 года в возрасте 23 лет окончил университет. За 2 года до этого он начал пользоваться советами Николая Андреевича Римского-Корсакова, а с осени 1905 года занятия стали регулярными. Юношеское созревание было очень недолгим, а взлет оказался столь стремительным, что, в отличие от биографии многих других композиторов, первый же творческий период Стравинского, который открывается балетом «Жар-птица», стал периодом зрелости. Этот период творчества Стравинского позже назовут «русским». И с самого начала он предстает во всем великолепии. Его по праву считают самым блистательным в творчестве композитора. Ведь именно в эти годы были созданы самые известные произведения Стравинского. Прежде всего, балеты «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная» и многие другие сочинения. По существу, это вершинный источник, из которого впоследствии разовьются все творческие импульсы. 5 лет близкого общения с Римским-Корсаковым многое дали Стравинскому. Он воочию познакомился с техникой композиторского труда. Римский-Корсаков помог ему полюбить этот труд, развил волю, дисциплинированность в работе, обострил чувство ответственности перед искусством, творца перед творением. От Римского-Корсакова перенял Стравинский и многозначность преломления русской сказочной стихии. На протяжении 5 лет Николай Андреевич Римский-Корсаков являлся не только учителем, но и непререкаемым моральным авторитетом для молодого композитора, который испытывал к своему наставнику поистине сыновнюю преданность. В первом балете Стравинского особенно ощутима связь не только с музыкой, но и мировоззрением Римского-Корсакова. «Жар-птица» — это своеобразный вариант сюжета корсаковской оперы «Кощей», где также красотой и любовью преодолевается заточение, угнетение, смерть. В этом замысле будто в зеркале отражается направленность духовных интересов Римского-Корсакова. Музыкальная ткань балета также создавалась во многом благодаря урокам замечательного мастера оркестровки. Стравинский хорошо усвоил завет Римского-Корсакова. Музыка не перекладывается на оркестр, а пишется для инструментов оркестра. Все богатство оркестровых средств выразительности открывается в «Жар-птице». Музыкальный критик Борис Асафьев писал: «В «Жар-птице» Стравинский был ошеломлен открывшимися перед ним колористическими возможностями. Невероятно изобильна щедрость фантазии композитора. Это и нежная и строгая лирика хороводных танцев пленниц, и чарующая колыбельная, и искрометная феерия партии «Волшебницы-птицы». Терпкие краски найдены для обрисовки темного Кощеева царства. Мощно звучат ликующие звоны финала. Удивительно богата партитура первого балета Стравинского. Премьера «Жар-птицы» состоялась в Париже в 1910 году в рамках знаменитых русских сезонов Сергея Дягилева. Тогда Стравинский познакомился с Клодом Дебюсси, с которым его связала многолетняя творческая дружба. Объединял французского и русского композитора, помимо всего прочего, и интерес к Мусоргскому, которого высоко чтил Дебюсси, однажды обронивший примечательные слова: «Весь мой Пелиас содержится в Борисе». Имелись в виду оперы Дебюсси «Пелиас» и «Мелизанда» и Мусоргского «Борис Годунов». Стравинский же в 1913 году осуществил новую редакцию оперы Мусоргского «Хованщина» в сотрудничестве с другим французским композитором Марисом Равелем. Дебюсси открыл молодому композитору новые музыкальные горизонты, но помимо этого настойчиво звал его укреплять связи с национальной традицией. В 1915 году, в разгар Первой мировой войны, Дебюсси писал Стравинскому: «Будьте со всей мощью вашего гения великим русским художником». Так чудесно быть одним из сынов своей родины, быть связанным со своей землей, как связан с ней самый бедный крестьянин. Балет «Жар-птица» открыл первый русский период творчества Стравинского, который, в свою очередь, открыл и во многом определил весь творческий путь композитора. Современный исследователь отмечает: до сих пор русское, заложенное в музыке Стравинского, изучалось лишь на примере первого творческого периода. Что же касается последующих периодов, обычно подчеркивалось то, что являлось вненациональным, универсальным и что отъединяло композитора от России. Однако он никогда не порывал преемственных связей с русской культурой, о чем, в частности, говорят и та душевная теплота, с которой он вспоминает о днях своей юности, его отношение к Петербургу, к Пушкину, и, наконец, усилившаяся тоска по родине после посещения в 1962 году Советского Союза уже 80-летним композитором, о чем он сам поведал на склоне лет. Отголоски русского периода ощутимы во многих произведениях Стравинского разных периодов его творчества. Стоит обратить внимание, например, на то, что, переехав в Америку, Стравинский в 1945-1946 годах осуществил очень трудоемкую работу, заново отредактировав сочинения русского периода. Тяжело переживая необходимость на старости лет вживаться в чуждый ему американский образ жизни, с которым до конца своих дней так и не жилось, Стравинский, по словам одного музыковеда, окунулся, как в живительные воды, в свою русскую музыку. Он искал в ней и находил новые творческие импульсы. И в последующие десятилетия он постоянно возвращался к произведениям десятых годов, делая их вольные переложения. Он словно любовался этими пьесами, отшлифовывая их. Чтобы представить себе, насколько сильной у композитора была тяга к этому русскому прошлому, достаточно одного факта. В 1965 году, то есть за год до того, как вообще перестал писать, он сочинил для оркестра канон на русскую народную песню, где использовал тему финала «Жар-птицы» своего первого русского балета. Так музыка Стравинского подтверждала его слова. «Я всю жизнь по-русски говорю, по-русски думаю, у меня слог русский. Может быть, в моей музыке это не сразу видно, но это заложено в ней, это в ее скрытой природе». У человека одно место рождения, одна родина, и место рождения является главным фактором его жизни.

Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала колыбельная, фрагмент сюиты из балета «Жар птица» Игоря Федоровича Стравинского в исполнении Нью-Йоркского филармонического оркестра. Дирижер Игорь Стравинский. Запись 1946 года. В передаче были использованы материалы книги Михаила Семеновича Друзкина «Игорь Стравинский». Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Александра Глебова.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы попытаемся, насколько это, конечно, возможно, представить себе и понять тот мир, в который родился Христос и в котором Церковь делала свои первые шаги. Что представлял собой мир времен Христа и апостолов? Чем жили тогда люди? Как они мыслили? В кого верили и на что надеялись? А для этого мы должны понять ту древнюю цивилизацию, во времена которой был написан Новый Завет. Совершенно очевидно, что не бывает цивилизации ниоткуда. Мы все являемся наследниками прошлого. Христос родился в Иудее, стране, которая за 63 года до его рождения была захвачена армией Гнея Помпея и обращена в римскую провинцию. Во всех подчиненных империи провинциях законы, а также внешние формы управления и администрации были римскими. Но культурные формы, образ мысли, литература, философия, достижения и надежды – все это уходило в доримские времена, поскольку культурный мир Римской империи имел свое начало приблизительно за 300 лет до христианской эры, а именно в империи, основанной Александром Македонским. Слава Александра возникла мгновенно. Он начал как сын малоизвестного царька в Македонии, но был настолько блестяще одарен полководческими талантами, что был способен побеждать армии, намного превосходящие его собственную. Благодаря этому он очень быстро стал императором и повелителем всего известного тогда людям мира. К его ногам пали Великая Персидская империя, Египет и прочие страны Востока. Через 10 лет после своей первой победы над персами Александр Великий умер в возрасте 33 лет. Но за столь короткий период времени ему удалось создать империю, простирающуюся от Греции до сегодняшнего Пакистана. Политически созданная Александром империя не пережила его. После смерти Александра Македонского его генералы разделили территорию империи между собой, как принято сегодня говорить, на небольшие, независимые друг от друга государства. Но по прошествии менее 3 столетий они вновь были объединены. Это произошло в 1 веке до Рождества Христова при римском императоре Октавиане Августе. Кстати, имя этого императора упоминается в Евангелии от Луки. Именно по повелению кесаря Августа была проведена перепись населения по всей империи. И напомню, что Дева Мария и Иосиф Обручник пошли на перепись в Вифлеем, город царя Давида, из рода которого происходил Иосиф. Там и родился Христос в правлении кесаря Октавиана Августа. Сам Октавиан Август был бесспорно прекрасным полководцем. Но его успех во многом зависел от того факта, что между всеми завоеванными им народами уже на протяжении 3 столетий существовало глубокое культурное единство. Несмотря на естественные национальные различия населения стран Средиземноморья, они все осознавали себя частями единого мира. Они говорили на одном языке, по-гречески. У них были одинаковые возможности получить образование, они жили одними надеждами, интересами и так далее. И такое единение империи было достигнуто исключительно благодаря гению Александра Македонского. В отличие от других диктаторов, Александр не использовал свою власть только ради себя. Он не был грубой и бескультурной личностью. Напротив, в юности он учился у великого философа Аристотеля и никогда не забывал услышанного от него. Александр был фанатично предан родной культуре и был искренне убежден, что цивилизация достигла своей высшей цели и апогея своего развития именно в греческом образе мысли и жизни. А его, Александра Македонского, миссия и высшее предназначение как раз и заключается в том, чтобы поделиться этой ценностью со всем остальным миром. Поэтому греческие обычаи, греческая религия, греческая философия, греческий язык – все это было воспринято по всей империи Александра Великого. А его империя – это практически весь тогдашний известный мир. Города строились в греческом стиле, греческие храмы, стадионы, театры и так далее. И вот этот образ жизни получил название «эллинизм». и длился он почти 1000 лет после смерти Александра Македонского. Степень восприятия эллинизма в различных странах была, конечно, не одинаковой. Чаще это восприятие происходило внешне, поверхностно. Ну, например, греческую форму обретали имена местных богов и богинь, но почитание совершалось в основном так же, как и ранее, в соответствии с местной традицией. Кроме того, простые люди вряд ли обладали временем и возможностями для философии. Этим преимущественно занимались правящие слои. Они же использовали греческий язык, поскольку, зная его, было проще входить в международные контакты, без утомительной необходимости учить какие-либо другие иностранные языки. Но все же эллинское влияние в той или иной степени пронизывало все слои общества. И вот в этом эллинизированном мире первые христиане провозглашали свою весть. И надо сказать, что провозглашали довольно успешно, ибо, несмотря на размеры этого мира и различия в нем, благовестие о Христе с легкостью проникало в него. Языковые проблемы и культурные барьеры были минимальными, сообщение было достаточно простым, благодаря римским дорогам, построенным по всей империи, но были не только благоприятствующие факторы, так как в первом веке по Рождестве Христовом было множество людей с совершенно другими взглядами. Что это были за взгляды? Александра Македонского вдохновляла любовь к великим классическим греческим философам. Но в новозаветное время их лучшая пора уже была в прошлом. Калибр новых философов был уже не тот, что во времена Александра Великого. И философия концентрировалась на предметах, которые простому человеку казались малозначительными. Но были и такие направления, которые пытались касаться и нужд простых людей, например, стоики, которые считались наиболее влиятельной группой философов в новозаветные времена. Стоицизм был основан на вере в то, что и мир, и люди зависят от единого принципа, который стоики называли разум. А поскольку сам мир действует по этому стандарту, то люди, желающие благополучной жизни, должны жить в гармонии с природой, как говорили они. А этого можно достичь, в первую очередь, следуя голосу своей совести, поскольку сама совесть вдохновляется разумом. Это единственное, что могут сделать для себя люди, чтобы быть счастливыми. Поэтому стоики придавали особое значение жизни, как они говорили, в самодостаточности. Их уважали за высокие нравственные стандарты, часто они были готовы скорее покончить с собой, чем нежели потерять самоуважение и чувство собственного достоинства. Но, конечно, такое понимание жизни, как у стоиков, было убедительным далеко не для всех, поскольку оно не отвечало социальным реальностям жизни. Но действительно, если разум, как они говорили, наполняет и вдохновляет все, то почему не одинаковые люди? Например, почему так много рабов, которые вынуждены влатить жалкое существование? Стоики, конечно, отвечали, что с их точки зрения раб равен императору. Но только навряд ли это могло утешить раба. Другой популярной философской группой века эллинизма были эпикурейцы. Эпикурейцы совершенно иначе смотрели на жизнь, чем нежели стоики. Хотя греки и спорили о существовании человеческой личности после смерти, но в своем большинстве они считали, что смерть – это конец всему. А значит, смысл жизни в самой жизни, вне зависимости от ее конца. Цель жизни – это наслаждение. Но у Эпикура наслаждение означает, например, дружбу и умиротворение в мысли. Но многие его последователи наслаждения понимали иначе и имели репутацию людей распущенных. Для объяснения зла и несправедливости в мире некоторые философы утверждали, что этот мир, в котором мы живем, не единственный и не лучший. Существует еще мир блага и света, и это куда более важная сфера бытия, чем наш мир. Люди причастны к миру блага, поскольку они имеют душу, то есть искру света, относящуюся не к телесному, а к духовному бытию в ином мире. А наше краткое существование в этом мире – это всего лишь временное препятствие для полноты жизни и подлинного счастья, которая осуществляется только тогда, когда душа выходит из тела. Вот, например, так учил известный философ Платон. Человеческое тело он называл темницей для души. Кстати, подобное уничижительное отношение вот к нашей телесной природе, к нашему телу, бывает свойственно и людям, принадлежащим к церкви. Пользуясь случаем, хочу напомнить, пренебрежение к телу – это одно из направлений языческой философии. О христианском же отношении к телу говорит апостол Павел: «Тела ваши – суть храм живущего в вас Святаго Духа». Вот Платон называет тело темницей, а апостол Павел – храмом. А тюрьма и храм – это не одно и то же. Поэтому христианское отношение к телу должно быть соответствующим. Для нашей души не безразлично, что мы делаем со своим телом, со своим храмом. Вот когда апостол Павел в своих посланиях пишет о мудрости века сего, то он как раз и подразумевает эти и иные философские системы, которые в новозаветное время действительно имели много последователей. Но, правда, они мало влияли на простых людей, поскольку образ жизни, рекомендуемый философами, требовал интеллектуальных усилий, на что основная масса людей была не способна, да и не имела она просто времени заниматься личным самоусовершенствованием. И поэтому большинство людей считало более естественным обретать смысл жизни в религии. Вот наиболее популярным религиозным течением того времени был гностицизм. Вот сегодня этим словом обозначают набор различных синкретических спекуляций начала христианской эры. Критика гностицизма содержится в посланиях апостола Павла к Коринфянам, к Колоссянам, первом послании апостола Иоанна и книге Откровения. Поэтому для нас важно знать, что представляла собой эта религиозная идея. Гностическая мысль опиралась на уверенность, что существуют два мира. Мир духа, духовный мир, где пребывает Бог. Этот мир чистоты и святости. И мир материи, где существуем мы. И этот мир зла и тления. Если Бог свят,

Но даже обладатели искры не могут быть уверены в достижении цели, ибо злой творец этого мира, которого они называли Демиург, и его сообщники, архонты, ну что значит начальники или князья, так вот эти вот Демиург с архонтами, они ревниво стерегут вход в духовный мир. И чтобы их миновать, вот эта душа наша должна быть просвещена относительно своей природы и природы спасения. И вот для этого она нуждается в знании. Знание по-гречески и есть гносис, почему их называли гностики. Но говоря о знании, гностики имели в виду, конечно, не интеллектуальное знание, там, скажем, богословия или науки. Они думали о мистическом опыте, о каком-то непосредственном, таинственном знании Бога. Гностицизм приводил к двум крайностям. Некоторые полагали, что поскольку их цель полного освобождения вот из объятий материального мира может быть достигнута только строгим аскетизмом, который как бы презирал реальность телесного существования, он отрицал его. Но были такие, которые полагали, что они уже свободны от материальных пут, поэтому все равно, что бы они ни делали в этой жизни, не имеет уже никакого значения для их окончательной духовной судьбы. И своей обязанностью они считали портить все, связанное с жизнью в этом мире, включая и его нормы морали. Поэтому они позволяли себе все виды безнравственного поведения. Также в век эллинизма были популярны различные мистериальные культы. Наиболее известным из них был митраизм. Правда, было множество и других, связанных с богами Малой Азии, Египта и Греции. Подобно гностицизму, эти группы по определению были тайными обществами, и поэтому наше знание о них ограничено. Скорее всего, многие из них развились из разных культов плодородия, популярных на Ближнем Востоке в течение тысяч лет. Эти культы и мифы отражали календарные циклы. Но поскольку новая жизнь весной следует за суровой зимой, все это отражено в мифах о смерти и новом рождении богов плодородия. Древние религии Египта и Палестины изображали все это в ежегодных праздниках, во время которых жрецы и жрицы выступали в роли богов, ну, обычно в ритуалах с сексуальными обертонами. Вот в эллинизме эта мифология, все эти мифы были перенесены с текущей природной жизни на жизнь конкретного человека. Речь шла о принятии на себя смерти и возрождения, которое было очень важным для процветания древнего крестьянина. Человек мог получить доступ к мистическому опыту путем ритуала посвящения. Вот такой некий отчет о посвящении жреца рассказывает, как человека клали в яму, покрытую плетеной решеткой, на ней закалывался телец, телец — это символ жизни и мужественности, и его кровь, стекая, кропила посвящаемого. Когда жрец вставал, все вокруг падали и поклонялись ему, так как он сам теперь становился божественным, потому что он был орошен жизнью этого тельца, его кровью. Без сомнения, конечно, посвящение священника в деталях отличалось от посвящения простого человека, но нечто подобное все-таки происходило. Ну, знакомство римлян с религией Востока не только обогатило их пантеоны новыми божествами, ну и сделала популярным астрологию, которая также имела широкое распространение в древнем мире. Но в целом религиозная жизнь языческого мира в новозаветный период, в начале христианской эры, находилась в упадке. Знать, высшие слои общества не верили в богов. Нередко языческие божества высмеивались на театральных помостках. Религия была необходима для черни, для управления собственным народом и колонизации новых территорий. Религия являлась частью государственной политики Римской империи. И сам император считался божеством. Поэтому, когда христиане отказывались принести почести императору как богу, то их преследовали как политических преступников, которые подрывают основы империи. В богов не верили. Философия на многие вопросы ответа не давала. Жизнь теряла свой смысл. И для многих казалась просто чередой нелепых случайностей. Поэтому более глубокое знакомство языческого мира с христианством дало положительные результаты. Христианская вера помогла людям заполнить тот духовный вакуум, в котором
пребывал

0: языческий мир. Соприкосновение со Христом меняло людей, жизнь обретала цель и смысл. Люди чувствовали реальное присутствие Божие и ту радость и полноту жизни, которую дает человеку Бог через общение с собой. А поэтому ни пытки, ни смерть, ни преследования не могли заставить их отречься от Христа, потому что то, что их наполняло, было сильнее и больше, чем любые физические испытания. Языческий мир встретил Христа враждебно, но в силу вышеуказанных причин, но, конечно, в первую очередь силой божественной благодати, гонимая всей мощью Римской империи, христианская церковь, менее чем через 3 столетия после своего основания обратила к Христовой вере саму эту империю во главе с кесарем, чем было положено начало новой христианской цивилизации в человеческой истории. Третью и заключительную беседу о мире древних христиан вы услышите через неделю. Храни вас всех Господь. До свидания.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучала беседа протоиерея Александра Глебова.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в это же время.
3: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании богослужения в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля в день памяти святителя Иова, патриарха Московского, 2 июля 2012 года.
4: Через какие тяжкие исторические обстоятельства проходило Отечество наше и Церковь наша, плоть от плоти и кровь от крови народа своего, душа и совесть народа, который в самые судьбоносные моменты призвана свидетельствовать о правде Божией, даже если эта правда не нравится сильным мира сего. И не убоялся святитель Иов говорить о правде, хотя большинство бояр, вся тогдашняя сила русского общества была против него. Он твердо стоял на правде и, будучи даже низвергнутым, вошел в историю как святой угодник Божий. А что было бы, если бы святитель, войдя в эту сложную политическую борьбу, действовал бы, как те, кто боролся с ним? Если бы он руководствовался бы не христианскими принципами, а человеческой злобой, пусть даже будучи правым, а вот избирал бы такие средства борьбы, которые бы не соответствовали евангельским заветам. Может быть, он остался бы в гражданской истории как лицо, сыгравшее важную политическую роль, но он никогда бы не вошел в сон русских святых. А почему? И ответ на это мы находим в сегодняшнем апостольском чтении в послании к римлянам. Апостол Павел говорит, насколько возможно с вашей стороны, обращаясь к христианам Рима, имейте мир со всеми людьми. Замечательная оговорка, насколько возможно с вашей стороны. Это означает, что христианин не должен быть источником раздора. Но это и не означает, что во имя мира верующий человек должен отказываться от своих принципов, от того, что свято для него, что является непререкаемой истиной. Эта оговорка, насколько возможно, и предполагает сохранение принципиальной жизненной позиции, но одновременно стремление к миру со всеми людьми. И дальше удивительные слова у апостола находим сегодня. «Не мстите никому, возлюбленные, оставьте место для гнева Божьего». Ибо написано: «Мне отмщение, и я воздам, говорит Господь». Давайте вдумаемся в эти слова. Какой огромной духовной силой они исполнены, какой величайшей мудростью. Ведь сколько сил у людей уходит на то, чтобы отомстить за неправду, за обиду, за оскорбление, за интригу. Иногда огромные силы а подчас и вся жизнь уходит, чтобы только отомстить. А Господь говорит: не мстите, возлюбленные, оставьте место гневу Божьему. А почему? А потому что никакая человеческая месть не может покарать так, как карает Божье правосудие и гнев Божий. Великие слова: Бог, любящий Отец, проявляет гнев, когда нарушается Его закон жизни, Его правда. И не стоит тратить сил ни на какое мщение, потому что никакое человеческое мщение не будет столь справедливым, законным и столь губительным, как гнев Божий. Вот святитель Иов, даже тогда, когда изменилась политическая ситуация в стране, когда он мог бы вернуться к своему служению в Москве и, опираясь на свой патриарший авторитет, мог бы, конечно, наказать своих обидчиков. Он этого не делает. Он остается в Старицком монастыре. Он предоставляет место гневу Божьему. И мы знаем, что произошло со всеми этими обидчиками святителя Иова, со всеми соблазнителями народа нашего, с теми, кто принес смуту в русское государство, стремясь подчинить его иной воле и иной власти. Гнев Божий пролился на всех, а народ наш и церковь наша вышла из потрясений смутного времени еще сильнее. И знаем, что в результате этой силы, этой победы над смутным временем, над нестроениями человеческими, обретен народом нашим был такой внутренний духовный импульс, сила которого дала возможность многократно расширить пределы Отечества нашего. И Сибирь, и позже Дальний Восток были присоединены к Руси именно как результат Божьего промысла и победы над врагами Руси в тяжкое смутное время. Не мстите, возлюбленные, оставьте место гневу Божьему. И в своей жизни мы должны руководствоваться этим принципом и никогда не тратить силы на то, чтобы выстроить некий план борьбы, чтобы наказать обидчика. Нужно предоставить его Богу. И если действительно мы были обижены несправедливо, то наказание придет не от нас, а наказание придет от Бога Всемогущего. И насколько бы спокойней и мирней была бы наша жизнь, насколько были бы добрыми отношения между людьми, сколько было бы сэкономлено внутренних духовных сил и физических, если бы месть человеческая ушла из межличностных отношений, и если бы люди умели уступать место гневу Божьему. Сегодняшняя память о святителе Иове, его жизненный подвиг, пронзительные слова апостола Павла в послании к римлянам учит нас великой Божьей правде, которая несет человеку силу, душевный мир и спокойствие. И да поможет нам Господь, опираясь на примеры истории нашей, вслушиваясь и принимая всем умом и сердцем божественную истину, следовать истине этой, явленной в замечательных примерах нашей церковной и отечественной истории. Аминь.
3: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании богослужения в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля в день памяти святителя Иова, патриарха Московского, 2 июля 2012 года. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.
1: Дорогие братья и сестры! приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: заложен храм архистратига Михаила на Обуховском заводе. Прошло собрание настоятелей Невского благочиния. В усадище почтили память павших героев Великой Отечественной войны. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 1 июля наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин совершил чин освящения закладного камня капсулы в основание строящегося храма архистратига Божия Михаила на Обуховском заводе. Его преосвященству сослужили настоятель иеромонах Леонид Маньков и другие. Диаконский чин возглавил старший радиакон Илья Васильев. За богослужением молились ктиторы и благоустроители храма. Храм был построен в стиле классицизма в виде ротонды. Его высота составит 13 метров, ширина почти 10. Для него выбрано место, где в XIX веке, в начале XX века располагался храм святого апостола Павла, построенный попечительством императрицы Марии Федоровны. Он вмещал 1500 молящихся, строительство его было завершено в 1826 году. В 1928 его закрыли, спустя 2 года снесли. На его месте были построены производственные площади завода «Большевик». Александра Невская лавра стала победителем 2-го конкурса фонда президентских грантов 2026 года. Поддержку получил проект «Александра Невская лавра. Место воинской славы». Проект направлен на духовно-нравственное и патриотическое воспитание школьников 8-9 классов через знакомство с историческим наследием Александра Невской лавры и показ фильмов из документального цикла «Нить поколений». В сентябре-октябре предполагается проведение в лавре тематических встреч с учащимися, которые будут разделены на 2 части – экскурсии по монастырю и показ и обсуждение одного из фильмов, посвященных малоизвестным российским историческим деятелям культуры, науки и военного дела. Экскурсия разработана силами паломнического центра лавры. Программа включает в себя рассказ об истории создания монастыря, о жизни святого благоверного князя Александра Невского, о служении прославленных защитников Отечества из разных исторических периодов. По мнению создателей проекта, он позволит не только привлечь внимание молодежи духовно-нравственным вопросам, но и сформировать у них активную жизненную позицию, готовность служить Родине и обществу. Собрание настоятелей храмов Невского округа прошло 29 июня в храме святого апостола Петра под председательством благочинного и настоятеля иерея Дмитрия Малиновского. Были рассмотрены постановления Священного Синода, в частности, касающиеся внесения изменений и дополнений в перечень имен святых в ряде богослужебных текстов. Благочинный отметил необходимость строгого следования утвержденному списку. Это обеспечит единообразие литургического обихода и подчеркнет соборный характер церковной жизни. До сведения участников были доведены документы, поступившие в епархию из управления делами Московской патриархии, и даны разъяснения по их применению в приходской деятельности. Были рассмотрены вопросы приходской жизни, согласование графика богослужений на летний период с учетом отпусков клириков, ведение документа оборота и отчетности в соответствии с епархиальными требованиями, подготовка храмовых зданий к осенне-зимнему сезону. В воскресных школах зафиксирован прирост числа учащихся на 12% к аналогичному периоду прошлого года. На всех крупных приходах проводятся занятия основам православной культуры и церковному пению. Запущены пилотные занятия по церковно-славянскому языку для подростков, проходят мастер-классы по домоводству, проведены приходские олимпиады по закону Божию. Для учащихся организуются экскурсии по святым местам, творческие конкурсы. На приходах благочиния действуют молодежные группы, проходят встречи, молодые люди участвуют в волонтерских акциях. Проведены межприходский турнир по шахматам и серия встреч со священнослужителями «Диалог поколений». Иерей Дмитрий Малиновский подчеркнул, мы видим хорошие результаты в молодежном и социальном служении, а также в работе воскресных школ. Это плоды совместных трудов и внимательного отношения к людям. Прошу всех сохранять пасторскую чуткость и ответственность. В личном участии и заботе раскрывается суть нашего служения. Был утвержден единый план лекций и бесед на второе полугодие, принято решение о создании рабочей группы для подготовки методических материалов для малых приходов, предусмотрена подготовка обучающих онлайн-материалов. 30 июня братья Свято-Троицкого Зеленецкого мужского монастыря участвовали в захоронении останков солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, найденных поисковым отрядом «Пересвет» в Волховских лесах. Захоронение состоялось на кладбище сельского поселения Усадище. Литью попавшим героям совершил штатный клирик Зеленецкой обители иеромонах Митрофан Жариков. К жителям Усадища и ко всем собравшимся почтить память солдат со словами памяти и скорби обратилась руководитель волонтерской службы Свято-Троицкого Зеленецкого мужского монастыря Анна Евгеньевна Лисичкина. Опыт социального служения прихода храма святителя Николая Чудотворца в поселке Никольский получил высокую оценку. Клирик Тихвинской епархии иерей Георгий Иосава выступил с докладом о работе Никольского центра помощи на форуме в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. По итогам конкурса волонтеры преподобного Серафима Саровского проект был удостоен звания лауреата. Выступая перед участниками форума, иерей Георгий Иосава, заместитель председателя отдела по церковной благотворительности и социальному служению Тихвинской епархии, подробно остановился на направлениях работы центра, который уже более 6 лет оказывает всестороннюю поддержку нуждающимся жителям Подпорожского района. За это время помощь получили сотни человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Особый интерес участников форума вызвала многогранная деятельность волонтеров. Как отметил докладчик, при центре организован гуманитарный склад, где ведется сбор и распределение одежды, продуктов и предметов первой необходимости. Добровольцы регулярно организуют горячее питание для малоимущих и бездомных. Кроме того, нуждающимся предоставляются юридические консультации, помощь в оформлении документов, а также социальное сопровождение, включая поездки в медицинские учреждения. Отдельным направлением является духовное окормление домов престарелых. Работа нашего центра строится на принципах милосердия и уважения к достоинству каждого человека, независимо от его национальности или вероисповедания, подчеркнул в своем выступлении иерей Георгий Иосава. В минувшую субботу, 27 июня, в деревне Югостица Лужского района состоялся третий субботник по российской территории старинного храма в честь покрова Пресвятой Богородицы. Работы организованы при активной поддержке администрации Скребловского сельского поселения, крестьянско-фермерского хозяйства «Брод», местных предпринимателей, неравнодушных жителей города Луги и деревни Югостица, а также военнослужащих. Начинание призвано положить начало процессу консервации и последующего восстановления уникальной святыни. перед началом трудов благочинный Череменецкого Иоанна Богословского монастыря иеросхимонах Инуари отслужил молебен, благословив собравшихся на доброе дело. После молитвы участники мероприятия приступили к расчистке и раскорчевке территории вокруг церкви. Добровольцы продолжили спил самосева и старых трухлявых деревьев, а также полностью ликвидировали молодой лес, уходящий к проезжей части. Этот участок дороги на въезде в деревню считался опасным из-за крутого поворота и плохой видимости, но благодаря трудам активистов дорога теперь просматривается, а сам храм открылся с новых ракурсов. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 118-е зачало послания к римлянам, отрывок из 15 главы.
1: Братья, могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников, вере, словом и делом, силой знамений и чудес, силой Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в всех странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они пред ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова.
0: Послушайте 49-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 12 и 13 глав.
2: В то время, когда Иисус еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своей на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Вышел же в день тот из дома, и Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее чтение из Евангелия от Матфея может вызвать недоумение и даже неприятие. Поверхностный взгляд на прочитанное может создать впечатление, будто Господь Иисус пренебрегает родственными связями и даже отрекается от своих родных. Ему говорят о его матери и о его братьях, а в параллельном сообщении евангелиста Марка говорится еще и о его сестрах. А Господь, указывая на своих учеников, как бы возражает: «Вот матерь моя и братья мои», — говорит он, и поясняет свою мысль: «Кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь». К сожалению, слух внимающих евангельским словам часто бывал и до сих пор бывает прикован к чисто внешнему, поверхностному. Когда мы знакомимся с историей толкования этого рассказа о матери, братьях и сестрах Иисуса Христа, то видим, как много усилий было приложено к тому, чтобы доказать: нет, Господь любил своих родственников, или наоборот, мол, родство плотское ничего не стоит по сравнению с родством духовным. Но не об этом, совсем не об этом идет речь в Евангелиях. Ну, в действительности, разумеется, Господь был и любящим сыном своей пречистой матери, и любящим братом, даже несмотря на то, что его родственники не понимали его и бывали враждебно настроены по отношению к нему. Смысл рассказа не в отношении Господа к родным по плоти, смысл в таких предметах, как церковь и Царствие Божие. Речь Спасителя, как это часто бывает, необычно и вызывающе. Она привлекает к себе внимание и заставляет задуматься. Окружавшие его люди прекрасно сознавали, что его слова глубоки и значительны, ведь окружали его те, кто стремился к религиозной истине. И слова Господа производили большое впечатление и, скорее всего, были поняты. Недаром вслед за этим говорится, что к нему собралось множество народа. Рассказ насыщен символическими подробностями, которые чутко улавливал слух первых его читателей и слушателей, но которые, как правило, пролетают мимо наших ушей и сознания. Мы слишком привыкли относиться к Слову Божию как к роману, написанному в реалистической манере, как к истории, к газетному сообщению из прошлого, к биографии, а люди неверующие, как к сказке. Но Слово Божие не то, не другое и не третье. Тексты Евангелий, прежде всего, богословские тексты, призванные направлять нашу мысль на предметы духовные, о которых с нами говорится особым духовным языком, а не языком журналистики или учебников по истории. В прочитанном рассказе есть несколько ключевых слов, которые очень важны при его осмыслении. Ну, во-первых, это слова, обозначающие родственные связи. Мать, братья, сестры. Случайно ли в этой связи отсутствует слово «отец», которое Господь применяет только по отношению к Богу? Да и позволительно спросить, так ли хорошо быть братом, матерью или отцом? Был ведь брат Авель, но у него был и родной брат Каин. Братоубийство не редкость, а скорее нечто привычное в истории человечества. И разве мало матерей, выкидывающих своих детей? Да сколько угодно. И тем не менее мы, христиане, часто называем друг друга братья, сестры, отец, батюшка, матушка. То же самое было и в том ветхозаветном обществе, которое окружало Иисуса Христа. И тогда люди, которых связывало нечто общее, которые желали высказать друг другу приязнь и расположение, называли друг друга брат, сестра и так далее. Дело в том, что, несмотря ни на что, в древности, как и сейчас, но в древнем обществе особенно, родственные связи считались самыми близкими. Вот в Писании часто говорится о ближних. Например, «возлюби ближнего твоего». Кто есть мой ближний? На этот вопрос давались, как мы помним, различные ответы. Но в любом случае символом, евангельским, библейским символом близости всегда выступала родственная кровная связь. Это понятно, само собой, не требует особого объяснения. Но кто противопоставляется этим ближним? Кто дальние, не разделяющие с нами тесной общности? Этих людей Слово Божие называет внешними. Есть ближние свои, и есть далекие, внешние, стоящие в стороне. Вот в нашем рассказе подчеркнуто дважды повторяется это слово «внешние», «стоящие вне». Это тоже ключевое слово. И дело не в том, что родственники Иисуса Христа названы здесь «стоящими вне», то есть «далекими». Здесь пространственные характеристики «близко», «далеко» становятся символами духовной близости или отдаленности. Одновременно указывается, что природная, естественно-биологическая жизнь – это одно, а сверхприродная жизнь в Боге – совсем другое. Не потому, что одно хуже, а другое лучше. Просто это совершенно разные уровни бытия, несопоставимые друг с другом. Ближние могут стоять вне, то есть быть дальними, а дальние могут быть ближними. И вот те, которые оказались ближними, родными в божественном смысле, это те, которые названы здесь учениками Христовыми. Он, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: «Вот Матерь Моя и братья Мои». Жаль, что в нашем переводе неточно переведено еще одно очень важное в Евангелиях слово. Ни внимание, ни чуткость переводчиков к библейской символике. В подлиннике сказано, что Господь не просто показал на учеников Своих, как в нашем переводе, но, как точно передает церковнославянский текст, «и простер руку свою на ученики Своя». Простереть руку на кого-то или над кем-то означает взять под свою охрану и защиту. Бог простирает свою руку над своим народом. Здесь Господь, Иисус Христос, простирает свою спасающую руку над своей церковью, над учениками Его, которые не просто следуют, идут за Ним, но исполняют волю Отца Небесного. Итак, близость к Господу, доступ к Нему, а через Него к Богу, имеет не тот, кто стоит вне, и даже не тот, кто считает Его своим и зовет Его, но тот, кто исполняет волю Отца Небесного. Вот и в другом месте Спаситель настаивает: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Только исполняющий волю Отца, брат и сестра, и мать его. Какая честь, какое блаженство и какая ответственность иметь такого брата и сына. Но что такое воля Отца? В чем она состоит? Но именно с разъяснения этого Господь Иисус Христос и начинает свое благовестие на земле. «Приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в это Евангелие». Отныне Господь Иисус и пришедшее с Ним Царство Божие вне всяких споров и дебатов. У нас только две возможности – или стоять вне Господа и Его Царства, или стать братом и сестрой и матерью, следуя Ему путем Евангелия и пребывая под Его простертой над нами, любящей, охраняющей и спасающей рукой. Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 2 июля, 19 июня по старому стилю празднуется память святого апостола 12 Иуды, брата Господня, сына праведного Иосифа Обручника, рожденного в его первом браке. Апостол Иуда, брат Господень, проповедовал христианство в Иудее, Галилее, Самарии и Идумее, а затем в странах Аравии, Сирии и Месопотамии. После он пришел в город Эдессу и заменил апостола Фаддея. Предание говорит нам, что святой апостол Иуда ходил с проповедью в Персию и оттуда написал на греческом языке свое соборное послание, которое включено в канон книг Нового Завета. Святой апостол Иуда мученически скончался около 80-го года на территории современной Армении, в городе Арате, где он был распят на кресте и пронзен стрелами. Также сегодня совершается память святого мученика Зосимы. Он был воином при императоре Трояне, но, крестившись, оставил воинскую службу. Зосиму обвинили в том, что, оставив службу, он изменил императору. Святой мученик пострадал в конце первого, начале второго века. В этот день празднуется память преподобных Паисия Великого, жившего в Египте в V веке, и Иоанна Отшельника, подвязавшегося в VI веке в пещере недалеко от Иерусалима. Сегодня вспоминаются еще два преподобных отца — новгородский подвижник Варлаам Пинежский и болгарский просветитель Паисий Хилиндарский. Преподобный Варлаам, в миру Василий, жил в XV веке и был одним из богатейших людей Великого Новгорода. Святой много средств тратил на просвещение народа, построил так называемый Пенежский городок над рекой Пенежкой, которая впадала в реку Вагу, недалеко от города Шенкурска. Поэтому преподобного называют еще Варлаамом Вашским и Шенкурским. Также он построил множество храмов и основал иноческую обитель в честь евангелиста Иоанна Богослова, в которую и поступил монахом. Скончался преподобный Варлаам Пенежский в глубокой старости в 1462 году. Преподобный Паисий Хилиндарский родился в Болгарии в XVIII веке. Монашеский постриг принял в Хилиндарской обители на Афоне. Там он написал свою знаменитую книгу «Историю славяно-болгарскую», укрепившую христианскую веру порабощенного турками болгарского народа. 2 июля Русская Православная Церковь торжественно празднует память первого русского патриарха, святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси. Событие поставления для Русской Православной Церкви ее первого патриарха произошло 26 января 1589 года в Москве при участии Константинопольского патриарха Иеремии. В 1605 году патриарх Иов отказался присягнуть Лжедмитрию и предал его анафеме вместе с его сторонниками. Слуги самозванца ворвались в Успенский собор Кремля во время богослужения, сорвали с патриарха Иова архиерейское облачение и после поношений и публичного низложения отправили на телеге в Старицкий Успенский монастырь. В конце своих дней святитель Иов благословил на патриаршество митрополита Ермогена, будущего священномученика. Через 2 года, 19 июня 1607 года, патриарх Иов скончался и был погребен в Старицком монастыре. В 1652 году мощи святителя Иова были перенесены в Москву, в Успенский собор. В продолжении церковного календаря послушайте житие апостола Иуды, брата Господня. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святой апостол Иуда из числа 12 учеников Христовых происходил из рода царя Давида и Соломона и был сыном праведного Иосифа, обручника от его первой жены. В начале земного служения Господа Иисуса Христа сыновья Иосифа, в том числе Иуда, не верили в его божественную сущность. Предание указывает, что когда праведный Иосиф, обручник, возвратившись из Египта, стал делить между сыновьями принадлежавшую ему землю, он пожелал выделить части Христу Спасителю, рожденному преестественно от Пречистой Девы Марии. Братья воспротивились этому, и только старший из них, Яков, принял Христа Иисуса в совместное владение своей долей и за это был назван братом Господним. Позднее Иуда поверил во Христа Спасителя как ожидаемого Мессию, всем сердцем обратился к нему и был избран им в число ближайших 12 учеников. Но, помня свой грех, апостол Иуда считал себя недостойным называться братом Божиим и в своем соборном послании именует себя лишь братом Иакова. Святой апостол Иуда имел и другие имена. Евангелист Матфей называет его Левием, прозванным Фаддеем. Святой евангелист Марк тоже называют его Фаддеем, а в Деяниях святых апостолов он упоминается под именем Варсавы. По вознесении Господа Иисуса Христа апостол Иуда отправился с проповедью Евангелия. Он распространял веру во Христа сначала в Иудее, Галилее, Самарии и Идумее, а затем в странах Аравии, Сирии и Месопотамии, и, наконец, пришел в город Эдессу. Здесь он завершил дело по созданию христианской церкви, которое начал его предшественник, апостол из числа 70 Фаддей. Сохранилось известие, что святой апостол Иуда ходил с проповедью в Персию и оттуда написал на греческом языке свое соборное послание, в кратких словах которого заключено много глубоких истин. Оно содержит догматическое учение о Святой Троице, о воплощении Господа Иисуса Христа, о различии ангелов добрых и злых, о будущем страшном суде. В нравственном отношении апостол убеждает верующих беречь себя от плотской нечистоты, быть исправными в своих должностях, молитве, вере и любви, заблудших обращать на путь спасения, охранять себя от учений еретиков. Апостол Иуда учит, что недостаточно только веры во Христа, необходимы еще и добрые дела, свойственные христианскому учению. Святой апостол Иуда мученически скончался около 80-го года в Армении, в городе Арате, где он был распят на кресте и пронзен стрелами.

0: Наш церковный календарь завершается чтением жития преподобного Паисия Великого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Паисий Великий жил в Египте. Родители его, христиане, раздавали щедрую милостыню всем нуждающимся. После смерти мужа мать по внушению ангела отдала младшего сына Паисия в церковный клир. Юный Паисий полюбил иноческую жизнь и поступил в один из египетских скитов. Отрекшись от своей воли, он жил под духовным руководством святого Павмы. Во всем исполняя его повеления, старец сказал, что новоначальному иноку особенно нужно хранить зрение, чтобы уберечь свои чувства от соблазнов, и Паисий, исполняя наставления, 3 года ходил с опущенными вниз глазами. Святой подвижник прилежно читал духовные книги и особенно прославился подвигом поста и молитвы. В поисках уединенного безмолвия преподобный Паисий ушел в Нитрийскую пустыню, где жил в высеченной собственными руками пещере. Там преподобный удостоился дивного видения. Господь Иисус Христос открыл ему, что ради его трудов вся Нитрийская пустыня будет населена подвижниками. Преподобный дерзнул спросить Господа, где иноки достанут в пустыне все необходимое для жизни. Господь ответил, что если они будут исполнять его заповеди, он сам будет доставлять им все необходимое и поставит их выше бесовских искушений и хитростей. Со временем к преподобному Паисию собралось множество иноков и мирян. Так был основан монастырь. Главный завет преподобного Паисия был один – ничего не делать по своей воле, а во всем исполнять волю своих наставников. Тяготясь нарушением безмолвия, преподобный удалился в более отдаленную пещеру. Однажды он был восхищен в райские обители и удостоился там причаститься невещественной божественной пищи. За трудные подвиги ради спасения Господь наделил своего угодника даром прозрения и врачевания душ человеческих. Из жития подвижника известен случай, когда один из его учеников по благословению преподобного отправился для продажи рукоделия в Египет и на пути встретил еврея, который внушил простодушному иноку, что Христос Спаситель не Мессия, что придет другой, истинный. Поколебавшись, инок произнес: «Может быть и правда, что ты говоришь», однако не придал своим словам особенного значения. Возвратившись, он с огорчением увидел, что преподобный Паисий как бы не замечает его присутствия, и спросил о причине его гнева. Преподобный сказал: «Мой ученик был христианином, ты же не христианин, от тебя отошла благодать крещения». Раскаявшись, инок со слезами просил преподобного отпустить ему грех. Только тогда святой старец встал на молитву и спросил у Господа прощения для инока. Один монах самовольно ушел из пустыни и поселился недалеко от города. Там он встретился с женщиной, которая ненавидела и хулила Христа Спасителя. Поддавшись ее влиянию, он не только оставил иночество, но и попрал веру во Христа и постепенно пришел к полному безверию. Однажды, по благому промыслу Божию, мимо его дома проходили нитрийские иноки. Увидев их, грешник вспомнил свою прежнюю жизнь и просил иноков передать преподобному Паисию, чтобы он умолил за него Господа. Выслушав просьбу, преподобный начал усердно молиться, и его действенная молитва была услышана. Господь, явившись своему угоднику, обещал помиловать грешника. Вскоре совратившая инока женщина умерла, и он вернулся в пустыню, где, плача и сокрушаясь о своих грехах, начал трудиться в подвигах покаяния. Преподобный Паисий отличался великим смирением, совершал подвиги поста и молитвы, но по возможности скрывал их от посторонних. на вопрос иноков, какая добродетель выше всех, преподобный ответил: «Та, которая совершается в тайне и о которой никто не знает». Преподобный Паисий скончался в V веке в глубокой старости и был с честью погребен множеством собравшихся иноков. Через некоторое время его мощи были перенесены преподобным Исидором в Пелусиотскую обитель и положены рядом с мощами преподобного Павла Пустынника, с которым преподобный Паисий при жизни был особенно духовно близок.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворив сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, аще именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, того вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да смирится.

Вечного блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших в сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени меня светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши меня, грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу слове всем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающего и соблюдающего мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренье пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй мя, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей и помышления,

Творите во всем волю Твою, Господи, покрыми от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести мя от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление и оставите лукавое деяние и получите блаженство Твое. На Тебя, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да вода семи. Весь его, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная». Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якода достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яково истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойни босыть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголаней благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, ода погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством,
тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Отец Алексей призывал своих духовных детей поддерживать друг друга постоянной молитвой и, не смущаясь испытаниями, через которые проходят все, хвалить Бога во всех обстоятельствах. Ежедневно в 0 часов 5 минут слушайте чтение книги французского филолога Полин де ля Вележегю «Вечность в повседневности». Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева. Читает Марина Михайлова. Об ушедшей России, о встречах с людьми, многие из которых сыграли значимую роль в истории страны, о традициях и нравах русского общества мы узнаем из воспоминаний Евгении Александровны Свиньиной. Воспоминания о прошлом писались параллельно с письмами о настоящей жизни вдовы русского генерала в советском Ленинграде. Они стали важным дополнением к циклу передач, которые звучали на волнах радио «Град Петров» под названием «Родная чужбина». Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» воспоминания Евгении Свиньиной для вас читает Людмила Зотова.
2: Приглашаем слушателей на маленькие концерты. Краткий комментарий музыкального редактора Ольги Суровикиной поможет ближе познакомиться с шедеврами классической музыки, их создателями и исполнителями. 15 минут музыки. Даже такая короткая встреча может подарить очень много. Слушайте по вторникам и средам в 11:45, в субботу в 9:40.
1: Тело этого аскета было как высохшая кора дерева, но каждый, кто встречался с ним взглядом, ощущал себя самым любимым существом на земле. В июле 2026 года исполняется 60 лет со дня смерти святителя Иоанна Максимовича, архиепископа шанхайского. В 9 часов 30 минут в эфир выйдет передача радиостанции «Голос православия» о жизни этого удивительного святого. 29 июня и 2 июля в 14 часов 30 минут в рубрике «Православные святые» слушайте воспоминания Владимира Красовского, регента Кафедрального собора в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость в Сан-Франциско. Первые три главы Библии выделены совершенно особо. Эти три главы закладывают некоторую основу мировоззрения, дают понимание, кто такой Бог, что такое мир, кто такой человек, в каком отношении все они находятся друг к другу и почему мир устроен именно таким образом, каким его видим. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13 часов 30 минут слушайте беседы о Библии протоиерея Александра Степанова, главного редактора радиостанции «Град Петров».
2: Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16 часов 10 минут.
1: В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовучий благовест. Помни, помни, это жалостный колокол по грешной душе плачет. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» главы «Скорби» из книги Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.

Пулин де ля Вележегю. Вечность в повседневности. Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева.

предание себя воле Божией. Научаясь жить по воле Божьей, члены Моросейской общины получали живое представление и опытное знание о действенном присутствии Бога в их личной жизни и в мире. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Такое отношение к жизни предполагает твердую решимость положиться на Бога, позволить Ему свободно действовать в твоей жизни, не ставить Ему пределов. Молись, надейся на Бога, и Бог устроит твой путь. Так повседневность раскрывается как место мистической встречи с Богом, а жизнь христианина становится свидетельством. Прекрасные добродетели, что добрые семена, всегда произращают благодетельные плоды. Являясь миру, они находят себе подражателей и таким образом распространяются все более и более. Всякое полезное действие не пропадает даром, но как капля, падающая на землю, обращается на пользу человечества. Так говорил отец Алексей. Такое жизненное свидетельство посреди враждебного мира предполагает глубокую духовную жизнь и умение войти в общение с людьми, разделять их страдания и труды. Постепенно члены Моросейской общины устремляются к более глубокой христианской жизни. Центром ее, с точки зрения батюшки, является любовь. Отец Алексей давал своим духовным детям конкретные правила общинной жизни, учитывая их личностные особенности и исторический контекст. Он предлагал членам общины собираться каждую неделю для бесед, ежедневно вести личный дневник и совершать дела милосердия. Проявляя послушание патриарху Тихону, а более всего будучи слугой Господа, отец Алексей уделял большое внимание беседам, которые стали важнейшим средством практического духовного образования. Беседу проводил сам батюшка, отец Сергий и другие священники прихода. Они строились на внимательном чтении Писания отцов церкви, творений великих святых и оптинских старцев. К сожалению, мы не знаем подробно, какие темы затрагивались в этих беседах, но знаем их атмосферу. «Из слов батюшки вытекало», — вспоминали моросейские прихожане, «что святые угодники Божии нам близки и дороги, ибо и они были такими же, как все мы, с такими же слабостями и ошибками, и с такими же чувствами и в семейной жизни, и везде, какие свойственны всем нам. Но выполнив достойно свой долг на земле, они стали светочами для других». Такие встречи групп духовных семей создавали фундамент единства общины. Батюшка заботился о человечном и практическом христианском образовании, которое давало его духовным детям возможность очистить ум и сердце, чтобы принять благодать Божию. Неизвестно, составлялись ли эти группы с учетом уровня образования участников и действовали ли в них особые правила поведения. Отец Алексей настаивал на том, чтобы его духовные дети ежедневно вели дневники, своего рода журналы освящения, в которых каждый из членов общины конкретно описывал моменты обращения, роста, сомнений. Отец Алексей говорил, каждый вечер надо вспомнить и поразмыслить о том, что сделал плохого и что хорошего. За хорошее надо благодарить Бога, а в плохом надо каяться. Да записать. Хотел, например, раздражиться, помолился, и Господь отстранил это. «Господи, прости мою злобу» и так далее. Перечитывая дневник, можно было увидеть, как Господь ежедневно действует в жизни. Ведение дневников позволяло членам общины различать дары, полученные от Господа, и благодарить за них. Это очень действенное лекарство от отчаяния. Члены общины вели дневники и давали их читать батюшке. Во время бесед он время от времени читал отрывки из этих дневников, не называя имен и пропуская слишком личные подробности. Из этого чтения становилось видно, как Господь меняет людей. Плохие примеры служили предупреждением
помогая избежать греха, хорошие учили добру. Отец умел видеть события жизни в свете Евангелия. Члены общины были очень тесно связаны в повседневной жизни. Они начали понимать, что Бог хочет, чтобы они поддерживали друг друга в пути, что через братьев и сестер Он проявляет свою любовь к каждому из них. Рассматривая с помощью дневниковых свидетельств и примеров свою жизнь, они уверялись в том, что созданы для Бога и друг для друга. Моросейские прихожане вспоминали, такое чтение вызывало особый интерес в слушателях, главным образом тем, что описывалась знакомая всем современная жизнь, затрагивались вопросы, общие для всех присутствующих. Все шли к нему, объединенные одним искренним и горячим желанием почерпнуть у него поддержку, бодрость, силу и назидание. Здесь не стыдились высказать свои вопросы, недоумения, иногда доводящие до слез, потому что знали, что окружающие понимают и сочувствуют, что все они братья, дети одного любящего отца, который здесь с ними, со своей обычной улыбкой и глубоким пониманием каждого. Вечера, отведенные для таких бесед, были временем не только учебы, но и встречи, общения, молитвы и братской любви. Присутствие батюшки, его простота и ласковое обращение придавало этим беседам глубоко интимный характер. Создавалось чувство единства одной семьи, объединенной желанием служить Богу, вспоминали духовные чада батюшки. Отец Алексей поощрял своих духовных детей вести общинную жизнь ради возрастания в братской любви. Он предлагал им уникальный опыт милости друг другу, когда любовь к ближнему становится правилом. Он говорил: «Любить ближнего можно не иначе и не прежде, чем в нашем сердце будет попрано всякое самолюбие, всякая гордость. Тот, кто не умеет смиряться, кто не умеет забывать свои личности, когда дело идет о благе ближнего, тот не имеет в себе духа истинного смирения». Батюшка ясно и просто открывал своим духовным детям правила братского поведения и общинной жизни. Он учил: «Любите друг друга и прощайте все. Заботьтесь друг о друге, смиряйте себя во всем. Никогда не садись на первое место. Прошу вас, не осуждайте друг друга. Если кто видит брата своего согрешающего, пусть молится о нем. Как можно осуждать, когда я сам в 1000 раз хуже другого? Кто скажет, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Мы имеем от него заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Воспоминания свидетельствуют о том, что жизнь моросейки была не только трудна, но и не свободна от напряжений. При этом община была местом, где каждый получал благодать. Отец Алексей часто подчеркивал, что эта благодать дается, чтобы смиренно служить друг другу. Он говорил: «Мы должны подражать любви Божией. Случай сделать кому-нибудь добро — это есть милость Божия к нам, поэтому мы должны бежать, стремиться всей душой, послужить другому». Духовные дети отца Алексея со смирением строили общинную жизнь. Они вспоминали о том единении душ, той поддержке, что была в храме. Батюшка был весь любовь. «Любите друг друга» — вот основное, что внушал батюшка. «Иго Божие благо, и бремя его легко есть. Помните это и смиряйтесь во всем. Усталые, голодные, плохо одетые и обутые, мы ежедневно до службы и после нее спешили в храм, чтобы быть с Богом. Материально у нас не было ничего, но как много было сил духовных». Так вспоминали моросейские прихожане. Поразителен дух открытости и сочувствия, наполнявший общину. Отец Алексей наставлял: «Мы должны разгружать друг друга. Когда видим, что человеку тяжело, нужно подойти к нему, взять на себя его груз, облегчить, помочь, чем можно».
Отец Алексей призывал участников общины научиться принимать в сердце беды мира и утешать страдающих. Он говорил: «Мы должны делиться друг с другом переживаниями. Ведь горе, рассказанное другому, уже полгоря. Поступая так, мы совсем забудем свое «я», оно перестанет мучить нас. И когда это будет, тогда мы встанем на верную дорогу, пойдем ко Христу». Мир разрушался, и в сердце Моросейки была забота о бедных. Батюшка неустанно трудился для укрепления связей в своей духовной семье и учил быть внимательными к нуждам других. Например, он очень часто отправлял какую-нибудь сестру помочь больному или просил кого-то из братьев что-нибудь принести другим. Мало-помалу участники общины учились служить друг другу и вместе проживать радости и печали. В голодные годы Моросейская община поддерживала около 30 бедных семей. Среди членов общины были врачи, профессора-медики, медицинские сестры, которые с радостью оказывали бесплатную помощь. Постепенно участники общины смогли пойти навстречу тем, кто не знает любви Божией. Отец Алексей доверил им миссию спасения ближнего. Он говорил: «Не надо сердиться на тех, которые тебя оскорбляют. Они ведь ради своей злобы, ненависти и так удаляются от Бога, теряют, значит, все, потому что без Бога на что же годен человек? А тебе Господь дает случай спасти их, если сводит тебя с ними, а если так, значит, они ведут тебя к Господу, в рай, к блаженству. Можно ли сердиться на них? Но нужно хранить себя, быть чистым сосудом, чтобы Господь мог свободно располагать человеком для спасения других, и ему бы не мешали злые страсти, которые всегда противятся добру». Так батюшка взращивал в членах Моросейской общины способность распространять вокруг себя любовь и радость. Он говорил: «Со слезами прошу и молю вас, будьте солнышками, согревающими окружающих вас, если не всех, то семью, в которой Господь поставил вас членом. Будьте теплом и светом для окружающих. Старайтесь сперва согревать собою семью, трудитесь над этим, а потом эти труды вас так завлекут, что для вас уже узок будет круг семьи, и эти теплые лучи со временем будут захватывать все новых и новых людей, и круг, освещаемый вами, будет постепенно все увеличиваться и увеличиваться. Так старайтесь, чтобы ваш светильник ярко горел». Члены общины становились свидетелями любви Христа воскресшего. Святой Дух давал им силу и новые возможности для того, чтобы воплощать Дух Евангелия, живя в Москве. Благодаря отцу Алексею Моросейка стала очагом живой веры. Батюшка был далек от того, чтобы снижать и упрощать для своих духовных детей требования христианской жизни. Напротив, он дерзновенно вел их в глубины божественной тайны. На Моросейке горел огонь молитвы, таинств и милостивого братолюбия. Создавать мало-помалу вокруг себя атмосферу любви и милости — в этом и состоит жизнь детей Божьих, и батюшка горячо желал, чтобы его прихожане вели именно такую жизнь. В те времена, когда повсюду царили насилие и жестокость, когда религию яростно преследовали, отцу Алексею удалось сделать из своего прихода христианскую общину, подобную той, что описано в Деяниях апостолов. Эта община была постоянно обращена ко Христу, жила действием Духа Святого, пламенной молитвой и прекрасным богослужением, возвещала Иисуса, умершего и воскресшего, была щедра в милосердии и крепко сплочена вокруг своего старца.

Заключение. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Евангелие от Иоанна. Наш рассказ о святом праведном Алексее Мечеве подходит к концу. Подведем итоги. Личность и подвиг отца Алексея не только славная страница в истории русской святости. Они имеют большое значение для всего христианского мира в наши дни. Отец Алексей является для нас сегодня учителем, который дал нам три важнейших урока. Во-первых, его жизнь свидетельствует о том, что в основе христианства лежат личные отношения с Богом. Вера не является ни идеологией, ни культурной или национальной традицией, но личным доверием к Создателю и Творцу мира. Отец Алексей, воспитанный в духовно богатой семье, еще в юности пережил встречу с Христом. Присутствие Божие сопровождало его на всем его трудном жизненном пути, вело через страдания к обращению сердца, самоотвержению, очищению и полному преданию себя воле Божьей. Глубокие личные отношения с Господом позволили отцу Алексею стать апостолом утешения, надежды и любви Божией. Его пасторское служение одновременно и продолжало живую традицию русской святости и проистекало из его сердца, исполненного пламенной молитвы, сострадания к человеку, глубокого желания следовать за Христом. Именно на опыте веры, как жизни с Богом здесь и сейчас, основан второй урок отца Алексея о возможности полноценной христианской жизни в миру. Итак, во-вторых, опыт отца Алексея доказывает, что призвание к святости является достоянием всех членов Церкви, вне зависимости от их жизненного состояния. Будучи старцем в миру, отец Алексей в своем служении соединил две линии духовного поиска — монашеское созерцательное делание и практику активного служения в большом городе. Опыт Моросейской общины показал, что движение по пути святости возможно не только в монастырском уединении, но и в гуще повседневности. Простые события повседневной жизни обнаруживают свою значительность, если мы умеем видеть в их глубине присутствие Божие. Батюшка стал прекрасным учителем святости в современном мире. Человек своего времени, священник, бесконечно преданный служению людям и церкви, он призывал вернуться к мистическим истокам христианства и в то же время предлагал новую форму жизни — монашество в миру, способное обновить духовный облик русской церкви. Его подвиг, его призвание от Господа состояло в том, чтобы преодолеть противоречия между повседневной жизнью и религиозным идеалом, действием и созерцанием. Мысль о возможности спасения, следования по пути святости в миру и до сегодняшнего дня не всем понятна, но отец Алексей возвестил своей жизнью в сердце Москвы, что это достижимо. Отец Алексей с уверенностью учил, что полнота христианской жизни по закону любви открыта для всех, что можно быть мирянином и при этом войти в тайну любви Бога, принесшего себя в жертву ради спасения мира. Эта тайна открывается страдающему сердцу, великому в жертве и нежному в сострадании, по слову молитвы отца Леонса Грандмизона, сердцу, которое всегда ищет единство со страданиями Христа Спасителя. Отец Алексей оставлял каждого жить в его привычной среде, там, где Господь его поставил, но при этом помогал человеку осветить свою жизнь новым светом, новым пониманием веры. В то время как некоторые христиане бежали в монастыри, чтобы уклониться от своих нравственных, семейных и общественных обязанностей, в чем их жестко упрекали марксисты, батюшка заново утверждал ценность жизни в миру, в частности, супружеского призвания. Этот путь жизни, возвещенный отцом Алексеем по воле Божией, возможен только через освящение человека в молитве, регулярном участии в таинстве Церкви и усердном следовании по пути братской любви. Отсюда третий урок отца Алексея — важность
христианской общины для осуществления жизни по Евангелию. В-третьих, отец Алексей показал, что формой христианской жизни изначально была и до ныне остается община, основанная на любви к Богу и ближнему. Именно в общинной жизни, в опыте отношений, служения, терпения и прощения человек по-настоящему становится учеником Христа. Батюшка жил в трудные времена, когда в обществе усиливался скепсис и безверие. Богоборчество стало одной из основ деятельности новой власти. Атеистическая пропаганда была направлена в самое сердце русского христианства. В этом мире, полном смятения, Святой Дух воздвиг такого свидетеля Христова, как отец Алексей Мечов. С Божьей помощью отцу Алексею удалось построить христианскую общину, которая не только стала островком жизни, радости и любви в бушующем море житейском, но и смогла распространять свет Евангелия, нести веру другим людям в самых трудных условиях. В те времена ужасных преследований и жестокостей, которые несколькими годами раньше было невозможно и помыслить, книга «Деяний апостолов» уже не воспринималась только как поучительный рассказ о древних временах. Для участников Моросейской общины эти рассказы оживали, раскрывали свое соответствие с переживаемой ими реальностью. Евангелие и Апокалипсис внезапно обрели осязаемую плотность. Каждый мог почувствовать животворящее присутствие божественной любви и в общинном, и в собственном опыте, в то время как вокруг царила смерть. Бог давал своей Церкви силы и новую благодать, чтобы устоять в тяжелые времена. От Господа исходили любовь, радость, надежда, которые так разительно контрастировали с трагедией, разыгравшейся в России. Воспоминания о батюшке и некоторые его проповеди ясно указывают, что он готовил своих духовных детей к трудному жертвенному будущему. В 1932 году церковь святителя Николая в Клёниках была закрыта и превращена в склад, а члены Моросейской общины оказались бодрствующими в ночи. Многим из них пришлось стать мучениками и исповедниками веры. Достоин восхищения тот факт, что стадо не рассеялось и не осталось без пастыря. Отец Сергий Мечов продолжал дело своего отца и хранил общину до весны 1941 года. Сознавая тяготеющую над ним опасность и предчувствуя неизбежный конец, он поручил общину архимандриту Борису Холчеву. Отец Борис был духовным сыном отца Нектария из Оптиной пустыни. Он руководил одной из молодежных молитвенных групп при отце Алексее, а затем был рукоположен в диаконы и священники. Однажды весенним вечером на берегах Волги отец Сергий сказал ему: «Бери Моросейку в свои руки». С тех пор в истории Моросейки начался новый этап. В заключение процитируем слова одного из последователей Моросейского батюшки, отца Александра Меня, сказанные вскоре после празднования тысячелетия крещения Руси в 1988 году, когда у священников, наконец, появилась возможность свободно проповедовать. Отец Александр сказал: «Теперь, подобно сеятелю из притчи, я получил уникальную возможность разбрасывать семена. Да, большая часть их упадет на каменистую почву, всходов не будет. Думаете, я не вижу, какая каша в головах у людей? Но если после моего выступления пробудится хоть несколько человек, пусть даже один, разве этого мало?» Действительно, мы живем в другие времена, когда открытых гонений на церковь больше нет, ни на Западе, ни на Востоке. Но это не означает, что мир принял истину Евангелия. Напротив, служение Золотому Тельцу и разрушение фундаментальных нравственных ценностей сегодня приняли невиданные прежде масштабы. Поэтому в наши дни духовное наследие отца Алексея Мечова, его глубокая вера, действенная любовь к людям и полной надежды,
опыт строительства общинной жизни дают нам радость, утешение и руководство к действию.

Полин де ля Вележегю. Вечность в повседневности. Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева. Страницы книги читала Марина Михайлова. Продолжение следует.

Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда, Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой. Времени нам пришлось встречать на вокзале великую княжну Ксению Александровну, в то время девицу лет 15. Она была очень милая, миниатюрная, очень скромная, и как дикая козочка поглядывала на нас своими красивыми черными глазами. Одета была очень просто, в синий дорожный матросского типа костюм, на голове конутье. Когда я подошла к ней и подала букет, сделав не особенно глубокий реверанс, она смутилась и, принимая букет, тоже присела. Затем появилась Ольга Александровна, еще совсем девочка лет 8. Платье на ней сидело косо и было немного помято, простенькое белое пике, ее некрасивая, неуклюжая фигурка и лицо, и прямые длинные, не особенно красивые, светлые, как мочалка, волосы, еще больше выделялись от этого неаккуратного вида. Она подошла, ласково ответила на наше приветствие, и добрая детская улыбка сразу скрасила это некрасивое лицо. Она очень похожа на Александра Третьего, но в некрасивом виде. Стали искать великого князя Михаила Александровича. Он в это время успел куда-то убежать, забиться за какой-то не то ларь, не то бочонок, и долго его воспитатели, еще какие-то два офицера, искали. Наконец он красный, с блестящими глазами, взбудораженный, появился, на ходу обдергивая свои матросские рукава. Мы все жалели его, зная, что вид его воспитателя не предвещал ничего особенно хорошего. Но, подойдя к всем встречавшим, он весь вдруг преобразился и любезно, приветливо, поздоровавшись, стоял рядом с сестрами. Врожденная привычка одержала верх, и за минуту обыкновенный шалун превратился в воспитанного, выдержанного великого князя. Это не всем дано. Дети царские ехали из Крыма после каникул домой в Петербург. Вскоре после этого ждали в Севастополь приезд старого генерала Драгомирова, отца целой серии генералов, участников последней войны. Драгомиров, старик, был товарищем Александра Дмитриевича по корпусу, дворянский полк Константиновского артиллерийского училища, и когда приезжал по службе, то часто свои досуги делил с Александром Дмитриевичем, часто бывая у нас, хотя и характеры, и наклонности во многом не совпадали, в особенности относительно любви к выпивке. Знаменитый Драгомиров, большой, жирный, круглолицый, любил дамское общество, особенно молодое, поэтому многие, устраивая ему обеды, никогда не забывали пригласить мадам Михайлову и меня. Хозяйка обыкновенно садилась за столом визави, а нас усаживала одну справа, а другую слева, остальные гости вперемешку. Драгомиров в начале обеда обыкновенно бывал чрезвычайно интересен, разговорчив, любезен, острил тонко, умно и забавно. Всем было весело, и даже самые молчаливые втягивались его виртуозными оборотами остроумия в общий шумный, непринужденный интересный турнир. И мне, и мадам Михайловой, молодым и веселым, это нравилось. Его внимание, так отличавшее нас из всей большой группы дам, и его умение нам тонко польстить — все это было для нас интересно. И все тосты, и все угождения начинались и кончались нами. Беда в том, что все это длилось только 3-4 тоста, а там уже милейший Михаил Иванович вполне отдавался бокалу, и вся красота и тонкость исчезали, и переходили в крайне неприятный тон. Остроты становились чересчур смелыми, а иногда даже неприличными. Он раз забылся до того, что вздумал после каждого тоста прикладываться то к ручке мадам Михайловой, то к моей. Первый раз я сдержалась, думая, что его фантазия на этом остановится. Но когда у него это стало повторяться, я не выдержала и, отняв у него мою руку, сказала, что уйду из стола, если он не прекратит.
Драгомиров думал, что я шучу, и продолжал свои уже сильные остроты. Он сильно держал мою руку и все время ее целовал. Я вспыхнула, выдернула руку и, быстро отодвинув стул, ушла в спальню. Хозяйка вышла за мной, извинялась за Драгомирова. Некоторые дамы последовали ее примеру. Драгомиров, хотя и был сильно пьян, опомнился и, как потом мне передавали, затих. Вскоре после этого злополучного обеда он уехал и на следующий день приехал извиниться. Конечно, пришлось его извинить, но я была уверена, что Горбатого исправить может только могила. Да так оно и было. Чтобы ознаменовать нашу мировую, он придумал устраивать какие-то опыты или осмотры в бухте с минными заграждениями и пригласить опять мадам Михайлову и меня. Мы были уверены, что там будут и другие дамы. Наше удивление было велико, когда, уже отчалив от берега, оказалось, что из дам только мы вдвоем. Я уселась на палубе с мадам Михайловой, где играла музыка, и стали обдумывать, как бы воспользоваться занятием всех этих господ во главе с Драгомировым и потихоньку уехать. Но, видно, приняты были меры, чтобы мы этого не смогли сделать». И Михайлов, и Александр Дмитриевич подле Драгомирова участвовали в его опытах, а нам было скучно и жутко. К тому же стало качать судно, и нас начало тошнить. Пришлось уйти в каютке, но судно было не пассажирское, а военное, и нам пришлось лечь в какой-то большой каюте типа столовой. Качало нас до дури, до рвоты, а Михайлова и я страдали невыносимо и проклинали и Драгомирова, и его фантазию, и наше легкомыслие. Вдруг открылись двери, и Драгомиров появился. Его, по-видимому, очень забавляло наше дикое положение, и он принялся нам услуживать как сиделка. Но надо испытать качку, чтобы понять наше равнодушие к тому, кто нам в это время оказывал помощь. Александр Дмитриевич и Михайлов долго не могли понять, куда мы скрылись, и, наконец, потеряв терпение, пошли искать. Каково же было их удивление, когда они застали нас в нашем беспомощном положении и старика Драгомирова в качестве сиделки. Наскоро подали нам катер и с помощью мужей усадили нас, и мы благополучно добрались домой. Я дала слово, и мадам Михайлова тоже, что больше никогда не удастся Драгомирову нас веселить на свой манер. На другой день он опять явился с извинениями, умолял его простить, говоря, что он никак не предполагал, что его затея кончится так неудачно. Я ему сказала, что отныне буду только тогда в его обществе, когда его жена будет разделять его с нами. Он согласился.

Вскоре Александр Дмитриевич просил меня тоже сделать обед и пригласить всех с Драгомировым включительно. А так как я была все еще им недовольна, то решено было пригласить его жену, дочь и несколько других дам. В назначенный день все собрались у нас на малороссийский холодец из раков с осетриной. Драгомиров приехал на этот раз не один, а с женой и дочерью. Мадам Драгомирова очень милая, скромная, простенько одетая в серое и в совершенно немодную по тогдашнему кофточку того же цвета, гладенько причесанная, имела вид забытой жены, удел которой был детская кухня, и никто бы не подумал, что во многом истинная помощница по записыванию этого знаменитого и в то же время беспутного человека. Ее труды мало кому известны, но это факт. Драгомиров диктовал своей жене, лежа на диване и отдыхая от сытного обеда и легкого возлияния, свои деловые соображения. И она, безропотно, как бы утомлена она ни была, исполняла у него обязанности доверенного секретаря. Устав от кухни, которой она ведала до тонкостей, часто измышляя и комбинируя все новые и новые кушанья для своего гурмана-мужа, вся усталая от забот в детской, по первому зову своего деспота, она безропотно являлась в кабинет и строчила, строчила. Когда она вошла ко мне в гостиную, зная, как Драгомиров любил хорошеньких нарядных женщин, я была поражена отсутствием одного и другого в мадам Драгомировой. Она имела устало-покорный вид, и была ли она когда-нибудь хорошенькой, уже трудно было судить. Ее дочь шла за нею, похожая на отца, брюнетка, смуглая, не особенно красивая. В общем, они обе не могли особенно блеснуть. Но мадам мне понравилась сразу. Мы познакомились и разговорились. За обедом я пригласила мадам сесть подле меня, а ее мужа посадила напротив. Относительно шампанского, я сказала Александру Дмитриевичу, что оно будет...

Я сразу не поняла. Вдруг входит денщик и на подносе несет еще и еще шампанское. Боже мой! Да это проделал Александр Дмитриевич в угоду Драгомирову, помимо меня и против всех обещаний, что больше шампанского не будет. Он, оказывается, уже из-за стола посылал купить ему новую серию. Тут уж, конечно, нельзя было ничего поделать, и началась драгомировская потеха. Не желая присутствовать при этом в излиянии, видя смущенно-тревожное лицо мадам Драгомировой, так как обед кончился, я велела подать десерт в гостиную и с дамами по-английски удалилась, предоставив мужчинам, или, вернее, генералам, продолжать их шампанский десерт без нас. Я сердилась и на Александра Дмитриевича, и на Драгомирова. Оба хороши. Один спаивает всех, а другой уступает. Наконец, видно, им уже душно стало в столовой, и этот противный Драгомиров, войдя в гостиную, сказал, что он предлагает всем пройтись к бухте и покататься на катерах и ялике. Мы все отказались, предложив им идти без нас. Кажется, им это только и нужно было. Пошли. А мы же съели все фрукты, мороженое, ждем, ждем, а наших мужей нет, нет и нет. Прошло много времени, многие захотели домой, а все поджидают, так как, уходя, просили подождать, обещали, что скоро вернутся. Я взглянула на мадам Драгомирову. Она сидела грустная, опустив голову. Видно, она лучше нас всех знала, что значит это «скоро». Мне было жалко смотреть на нее. Дочь же, нахмурив свои густые черные брови, отцовские, угрюмо, упорно смотрела в окно на море, не говоря ни слова. В ее позе, в ее выражении лица я прочла, что и она знает, что значит «скоро». Мне было досадно на Александра Дмитриевича, что и он такой всегда безукоризненно трезвый, спокойный и приличный, где-то там, с пьяным Драгомировым. Что они делают? На что они теперь похожи? Неужели даже такие, как Александр Дмитриевич, способны забываться, а все этот противный Драгомиров? Мигом распорядилась я запрячь ландо и предложила ехать искать наших мужей. Все согласились. Одна мадам Драгомирова, наученная опытом, сказала, что искать ей мужа незачем. Она знала, где он. И, поблагодарив, сказала, что с дочерью поедет домой. Мы поехали без нее. Да, она была права, что не поехала. На Графской пристани, у бухты, никого из наших мужей не было. И мы опять-таки, прождав еще с час, успели за это время прийти в самое скверное настроение. Вдруг видим, на яликах, наша родная компания, все очень хороши. Кто задумчив не в меру, кто весел не по чину, но всех эффектней Драгомиров. В ялике, стоя, что-то проповедует. Причалили, выходит, а у Драгомирова ноги почти не поднимаются. Ему помогают адъютанты, но ноги не слушают, и вдруг одной ногой он вместо ступенек пристани погружается в бухту почти до пояса. Я даже вскрикнула. Но для пьяниц, дураков и детей, говорят, есть особый ангел-хранитель. Так и здесь. Драгомирова стали тащить все, кто мог. От его грузной фигуры затрепетал ялик. Все покачнулись, но его все-таки вытащили, и мокрого по пояс, и опомнившегося от угара посадили в фаэтон, и адъютанты отвезли его домой. Теперь мы увидели наших мужей. С виду они были все ничего, и покорно и виновато последовали за нами, уселись в экипаже. Я была зла, ничего не говорила. Но вид у Александра Дмитриевича был до того незнакомый, к его спокойному обычно лицу так не шла эта улыбочка, и я еще больше разозлилась, подгоняя кучера скорее домой. Дома, только когда Александр Дмитриевич лег спать, я решила, друг не друг, знаменитый или не знаменитый, обаятельный, умный или глупый, но с Драгомировым ни за что не хочу, ни сама, ни чтобы Александр Дмитриевич отношения с ним водил. Служба и только. Сейчас, конечно, я оставила Александра Дмитриевича в покое, дала ему до утра выспаться, никогда я его таким не видела, и решила, что этого и не будет. Бог с ним, с Драгомировым, если он даже

же таких людей, как Александр Дмитриевич, не уважает, умеет давать до потери памяти. На другой, третий день я ничего об этом не говорила, дав Александру Дмитриевичу время стать совершенно тем, что он был, и только тогда высказала ему, что ни в коем случае дольше не могу соглашаться на его товарищеские отношения с Драгомировым. Служба и только. И как не убеждал меня Александр Дмитриевич, что я преувеличила, я ему сказала, что не хочу изображать собою покорную жену, как мадам Драгомирова, муж которой в милой товарищеской компании может начать ходить пешком по морю в костюме генерала. Ни за что этого не хочу. Александр Дмитриевич отлично видел, что я права. Пришлось дать слово и, давшись, сдержать его. Больше, как ни просили, ни я, ни Александр Дмитриевич не ездили туда, где гулял Драгомиров. Это не помешало, однако, при встречах официальных во дворце, на балах, и даже когда мне нужна была от Драгомирова бумага разрешение на покупку Алексинца. Он всегда был безукоризнен, вежлив, любезен и предупредителен. Как скверно, когда подумаешь, что такой выдающийся человек громадного ума и таланта был рабом рюмки, как самый ничтожный пьяница, и терял образ и подобие человека, ронял свое достоинство, и, хуже всего, стремился, как обыкновенный пьянчушка, втянуть свой унизительный порог самых лучших и безукоризненных людей. Много пришлось пережить его жене. Дочь ее наследственно тоже стала пить. Сын один тоже и кончил самоубийством. Эта добрая, хорошая женщина никогда не пользовалась своим положением. Ни заслуги мужа, ни звания не дали ей ничего. Порок ее мужа, постоянный страх скандала держали ее всегда в стороне от общества. И только двое ее сыновей вышли людьми, а вся остальная семья, так или иначе, благодаря пороку отца, погибла.

0: Вскоре после отъезда Драгомирова из Севастополя я задумала по обыкновению ехать в Одессу за туалетами. Наши денежные дела в это время были неплохи, я успокоилась. Александр Дмитриевич баловал меня, но скрытничал, так как переписка с Поликарповым продолжалась. Я же, не тревожимая ничем, весело проводила время, наряжалась по молодости и легкомыслию. Дети росли, хорошели, и мадемуазель Жан, надежная, частью заменяла меня. Приехав в Одессу, я остановилась в лучшей гостинице, петербургской. Там всегда останавливались и коронованные особы, и знаменитости. Это у самого бульвара. Со мной одновременно приехали еще две дамы и наш спутник, красавец Гениус, датчанин, чтобы сопровождать нас по театрам на прогулках. Я усиленно занялась своими заказами, покупками и театром, который был в Одессе очень хорош. Как-то раз я была в театре, и на мне были бриллианты. Я их всегда любила и таскала за собой повсюду. Мне говорили, что Одесса — город интернациональный, и что в нем много воров, искателей приключений и так далее. Чтобы я была осторожней, не очень наряжалась в бриллианты, особенно в бульвар и цирк. Но я мало этому придавала значения. В то время в Одессе и вообще не очень наряжались. Вернувшись из театра домой на извозчике, я уже подошла к звонку входной двери, прося извозчика подождать, пока я позвоню. Я заметила, что, выходя из театра, подле меня стоял какой-то молодой элегантный мужчина и по пятам следовал, пока я наняла извозчика. Затем я слышала и чувствовала, как вслед за мной, вскочив на извозчика, ехал этот кавалер. Я все подгоняла свою возницу и уже у гостиницы, быстро выскочив, стала звонить. Вдруг следовавшего за мной извозчика соскочил уже известный мужчина и, быстро очутившись подле меня, ловким движением прижал мою руку к звонку, мешая звонить. Но швейцар, хотя и собирался отдыхать, все же вышел и открыл дверь. Я, испуганная, боясь следовавшего за мной незнакомца, все же, проходя мимо швейцара, шепнула ему: «Идите со мной». Вскоре я очутилась у своего номера, но отворить дверь боялась, так как незнакомец стоял невдалеке. Швейцар удивленно смотрел на меня. Я молчала и не двигалась. Швейцар был стар, я на него не особенно рассчитывала, и только услышав шаги коридорного, сказала: «Уберите этого господина, он от самого театра преследует меня». Тогда незнакомец вломился в амбицию протестовать, но его все-таки убрали. Вся дрожа, я вошла в свой номер и долго не могла заснуть от перепуга. На другой день я рассказала об этом дамам и Гениусу. Решили, что я не должна больше носить бриллиантов в общественных местах, особенно когда я одна. Благополучно прожив недели две в Одессе, мы уже скоро собирались в Севастополь. Как-то утром рано ко мне постучала горничная в номер. У меня были две комнаты, спальня и маленькая гостиная. Спросив, что ей надо, я получила ответ, что какой-то пристав спрашивает меня по делу. Я очень удивилась. Зачем я понадобилась приставу? Я прописана, документы в порядке. Зачем ему? Я сказала ей, что я не могу его принять. Пусть ей скажет, что от меня надо, что я не одета и комнату еще не убрали. Он настаивал войти в номер. Тогда я встала, накинула капотик и сама вышла в коридор, не впуская его в номер. Девушку удержала подле. «Что вам угодно?» — спросила я. «Я должен говорить с вами с глазу на глаз. А это возможно только в вашем номере». Я ответила отказом, говоря, что у меня секретов от полиции нет. А так как он пристав, то прошу, не стесняясь, объясняться и прежде всего сказать, как его фамилия. «Масловец Сидоровец», — сказал он, и легким движением приблизился ко мне, желая все-таки, чтобы я уступила и открыла ему дверь в номер. Я еще энергичнее загородила ему дверь. «Говорите, что вам надо. Я не пущу вас в номер. Там не убрано. Повторяю, у меня нет от полиции секретов. Говорите». «В таком случае я должен буду принять другие меры», — сказал он, но как-то не очень решительно. А у меня в голове мелькнула мысль, точно молния: «Да вы не пристав. Вы обманщик. Прочь от меня, или я закричу». Он вдруг затих, переминаясь с ноги на ногу и кивнув мне: «Вы ошибаетесь. Мы еще с вами увидимся». Быстро ушел по коридору вниз и ушел из гостиницы. Находясь под впечатлением моего подозрения, оттолкнув горничную, которая жалобно лепетала: «Что вы сказали? Зачем? Это из полиции! Будут неприятности!» Я быстро спустилась к швейцару, велела вызвать заведующего гостиницей, описала ему наружность пристава, рассказала ему все и просила немедленно уведомить градоначальника генерала Бунина о том, что какой-то пристав, мысловец-сидоровец, осмелился меня обеспокоить в гостинице какими-то секретными требованиями, что секретов у меня от полиции нет, и поэтому и так далее. Через час ко мне приехал сам Бунин и подробно просил описать наружность пристава. Я его приняла, все ему объяснила, и когда администрация гостиницы заявила, что пристав их части ничуть не похож на того, что являлся ко мне, Бунин просил меня с ним поехать в его помещение и взглянуть на того пристава, который меня беспокоил. Когда меня подвели к камере, где уже сидел мой квази-пристав, я с трудом узнала его, но все-таки узнала. Его приставский мундир был во многих местах оборван, самого физиономия избита, волосы растрепаны. Да, он верно сказал, что мы еще увидимся. Вот и увиделись. Он отвернулся. И когда я сказала Бунину, что это он, Бунин благодарил меня, что я невольно хотя, но помогла им поймать очень важного преступника, давно им разыскиваемого, вору и убийцу, и обещал мне, что уж теперь, вероятно, я его не увижу больше. Поймали его, когда он, боясь погони из гостиницы, чересчур быстро уходил, и на его беду настоящий пристав узнал его по фотографии и остановил. Вот в каких я была передрягах. Верно, он имел в виду меня шантажировать. Мои спутницы и Гениус пришли в ужас, узнав, что я имела такое приключение. Но я успокоилась скоро и, вернувшись домой, решила обо всем этом, хотя и рассказать Александру Дмитриевичу, но в смягченном виде, дабы не лишить себя на будущее время свободы. Как это было нехорошо, а все же надо сознаться.
1: Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда-Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: В исполнении Валерия Костельского прозвучала прелюдия «Си мажор, опус 2» Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Доме правительства России обсудили подготовку к 800-летию крещения карелов. Состоялось очередное заседание Синода Белорусского экзархата. Состоялось торжество по случаю 80-летия аргентинской епархии. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 30 июня в Доме правительства Российской Федерации под председательством заместителя директора Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Ольги Сергеевны Королевой прошло межведомственное совещание, посвященное подготовке к заседанию Организационного комитета по празднованию 800-летия крещения карелов. В мероприятии приняли участие представители ключевых федеральных министерств, ведомств, руководства Республики Карелия, представители Русской Православной Церкви. Заседание открыла заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по социальным вопросам Лариса Анатольевна Подсадник. В ее докладах по первому и второму вопросах о реализации основного и дополнительного плана мероприятий был представлен отчет о работе, проводимой региональными властями. Она подчеркнула, что республика строго выдерживает график, координируя усилия муниципалитетов, учреждений культуры и образования. В рамках второго вопроса повестки о ходе реализации дополнительного плана и внесении в него изменений выступил член Организационного комитета митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. Владыка рассказал о ходе реализации епархиальных проектов, высказал предложение по дополнению плана мероприятий. Крещение карелов – не единомоментное событие, а живой процесс, длящийся 8 веков. Празднование не должно ограничиваться лишь 2027 годом. Мы не просто готовимся к юбилею, мы уже живем в его ритме, отметил архиерей. 30 июня в Минском епархиальном управлении под председательством патриаршего экзарха всея Белоруссии митрополита Минского и Заславского Вениамина состоялось заседание Синода Белорусской Православной Церкви. Синод рассмотрел текущие вопросы жизни белорусского экзархата Московского патриархата и принял ряд решений. Журналы заседания Синода Белорусского экзархата в соответствии с уставом Русской Православной Церкви будут опубликованы после их утверждения Святейшим Патриархом Московским и всея Руси. 28 июня, в неделю четвертую по Пятидесятнице, в столице Аргентинской Республики, городе Буэнос-Айресе, состоялось праздничное богослужение, приуроченное к 80-й годовщине образования Аргентинской Южноамериканской епархии Русской Православной Церкви. Богослужение в домовом храме благоверного князя Александра Невского возглавили епископ Каракасский Южноамериканский Иоанн, Русская Зарубежная Церковь, и епископ Аргентинский Южноамериканский Леонид. По окончании литургии епископ Леонид огласил патриаршее поздравление по случаю 80-летия аргентинской епархии. Затем владыка Леонид поблагодарил епископа Иоанна за совместную молитву, поддержку и братское общение. В свою очередь епископ Иоанн пожелал дальнейшего укрепления церковного единства, мира и помощи Божией в архипастырских трудах. 29 июня епископ аргентинский южноамериканский Леонид совершил в домовом храме благоверного князя Александра Невского в Буэнос-Айресе благодарственный молебен по случаю 80-летия аргентинской епархии. 25 июня в русском доме Буэнос-Айрес Аргентинской Республики состоялось торжественный прием и открытие фотовыставки, приуроченных к 80-летию образования аргентинской епархии. 27 июня в городе Бразилия, Федеративная Республика Бразилия, прошла посвященная памятной дате встречи духовенства Аргентинской епархии с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Федеративной Республике Бразилия Алексеем Казимировичем Лобецким. 28 июня, в неделю четвертую по Пятидесятнице, духовенство, участвовавшее накануне во встрече с дипломатом, совершило праздничную божественную литургию. За торжественным богослужением были вознесены особые прошения по случаю 80-летия епархии. И последнее сообщение. Новый предмет «Духовно-нравственная культура России» будет введен в пятых классах со второго полугодия 2026-2027 учебного года, а с 2027-2028 учебного года к нему добавятся шестые и седьмые классы. передает ТАСС. Как ранее рассказывал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, предмет призван стать значимым инструментом трансляции ценностей. В пресс-службе Министерства просвещения уточнили, что для преподавания духовно-нравственной культуры России школы будут обеспечены соответствующими учебными пособиями. Министерство также направило в регионы методические письма о преподавании дисциплины. Время ведется подготовка методических материалов. Параллельно продолжается работа над линейкой единых учебников по новому предмету. Над содержанием курса работал в том числе митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. В основном вести новый урок придется учителям истории и обществознания. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В исполнении Ласло Шендри Карпера прозвучала прелюдия ми-минор Эйтера Вилла-Лобоса.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «У нас в гостях».

0: У нас в гостях передача в прямом эфире на волнах радио «Град Петров». Вечер, дорогие радиослушатели. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Александра Ножкина и я, ведущая передачи, Людмила Зотова. Лето. Настоящее, жаркое, солнечное лето пришло в наш город. И в такие дни как-то особенно чувствуется щедрость и сила природы. И когда же обращать внимание на растительный мир, если не в эти дни? Вот и наша сегодняшняя передача посвящается миру растений. Но посмотрим мы на этот мир растений не глазами ботаника, а взглядом в Библию. В текстах Ветхого и Нового Завета упоминаются около 120 растений. Это деревья и кустарники, целебные травы и сорняки. И некоторые названия библейских растений нам хорошо знакомы, а другие вызывают недоумение. И мы порой обращаемся к названию, которое упоминается в тексте Библии. Ведь в Священном Писании нет ничего случайного. И мы задумаемся, почему именно эти растения упомянуты именно в этом месте. Все это не случайно. Но многие исследователи считают, что, к сожалению, в результате неоднократных переводов, переписок библейских текстов смысл отдельных названий или вовсе утрачен, или изменен переводчиками и переписчиками. И вот о знакомых и незнакомых нам растениях, которые встречаются на страницах Библии, мы сегодня будем говорить с исследователем библейских растений, флористом Натальей Полтавченко. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Это уже вторая передача с участием Натальи, и поэтому наш разговор сегодня станет продолжением беседы о библейских растениях. Ну, а начнем, конечно, мы с Натальей, как всегда, с моего вопроса. Наталья, вот давайте напомним нашим радиослушателям, кто, может быть, слышал вас уже в прошлой программе, а может быть, слышит впервые, почему вы обратили внимание на библейские растения и стали заниматься вот таким исследованием? Что вас заинтересовало в этом?
1: Но сначала это было не исследование, а просто я поняла, что я... Ну, какие-то растения, конечно, я знаю, потому что я флорист. Но я подумала, что не все прихожане нашего храма, когда слышат, ну, например, рожковое дерево, а что это такое, что это за рожки для свиней, как они выглядят? И мне захотелось просто напечатать картинки, и у нас в храме, там, в коридоре, просто повесить большое количество разных картинок, как выглядят вот эти растения, которые есть в Библии, и что они из себя представляют. Но когда я это все сделала, вот батюшка сказал мне, что так, может, ты о них и расскажешь заодно что-нибудь. Ну, тогда я стала уже просматривать более детально какую-то информацию о них. И вот так одно за другое растение, и сколько-то уже растений я даже что-то, надеюсь, интересное про них уже смогла бы рассказать. Да. Ну, я, собственно, и рассказывала у нас на приходе. Вот мы сначала в те времена, когда не было пандемии, мы пили чай, а потом беседовали. И в том числе вот я показывала эти же картинки, развешивала у нас по трапезной, и вот рассказывала свойства растений. Или там даже, например, кэроп, было такое из рожкового дерева порошок. Вот кэроп, из которого можно было печь пряники, я их испекла, всех угостила. Ну, в общем, вот такая вот была...
0: Здорово.
1: Вот такое было начало.
0: То есть теория с практикой у вас совмещалась. Я думаю, что это очень интересно. Наталья, я думаю, стоит добавить, какой приход ваш и... Кто вас
1: благословил? Да, у нас приход Анастасии Узорешительницы, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39. Вот, и у нас одна большая дружная семья, и мы вот таким образом, не знаю, раньше мы пили вместе чаи, и помогаем друг другу, и знаем многие житейские истории друг друга, и стараемся как можем, ну, просвещать друг друга в том числе. Ну,
0: замечательно. Вот. Я думаю, может быть, те, кто нас сейчас слышит и ищет свой храм, может быть, стоит обратить внимание на ваш приход.
1: Да, у нас, ну, можно сказать, большая семья.
0: Да. Вот. Ну что ж, переходим непосредственно к нашей теме. Вот я сказала уже, что некоторые названия изменены, некоторые названия не точны или вообще вот утрачены и чем-то заменяются. Вы согласны с этим? Вы
1: да, вот при исследовании конечно, даже от переводчиков очень многое зависело. Да. А переводчиками, поскольку были монахи, которые совсем не были ботаниками, да. И поэтому были разные искажения, конечно, при
0: переводах. Как они считали и, вот
1: да,
0: правильно,
1: вот, и как-то приблизительно они да. переводили. Но сейчас многое восстановлено, конечно, ага. и, в общем, да. тут более-менее понятно.
0: Да, ну что ж, я думаю, мы теперь, вот в прошлой передаче мы часть растений уже затронули. С чего вы сегодня начнете нашу беседу?
1: Ну, сегодня мне бы хотелось поговорить о растениях-вредителях, о паразитах, сорняках, о тех растениях, которые в свете библейских представлений о добре и зле как бы представляют грешников.
0: Вот, Наталья, вот. Извините, я немножечко подключусь. Так как сейчас мы будем скоро готовиться к Петровскому посту, вот говорят, что растения-вредители – это символ наших грехов. Так что, наверное, очень актуально в преддверии очередного да. поста поговорить именно об
1: да,
0: этом.
1: Да, и задуматься, может да. быть, что вот если такие символы в Библии даны греха, грешников, то вот что это вообще? И какие они есть на самом деле? Вот. Итак, сорняки поражают посевы злаковых культур. Что это за посевы? Сначала немножко об этих злаковых культурах. Mm-hmm. Вот то, что стало метафорой для многих из нас, оторванных от земли, было для древних отнюдь не художественной фигурой речи. Когда в те времена наступал голод, земледельцы сталкивались с мучительной проблемой. Что делать с последними зернышками? Если смолоть их на муку, чтобы испечь хлеб, не останется семян для сева, и в следующем году не будет урожая. Если оставить их на сев, самим нечего будет есть. Некоторые крестьяне сеяли последние семена. И, возможно, следующие слова 125-го псалма выразили их надежду на будущее. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью». Mm-hmm. Вот мне лично до того, как я не задумывалась над тем, как это происходит, было непонятно, вот что это такое, да. вот что в этой фразе заключено. Оказывается, основа ее, вот она вот эта. Mm-hmm. В Библии наиболее важное и полезное из всех хлебных растений – это пшеница. И она ассоциируется с праведниками. Пшеница и сорняки растут вместе до сбора урожая, а затем сортируются. Сорняки сжигают, а пшеницу собирают в амбары. То есть из Библии нам становится понятно, что так вообще, это, можно сказать, эсхатологическое, вот дается нам размышление о конечном событии в истории мира, то есть о втором пришествии Христа. Граждане небесного царствия сравниваются с хорошими семенами, из которых вырастает пшеница. Из пшеницы делают хлеб. Слово «хлеб» святые отцы понимали в двух смыслах. Хлеб как пища и хлеб как Евхаристия. «Я сам хлеб жизни, сошедший с небес», говорит Христос, Евангелие от Иоанна, глава 6. Первое упоминание о хлебе в Ветхом Завете – это Мелхиседек, который был священником Бога Всевышнего, довольно загадочная фигура библейская, но тем не менее известно о нем, что он вышел навстречу Аврааму и благословил его хлебом и вином. Из чего пекли хлеб? Самый лучший из пшеницы. Из ячменя, полбы, более низкого качества хлеб для бедных. Хлеб раньше пекли каждый день. Сначала женщины отделяли зерна пшеницы от ячменя или ячменя от семян плевел. Растирали камнями, превращая в муку, а в более поздние времена появились жернова. Замешивали тесто, добавляя в муку воду или оливковое масло. Выпечка хлеба занимала около 4 часов и поднималось тесто без дрожжей, без закваски. И вот, кстати, тут тоже... Можно сказать, такое небольшое отступление. Христос говорил ученикам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Суть действия закваски в чем? Она активно изменяет то, частью чего становится. Угу. Так вот, вот такой конкретный совершенно образ дает такую вот духовную вот сущность, вот понимание вот
0: действительно,
1: того, как есть.
0: Это очень просто и очень понятно вот для людей того времени, да и для нашего тоже. Наталья, можно я вас прерву немножечко? Я хочу зачитать сообщение по WhatsApp, которое к нам пришло. Очень рада, что вы снова в эфире. С огромным интересом слушала вас в прошлый раз. Забыла, что такое ИСОП. Повторите, пожалуйста. Спасибо большое. Любовь.
1: А, ну про ИСОП я говорила, что ИСОП — это не тот ИСОП, который вот у нас растет классический, вот он ИСОП. Это либо душица сирийская, либо майоран сирийский. Если тот ИСОП, которым помазывали косяки дверей, вот когда
0: окропи
1: мы сели,
0: да,
1: и окропи вот меня ИСОПом. Это не ИСОП как таковой, он выгорал в Палестине от жары. И сейчас он растет только в теплицах, которые, mm-hmm. наоборот, закрывают его от солнца.
0: Вот как раз здесь искажение это произошло.
1: Да, да, вот это вот переводится. Да. Да, или душица, или майоран, к точному выводу не пришли, они очень близки, вот, но вот выглядят, как они выглядят, если вы кликните в интернете, как митрополит Филарет Иерусалимский благословляет крещение, благословляет воду реки Иордан, и он держит пучок как раз вот ИСОПа. То есть то, что рядом было, нашлось, mm-hmm. вот там то ли душица, то ли майоран, mm-hmm. вот он взял этот пучок и благословляет.
0: Вот такая трава для жарких местностей, да. которая растет.
1: Да. Вот. И в связи с тем, что мы говорим активно про хлеб, про зерновые, все-таки немножко про трапезу сказать, какая раньше была. В крестьянском доме, например, трапезы были очень простыми. Как такового завтрака не было. В лучшем случае перекусывали по пути на работу. В середине дня обычно ели хлеб с оливками. Вечером подавали овощное пюре. Ложками служили куски хлеба, которые макали в общий котел. Ели, сидя на полу. Если были гости, то закалывали овцу или козу. У богатых могла быть телятина или говядина. Господь сказал Моисею: «Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники, и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед». Второзаконие, глава 8. Сейчас пшеница распространена по всему миру, но раньше так не было. Раньше по нашему шарику, чтобы расползтись вот так, она откуда-то должна была появиться. И вот ученые заинтересовались, откуда, из какой области она взялась. И есть несколько предположений, но самый лучший, с моей точки зрения, ответ дает академик Николай Иванович Вавилов, наш российский генетик, который создал учение о мировых центрах происхождения культурных растений. Ну, вы, наверное, помните, ну, кто не помнит, то я просто в двух словах напомню, что сам Николай Вавилов по ложному обвинению был осужден и умер в сталинском ГУЛАГе в 43-м году. И вот он как раз провел фундаментальные исследования и определил три области на Земле, откуда произошла в древности пшеница. Первая область, конечно, это Палестина и Сирия. Вторая – в Африке, Эфиопия. И третья – в предгорьях западных Гималаев. Вот, надо еще сказать, что величайший царь Израиля Давид ел много хлеба. В Писании содержится большое количество ссылок на хлеб и зерно применительно к его жизни. К его жизни, чем к жизни любого другого персонажа Библии. И пшеница считалась царицей злаков и веществом жизни. Ее количество было мерой богатства человека. Семья, которая ела пшеничный хлеб, считалась зажиточной.
0: Вот как. Наталья, сразу вот в наше время, если мы мостик перекинем, а сейчас в тех местах растет пшеница?
1: Да, конечно, да.
0: Это мне кажется, растет, что конечно. Пшеница нет, это вот чисто нет. такое наше.
1: Все растет, конечно. Mm-hmm. Из пшеницы делают манку и кускус. Вот, например, mm-hmm. из тех, которые сейчас происходят, производят. Вот. Пшеница и ячмень – это одни из семи плодов земли израильской. Угу. Про ячмень, откуда мы услышали в Библии. «И возвратилась Наимень, и с нею сноха ее Руфь Моавитянка, пришедшая с полей моавитских, «И пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя». В Палестине ячмень созревал первым, в начале апреля, к Пасхе, а пшеница позже, и уже это где-то было в начале лета. В Новом Завете 5 ячменными хлебами и 2 рыбами Иисус насытил 5000 человек. Из ячменя, как вы знаете, делают перловку, ячневую крупу. Также это есть сырье для пива и кваса, ну и в более поздние времена для виски.
2: Ух ты!
1: Да, это однолетнее травянистое растение семейства злаковых, такое же, как пшеница, но род ячмень. И ячмень, как более дешевый распространенный злак, употреблялся в основном бедными слоями населения.
2: То есть пшеница для богатых была, да, а ячмень это для бедных, для тех, кто не мог себе позволить пшеницу, да.
1: Ну вот сейчас то, что засоряет посевы злаковых культур, это терние волчцы, плевелы и куколь. Вот это такие вот есть вредители. «И произрастил Господь Бог из земли всякое древо, приятное на вид и хорошее для пищи». Бытие, глава 2. Тернии и волчцы нередко в Библии употребляются вместе. Это собирательное название целого ряда сорных и колючих растений, которые обычно занимали всякие заброшенные пашни и виноградники или плохо обрабатываемые земли. И они, это означает всякую бесполезную, вредную и даже негодную растительность. Ботаники не имеют общего мнения, какие именно растения отнести к этому виду. Но главные признаки такие. Наличие колючек и способность засорять посевы. Очень приблизительно можно сказать, что тернии – это колючие кусты, а волчцы – это колючие травы. Волчцы от слова «волк» уменьшительное.
2: Вот. Вот у меня сразу вопрос такой. Тернии и терновый венец – это одно и то же? Терновый венец
1: да,
2: был как раз этих колючих кустов
1: да,
2: сделан.
1: Да, вот как раз мы сейчас об этом поговорим немножко впереди. Итак, эти тернии и волчцы как бы иллюстрируют последствия неисполненного Божьего промысла. Они были присуждены Богом земле, обреченные проклятию вследствие грехопадения прародителей. «Проклята земля в делах твоих, со скорбью будешь есть, будешь питаться от нее, тернии и волчцы, произрастит она тебе». Бытие, глава 2. Итак, Писание достаточно очевидно свидетельствует, что сорным травам уподобляются грешники и грехи, причем подчеркивается не только их опасность, но и их агрессивность. Тернистый путь – это всегда скверный путь.
2: Да, то есть это путь по терниям, по этим сорнякам колючим.
1: Да. И вот вопрос, были ли сотворены Господом тернии и волчцы до грехопадения? То есть были ли они в раю? А если были, то как это возможно? И как это совместить? И разные... Не очень много святых интересовалось этим, но те, которые... Вот все-таки подумали об этом. Мне больше всего понравилось то, что написал об этом митрополит Филарет Дроздов в записках на книгу «Бытия». Нельзя, впрочем, думать, что именно с этого времени тернии и волчцы появились на земле. Благословенная Богом земля могла произрастать их для тех тварей, которым они служили в пользу и благо. Теперь же, ну, после грехопадения, она произрастает их человеку, и при том там, где он насаждает цветы или сеет пшеницу, дабы память о грехе преследовала его в нуждах и удовольствиях. Ну вот, кстати, как могут быть колючки служить в пользу и благо? Такой пример я с удивлением наблюдала. Верблюды, например. Если кто был в южных странах, они обожают есть кактусы. Им даже накидывают целую корзину кактусов. И это просто удовольствие. Это невозможно на это смотреть без содрогания, но это факт.
2: Ну и верблюжья колючка, вот это в пустыне, которая тоже верблюды.
1: Да, верблюди это все едят, вот как бы специально для них.
2: Да.
1: Но все-таки, когда вот если задуматься над тем, что, скорее всего, райский сад все-таки был так гармоничен, так богат, так полон красотой и жизнью растений, что какие-то колючки или сорные травы там представить невозможно. И вот я подумала, что, например, у нас во флористике есть такие растения, которые как бы колючие, например, эрингиум, если вы его знаете, и ну, такое простое у него название, второе название, вернее, синеголовник. И вот этот ирингиум мы получаем, выращенным в оранжерейных условиях. У него колючки, он выглядит, ну, как колючее растение. Uh-huh. Но колючки такие мягкие, что можно их в букет вставлять, и никто не, ими не уколется.
2: То есть вид агрессивный, а на самом деле...
1: Да, вот вид он такой, но они на самом деле мягкие. Но те же колючки, вот мордовник, например, это тоже семейство, что ирингиум, вот, они, когда растут на юге, если кто ходил по скалам, там, по горам, они попадаются, вот эти колючки. Вот они-то там совершенно колючие. В жестоких вот этих условиях вот того мира, который начался уже после грехопадения, человек был выброшен, вот, ну, я не знаю, там уже все началось, и холод, и жара, и всякие трудные условия. И, может быть, там и даже те растения, которые в прекрасных условиях райского сада были с мягкими колючками, они могли стать жесткими там.
2: Да, вполне. Ну, кстати, вот... очень звучит правдоподобно. Так же, как и человек, который жил в райских условиях, он был вот таким человеком. Когда он уже попал, был изгнан из рая.
1: Да, он даже оказался способным убивать.
2: Да, убийства начались и всякие другие вот колючие такие моменты в его жизни.
1: Сами сорняки – следствие грехопадения, одновременно кара за него, символ разрушения и гибели. У них необыкновенная жизненная сила. Семена сорняков сохраняют в схожесть много лет. Ну вот пример такой, который, может быть, вам всем известен, то, что растет у нас, один из самых страшных сорняков – это борщевик.
2: Да.
1: Вот. И у него семена хранятся в почве от 7 лет и больше. Я даже слышала цифры 30 лет. Но это я не читала, просто говорили вот люди, которые с ним сталкивались, что даже очень долго они могут храниться. И потом, когда наступит более-менее благоприятные условия, он дает всходы и точно так же разрастается и засоряет вот все, что можно. Вот я хотела просто кратко некоторые места из Писания, которые касаются тернии волчцов. От Исаии, 27 глава. «Господь не гневен, но если кто противопоставит ему в его любимом винограднике, то есть в Израиле, волчцы и терны, он выжжет виноградник совсем». И дальше. Тоже от Исаии, глава 32. «Предостережение всем беспечным. Тернии и волчцы будут расти на земле и на развалинах ныне веселящихся городов». Это сказал Исаия. Когда? Вот он такое сказал. Терновый венец теперь вот еще в двух словах.
2: Наталья, секунду. Терновый венец – тема очень интересная. Немножечко сделаем паузу, и я прочитаю следующее сообщение, которое пришло по WhatsApp. Добрый вечер. Поясните, пожалуйста, что же такое закваска, если, как вы сказали, тесто всходит без нее? Спасибо. Без подписи. Вот когда мы говорили про хлеб.
1: Ну, закваска. Вот дрожжи, например, всем известны.
2: Да.
1: Вот если мы пользуем для теста дрожжи, это мы добавляем закваску.
2: Да.
1: Ну вот. Вот, собственно, и все. Там она может быть тоже разная, дрожжи разные. Ну вот. Либо хлеб бездрожжевой. Это опресноки. Вот. Либо дрожжевой.
2: Нет. Да, была закваска.
1: Да.
2: Дорогие друзья, мы говорим о библейских растениях с Натальей Полтавченко, исследователем библейских растений, флористом. И это вторая программа на эту тему. Если у вас есть вопросы, комментарии, пожалуйста, можете к нам присоединяться. В YouTube идет видеотрансляция. Я смотрю, кто-то нас видит сейчас. Вот можете, если передача интересна, ставить значки соответствующие. Итак, Наталья, терновый венец.
1: Да, вот терновый венец возложен на Спасителя, взявшего на себя грехи мира. Вот, пожалуйста, такой вот образ получился в том числе. Небольшая история, краткая. Терновый венец был вывезен крестоносцами в 1204 году из Константинополя. И в 1239 году Людовик IX святой купил его у венецианцев. И раньше он находился в соборе Нотр-Дам-де-Пари, и каждую первую пятницу месяца его выносили для поклонения.
2: Да.
1: А в Великий пост вообще каждую пятницу. Но сейчас в связи с пожаром там расписание изменилось. Я даже не уверена, что его выносят. Я просто не смотрела, вот как вот сейчас
2: изменилось. Перерыв точно был.
1: Да, перерыв был точно.
2: Но венец не сгорел, не пострадал в пожаре.
1: Да, он не пострадал, его спасли. И вот шипы, кстати, надо сказать, что все шипы срезаны и разошлись по разным церквям. Но с этими шипами такая же история получилась, как и со многими реликвиями, что шипов оказалось такое количество, что никакой венец не может их вместить. Ну, что есть, то есть. И точно не знают, кстати, что интересно, из какого растения был сделан вот этот терновый венец, который доказано точно, терновый венец, вот одетый на Христа. Потому что, ну, конечно, исследовать его не дают, но все-таки предполагают, что он был сделан из белого терновника, произрастающего в изобилии в окрестностях Иерусалима. Однако многие экскурсоводы, гиды, которые водят экскурсии в Израиле, показывают на такой вот Христов терновник, Зизифус чина Христи, который растет лишь на прибрежных равнинах и в южных пустынях, и в долине Иордана. Но он все-таки не он.
2: Да, то есть
1: да, из белого терновника. Вот. И еще куколь.
2: Да. Название
1: куколь,
2: совершенно.
1: Да, вот он в Библии встречается только один раз у Иова. Это семейство гвоздичное. Или гвоздика полевая, вот по-простому его называют. Это жуткий сорняк для посевов, просто какое-то химическое оружие. Но с ним, конечно, научились справляться. Это сорняк посевов озимых и яровых хлебов. Семена его в коробочках содержат ядовитые токсины. Но что интересно, его применяют активно в ландшафтном дизайне. И если его ограничивать, то это действительно такие розовые, красивые, очень вот,
2: вот просто классики.
1: Цветы.
2: Вот да, кажется, вот, что может быть
1: агрессивного? Да, полевые гвоздики. Вот, ну как-то очень их надо ограничивать. И одновременно куколь, ну вы знаете, это капюшон у схимника.
2: Да.
1: Вот.
2: А почему такая связь? Капюшон и вот этот сорняк?
1: Вот связь эту я даже как-то
2: не берете на себя ответственность провести параллель.
1: Плевелы. Когда же люди спали, пришел враг и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Матфея, 13 глава. Оставьте расти то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их. Евангелие от Матфея, глава 13. Плевелы по-гречески цицания, то есть веревка безумия. Тоже семейство злаки, и род называется плевел опьяняющий. В зернах плевел постоянно присутствует гриб, который вырабатывает алкалоид тимулин. Вещество, способное вызвать серьезное отравление у людей и домашних животных. Пока плевелы зеленые, они имеют поразительное сходство с пшеницей, но легко отличаются, когда нальются зерны. И вот теперь все-таки мы столько про еду говорим, про посевы, про злаки, что хотелось бы хотя бы два слова сказать, как питались древние евреи. Главное, составляли все те же злаковые культуры.
2: Пшеница, в основном пища растительная была, да?
1: Да, растительная пища, пшеница, ячмень, полба. Вот, как я говорила, пшеница более низкого качества. А затем уже шли бобовые. Бобы, чечевица, горох. В ветхозаветные времена чечевицей засеивали целые поля. Вторая книга царств. Всем сортам чечевицы предпочитали красную. Из чечевицы варили кашу, супы, котлеты, пюре, кисель даже. А жареные, а затем молотые зерна, смешанные с медом, внимание, это начинка для пирогов, которые сейчас можно попробовать использовать, если вот надоела обычная традиционная начинка.
2: Но так вот нигде не встречается сейчас, да,
1: ну,
2: что
1: вот
2: пироги
1: можно
2: с чечевицей.
1: Попробовать. Почему бы и нет?
2: А похлебка чечевичная, как же, вот вы сказали там,
1: ну, это варится в посты, во всяком случае, мы варим все-таки это. И в голодные времена в ячменную муку добавляли молотую чечевицу. И сказал Исав Якову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От сего дано ему прозвание Едом. Бытие, глава 25. Исав, любимый сын Исаака, умелый зверолов, а Яков, любимец матери Рахили. И итак, Исав был, что мы о нем знаем, что он был рыжий, и что вот он попросил красную чечевицу, и народ, происшедший от него, эдомитяне, идумеи. Вот, кстати, Ирод Великий, он идумиянин. Мне еще попалось такое сообщение, что Махомед, оказывается, в Маране утверждает, что он тоже идумиянин. Вот такое вот, ну, сама не читала, туда. Но ссылка такая есть, что в Коране вот он такое пишет про себя. «И дал Яков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство». Бытие, глава 25. «По прошествии некоторого времени Исав и его люди поселились в местности, расположенной на территории современной Иордании на высоте более 900 метров над уровнем моря, в долине реки Аравы, к югу от Мертвого моря. И когда иудеи бежали из Египта, примерно это было в 1200 году до Рождества Христова, то эдомитяне их не пустили пройти через свою территорию, и пришлось их обходить. И столица Едома, или Идумеи, сначала называлась Села, а с XI века до Рождества Христова называлась Петра. Ну, что еще можно сказать про чечевицу, что это однолетнее растение высотой до 60 сантиметров, у него высокая питательность, 30% белка, 40% крахмала, витамины группы В и микро- и макроэлементы.
2: То есть, ну вот, да, полезный. У нас в нашем питании как-то традиционно чечевица была не очень популярна, вот насколько мне кажется, вот наши предки как-то не очень ее восхваляли, да, воспевали, да. Но вот сейчас чечевица пришла в наш рацион, и вот, как вы сказали, именно красная чечевица считается наиболее такой, для гурманов, наиболее предпочитаемой, и она и дороже, как я вот помню. Так что вот предпочтение...
1: Дороже стоит, да?
2: Да, предпочтение красной чечевицы, наверное, и сейчас любители вот такого вида питания, наверное, понимают и ценят ее. Ну, так а чечевичную похлебку мы затронем, за которую первородство было продано.
1: Ну, вот просто какая она из себя? Да. А вот какая вот рецепта? Почему-то Библии не дали
2: рецепты, да?
1: Рецепты. Ну, вот просто известно, что это было из красной чечевицы. И Исав был тоже красным. Ну, такие вот совпадения получились.
2: Вот, дорогие друзья, когда мы читаем и Ветхий, и Новый Завет, мы иногда встречаем растения, которые, в общем, мы думаем, что это такое, из чего это, где это растет, как это выглядит. Вот сейчас мы как раз об этом говорим, и если у вас есть вопросы или какие-то свои гипотезы, может быть, в этом плане, пожалуйста, можете поделиться с нами. Итак.
1: Вот. Ну, и еще, мы, может быть, успеем еще пальма финиковая.
2: Да, успеем, да.
1: На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев». Иоанн, 12 глава. Пальма принадлежит благороднейшим произведениям растительного царства – и одно из древнейших растений, о возделывании которого известно с 4-го тысячелетия до нашей эры. Про пальму можно сказать, что ноги должны быть у нее в воде, а голова на раскаленном солнце. В диком виде она не найдена, вот что для меня оказалось необычно. Ее родина – Северная Африка и Аравия, и высотой она бывает до 20 метров. С одной пальмы собирают от 100 до 250 килограмм плодов. Растет она, может расти до 200 лет. Еврейское название

0: дубов делались бревна. Листьями брали большие листья и покрывали жилище сверху.
1: Вместо крыши, да?
0: Да, вместо крыши.
1: Вот. То есть все части пальмы использовали?
0: Оказывали, просто оказались очень полезными. И ствол покрыт волокном, из которого делались канаты, веревки, корзины, шляпы и циновки. Пальма – источник лекарственных средств. При корчевке корни обрезали, даже корни не пропадали, сушили, и это средство от зубной боли. Финики ели, кстати, при поносах. И органы дыхания лечили. И отвар фиников противодействует опьянению. В Псалме 91 сказано: «Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане». Пальмик, паломник от слова «пальма».
1: Ну, паломник или пальмовник, собственно, говорили.
0: Да. И многие ведь, когда ходили в Иерусалим, они приходили обратно с пальмовыми ветками приносили. Ну, тоже, когда возвращались, вот он шел с пальмовой ветвью. Вот. И во время церемонии в древние времена евреи держали в руках пальмы и бросали под ноги победителей при торжественном возвращении с поля битвы.
1: И то есть вот это приветственное такое вот еще значение имели эти ветви. Но вот, судя по всему, пальма была, занимала очень важное место в жизни израильтян в то время, потому что, как вы сказали, ну просто каждый вот листочек, каждый кусочек этой пальмы приносил пользу для их жизни, да, и для еды, и для строительства, там, и для лечения. И, наверное, поэтому пальма заняла совершенно, финиковая пальма заняла совершенно особенное место, и вот она считалась вот таким, поэтому почетная встреча была именно вот с этими самыми дорогими, может быть, деревьями, которые помогали в жизни.
0: И после завоевания Иудеи на римских монетах было изображено пальмовая ветвь. На монете, отчеканенной в честь победы Веспасиана в 70-м году по Рождеству Христову, ну, после того, как был разрушен Иерусалим, с надписью «Иудея завоеванная», вот такие монеты были выпущены. И в книге Откровения представлено множество людей, которые стояли перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих.
1: Вот как.
0: Да.
1: И не случайно вход Господень в Иерусалим, да, вот именно сопровождался приветствием пальмовыми ветвями, да. Ну вот интересно, Наталья, вы сказали, что в дикой природе сейчас они не встречаются.
0: Да нет, они никогда просто не встречались, никогда? Да, потому что они все-таки так не культивируются. То есть их нужно культивировать.
1: И вот древние израильтяне
0: получается, вот
1: выращивали каким-то искусственным путем, то есть они уже и в этом были. А вот сейчас, продолжая разговор о пальмах, вы сказали, что корни финиковых пальм обладали лечебными свойствами. А сейчас эти свойства как-то учитываются? И нет ли вот в нашей практике медицинской что-то там из корней пальмы?
0: Ну вот...
1: Не встречалось вам такое?
0: Честно говоря, не встречалось. Ну вот еще что можно сказать, что страна Мертвого моря была известна целыми пальмовыми рощами, простиравшимися иногда приблизительно 12 миль. Иерихон по обилию росших в окрестностях его пальмовых деревьев назывался городом пальм. Это было во Второзаконии сказано.
1: Это в переводе Иерихон значит город пальм? Или это просто вот так его называли?
0: Да. Надо посмотреть будет это.
1: Так, и там росло много пальм. Это тот самый Иерихон, который был разрушен.
0: Пальма принадлежит к разряду вечно зеленеющих. Ствол ее поднимается очень высоко, и только вершина бывает увенчана пучком ветвей и листьев. Эта особенность пальмы нередко служит для еврейских боговдохновенных писателей предметом сравнений и уподоблений. Так, например, в песне песни говорится: «Стан твой похож на пальму». В книге пророка Иеремии

0: И находится подобное же указание. Это вечно зеленеющее высокое прямое дерево служит эмблемой праведника. Праведник цветет, как пальма. Изображения пальмовых деревьев были на дверях храма. У иных пальм плод бывает с горошина, а у иных больше человеческой головы. Одна кисть пальмы иногда приносит до 8000 плодов, которые бывают на вид ягодообразные и содержат в себе то по одному, а то и по два и три семени. Пальмовое дерево растет более 200 лет, о чем я говорила, и весьма пригодно для жителей жарких стран. Так жители Египта, Аравии и Персии много поддерживают свое существование плодами пальмового дерева. Вот.
1: А у нас на юге растут сейчас финиковые пальмы? Или все-таки у нас недостаточно жарко?
0: У нас пальм много. У нас, если Черноморское побережье, да, там тоже,
1: да, есть.
0: Вот, может быть, им слишком прохладно, но все-таки такое есть. Есть.
1: Это все, что мы можем вспомнить о пальме, да? Ну что ж, вот сегодня мы поговорили о таких очень многообразных, разнообразных растениях, которые упоминаются в Библии. Библейские растения, так называется наша тема. Вот Наталья, гость нашей студии, рассказала о зерновых, которые очень часто встречаются в текстах Священного Писания. Пшеница и ячмень. Совершенно разная, может быть, степень использования этих злаковых. Затем мы поговорили о сорняках, тернии и волчцы.
0: Волчцы, да.
1: Да, вот это тоже как бы можно провести параллель вот с нами, с современными христианами, да и не только современными. Мы должны стремиться вот расти как пшеница, но тем не менее иногда мы ближе становимся к сорнякам. И надо,
0: чтобы нас не забили эти сорняки, чтобы все-таки, да, вот все-таки мы выросли вот как-то. То есть, да, надо, чтобы нам кто-то помогал на самом деле, и чтобы эти сорняки были, ну, я не знаю, уничтожены.
1: Но а помогает жизни хозяин поля, да, обычно. Да. Так вот, да, и нам надо
0: Христос
1: обращаться к хозяину,
0: да, да,
1: чтобы,
0: да,
1: сорняки в нас как-то все-таки пытались искореняться и нашими силами, и силами вот нашего хозяина. Мы вспомнили, как ели, как питались евреи. И я думаю, что вот на приходе будет интересно, если прихожане как-нибудь сделают такую вот библейскую кухню из библейских кушаний, которыми когда-то питались евреи. Ну и финиковая пальма заключила нашу сегодняшнюю встречу. Я напоминаю, что флорист и исследователь библейских растений Наталья Полтавченко была сегодня гостем студии. Наталья, спасибо вам. Спасибо всем радиослушателям. Наши встречи будут продолжены. До свидания.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы «У нас в гостях».

0: прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 5 Людвига ван Бетховена в исполнении Вильгельма Вакхауса и Венского филармонического оркестра под управлением Ханса Шмидта.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Итак, мы продолжаем знакомиться с обновленной большой экспозицией Эрмитажа, которая называется «Галерея Петра Великого». Ее вторая часть посвящена атмосфере первой трети XVIII века, предметам, которые окружали в интерьерах и самого царя, и его сановников. Но есть экспонаты, которые делают образ императора совершенно уникальным. Это станки. Царь-плотник, царь-мастеровой. Экспозиция уже в достаточной мере нас познакомила с мастерством этого удивительного человека, но теперь мы можем увидеть, какие же инструменты находились в его творческой мастерской, в токарне. А по-другому и не назовешь это помещение, ведь на этих станках Петр I с большим мастерством изготавливал настоящие произведения искусства. Рассказ продолжает куратор экспозиции «Галерея Петра Великого», старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Наталья Юрьевна Бахарева. Ну вот я смотрю, тут наверняка какое-то, видимо, не знаю, английское влияние или какое, умывальный прибор. На Руси же вроде бы были такие умывальнички, как сейчас все часто на дачах мы используем. Вот в Новгородском музее сохранились вот такие чайнички, которые с двух сторон на цепочечку крепятся, и вот можно... А здесь в тазике из кувшинчика.
1: Ну, с другой стороны, если вам слуга поливает на руки из такого кувшинчика, ну, да, почему бы не воспользоваться? Да. Это лаковые изделия, то есть это папье-маше, расписанная вот, лаковая роспись. Мы видим, что вот этот тазик, он имеет повреждения, но, видимо, потому что им пользовались. Но я думаю, что пользовались, может быть, не очень долго, потому что если бы им постоянно пользовались, то он бы, наверное, так хорошо не сохранился. Но это действительно как произведение искусства, вот, папье-маше.
0: А как? С лаковой росписью. Он полностью из папье-маше тазик?
1: Да, это папье-маше.
0: Это не металл.
1: С лаковой росписью, да-да-да, это имитация металла, так что это все папье-маше, мыльница и кувшин, поэтому это предметы, которыми, скорее всего, пользовались, но не очень долго. Здесь просто наша задача была показать, с одной стороны, европейские влияния, а с другой стороны, вот это вот сочетание в культуре петровского, как можно сказать, быта, да, предметов, окружавших людей, вот это сочетание традиционного и нового. Здесь, с одной стороны, какие-то новые предметы и новые орнаменты, а с другой стороны вполне традиционные формы братин, кубков. Здесь у нас есть вот этот замечательный подголовник, внизу стоит.
0: А, да-да-да.
1: Вот этот ящик-подголовник, сундук-подголовник, туда можно было сложить все свои богатства, всю свою казну.
0: И положить
1: голову, поэтому он называется подголовник. И на самом деле вот такие подголовники, он абсолютно такой традиционный. Ну, единственное, что здесь утрачено, здесь должна быть роспись, и он должен быть покрыт слюдой. И вот кое-где, вот в этих накладках металлических, видны остатки слюды, но именно на данном... У нас есть подголовники, которые сохранились лучше, и у нас есть роскошный подголовник, который стоит в экспозиции культуры Руси, вот в зале культуры 17 века. Но, несмотря на вот эти утраты слюды, все равно мы видим вещь своего времени. И на самом деле такие подголовники использовались довольно долго. И когда мы читаем обстоятельства следования Меншикова в 1727 году в Березов, вот там упоминается, что когда у него его семью догоняли на пути и отнимали у них оставшиеся какие-то драгоценности и одежду, то вот там упоминается подголовник, в котором он хранил вот то, что ему удалось увести, но у него все равно это отняли. И вот все вот эти вот драгоценности, которые он вез в Березов в 1727 году, они хранились в таком вот подголовнике. На самом деле очень актуальная вещь. Знаете, мы на самом деле на этот подголовник смотрим и думаем, что это очень полезная вещь, например, в наших поездах, когда мы тоже обычно сумочку под подушку, да, а вот этот подголовник, который закрывается на ключик, и вы на нем спите, ну, сверху вы набрасываете, наверное, на него что-нибудь помягче, но вот у вас вся казна под головой, и все в сохранности. Ну,
0: а ручка у него была какая-то?
1: А сбоку две ручки. У него с боков две ручки, как в сундуку положено, его носили за две ручки. Так что, в общем, очень надежная вещь и очень такая практичная. Поднос-поставец, то есть на него можно было что-то ставить,
0: Стопочку какую-нибудь,
1: Можно и так,
0: Или, там, не знаю.
1: Вот здесь у нас в этой витрине показано, опять же, сочетание старого и нового. Это роскошное блюдо, которое использовалось, конечно же, для декорирования интерьера. Угу. Такие блюда, где в центральной части помещены вот такие объемные композиции, они не предназначены для того, чтобы на них выкладывать там фрукты или какую-то еду. Это именно декоративное блюдо, которое украшает интерьер. Сделано оно в Аугсбурге, но Аугсбург, Нюрнберг – это два центра серебряного производства, угу. где изготавливались самые роскошные такие вот предметы. Здесь же мы показываем предметы, которые использовались в сервировке стола. И здесь мы видим тарелки, которые могли ставиться гостям, блюда, на которых раскладывались угощения, чарочки небольшие с двуглавым орлом, подсвечники. Да. И вот эти столовые приборы, вилка, нож и ложка, и на них мы можем видеть вот на перевернутой ложке вензель Петра Первого. То есть это предметы, которые принадлежали Петру. Мы видим стопы, стаканы, которые вот не так сильно блестят. Да, да. И здесь опять же мы хотели показать с одной стороны сочетание старого и нового, а с другой стороны, все-таки у нас речь в основном о Петре Первом, поэтому здесь у нас вот на этих стопах и стаканах показаны гербы и вензели императора, и какие-то, так же, как на стекле в соседнем зале, вот надписи «Виват царь Петр», или, например, аллегорические композиции, взятые из очень популярной книги «Эмблематы и символы», которая была переведена на русский язык, и которая использовалась для украшения различных предметов, в том числе и посуды. И рядом мы видим вполне традиционные ковши жалованные. Жалованные ковши, причем ковши, которые мы здесь видим, это традиционная форма, это накладные вот эти вот двуглавые орлы на дне. По борту наружному надпись «Кому и за что ковш пожалован» – это награда. И здесь мы видим с вами ковши, которые относятся к эпохам сразу двух императоров. Два ковша – это Петр I, жалованный Петром I. А ближе к окну это ковш, жалованный уже Петром II, внуком Петра I. Да. То есть эта традиция, она существовала еще и в послепетровскую эпоху. Точно так же, как мы показываем здесь вот эту огромную кружку, тоже украшенную двуглавым орлом, это подарки. Это жалованные кубки, жалованные кружки. Это тоже вот такая вот как бы старая традиция, которая продолжала существовать, и кружки жалованные будут и при Екатерине II, да и, собственно говоря, при Александре III, и при Николае II, да, и сейчас, в общем, да, традиция. Но вот формы традиционные, вот они тогда использовались. Но уже с включением, вот, например, кружка показывает нам включение такого абсолютно европейского декора. Хотя вот посвятительная надпись.
0: Да, вот я только хотел вам
1: напоминает, да, надписи, да, на иконах, вот очень такая традиционная.
0: О, тут целая мастерская.
1: Да.
0: Ага. Слушайте, а это не вот из нумизматики были, там тоже стояли пара
1: Нет,
0: станочков?
1: Нет, нумизматики стоит своих, один станок наш.
0: Еще дополнительно нашлись.
1: Дело в том, что у нас этот зал, он и раньше был посвящен такой необычной и очень популярной теме токарни Петра Великого. Угу. Да, токарни, которая существовала при дворце Петра. И мы говорим о том, что при Петре начинают создавать станки, приборы под руководством Андрея Константиновича Нартова, портрет которого у нас здесь, конечно, тоже представлен, и о том, что Петр был увлечен токарным художеством, сам работал на токарных станках, и мы с вами уже говорили об этом, потому что у нас один из самых роскошных экспонатов нашей экспозиции – это паникадило, выточенное Петром. А вот здесь как раз мы показываем станки из его токарни, показываем инструменты, которые использовались при работе в этом токарном художестве, и показываем изделия мастеров токарни и изделия, собственноручные Петра Первого. Да, всего сохранилось из токарни Петра до настоящего времени сохранилось 12 станков. Один мы можем видеть во дворце Петра, один во дворце Меншикова, еще один станок у нас вот в экспозиции нумизматики. Есть станки, которые хранятся в фондах, но вот в данном зале у нас показано 7 из 12 сохранившихся станков. 6 станков здесь, и самый маленький, и самый ранний стоит у нас вот здесь в витрине. Это станки разных типов, предназначенные для разных работ. Станки боковые, станки медальерные, станки гильеширные. и один станок зуборезно-фрезерный. Это единственный станок, сохранившийся, предназначенный для технических работ, то есть не для художественных. Такие тоже делали, потому что в токарне Петра делали станки, в том числе для армии, флота, для промышленности, но сохранился только один.
0: Слушайте, а как их приводили в движение? Это ж надо, нужна довольно большая скорость подвижных частей, чтобы на твердое что-то наносить, да? Это кто-то стоял, крутил вот эти приводы,
1: Ну, да, конечно, были, наверное, какие-то подмастерья, и вообще вот у нас периодический вопрос, да, на каком из этих станков работал Петр Первый, мы всегда говорим, что на всех, что это его станки, может быть, именно поэтому они еще очень красивые, они представляют настоящие архитектурные сооружения, очень изящные, очень красиво оформленные. И Петру в работе помогал Андрей Константинович Нартов. Он был его личным токарем, его помощником в работе, он занимался наладкой станков, он помогал в работе. Но ведь и мастерство заключается именно в том, чтобы владеть этим станком и переносить рельеф или создавать какую-то определенную изящную форму, придавать изделиям, заготовкам. Как, собственно говоря, знаете, я смотрю на эти станки, у меня может быть такое немножко примитивное сравнение, но как есть швейная машинка, которая, в принципе, крутится сама. Но надо обладать мастерством, чтобы,
0: чтобы
1: при
0: крушении
1: этой машинки сшить что-то правильно. То же самое и здесь. Конечно, вы не должны постоянно что-то вытачивать, выпиливать вот руками, для этого есть станок, но вот добиться получения изящного произведения можно только умело работая на таком станке.
0: Ну, машинка швейная, раз уж мы сравнение привели, ее все-таки есть ручная. Да. У меня, кстати, дома ручная машинка старая-старая. Есть с ножной педалью, а здесь вот просто не очень.
1: Видим ручки. Вот наверху вот этот станок, там есть ручка. Здесь есть сбоку ручка. Ну, где-то эти ручки могут быть утрачены. Но, в принципе,
0: Ручка.
1: И на самом деле мы вот эту экспозицию этого зала тоже, мы не стали повторять ту экспозицию, которая была раньше. Мы поставили здесь станки, но раньше в этом зале не было изделий токарни. Здесь стояли станки, стояли дансковские шкафы, а изделия токарни показывались в других интерьерах. В данном случае мы соединили, опять же, вот эти стеклянные заборы нам позволили как-то более насытить экспозицию. И самое главное, мы поставили витрины, в которых мы показываем инструменты, которые использовались при работе на токарных станках. Мы показываем вот эти резцы, и мы специально здесь в этикетках не написали просто резцы, а мы воспроизвели их название, потому что сохранились названия по путеводителям 18 и 19 веков. Здесь есть резец токарный круглый, или есть, например, долото, что направо резать. Нам очень хотелось показать вот эти исторические названия.
0: Или вот резец токарный, долото косое, направо с вырезкой.
1: Вот, да-да-да.
0: Для нас просто будет направо косое.
1: Долото косое направо, да. Долото с четверти кругом.
0: Да.
1: Вот для нас, мы очень хотели вот эти названия сохранить, и здесь мы показываем вот этот самый ранний, кстати, станок 1704 года мастера Блеера, который руководил токарней Петра, когда токарня еще была в Сухаревой башне в Москве. Ее оттуда перевезли. И здесь, кстати, вот в этой витрине у нас показаны изделия мастеров токарни и в том числе собственноручные работы Петра Первого. Мы в этой витрине показываем, насколько разными были работы, сделанные в том числе и Петром. Здесь есть челнок, сделанный на гильешерном станке, который, по легенде, Петр сделал для придворных дам, чтобы они занимались своим художеством, а он вот для них изготавливает вот такой челнок. Здесь есть кубок костяной, украшенный вот этими вставками из кости. Это изделие Петра Первого. И такие кубки чаще всего служили дипломатическими подарками. И такие подарки ценились больше, чем драгоценные камни, потому что это собственноручная работа Петра. А рядом мы показываем тонкую-тонкую деревянную тарелку. Это тарелка, сделанная Петром. Рядом миски деревянные, это миски, сделанные Петром. Эти изделия, кстати говоря, они выглядят довольно просто, но они восхищали, и о них очень хвалебно отзывались вот в литературе, в том числе 18 века, потому что они сделаны, они очень тонкой, чистой работы. То есть выточить вот такую тарелку, напоминающую бумажную нашу посуду, из дерева, ровно, тонко, чтобы она не треснула, чтобы она была одинакова со всех сторон. Это особое мастерство.
0: Так сколько времени прошло, они до сих пор не треснувшие. Гораздо более позднего времени предметы трескаются,
1: да,
0: деревянные.
1: Но дело в том, что Петр, конечно, этой посудой пользовался, и он говорил, что он с большим аппетитом ест посуды, сделанные своими руками, но все-таки мы должны как бы вот учитывать, что это изделие Петра Первого, а все, что было сделано Петром Первым после его смерти, собиралось и хранилось на протяжении всего времени. То есть Петру в этом отношении повезло, потому что Петр это тот император, который в нашей истории в опалу не попадал, и его вещи постоянно хранились, если бы они не были петровскими.
0: Ну, дерево тут уж, знаете, такой предмет плохо сделано, оно потрескается, как его не храни, я в этом смысле,
1: да,
0: что
1: конечно,
0: сделано так,
1: конечно,
0: что даже не потрескалось. А вот этот гномон, по-моему, на какой-то выставке
1: это
0: я его тоже...
1: часы. Ну, мы, они, вот, конечно, нет, предметы используются... Это солнечные часы, которые сделаны с участием Петра Первого, мастерами его токарни.
0: Угу.
1: Конечно, у нас...
0: То есть тоже они им сделаны? Не...
1: Ну, при его участии,
0: да. Непривозные.
1: Да-да-да. И вот здесь это мне очень хотелось, чтобы у нас так получилось. Я очень рада, что получилось. Поскольку мы все время говорим, что да, у нас есть там станки медальерные, боковые, гильеширные. Но вот, правда, разобраться, а как же на них работали, очень
0: кстати,
1: тяжело
0: вот,
1: человеку непрофессиональному. Хотя, в принципе, все показано у нас. Вот сделан, поставлен копир в станок,
0: да, да, да,
1: вот заготовка, и мы понимаем, что это, вот как дети сразу они понимают, и говорят, как 3D-принтер. То есть, когда станок считывает рельеф с копира металлического и в уменьшенном размере с помощью резцов повторяет его на деревянной или костяной,
0: да,
1: заготовке.
0: Да, да, да.
1: Но все-таки, чтобы это было видно еще более наглядно,
0: угу,
1: у нас появилась вот эта витрина,
0: ага,
1: где мы показываем копир, и сверху то изделие, которое по копиру получается. Вот мы видим копир, вот изделие. Кстати, вот этот копир с изображением Тайной Вечери и распятия с обратной стороны, он еще для нас важен тем, что точно такой же вот цилиндр, он украшает паникадило, которое у нас вот в зале Петровской коллекции. То есть Петр работал вот с этим копиром. И вот здесь тоже мы видим, вот копир, вот изделие.
0: Да.
1: На стене медальон копир, и вот компасная крышка, сделанная Петром по этому копиру. То есть в этой витрине мы показываем вот эти, как работали медальерные станки и боковые. Боковой это потому, что он режет на боку цилиндра, да, как
0: да,
1: вот,
0: да,
1: кубок украшает.
0: А значение не имеет... Из какого металла из какого материала делается само изделие? То есть вот есть копир, и, в принципе, его можно использовать, ну, хоть для... Один и тот же, я имею в виду, копир. Хоть для дерева, хоть для,
1: да,
0: там, кости,
1: да,
0: хоть для...
1: Это мы можем видеть еще вот на копирах, которые представлены здесь. Вот еще одна витрина, где мы хотели показать не только само по себе изящное изделие, вот это вот запрестольный крест, украшенный вот этими медальонами, лучи, сделанные на гильяширном станке, медальоны на медальерном станке. Но здесь же внизу мы показываем и копиры, по которым сделаны,
0: да,
1: эти украшения. Здесь у нас 4 копира, потому что 5-й как раз у нас вот в той витрине. А говоря о разных материалах, вот здесь у нас витрина, где показаны копиры, предназначенные для триумфального столпа. Модель, составленная из копиров, у нас представлена как раз вот в первом зале, в ротонде. И мы в ротонде говорим о том, что вот эта модель столпа, она предназначалась для изготовления аналогичного изделия в слоновой кости. То есть копиры предназначались для вырезания медальонов из слоновой кости. Но здесь же мы с вами видим по этим же копирам сделанные медальоны из дерева. То есть, наверное, я боюсь здесь как бы уже рассуждать о той области, в которой я не очень разбираюсь, но думаю, что для этого и существовала наладка станка, для этого существовали разные резцы, и вот для этого существовал Нартов, который мог наладить станок, потому что, наверное, твердость материала разная,
0: ну,
1: у дерева.
0: Да.
1: И здесь же еще у нас есть витрина, которая показывает, что Петр делал изделия не только в подарок королям и дипломатам, но и для своих подданных. Здесь у нас маленькая витрина с мелкими изделиями, где есть в том числе и 3 работы Петра Первого. Это вот табакерка, которая лежит отдельно, в кожаном футляре, предназначенная в подарок. Вот здесь красный футляр и овальная табакерка. Если мы открываем этот футляр, там есть чернильная надпись что на подкладке как бы вот этого футляра, что он изготовлен в подарок графине Чернышовой. Ну и самый такой, может быть, значимый здесь подарок, это вот эта небольшая круглая деревянная табакерка, которая предназначалась для подпоручика Ботома, который построил первый корабль Балтийского флота. И она имеет такую очень странную дырку на крышке в виде восьмерки. И это не повреждение коробки.
0: А вот закрывается так она.
1: Она, да? Там видно вот эта закрывающаяся часть, она поворачивается и закрывается. А вот такая форма дырки в виде восьмерки, она сделана специально, чтобы табак брать двумя пальцами. Это как раз вот по форме очень удобно. И она закрывается крышечкой для того, чтобы табак не высыпался. Это вот подарки Петра своим подданным.
0: Это же, наверное, для нюхательного табака, потому да, что он больно маленький.
1: Конечно, конечно. Ну и для того, чтобы, да, когда набивали трубку, то все-таки для этого существовали совершенно другие.
2: Да.
1: А это именно нюхательный табак, это, в общем-то, смесь травы, немножко другой табак.
0: Наталья Юрьевна, а кто-нибудь пробовал, ну, я не знаю, может быть, при реставрации станков или как-то вообще в нашем, ну, более-менее, наши, там, может быть, конец 20-го, там, вообще что-нибудь на них сделать? Или боятся, ну, все-таки не рискуют, чтобы не испортить?
1: На этих станках нельзя ничего сделать, потому что они требуют наладки. В них, насколько я знаю, вот я задавала этот вопрос своему коллеге, который хранит, требуются какие-то там, есть утраты. Но была предпринята попытка, и, собственно говоря, был на основе вот этих станков, на основе документов создан станок, современный станок, частным
0: как реплика,
1: специалистам,
0: да?
1: Да, как реплика станок, который действует.
0: Угу.
1: Но на этих станках сейчас, естественно, никто не работает.
0: В общем, я как бы даже и не имела в виду, что совсем сейчас, да, но, может быть, там 50 хотя бы лет назад как-то пытались что-нибудь попробовать.
1: Ну, вот они стали, вот на их основе сделан современный станок, который воспроизводит станок Нартова. Но эти станки сейчас в нерабочем состоянии.
0: Угу. Нартов, молодой человек совсем на портрете. Что-то как-то вот у меня со школьной скамьи сложилось впечатление, что такой уже взрослый, пожилой мужчина. Но действительно, ведь при Петре-то он, наверное, еще молодым был.
1: Он совсем молодым стал работать еще на Сухаревой башне, вот под руководством Блеера, в токарной мастерской. Потом Петр перевел токарню в Петербург, и Нартов приехал в Петербург и учился у своих вот западных учителей. Но это был тот случай, когда ученик превзошел своих учителей, и когда в 1718 году Нартов отправился в Европу для обучения, то выяснилось, что, собственно говоря, мало чему он может там научиться, его мастерство восхищало всех, и он получал хвалебные отзывы, и когда он захотел заказать станок по чертежам своим, то выяснилось, ему сказали, что такого станка сделать не могут. Вот. И Нартов, он на самом деле, это вот человек 18 века, он инженер, он не только занимался токарным художеством, он проявил себя и как медальер, он работал на Монетном дворе уже после смерти Петра, и потом он работал для российской артиллерии, и вот создана им такая, я даже боюсь, как правильно, неправильно ее назвать, по-моему, мортира есть такая, которая по кругу стреляет, там много-много-много стволов, вот это нартовское изобретение, то есть он проявил себя как инженер и вот уже и в артиллерии, и в нумизматике. То есть действительно человек такого широкого профиля. А здесь портрет, написанный после его возвращения из Европы в 1719 году. Мы не знаем точную дату создания этого портрета, но здесь он изображен с жалованным медальоном прусского короля, потому что он в 1718 году начал свое путешествие с Пруссии, куда он привез станок и обучал прусского короля на работе на токарном станке. Но вот есть такой секрет в этом портрете. Дело в том, что жаловал-то его портрет был другой прусский король. Сейчас здесь портрет Фридриха Великого, Фридриха II. Видимо, портрет был позже переписан, потому что Фридрих Великий, он все-таки позже был на престоле, но портрет могли, вот этот вот жалованный портрет могли чуть позже переписать. Так что...
0: Я так понимаю, что здесь самые ближайшие сподвижники Петра, да, рядом же с ним.
1: Коллекция живописных портретов, она на самом деле больше. Это коллекция, это серия портретов, она была написана в середине XIX века по воле Николая I и предназначалась для галереи Петра Великого в императорском Зимнем дворце. Сделались эти копии из более ранних портретов, и задача их именно показать окружение Петра I. Да, здесь действительно больше портретов, мы не все размещаем в этом зале, кстати, портрет Меньшикова происходит из этой же серии, но у нас, во-первых, здесь не очень много места, а во-вторых, нам нужны какие-то портреты для временных выставок.
0: А это не Меньшиков?
1: Это Бутурлин. Здесь Бутурлин, Румянцев, очень это много долгоруких, Головкин, да-да-да-да-да-да. Чернышов, Рамадановский, Строганов, Куракин, вот это все сподвижники Петра. В центре у нас шпалера, которая относится уже к царствованию Елизаветы. Но почему она помещена здесь? Ну, во-первых, у нас в этой галерее все-таки не будет такого строго хронологического разделения, потому что залы, которые будут посвящены Анне Иоанновне и Елизавете Петровне, это будут залы, которые будут рассказывать о продолжении традиций в культуре, в искусстве, вот заложенных Петром Первым. Поэтому здесь мы можем себе позволить такое небольшое смешение эпох. С одной стороны, это поэтому, а с другой стороны, это тоже отсылка к петровскому времени. Дело в том, что когда Петр во время путешествия своего во Францию в 1717 году посещает королевскую мануфактуру гобеленов, он выбирает себе, ему предлагают выбрать в подарок какую-нибудь серию ковров, и он выбирает в качестве своего подарка так называемую индийскую серию, ковры индийской серии, где показаны различные экзотические звери, и привозят эту индийскую серию в Петербург, передает ее на шпалерную мануфактуру для того, чтобы мастера использовали ее для своих работ. И вот ковры индийской серии, они не сохранились, вот эти ковры, привезенные в 17 году. А вот исполненные на их основе уже в царствовании Елизаветы Петровны шпалеры, которые предназначались для пригородных дворцов, они сохранились. И вот эта шпалера, вытканная уже в царствовании Елизаветы Петровны, она как раз восходит к индийской серии, приобретенной Петром Первым. Поэтому здесь у нас вот этот ковер, это, с одной стороны, украшение интерьера, потому что станки, естественно, стояли в интерьерах дворцовых, петровские станки, а с другой стороны, это вот такая вот связь продолжения петровской истории, петровского времени, вот уже в царствование его потомков.
0: Ну, красота. Вторая часть поражает воображение не меньше, чем первая, если не больше. Ну, потому что как бы на свежесть восприятия, да. Но очень интересно. Спасибо вам большое, Наталья Юрьевна. Я надеюсь, что мы дойдем и до следующих императриц, потому что там про Елизавету Петровну мы все знаем, что она такая вся себя последовательница, ну и, так сказать, дочь великого Петра. Но мне кажется, что и Анна Иоанна, в общем, довольно интересный все-таки персонаж.
1: Конечно.
0: Хотя так ее только ассоциируют с Бероном и с Ледяным домом, но тем не менее все-таки... Сколько там она, не помню, там, почти 10 лет, по-моему, процарствовала.
1: Да, 10 лет ровно, да.
0: Да. Много чего могло быть при ней. Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Надеюсь,
1: вам.
0: Что вот еще раз придем к вам дальше записывать.
2: Эрмитаж – музей, начало которого принято считать от Екатерины II. Но собирать и привозить произведения искусства начал еще Петр I. Более того, он такие произведения еще и создавал. Вспомним Паникадило в одном из залов галереи Петра Великого. Поэтому мемориальные предметы этой эпохи можно вполне назвать как Эрмитаж до Эрмитажа. В символическом образе Петра, который у многих из нас сложился с детства, много реальности и много мифов. Мифы являются в некоторых случаях своеобразным украшением, декоративным элементом реальности. Но всегда необходимо точно знать, где основа, а где декор. Мемории, памятники эпохи во многом помогают нам самостоятельно разобраться в деталях, потому что они истинные свидетели того или иного времени. И с эпохой Петра Великого нам действительно очень повезло, потому что все, связанное с ним, старались бережно сохранять и собирать. А у нас есть возможность погрузиться в нее. На этом наша беседа с куратором экспозиции галереи Петра Великого Натальей Юрьевной Бахаревой завершена. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем серию передач по сборнику статей литургического богословия «Крины молитвенные» архимандрита Киприана Керн. Сегодня мы будем говорить о службах четверга, четвертого дня суточного круга шестоднева. День этот посвящен самовидцам слова и слугам, то есть свидетелям слова, его ученикам, апостолам, свидетелям жизни Христа и святителю Николаю. В высоком иконостасе, живом памятнике неумирающей древней красоты церковной, в третьем ярусе длинный ряд святых апостолов с обоих концов тянется к центральной иконе. Идут 12, богоизбранный лик, то есть собрание апостолов, свидетели жизни Божественного Слова. Идут от обеих сторон с слегка согбенными головами, склоненные с протянутыми руками. Выписаны царским изографом по древнему подлиннику, по преданию отеческому. И снова они вместе собранные стоят на другой иконе, собор святых 12 апостолов. А с ярусов главного купола 4 евангелиста, 4 благовестителя с символами своими, живые, как бы в образах вещающие, как бы в красках говорящие, поющие, вопиющие, взывающие и глаголющие. И в богослужебных книгах снова они, снова свидетели слова, его ученики, братья, сонаследники, часто и много, на многих страницах вспомянутые и воспетые. Каждый четверг совершается память их совместно со святителем Николаем, а в лице их, первых святителей, память всего сонма всех святых святителей. Вот как церковь величает святителя Николая. «Отче священноначальниче Николае, ангелов согражданине, апостолов и пророков равностоятели, пресветил воистину явился еси мирови пастырь, подражатель преизряднейший своего владыки, благий рабе верный, делатель винограда Христова. Всем им, святителям, и 12 апостолам, и 70 посвящены отдельные дни памяти, празднуется их собор, и посвящаются особые воспоминания и песнопения в нарочитые дни слова и их самих.
1: Следуя в течение всего церковного года шаг за шагом, день за днем по пути жизни Спасителя, с типиконом в руках, по шершавым закапанным листам миней и триодий, мы встречаемся с ними. Вникнем же в то, что Церковь вещает нам в четверги актоиха, в дни апостолов, в их святых иконах. В церкви все таинственно, у Бога все чудотворно, и мир этот из ничего созданный, и жизнь, и рождение, и смерть — все это чудо. И литургии, и освящение воды, и крещение, и пострижение, и брак — все, все это чудо неисследимое, неуразумеваемое. И покаяние грешной души, и восстание падшего, и обновление унылого и безнадежного, умудрение немудрого, укрепление слабого. Все это таинственно и чудесно, ибо все это совершается не по велению разума нашего, не по хотению нашей воли, а по благоизволению Божию, по благодати Духа Святого. Такова вся жизнь Церкви, божественная благодать, всегда немощь врачующая и скудость восполняющая. Она чудо творит, она тайно совершает. Вот совершается чудо преславное и великое. Господь избирает себе учеников и слуг. Сначала 12, потом и 70. И вот по евангельским повествованиям рыбаки и мытари становятся апостолами, не книжные, мудрецами, простецы, учителями и светильниками света. Разве не чудо? Чудо их призвания, чудо весь путь их ученичества, чудо их просвещения. В апостолах просияла спаси наш благодать Духа Твоего. Дух Святой обновляет старое, немощное, от которого ничего не остается. Вместо немощи — сила, вместо скудости — богатство. Служением Слову и жизнью с Ним они проникают в глубину воплощения. Воистину, все таинственно и чудесно в избрании и житии их. Весь путь их за Спасителем — как бы дивный узор. Призывает их ловцов рыб, чтобы ловить человеков, поучает словом из уст своих и собою с самим Божиим Словом, ведет от Иордана через всю святую землю, от их домов и рыбачьих лодок через бурные ночи и тихие закаты ко кресту и воскресению, через Елеон, Фавор и Сионскую горницу. Посылает их сначала в свой народ, а потом и во весь мир, почерневший мраком безбожия. Не бойся, малое стадо. Сначала малое стадо, потом Вселенская Церковь. Посылает 70 как агнцев и 12 как овец посреди волков, и снова чудо. Богоизбранные овчата пастыря доброго сами становятся пастырями словесных овец.
0: Постараемся и мы проходить следом за ними путь их служения, путь их духовного роста, проходить по Евангелию, по канонам и стихирам, по всем праздникам и дням церковного года, по живым воспоминаниям их жизни и проповеди. Живым, потому что и сами мы молитвенно переживаем и живем в церкви этими моментами, молитвенно и тайно образующе соприсутствуем и содействуем всякому празднику. То они неизвестные и не знающие рыбари Христа, то вдруг как призванные им слуги Его, потом ученики и апостолы, потом дети, затем друзья, потом братья. И сам пастырь и начальник всегда с ними, и когда мы молимся с ними, то и Он среди нас.

0: Вот они по порядку своего избрания. Первый – Андрей Первозванный. Второй – Иоанн Богослов Зеведеев. Третий – Петр Симон, сын Ионы, брат Андрея Первозванного. Четвертый – Филипп. Пятый – Нафанаил, он же Варфоломей. Шестой – Иаков Зеведеев Больший. Седьмой – Матфей Левий. Восьмой – Фома Близнец. Девятый – Иаков Алфеев Меньший. Десятый – Иуда, он же Фаддей, брат Иакова Алфеева. Одиннадцатый – Симон Канонит Зелот. Двенадцатый – Иуда Искариот, замененный впоследствии Матфеем. Но кроме икон апостольского лика в иконостасе и собора их, и кроме четвергов Актоиха, церковь выносит в дни памяти отдельных апостолов при пении Палеолея икону каждого из них и ублажает его особыми, ему посвященными песнопениями. Торжественны службы всех их, но между ними особенно значительны некоторые. Так, святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову полагается бдение, то есть всеношное, а праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла приравнивается по значению своему и важности к великим господским и богородичным праздникам, как и праздник святого пророка и предтечи Иоанна. Ко дню первоверховных апостолов Петра и Павла церковь нас предуготовляет постом, и на другой день по нем совершается собор всех 12 апостолов.
1: Знаменательна память их, первоверховных, столь разных, но и в то же время столь похожих и близких. Замысловаты и смелы сравнения их и параллели в песнопениях церковных. Петр – камень веры, и Павел – вития, то есть красноречие святых церквей. Петр принимает небесные ключи рая, Павел в рай восхищается. Петр трижды отрекся и покаялся. Павел был прежде хульник и потом уверовал. Петр – апостолов основания, христиан начала. Павел – ловец язычников, светильник вселенной. Различные по характеру, разные по образованию, по жизни и деятельности, по призванию к вере, все же они едины по духу своему. Вера их объединяет в едином Христе. Вера их приводит их к единому краеугольному камню, к подвигу, к крестоношению, к смерти за Спасителя.

С древней иконы смотрит лик седого и древнего старца, апостола любви, любимого наперстника Христа Иоанна Богослова. Кисть византийского и московского изографа представляет его старцем во дни Патмоса и Ефеса. Тщательностью зарисовки отличается только лик, но выписан он тонко и любовно. Тело же, все мелочи, окружающая обстановка, одежда, признаны второстепенными и неважными. Декоративность в этой иконе отсутствует, но прекрасна. Темными красками выписан образ. Взор глубокий, далекий, умеренный и бездонный один выражает все. Действительно, все остальное неважно и даже мешает той духовной устремленности взора старца. Он устремлен в ту неземную, иную совсем действительность, в ту другую реальность, из которой сама икона, в бытие другого порядка. Приложенный палец к устам свидетельствует о том, что можно сказать и о чем должно умолчать. Над ухом ангел, вещающий ему неизреченные тайные слова. Взор Иоанна во тьме прошлых веков провидит предвечное рождение слова у Бога и в тумане грядущих веков тайно зрит и предрекает грядущие судьбы человечества.

Зритель неизреченных откровений, искатель вышних Божьих тайн, сын Зеведеев, написав

0: воплощает в своих стихирах и канонах. Из всех апостолов начало мученичеству положил брат Иоанна, Иаков Зеведеев, называемый «больший» не по возрасту, а по росту. Он вместе с Петром и Иоанном является свидетелем и избранным сотаинником особых чудес и моментов жизни Христа. Вместе с братом он удостаивается наречения «сына грома».
1: И апостолу Фоме, близнецу неверному, церковь в своих песнопениях уделяет немалое молитвенное внимание, окрашивая его духовный облик оттенком особой любви и почитания, как бы заботливо защищая и ограждая его память от возможных упреков в маловерии. Но эти упреки неверны. В евангельском повествовании святой апостол встает перед нами как пытливый ученик с желанием разумной, обоснованной веры, как пылкое и горячее сердце. Вспомним же его слова «Пойдем, и мы умрем с ним». Порыв, весьма сроднящий и приближающий его аналитическую разумную веру к Петровой пылкой и горячей вере. Церковь не воспрещает, а наоборот поощряет такую разумную, обоснованную веру и отмечает это особое значение Фоминой веры, ибо Фомино неверие родило крепкую веру.

0: то есть по-русски «верным твоим неверием». Ты утвердил верных и стал исповедовать Господа и Бога всей твари ради нас земных воплотившегося. Крест же и смерть претерпевшего, и пронзение гвоздями, и прободение ребр копьем, от них же жизнь мы заимствуем. Близнец Фома своим верным неверствием разумно обосновывает веру, дает правильный подход религиозному сознанию.
1: Филипп же апостол своей жаждой лицезрения, созерцания Бога показывает нам другой характер религиозного ведения, высшую степень истинной веры. Его вопросом во время прощальной беседы Спасителя с учениками «Покажи нам Отца и довлеет нам» он показывает особую устремленность и напряженность своей веры, желание как бы известных доказательств в религиозном опыте. Этот порыв в еще непросвещенном духом сознании ученика так понятен, и это внесение некоторого эмпиризма в трансцендентное познание заслуживает кроткий упрек Спасителя. «Толикое время с вами есть, и не познал еси меня, Филиппе. Види во мене, види Отца, и како ты глаголишь и покажи нам Отца, не веруешь ли, яко аз во Отце, и Отец во мне есть?» То есть по-русски «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне?» Просьба Филиппа о лицезрении Бога Отца имеет опять-таки важное значение для нашего правильного понимания веры и ее различных степеней высоты и совершенства. В вере разумной, не в рассудочности и рационализировании, не нужно и недопустимо эмпирическое смотрение, лицезрение, так как оно есть знак несовершенной, слабой веры, желание доказательств, подтверждения правильности своей веры. Но не только вполне уместно созерцание, а даже оно есть знак особо совершенной веры, особенного достижения в религиозном познании. И ответом Спасителя апостолу Филиппу из момента веры исключается не созерцание, как благодатное достижение, как особый дар, а только лишь жажда эмпирии,

эмпирического зрения, познания в категориях времени и пространства. Итак, в примерах Фомы и Филиппа нам не только указывается истинный характер веры, но и благодаря им нам с Божьего произволения вскрываются особые догматические вопросы. И всех их, учеников Слова, его сотаинников и апостолов, прославляет Святая Церковь в песнях и иконах, словами и красками поет им и величает их. Прославляет она святого Андрея Первозванного, как брата Верховного Петра, как ученика Иоанна Крестителя, как просветителя наших земель. Прославляет Церковь апостола и евангелиста Матфея, поет и величает апостола Матфея, заменившего в числе 12 апостолов Иуду-предателя. Матфея, апостоле, лик божественный, наполнил еси, из него же Иуда испаде. То есть апостол Матфей дополнил апостольский лик, от которого Иуда отпал. Величает церковь и чтит и Симона Канонита, Варфоломея, распятого головой вниз, Иакова Меньшего. Наконец, почитает из лика 12 и Иуду Алфеева. В службе каждого из них церковь находит ряд примечательных слов и похвал для величания их подвигов, имеющих более личное, биографическое для них значение. В один день с Первоверховным, а также и среди лика 12, церковь празднует память и 13-го апостола Павла. Он и вне их лика, и в то же время и неотделим от них. Он дополняет их и неразделим по духу и воспоминания с Петром.

0: Каждый четверг церковь празднует их общую память. И вместе с ними святителя Николая, а в лице его почитается и весь святительский, то есть епископский чин. И таким образом этот день является по преимуществу особым прославлением церкви.
1: Великий и страстной четверг – день установления таинства Евхаристии, день всеобщего соборования, освящения мира, омовения престола, день омовения ног. Особой важности воспоминания соединяются в этот день и предание учеником учителя, и тайная вечеря, и умовение. Возлежат ученики с Господом на вечере, и вот сама воплощенная премудрость Божия открывает ученикам своим великое таинство своего вочеловечения, устанавливает таинство Евхаристии. Великий исключительный момент в догматическом учении о Церкви. Открывается самая евхаристичность ее. Церковь есть тело Христово, мы – члены Его. Христос в Евхаристии дает нам свое тело ради приобщения, то есть соединения, крепкой внутренней связи. И только приобщаясь с телом, можно быть реальным членом Церкви. Вкушаем тело и крови, принимаем их в себя так, что они проходят во все суставы наши, в кости, в утробу, в сердце, проникают все наше существо, освящают его, обожают. И нас, приявших тело, то есть самой Церкви, вводят в нее, оцерковляют нас. Церковь сама себя дает верным. Великий четверг – установление таинства Евхаристии. Великий четверг – исполнение Церкви. Каждый четверг – постоянное воспоминание именно этого. Хлеб благословив, хлеб Сын Небесный, благодарив Отца Родителя, приемы и чашу, учеником давал еси вопия. Приимите, едите, сие есть тело мое и кровь нетленная жизни. Церковь движима и управляема и освящаема Святым Духом, и поэтому-то в тот же день Великого и Страстного Четверга совершается в патриарших церквах после освящения даров освящение Святого Мира. Им преподается благодать Святого Духа, как печать дара его всем верным сразу после крещения при вступлении на подвижнический путь христианского крестоношения. А на темных досках дивных древних писем икон шестоднева в четверге живописаны снова они, самовидцы слова и слуги, вокруг него, склоненного перед ними и умывающего их ноги.
0: В каждый Великий Четверг мы мысленно, молитвенно переносимся в Сионскую горницу, вспоминаем Спасителеву Тайную Вечерю, установление спасительного и животворящего таинства Святого Тела и Крови. В каждом таинстве умовения ног, совершаемом епископом среди Церкви, мы совершаем молитвенное воспоминание того же великого события. Мы как бы сами переживаем с апостолами трепетные моменты того дня. Укрепляется наша взаимная молитвенная связь с ними, и в каждой хиротонии, то есть посвящении, когда через возложение рук святителя с неба сходит на голову посвящаемого огонь благодати Духа, через руки святителя как бы протягивается невидимая связь ко всем прежде почившим святителям, и через них все далее и далее в глубину прошлых веков к самим апостолам и к самому пастыреначальнику. При каждом чтении молитвы хиротонии божественная благодать, всегда немощная, врачующая и оскудевающая, восполняющая, восстанавливается та связь, и от дня вот этой хиротонии идет через тьму веков ко дню всеапостольской хиротонии, к сошествию огненных языков Духа, к Тайной Вечере и Евхаристии Церкви. Во Великий Четверг приобщаются апостолы телу Христову, в четверг Вознесения сиротеют, Херувимы удивляются, видя Бога на облаках восходящего. Апостолы рыдают, наполняясь скорбями. Снова ученики остаются одни, ожидая обещанного Святого Духа. С ними и церковь ждет, 10 дней не слыша давно уже не петая Царю Небесной, чтобы в день Троицы получить его в огненных языках. И в день 50-й совершается это новое чудо. Церковь основывается на земле. Апостолы посвящаются теловидным сошествием на них Святого Духа. Говорятся иностранные языки, увеличиваются исцеления, совершаются чудеса, служится первая литургия воспоминания Великого Четверга, приносится бескровная жертва. Завершается чудо. Сперва призвание, потом приобщение тайне тела и крови и, наконец, посвящение, хиротония огненными языками. Сначала как бы наречение, а потом и хиротония. Рыбаки, ученики, друзья, братья, агнцы, овцы, пастыри, епископы. Малое стадо – Вселенская Соборная Церковь. Заканчивается и завенчивается исполнение Церкви. Божественная благодать всегда немощь врачующая и скудость восполняющая. Молитвами святых апостолов Твоих и святителя Николая, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Аминь. Дорогие слушатели, в следующей беседе мы коснемся служб Пятницы, посвященных образу Пречистой Девы Марии у креста, Сына Ее и Господа.
2: Говорит Голос Православия. Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, Голос Православия.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.